0: и пояснительная записка, направленная по каналам КГБ Западной Украины лично наркому госбезопасности. Редкое фото одиозного идеолога УПА, командующего одним из ее подразделений, Дмитрия Кличкивского. В пояснительной записке фамилия указана неправильно — Клитковский, а вот свою истинную, созвучную со словом «кляча», Дмитро еще в юности заменил на яркую подпольную кличку Клим Савур. Уроженец Тернопольщины, выходец из интеллигентной семьи, недоучившийся гимназист. История снимка удивительна. Исходя из подписи, начала волынскую резню команда «Сокол». Крепкие парни, стальные взгляды, в центре капитан. Официально все они члены спортивного профсоюза. И никакого намека на национальную ненависть, убийство и будущее зверство, которое организовал главный атлет Кличкивский. Этническая чистка была запланирована бандеровцами задолго до войны. Еще в 1938-м вышла так называемая доктрина украинских националистов, в которой было прямо прописано изгнать поляков с территории украинских земель. Почва была подготовлена, приход фашистов удачно ускорил процесс. Волынская резня – одна из самых кровавых страниц Великой Отечественной. Она примечательна тем, что немецкие захватчики жгли, резали, убивали не своими руками. Они воспользовались помощью пособников из числа украинских националистов. Зверство невиданных масштабов. Отряды Клима Савура орудовали во Львове с баража на его родной Тернопольщине. Он с особой жестокостью убивал своих земляков. Волынская резня – натянутая струна в послевоенных отношениях поляков и украинцев. По принципу «против кого дружим, против сильной России» Варшава и Киев не так давно якобы примирились. Ну или решили на время перелистнуть трагическую страницу. На Украину из Польши пошло оружие. Глава киевского режима получил высший польский орден Белого Орла за укрепление отношений двух стран. Но закладку на той самой трагической странице поляки оставили. На фоне присвоения Киевом одному из воинских подразделений названия в честь УПА и перезахоронения ее лидеров, в Варшаве Зеленского этого ордена лишили. Тот награду вернул, кусок металла сейчас пылится где-то в канцеляриях, именной другому не присвоишь. Самолеты и танки, к слову, нет. Но новые подачки банковая не получит. Партию устаревших МИГов Варшава планировала обменять на украинские технологии в области беспилотников. Соглашение сорвалось с формулировкой «истребители достигли предельных эксплуатационных ресурсов». Польша предпочитает распилить их на металлолом, но не отдавать соседям. Может ли сейчас Киев себе позволить разрыв с Варшавой? Ответ польского премьера категоричен. Туск закрывает перед Зеленским двери в ЕС.
1: Не может быть Европейского Союза без примирения, а примирение не может быть без исторической правды. Украина должна это понять.
2: Украина мусит это зрозуміти.
0: В Варшаве вспомнили об исторической правде, в Киеве давно о ней забыли. Головорезу Кличкивскому там установлено 3 памятника. Его имя в списке памятных дат и людей, которые должны отмечаться на Украине. Волынская резня, по разным оценкам, унесла жизни до 200 тысяч человек. Павел Прокопенко, Вести.
3: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
4: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российские теннисисты впервые с 2019 года не сыграют в четвертьфиналах одиночных разрядов мужского и женского турнира Уимблдон. Последним из россиян турнир покинул Роман Сафиулин, который уступил в четвертом круге сербу Новаку Джоковичу. В Уимблдоне 2026 приняли участие 13 россиян, четверо мужчин и 9 женщин. До второго круга добрались 10 из них, до третьего – 6. А в четвертом выступил лишь один Роман Сафиулин, который пробился в основную сетку через квалификацию. Шанхай Шэньхуа переиграл Джинцзян Профессионал в матче 17-го тура чемпионата Китая по футболу со счетом 3-2. Шанхай, который возглавляет бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, одержал вторую победу подряд и с 19 очками занимает 9-е место в таблице чемпионата Китая. Футбольный «Зенит» сделал предложение по полузащитнику Фенербахче Даржелесу Нене. Об этом сообщают турецкие СМИ. Отмечается, что петербуржцы предложили за малийского футболиста около 20 миллионов евро с учетом бонусов, но руководство стамбульской команды хочет за игрока не менее 25 миллионов. Казанский баскетбольный «Уникс» находится в стадии активных переговоров с защитником Ксавьером Реттон Мейсом. Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что 32-летним канадцам также интересуется краснодарский «Локомотив Кубань». Прошедший сезон Реттон Мейс провел в немецкой Баварии. Сент-Луис вслед за Нью-Йорк Рейнджерс интересуется защитником Каролины Александром Никишиным, сообщает портал Sportsnet. Ранее журналист Даррен Дрегер сообщил, что Харрикейнс рассматривают возможность обмена российского хоккеиста. 29 июня Каролина сделала спортсмену квалификационное предложение. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
3: По прогнозе на 6 июля в Петербурге в понедельник временами дожди, днем будет плюс 19 градусов. В Москве сегодня также ожидаются дожди, днем около 22 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 14 градусов, давление 736 миллиметров ртутного столба.

0: Консерватники.
1: Здравствуйте, друзья. Программа «Консерватники» в эфире Радио России, в студии Андрей Афанасьев и Роман Антоновский.
2: Всем добрый вечер. Рады приветствовать вас на нашем замечательном шоу. И сегодня у нас, как обычно, множество интересных тем и замечательно интересные гости во втором часе.
1: Начнем мы с военных сводок. Не так часто мы это делаем, но считаем важным обратить на это внимание и проговорить, что на этой неделе вооруженные силы России массированными ударами атаковали Киев. Количество ракет, баллистических и крылатых, атаковавших цели, как сообщают наши аналитики, было рекордным. Источники называют цифры от 60 до 100 ракет. Причем удар был комбинированный, летели цирконы, искандеры, АХ-101 и новейшая легкая баллистика. Небольшие, но недорогие в производстве и очень эффективные ракеты. Параллельно с ракетным ударом военные объекты в столице подконтрольного киевскому режиму остатка бывшей Украины были атакованы сотнями беспилотников «Герань», причем большая часть из них была новейшими реактивными аппаратами, способными нести усиленную почти до 100 килограмм боевую часть. Это очень много. Также удары нанесли по Кривому Рогу, Павлограду, Сумам, Одессе, Днепропетровску и Харькову. Мы, как страна, как народ, изначально заняли другую тактику в информационном противоборстве и в обеспечении конфликта информационного. И кому-то может показаться, что мы не так много и не так часто рассказываем о том, что происходит на фронтах. Да, безусловно, есть сводки Министерства обороны, есть кадры объективные о том, что происходит. Но у некоторых людей, которые сегодня находятся в социальных сетях, в большинстве своем погружены в социальные сети, складывается картинка, при которой удары наносит только противник по нам, да. А мы ничего не делаем и не отвечаем.
2: И более того, то, что у нас противник часто преувеличивается, приумножается, и плюс еще мы даже видим, что действительно противник этими ударами пытается не столько решить какие-то свои проблемы на фронте, сколько нас запугать и раскачать ситуацию изнутри, потому что, например, иначе как терроризмом нельзя назвать, скажем, удар по частному сектору в Егорьевске, да, на этой неделе, где погиб шестимесячный ребенок. Ну, естественно, там частные дома, частный сектор. А ведь если мы посмотрим, например, на то зарево, которое есть в Киеве, оно покажет, что действительно туда, куда попадала наша баллистика и наши беспилотники, то там детонировали какие-то серьезные вещи, действительно были те точки, где в Киеве хранится оружие, где собираются беспилотники. И даже если ты помнишь, там они все причитали, значит, украинцы из украинцы, что в одну из атак попали по, там, не, сегодня, да, в другой раз по студии Довженко, когда там велась съемка, был стенд, где, значит, части беспилотника, то есть действительно в студии Довженко был укрыт цех по сбору беспилотников, атакующих Россию, и туда был нанесен точечный удар именно по этому цеху.
1: Самое главное, что довели до нашего населения в очередной раз, что ни о каких переговорах, да, в нынешних условиях речи быть не может. Цели специальной военной операции продолжают достигаться тем путем, который возможен. Да, руководство говорит о том, что не отрицает дипломатические методы, но всем понятно, что в нынешних условиях военными методами приходится достигать цели специальной военной операции и, что называется, закреплять, улучшать наши переговорные позиции. Хотя я думаю, что до переговоров в итоге дело так и не дойдет, и, как всегда, решать этот вопрос придется по-другому. Самое главное, летит очень много всего. Появляются новые средства поражения, новая номенклатура, она расширяется, появляются решения, которые позволяют масштабировать, удешевлять производство, ускорять производство. И все это происходит на наших с вами глазах. Поэтому, если вы живете в таком информационном облачке, в котором только прилетает по нам, а мы ничего в ответ не делаем, то знаете, вы ошибаетесь, вы заблуждаетесь, вы стали жертвой информационно-психологической операции, которая проведена противником. В действительности все строго наоборот.
2: Да, ни в коем случае не призываюсь читать вражеские украинские каналы, но если вы многие из них почитаете, там на самом деле стоит там плач и стон по точности, эффективности тех ударов, которые мы наносим по украинским военным объектам и объектам критической инфраструктуры.
1: Переходим к следующей теме.
0: Консерватники.
1: Перед стартом запуска в производственный период новых киноновелл «Русский ренессанс» в процессе подбора команды столкнулся с тем, что часть творцов, кинематографистов разных профессий отказывается ехать на наши исторические территории, в Новороссию. Кто чем мотивирует? Кто боится за свою безопасность? А кто, в принципе, и не скрывает, что считает для себя недопустимым это делать? Туда отправляться. Рома, вот как ты считаешь, что у нас происходит в нашей творческой среде, что на пятый год СВО люди по-прежнему в открытую абсолютно спокойно говорят, в Донбасс не поеду снимать?
2: Ну, ты знаешь, годами этих людей, нашу творческую богему, обрабатывали русофобией. И при том, что, к счастью, немало русофобов стали, значит, за украинцами и уехали из России после начала спецоперации, многие остались, и знаешь, такой цинизм, то есть люди в России просят денег там, на свои фильмы у государственных фондов, там, у фонда кино, там, у Института развития интернета, но при этом... Люди не любят Россию и действительно ждут и надеются, что, возможно, там власть поменяется, что вернутся вот эти их уехавшие либеральные коллеги. И ведь действительно это была большая проблема, потому что я помню, что когда началась спецоперация в феврале, многие мои знакомые, которые занимались кино и коммерческими роликами, снимали сериалы, они просто хватались за голову и говорят, ну, у нас некому работать, потому что там кто-то уехал, кто-то, допустим, отказывается заниматься контентом патриотическим. К счастью, многое изменилось. Многие люди, у кого осталась совесть и мозги, свои взгляды переменили и стали, собственно, нормальными патриотами, но действительно, остается часть таких людей, я, конечно, считаю, что они должны быть, в принципе, отрезаны от любого государственного финансирования, чтобы не иметь вообще никакой возможности зарабатывать деньги, сидя здесь у нас, как говорится, с фигой в кармане.
1: Фига это причем огромная, и самое главное, что я не понимаю, на что они рассчитывают. Вот на что рассчитывают эти люди в своей профессии? Ну, уже всем понятно, что это столкновение с Западом, оно окончанием СВО не закончится.
2: Не закончится.
1: Что Запад перешел в открытое нападение, в открытую атаку на всех нас. А это значит, что голубая мечта среднего там, киношника нашего, да, средней богемы, получить Оскар какой-нибудь, да, и вот тем самым прославиться и стать таким примером успеха в нашей киноиндустрии. Ты же согласен с тем, что да, вот, получить Оскар русскому там, режиссеру, продюсеру, сценаристу – это вышаг.
2: Да, вышаг, но что важно здесь заметить, что в последнее время, если раньше действительно Оскар давали по критериям киноискусства, и действительно Оскар получали значимые русские режиссеры – Владимир Меньшов, Никита Михалков, действительно фигуры, патриоты, и действительно там и «Москва слезам не верит», этой там Никита Михалков, по-моему, за «Утомленным солнцем», да, кажется, если не ошибаюсь, по-моему.
1: Или за «Сибирского цирюльника».
2: А, на «Сибирского цирюльника», да. Ну, соответственно, то, тоже как бы, да, то есть они получали действительно за хорошее, качественное русское кино. То есть ты сейчас посмотришь, допустим, кто из наших режиссеров получает «Оскары», это получают бездарные пропагандисты, да, не будем их рекламировать, но, например, там в этом году за...
1: А там кто-то у нас получил «Оскара», я даже не знаю просто.
2: Да, там, ой, слушай, там в этом году «Оскар» получил, по-моему, за документальный фильм, очень, значит, комичный персонаж, какой-то, как называют такие соевые либерахи, провинциальный учитель, который где-то там...
1: Ай, все, я
2: он
1: помню.
2: Где-то из-под полы там на мобильный телефон, значит, снимал уроки мужества у себя в школе, якобы ужасный русский милитаризм, задал какие-то провокационные вопросы своим ученикам, которые сами себя его высмеивали, потом все эти записи он продал на BBC и сам туда уехал. И потом они, в общем, из этих вот кривых его дрожащей потной ручонкой снятых кадров для BBC смонтирует документальный фильм, абсолютно там убогий, странный, смешной.
1: И он за это получил Оскар.
2: И он за это получил Оскар.
1: Опять же, ты помнишь... Это, конечно, чистой воды мальчиш-плохиш.
2: Да, опять же, если ты помнишь, там за фильм там документальный про Навального тоже иноагента давали Оскар. То есть сейчас конкретно Оскара дают за повесточку. То есть я не припомню даже, чтобы Оскар какой-нибудь нормальный фильм получил, собственно, американский в последнее время. Ну, а и тех же самых наших киноделов, которые просто с благоговением смотрят на Запад, приучают к мысли, что ты можешь получить Оскара за русофобию.
1: Только.
2: Только, да. И точно так же ты можешь получить за русофобию, допустим, Нобелевскую премию в какой-то гуманитарной сфере, как тоже, так сказать, какие-то русофобские писульки получала там Светлана Алексеевич, например.
1: Ну, в общем, люди, видимо, на что рассчитывают? То есть они либо рассчитывают на то, что им получится так же, как вот этому учителю с потными ручонками, что-то наснимать на телефончик, из этого соберут документальный фильм, а из тебя сделают просто агента, которого используют в своих целях, у них на это расчет. Либо они живут в мире розовых пони и радуг, потому что считают, что сейчас их там с их каким-то артхаусом или каким-то вот собственным абсолютно видением того, что такое там кинематограф, примут во всех западных гостиных, сделают знаменитыми и прославят. Нет, друзья, такого не будет. Киноиндустрия, как и любая другая индустрия, отвечающая за влияние на сознание, является элементом информационного, политического и военного противостояния с нами. И в том числе и с вами. Даже если вы пока не готовы, боитесь, не хотите, не определились, ехать ли вам в Новороссию работать, снимать, поймите, они не будут разбираться. Они не будут разбираться, они придут и перемолят всех. И тех, кто был за, и тех, кто был против. Просто самое печальное, что на 5-й год СВО у нас есть люди, которые вот либо находятся в таком абсолютно розовом мире, либо являются открытыми, откровенными, явными предателями и врагами. Вот ни тех, ни других не должно у нас быть в индустрии, потому что они еще и чаще всего просто не профессионалы.
2: Да, конечно. И на самом деле важно их оттуда вычистить, потому что в том числе массовое искусство, кино, сериалы – это огромнейший инструмент идеологический. И, в принципе, с ним тоже работают на Западе. Потому что, если вы посмотрите, например, Голливуд, то он тоже четко поделен на две части. Есть, допустим, режиссеры, продюсеры либеральные, которые вот эту всю леволиберальную повесточку в своих фильмах транслируют. Есть, например, режиссеры, как Клинт Иствуд или Мел Гибсон, христианские консервативные, которые, наоборот, значит, Клинт Иствуд снимает там фильмы там, про американские подвиги, такое мощное военно-патриотическое кино, там типа «Американского снайпера» или там эти «Цветы Вадимы». Вот. А там Мел Гибсон снимает действительно сильно...
1: «Страсти Христовы».
2: мощнейший фильм с христианскими смыслами. И эти фильмы, и опять же, знаете, вот то, что к чему приучают, каким вредным вещам наши вот либеральные киноделы, к тому, что якобы патриотические христианские смыслы не принесут вам мировой славы, призов, популярности зрителей. Ну, как раз-таки наоборот. То есть, зачастую все эти либеральные фильмы проваливаются в прокате, как недавно, по-моему, в Америке провалился фильм «Супергёрл» с феминистской повесткой. То есть, как «Супермен», они сняли фильм про «Супергёрл», главная героиня еще заявила в интервью актриса о поддержке запрещенной у нас бисексуальности, и фильм благополучно провалился в прокате после этого. Вот. И наоборот, тоже на приведенных примерах Клинта Иствуда и Мела Гибсона люди снимают на глубокие христианские патриотические темы и собирают огромную кассу, огромную аудиторию, точно так же, как в России большую кассу собирает и кино патриотическое, если оно сделано действительно качественно.
1: Ну вот как раз дальше поговорим про другое кино. В Москве на этой неделе прошла большая премьера документального фильма «Святые предприниматели». Это фильм телеканала «Спас», генеральным продюсером выступил Борис Корчевников, наш друг, коллега, соратник, брат во Христе. Замечательная была премьера, полный зал. Поначалу хотели проводить премьеру в одном месте на Мосфильме, но там просто уже не хватало места для того, чтобы всех желающих встретить и чтобы у каждого была возможность посмотреть это кино. Поэтому решили проводить премьеру в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя. Он больше, вмещает больше людей. И зал был тоже полный. Мы с Романом там были.
2: Да.
1: Я впервые увидел этот фильм еще на премьере на Петербургском международном экономическом форуме. Он там тоже стал явлением. Он стал в хорошем смысле этого слова сенсацией, темой для обсуждения. Потому что раньше на ПМЭФе такие смыслы практически не транслировались. А сейчас они стали общим местом. И теперь мы видим уже, что фильм был принят московской публикой, московской аудиторией, целым залом православных, консервативных московских интеллектуалов, предпринимателей, лидеров общественного мнения. Роман там тоже был. Ром, вот твои впечатления, хочется услышать, что ты увидел в этом фильме, что тебе понравилось, на что ты обратил внимание?
2: Ну, мне понравилась такая именно, знаешь, связь поколений. То, что, с одной стороны, был рассказ о великих русских предпринимателях прошлого, многие из которых были канонизированы. Вот, все как бы вели насыщенную духовную жизнь. И то, что они являлись христианами, это позволило им активно заниматься меценатством, да, открывать там дома презрения, поддерживать малоимущих и русскую культуру. И был перекинут такой мостик к нашим современным предпринимателям. Да, то, что у нас в России появились действительно предприниматели, которые стали героями фильма, идущие тем же путем, что и предприниматели канонизированной Русской Православной Церкви. То есть это люди, которые не просто умеют зарабатывать деньги, но это люди, которые умеют ими делиться, да, потому что практически у всех предпринимателей из фильма есть свои благотворительные проекты. И что мне еще понравилось и поразило, вот знаешь, Иван Ильин, он прозорливо отметил, что когда СССР развалится, что первоначально российские бизнесмены будут вот не те бизнесмены дореволюционные, как там купцы и фабриканты, а будут какие-то карикатурные люди, как из советского крокодила. И действительно, олигархи 90-х, вот все эти там Гусинские, Березовские, Иногенты, Ходорковские, это карикатурные вот эти вот держимордные...
1: Однозначно.
2: Из крокодила. А вот показанное новое поколение русских предпринимателей, которые стали героями фильма, как там Сергей Иванов из «Эвка», Леопольд, лопалось эти 21 век. И,
1: Андрей Гусаров.
2: Андрей, да. Гусаров, да, Руднев. И
1: Рудов.
2: Рудов, Сергей Рудов, да, и многие другие. Это люди, которые не сели там на какую-то трубу или комбинат, построенный при Советском Союзе, там, и гребут от денег. Они сами с нуля создали своим умом свой бизнес, и при этом они заработанными деньгами делятся с народом и с обществом. Вот это очень здорово. И, конечно, меня поразило, ну, то есть какие-то мне были истории известны, я там сам часто изучаю в рамках своего проекта «Русские супергерои» биографии известных коммерсантов, но меня поразила, скажем, биография такого русского предпринимателя и мецената, как фон Мека, который, будучи одним из богатейших людей Российской империи, мог после революции спокойно там уехать и с деньгами, даже без денег, построить бизнес в любой точке мира, но он остался в России и под советской властью, потому что любил свою страну. Вот. И он занимался в Российской империи строительством железных дорог и продолжал, значит, строить железные дороги уже в Советской России. Но в 29-м году его в очередной раз арестовали, значит, по обвинению в контрреволюции. И когда он понял, что его уже точно расстреляют, он последние слова, которые он сказал своей дочери: во всем происходящем не вини свою страну. То есть у человека было четкое понимание разделения своей родины и там, сиюминутной властью, которая может, допустим, быть действительно злой по отношению к своему отечеству, к ее народу, но человек четко разделял, что вот есть родина, а есть, допустим, текущее государство, которое может вам не нравиться, но это не повод не любить из-за этого свою родину.
1: Друзья, в общем, обязательно посмотрите фильм «Святые предприниматели». Это не просто очередная там документалка на духовную тему. Это очень глубокий, хорошо проработанный проект с правильными смыслами. Он воспитательный, он позволяет по-новому взглянуть на огромное количество вещей. Не только на феномен предпринимательства, не только на наших святых, которые были предпринимателями, а потом раздали все Богу и ушли в монастыре, или были убиты богоборческой властью просто за то, что они были купцами и были православными людьми. А он позволяет обсудить это, например, с детьми, с подрастающим поколением. То есть он имеет еще очень большой воспитательный потенциал. Поэтому поддерживайте хорошее, здравое, правильное, консервативное, традиционное кино, документальное, художественное. Ходите на такие фильмы. Очень воодушевляет, очень придает сил, когда видишь полный зал. Полный зал людей, которые вечером, в будний день, после работы нашли силы, желания и потом еще не расходились на протяжении нескольких часов, обсуждали то, что было сказано в картине. Поэтому не все так плохо, не все у нас потеряно, у нас есть еще надежда на спасение. Надо лишь продолжать двигаться в правильном направлении.
0: Консерватники.
1: Движемся дальше к следующей теме. Тема тяжелая. Освобождение Донецкой Народной Республики идет. Мы движемся вперед, но очень все непросто, потому что идут серьезные бои за самые ключевые сейчас позиции, за самые такие ключевые, важнейшие укрепления. И что еще важнее, что самое непростое во всем этом, это абсолютно звериное, бесчеловечное отношение к противнику, к тем, кого он называл своим народом. Из Покровского монастыря в Красном Лимане, который был основан владыкой Алипием, неизвестными людьми в форме, понятное дело, что форма украинская, был похищен архимандрит Аввакум. Произошло это чуть более 2 недель назад, но только сейчас наша коллега, соратница, сестра во Христе Инна Кучерова опубликовала, получила эту информацию. На наших глазах мы видим настоящий геноцид, который устраивается в отношении православного духовенства, верующих, остающихся верными каноническому православию на территориях, подконтрольных киевскому режиму. Инна Кучерова сейчас на прямой связи со студией «Радио России». Инна, здравствуй, дорогая.
3: Здравствуй, Андрей. Здравствуйте, студия.
2: Да, приветствуем.
1: Расскажи, пожалуйста, что сейчас известно, возможно, какие-то подробности, мотивы, что говорят люди. Я знаю, ты поддерживаешь связь с Красным Лиманом.
3: Друзья, ну, обстановка очень сложная. Вооруженные силы Украины отступают из Красного Лимана. И по старой традиции происходят разные бесчинства. Они заходят в подвалы, вытаскивают оттуда людей, ищут мужчин, способных держать в руках оружие. Если таковых находят, то их, конечно, забирают вместе с собой, сопротивляющихся расстреливают на месте. Также зафиксированы факты поджогов. Очень сильно бьют беспилотники по домам, где прячутся мирные люди. То есть вот все эти фашистские, нацистские методы, они продолжают, к сожалению, жить вот на той еще подконтрольной местами части Донбасса Украины, где идут ожесточенные бои между нашей армией. И вот буквально 2 недели назад произошло страшное, чудовищное очередное преступление. Насильно был похищен архимандрит Аввакум, прекрасный человек, оставленный, владыкой Алипием Погребняком, ныне покойным уже, вместо себя. Монастырь был основан ним. Это тот владыка, который открывал Святогорскую лавру, которому Иоанн Стрельцов об этом пророчествовал еще в детстве, и пророчество сбылось. И, уходя в вечность, он предсказывал нам, равно как и его товарищ, его современник, Зосима, известный батюшка, о том, что Донбасса ждут тяжелые времена. И очень плакал об этом. И мы, духовные чада, знали, что будет вот такое тяжелое время. К сожалению, пророчества эти вот сбываются. А там в монастыре остаются монахини. В основном это все пожилые уже женщины. Мне страшно подумать, как они теперь там переживают все те трудности и лишения, потому что батюшка Аввакум о них заботился. Ну, сами понимаете, да, что такое военные действия. Обязательно должен быть кто-то, кто возьмет на себя бремя ответственности. Мы наблюдаем давно эту ситуацию, мобилизацию именно священства на территории Украины. Я считаю, что это вот такая борьба с православием, узаконенная. По информации информагентства ТАСС, только за июнь 26 года на Украине было мобилизовано не менее 10 священников канонической православной церкви.
1: Как думаешь, почему именно мобилизуют? Почему именно такой способ давления, устрашения, подавление использует киевский режим в отношении православного духовенства?
3: Церковь православная на Украине гонима давно. Почему-то они считают, что вот это орудие пропаганды русского мира. Несмотря на то, что подавляющая часть украинцев — это православные христиане испокон веков. Наверное, вот эта духовная связь, сохраняющаяся между нами, молитвенная, и пугает новую власть Украины. В своем большинстве они там оккультисты, они этого не скрывают, есть материалы опубликованные. А православная церковь, естественно, отрицает все это, дает правильные ориентиры, говорит о том, что нужно примиряться, о том, что нужно искать выходы, что мы все братья и сестры во Христе. Естественно, нравится на той стороне это не может. И мы видим, что не только монахов, да, насильственно мобилизуют, но и священников, многодетных отцов, что противоречит не только законодательству Украины, но и мировому праву. Там все это давно попрано, и Европа тоже наблюдает, и все молчат. Очень удобно вот таким образом расправляться с неугодными, особенно если они несут еще и духовную угрозу, как кажется, вот на Украине.
1: Какое есть решение всему этому? Ты человек, который находится в гуще этих событий уже 13 лет, можно сказать, да, с 13-го года. Вот какое есть у этого решение, как мы можем это все преодолеть?
3: Ну, я считаю, что все-таки общественный резонанс, поэтому я благодарю радио, Благодарю тебя, Андрей, за то, что ты пригласил меня сегодня в эфир, и мы эту тему поднимаем. Я мониторю регулярно СМИ и вижу, что, в общем-то, кроме вот таких неравнодушных православных людей, это никому не интересно. Все, особенно Европа, закрывают глаза, стараются не видеть, как нарушается международное право, да, на Украине. Но мы не можем этого допустить, не можем этого позволить. Мы знаем, что по вере вашей да будет вам, о том, что за други свою душу положить.

0: Самые разные бывают.
1: Обиды, начинается взаимный туризм приезда, и в результате мы видим, ну, действительно взвешенную, аккуратную политику. И действительно, я видел про то, как сама грузинская сторона еще там в 22-23 году писала, что нас пытаются втянуть в антироссийский проект, но мы, естественно, упираемся двумя ногами, потому что это прям, ну, совсем нам это не нужно. И вот мы видим, что спустя время действительно у них получилось не втянуться.
2: Ну да, если говорить про спецоперацию, то нам Иран и Северная Корея помогли намного больше, чем союзнички по АДКБ, и хотя мы в Пхеньяне там театров не строили. Хотя я лично не против, чтобы мы построили там русские школы или театр в Пхеньяне в ответ на ту братскую помощь, которую нам оказали северные корейцы в освобождении Курской области. Лучше уж туда тогда перенаправить те средства, которые мы сейчас направляем в Таджикистан, например.
3: Да и, в принципе, железнодорожную стрелку где-то надо повернуть, чтобы поезд из Москвы в Душанбе лучше ехал бы в Пхеньян. Роман Спаньков был на прямой связи. Программа «Консерватники» в эфире «Радио России». Это Андрей Афанасьев и Роман Антоновский. Мы после короткой паузы продолжим. Нас ждет Сергей Вячеславович Перевезенцев и глубокий разговор о русской философии и нашем пути.
4: «Консерватники». Музыка большой страны. Группа «Стена». Корабль плывет. Борис Рывкин.
5: Много лет назад я в качестве аниматора принимал участие в юбилейных празднованиях одной строительной компании. Праздник проходил на речном пароходе, длился несколько дней, там было множество артистов самых разных жанров, от клоунов и танцовщиц до эстрадных звезд. И на одной из палуб этого парохода каждый вечер

0: Музыка большой страны. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. История возникновения ислама на Кавказе.
2: Ислам очень глубоко впитался в народную культуру дагестанцев. Недаром вот среди этнографов распространено мнение о том, что Дагестан – это самая исламская республика.
0: Исламовед Ахмед Ярлыкапов. В авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15.10 по Москве и в 17.10 по времени Кургана. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
4: Помните, про Илью Муромца, не зря же там 33 года на печке лежал с паузы.
5: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
6: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Российские военные добились существенных результатов в создании зоны безопасности вдоль границы с Украиной. И НАТО на саммите в Анкаре не будет обязывать страны финансово помогать Украине, заявил премьер-министр Словакии. Теперь подробнее об этих и других событиях. Российские средства ПВО в течение дня сбили над регионами России более 100 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны. БПЛА были перехвачены и уничтожены над Белгородской, Брянской, Тульской, Курской, Воронежской, Калужской, Орловской и Тверской областями, а также в Московском регионе Республики Крым, говорится в сообщении военного ведомства. Российские военные добились существенных результатов в создании зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Об этом Дмитрий Песков заявил в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.
2: Исходя из этой агрессивной сущности киевского режима, для того, чтобы застраховать безопасность наших граждан, нам придется создать зону безопасности или буферную зону. Вот она создается планомерно. Уже есть существенные результаты в плане продвижения наших войск. И ни у кого не должно быть сомнения, что эта зона будет создана в том объеме, в котором необходимо для обеспечения нашей безопасности.
1: Также Песков заявил, что специальная военная операция России постепенно превращается в настоящую войну, поскольку западные страны фактически участвуют в боевых действиях на стороне Киева. Киевскому режиму они помогают целиться через их спутники, им помогают наводить зарубежные вооружения на наши цели через всю их инфраструктуру. Однако, как отметил представитель Кремля, Россия сохраняет открытость к мирным переговорам по Украине и рассчитывает в этом процессе на посредничество США. Президент США Дональд Трамп фактически превратил взаимоотношения Штатов и НАТО в бизнес, сделав главным критерием отношений с союзниками объемы закупок американского оружия и расходы на оборону. Об этом пишет «Политика» в преддверии саммита Альянса, который пройдет 7-8 июля в Анкаре. По данным издания, центральной темой встречи станет увеличение военных бюджетов стран НАТО и расширение закупок вооружений у США. Вашингтон ожидает от союзников дальнейшего роста расходов на оборону, а также более активного участия в поддержке американского оборонно-промышленного комплекса. Ранее Трамп неоднократно заявлял о необходимости увеличения оборонных расходов стран НАТО до уровня 5% ВВП. Константиновка – это ключ к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики. Бои продолжались около 9 месяцев, а российским бойцам противостояли полсотни батальонов ВСУ. Удержать, казалось бы, неприступный плацдарм они так и не смогли, и теперь идет окончательная зачистка отдельных районов. Подробности у военкора «Вестей» Евгения Нипота.
3: Боевики прятались, но выдали себя, и по вражеской позиции прилетело крыло. За боевой работой наблюдают с командного пункта 2-го батальона полка 1465, что действует в составе 4-й бригады южной группировки. Об обстановке рассказывает комбат.
4: С юга на север поднимался противник, зашел в административное здание возле центра Константиновки, в налоговую. Два человека. Вот сейчас будем уничтожать противника.
3: К цели полк отправляет FPV-дрон. Беспилотник на подлете начинает пикировать. К работе оперативно подключается и калибр потяжелее от союзных соединений.
5: Выстрел!
3: Так идет процесс дозачистки Константиновки. И такие мощные удары обрушиваются на те разрозненные группы боевиков, которые не смогли выйти из города и отказались сдаваться.
4: За 7 дней в порядок 50 живой силы противника было всегда уничтожено. Вчера, ну, ночью ребята в 4 утра убили двух, то бишь американские шевроны были, там трезубец.
3: Враг за время нахождения в городе обустроил целую сеть укрытий для своих сил. Безусловно, зачистка руины подвалов займет время.
4: В городе еще подземный имеется город, но и его до сих пор исследуем, смотрим. Все возможные пути к городу мы перекрыли. Не даем противнику пройти вообще нигде.
3: А вот русские воины, напротив, раскрывают триколоры по всему городу. У завода «Автостекло» бойцы полка 1465 вместе с государственным развернули флаг своего соединения.
4: А заметно, что у противника по FPV ударникам, их и дронам, там, и оптике, КВНам стало меньше. До этого там чтобы вы понимали, наши ребята заходили, могли уничтожать по передвижению маршрута до 10-12 дронов. Ну, на них налеты были. Сейчас, то бишь, мы передвигаемся. Если один-два мы встретим дрона, то как бы это для ребят несложно пройти их.
3: Обреченным украинским группам, которые все еще оказывают сопротивление, враг пытается забрасывать провизию из тяжелых коптеров, которые активно выбиваются русскими воинами.
4: Если они засекли наше передвижение, где-то мы зашли в какую-то многостройку, девятиэтажку, они, то бишь, ее обкладывали, как могли, ждунами. Сейчас, то бишь, этого нет. Идет в основном минирование с Бабы-Ёг, и то мы также уничтожаем Бабы-Ёг. Вот у нас есть боец по позывному Чахлыч. Он за 10 дней уничтожил почти 18-19 Баб-Ёг. Подтверждение также, видео все имеется, на полк постоянно скидываем, уничтожает Баб-Ёг с автомата.
3: Противник минирует город с тяжелых дронов. Плюс осталось немало инженерных заграждений. Все улицы в колючей проволоке.
4: Мирных граждан достаточно. Малыми группами мы стараемся оттуда выводить. Мы сейчас делаем коридор, чтобы их эвакуировать. Оттуда уже началась эвакуация. Маленькими группами выводим. Также, что с нашей стороны, мы им помогаем в провизии, скидываем с цифры это провизию, доставляем им провизию, там, воду, еду. У многих с водой нету проблем, с едой проблемы.
3: Пока с нами общался комбат, пришел его пес, доберман, который бывал со своим хозяином в опаснейших ситуациях.
4: Я был командиром роты и к ребятам поехал на позицию, и мы с ним под FPV-дрон попали. Он себя вел смело, не растерялся, никуда не убегал, двигал, следовал только, как говорится, за своим командиром. Ну, и так вот мы, судьба меня с ним свело, он везде постоянно со мной. Позывной у него Апач, он у меня такой боевой пес.
3: Командир отмечает, важность освобождения Константиновки трудно переоценить, ведь этот большой город станет плацдармом для дальнейшего выдавливания ВСУ с Донбасса.
4: На Краматорск, оно открывает нам дорогу, самое главное, Краматорск, там Славянск справа будет у нас, получается, это восточное. Самое главное, что мы на Краматорск начнем движение и быстрее уничтожим противника, и зайдем, заберем этот город, и я думаю, можем дальше двигаться. Как говорится, наш президент нам дальше даст указание, куда нам двигаться.
3: Работа по зачистке Константиновки не прекращается ни днем, ни ночью, и выстраивается так, чтобы после шквала огня воины сталкивались с минимальным сопротивлением обреченных боевиков. Евгений Непт, Вести. Константиновское направление специальной военной операции.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
0: Спорт.
5: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российский теннисист Роман Сафиулин уступил сербу Новаку Джоковичу в матче четвертого круга Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона. Встреча завершилась победой Джоковича со счетом 7-6, 6-3, 3-6, 6-3. Теннисисты провели на корте 3 часа 26 минут. В третьем сете при счете 3-2 в пользу Сафиулина россиянину потребовался медицинский тайм-аут. 28-летний спортсмен остановился в шаге от повторения своего лучшего результата на турнирах «Большого шлема». В 2023 году он дошел до четвертьфинала Уимблдона. Сава Новиков стал победителем групповой гонки на 198 километров на чемпионате России по велоспорту на шоссе, который прошел в Казани. Второе место занял Михаил Фокин, третьим стал Артемий Хомяков. У женщин в данной дисциплине победила Марина Комина. Гимнаст Даниэль Маринов завоевал золотые медали в опорном прыжке и упражнениях на параллельных брусьях на чемпионате России по спортивной гимнастике. Сергей Найден выиграл соревнования на перекладине. У женщин Анна Калмыкова выиграла соревнования на бревне. Людмила Рощина стала лучшей в вольных упражнениях. Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер стал победителем гонки 9-го этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Великобритании. Второе место занял британский пилот «Мерседеса» Джордж Рассел. Третьим финишировал партнер Леклера по команде британец Льюис Хэмилтон. Лидер сезона итальянский пилот «Мерседеса» Кимми Антонелли шел на втором месте, когда на 42-м круге у него возникли проблемы с болидом. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: О прогнозе на 6 июля. В Сатке будет плюс 28, временами дожди, в Челябинске плюс 31, без осадков. Во Владивостоке около 21 градуса, пройдут кратковременные дожди, в Южно-Сахалинске плюс 23 градуса, без осадков. В Омске плюс 28, пройдут дожди с грозами, в Иркутске плюс 32 градуса, без осадков. В Великом Новгороде около 19 тепла, пройдут дожди, в Пензе плюс 25, без осадков. В Ставрополе плюс 24, пройдут кратковременные дожди. В Петербурге в понедельник временами пройдут дожди, днем будет плюс 19 градусов. В Москве сегодня также временами ожидаются дожди, днем плюс 22. В эти минуты в российской столице около 17 градусов, давление 736 миллиметров.

0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Кандидат экономических наук, эксперт банковского рынка Андрей Бархота о снижении ставки по рыночным программам ипотеки.
1: Безусловно, льготная ипотечная программа – огромный инструмент поддержки рынка. С другой стороны, она была введена, когда разница между рыночными ставками и льготными составляла не меньше 5% пунктов. Соответственно, мера должна была быть временной. Когда рыночные ставки и льготные сравнялись, то есть разница была минимальной, надо было ее денонсировать и останавливать до следующих, так сказать, кризисных процессов. Вместо этого льготная ипотека почти 10 лет с нами. И это привело к сильнейшим диспропорциям на рынке. Поэтому идеальная картина мира – это когда у вас льготные ставки почти равны рыночным, все берут рыночную ипотеку. В случае действительно социально уязвимых категорий, многодетных семей, им предоставляется беспрецедентная льготная ипотека.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Пути, дороги. Программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
2: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
0: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7.10 и 12.30 по Москве и в 8.10 по времени Астрахани. Консерватники.
3: Программа «Консерватники», Роман Антоновский, Андрей Афанасьев в студии. И к нам присоединяется наш дорогой друг, регулярный гость Сергей Вячеславович Привезенцев, профессор факультета политологии МГУ. Здравствуйте, Сергей Вячеславович.
4: Добрый вечер.
5: Здравствуйте.
3: На днях, буквально несколько дней назад, прошла конференция «Философия будущего. Идеи и смыслы». И в личной переписке вы мне скинули публикацию с цитатой о православии как основе нашей цивилизации. Скажите, пожалуйста, насколько сейчас уделяется внимание этому вопросу на разных уровнях? Мы все прекрасно понимаем, что прежде чем воплотиться в жизнь на практике, та или иная идея должна стать хорошо отработанной и обработанной теорией.
5: К сожалению, вопрос этот сегодня очень непростой. Если говорить в целом о восприятии нашими с вами согражданами традиционной православной веры, то, скорее всего, здесь есть определенный рост и понимание того, что без православия, собственно, деваться некуда. И чем дальше, кстати говоря, вот чем шире развивается специальная военная операция, тем более четко становится ясно это для очень многих людей. Ну, потому что там оказались отцы, деды кого-то, сыновья, братья и сестры, кстати говоря, и матери. И в этом отношении, конечно, это сыграло очень серьезную роль. Вот это событие в истории для роста традиционных понимания того, что есть православие в роли России. Второй момент сложности заключается в том, что для многих, опять же, наших сограждан, вот это понимание находится скорее на таком интеллектуальном уровне. То есть признается, что большое значение, признается, что это хорошо, признается, что это важно. Но вот в личном отношении люди, даже признавая себя православными, во всяком случае по культуре, не близки к правилам церкви. Как говорила одна моя знакомая, очень умный человек, но у меня к церкви свои вопросы.
3: При том, это, что да, насколько такая интеллигентская такая, да, фразочка, да, от, да, которой немножко все время хочется икнуть.
5: Да, или как я говорил с одним недавно коллегой, ну, вашим коллегой, и что-то мы заговорили, значит, о твердости позиции, и я ему сказал, что для меня, в общем, понятно, что и как он, да, почему. Ну, я сказал, что я православный христианин, а для нас, в общем-то, все понятно. Вот. Ну и он начал тут разговаривать, говорить о том, что вот, ну как же, вот как же вы относитесь к отцу? Я говорю, кого? Ну кого? Я говорю, а что? Ну он же иудей, имею в виду Спасителя Иисуса Христа. Угу. Да. Я говорю, ну знаете, я на таком уровне разговаривать не могу, потому что это как вот детский сад, честно говоря. Но вот эта интеллигентская позиция, она очень широкая, широко распространена. Но есть еще один важный момент, очень важный момент. И это, к сожалению, реальность. Дело в том, что, ну, я думаю, большинство преподавательской корпорации гуманитарных наук, возможно, даже признавая значение православия, во-первых, критически относятся к церкви, о чем мы говорили, неоправданно, не знаю ее, а в большинстве своем они даже этого не понимают.
3: Для них это естественно. Как дышать?
5: Я в прошлом году был на конференции большой, посвященной вот всем новшествам в гуманитарных науках. В Севастополе она проходила. И во время конференции там было 300 человек со всей страны, преподаватели вузов. И прошел опрос. Ну, опрос преподавателя прямо в зале. Проводили такое свободное анкетирование. Что бы вы хотели добавить вот в современные гуманитарные знания, в современные гуманитарные движения, которое бы подвигло людей быть гражданами России? Ответ христианства был только у одного человека. Притом, она ко мне потом подошла, эта женщина, она оказалась, поет в хоре, она прихожанка, она православный человек, в массе своей этого нет. И вот...
3: Мы отучены так мыслить?
5: Дело же не в мыслить. Мы, во-первых, отучены так чувствовать. Чувствовать сильнее мысли. Чувство сильнее мысли, оно первее мысли. И вот этого, к сожалению, нет. Нет чувства причастности вот к этой традиции. Я помню, я же во многом к вере пришел уже во взрослом возрасте, и я помню, как я перерастал именно это чувство от интеллектуального вот к этому чувственному пониманию и, соответственно, вхождению уже непосредственно в эти вещи. Поэтому, несомненно, без православной традиции, российская цивилизация построена на православии, стоит на православии, черпает, до сих пор черпает из нее основные свои идеи, потому что если мы вспомним даже 809-й указ нашего президента о защите традиционных ценностей и те 17 наименований, которые там присутствуют, они фактически все исходят из православной традиции, и чем мы и занимаемся, их исследуя. Вот. Так вот, это да. Но говорить о том, что в нашем современном обществе, особенно в интеллектуальной среде, да и в политической элите, эта идея является господствующей, я бы сейчас поостерегся.
4: А это вот, как вы думаете, это влияние на нашу гуманитарную мысль советского периода, когда, собственно, стиралось то есть религиозное мышление, и более того, у нас фактически отсутствовала полноценная даже философия, ее заменил просто научный марксизм. Даже Зиновьев был вынужден уйти в логику, чтобы, соответственно, не быть философией в прокрустовом ложе вот этого научного коммунизма. Или плюс еще повлиял, наверное, вот в 90-е тоже либеральное поветрие, которое, может, усугубило вот это наследие советского периода.
5: Началось все намного раньше, с рационализации человеческого сознания, с признания того, что Бог не важен, важен сам человек. Вот эта идея личности, превосходящей Господа, и что я сильнее самого Бога, и нет абсолютных истин, кроме меня самого, то есть личности человека. Вот оттуда все началось. Ведь в России это пошло уже с 18 века, когда уже в 18 веке некоторые люди бравировали своим атеизмом. Ну, в частности, люди, которые, кстати говоря, некоторые из них возглавляли тогда Святейший Синод.
3: Было такое, да.
5: Да, и одновременно были масонами. В XIX веке это очень сильно стало традицией в интеллигентской среде. В советское время это приобрело просто абсолютный характер. А в 90-е годы, ну, вот вернулось на те круга свои, в либеральной традиции, которая была до войны и до революции. И вот это с конца 18 века идущая традиция, то, что русская интеллигенция идет, ну, в лучшем случае параллельно с курсом православной, а в худшем случае вопреки православным. Традиции. Это, к сожалению, вот это традиция, которая идет с конца 18 века, за последние годы просто усилилась очень сильно. Несмотря на то, что в народе-то и в реальности, особенно за последние 30 лет, процесс совершенно другой. Наоборот, рост и церковного сознания, рост православного сознания, ну и не случайно те же 90-е годы покойный патриарх Алексей II называл вторым крещением Руси. Ну, так оно и было на самом деле.
4: Ну да, это тоже правильно подметили, что вот этот вот либеральный подход, что что-то вот я хочу вроде быть православным, мне в церкви что-то не нравится, надо это поменять. Вот так, а что у вас здесь все в платочках, а что у вас служба столько часов? Хотя вот я когда читаю, например, почему молодые европейцы, американцы приходят в православие, они там как раз наоборот, они приходят и говорят, у вас служба как была вот там 1000 лет назад в Византии один в один, у нас в протестантской церкви пришел полчасика, посидел, побежал дальше по своим делам, а вот у вас мы видим вот это настоящее, в хорошем смысле брутальное православие, настоящее христианство, которого не было. То есть наоборот, люди как раз приходят за непрерывностью традиции, а либералы хотят ее, вот эти интеллигентные, либеральная интеллигенция, наоборот, модифицировать под себя.
5: Да, это есть. И это идет все от той же идеи свободы личности, что человек свободен, и любые ограничения внешние, казалось бы, его свободы, люди воспринимают крайне отрицательно, ибо считают, что именно они свободны. И второй есть момент. Вот эта идея свободы человека, она ведет к тому, что человек теряет чувство греха. Осознание своей греховности. Я помню, как я... Вот почему я говорил о том, что это да, вот через тяжелое такое внутреннее развитие проходило, как мне было тяжело признать свою греховность. И я понимаю людей, которые сегодня отрицают вообще греховность как таковую. Было у меня несколько случаев, когда тот или иной человек, мой знакомый, мы с ним оказывались впервые на причастии, ну, естественно, на исповеди, и они не хотели идти на исповедь. Зачем мне идти? Какие за мной грехи? Никаких за мной грехов нет. Нет вот осознания вот этого, что характерно для любого христианина. А что такое осознание греховности? Это осознание строгого отношения к себе. Это осознание того, что ты сам себя ограничиваешь, сам из себя изгоняешь вот то дьявольское, которое приходит с свободы. Ведь на самом деле борьба за свободу – это же борьба за свободу греха. Это же борьба за свободу делать так, как я хочу, и не думать более ни о чем. Это, ну, вот это и есть один из главных грехов. Тут тебе и гордыня, тут тебе чего только не наберешь со всеми этими делами. Вот. Поэтому, когда вот я об этом написал, ну, я об этом много пишу, я об этом говорю, об этом же я говорил и на той самой конференции, которая говорила о будущем. Вот здесь вот был очень интересный такой момент, потому что эта конференция была серьезным вопросом, какое будущее будет строить Россия. Какие смыслы, какие идеи лежат, значит, в основе этого возможного будущего. И надо сказать, что во многом вот та тенденция, отрицающая православные основы российской цивилизации, на этой конференции была преодолена, и многие говорили о том, не все, конечно, но многие говорили о том, что вот без православного понимания будущего деваться совершенно некуда. Другой вопрос. А было ли православное отношение к будущему? Вот это большой вопрос.
3: Вообще, в целом, если мы говорим о том, как сейчас пытаются внедрить или приспособить православие, точнее, просто вот наши ценности, да, к реальности, где тоньше всего, где быстрее всего рвется? Проблема в том, что люди относятся к этому как к чему-то внешнему, о чем вы говорили, не впустив это в себя, потому что ценности – это не то, что стоит на полке, это то, что у тебя под сердцем или в самом сердце.
5: Тут есть одна очень серьезная проблема. Очень многие мои коллеги воспринимают православие как якобы удобный инструмент
3: для достижения
5: для
3: цели.
5: Для конструирования цели. Вот мы сейчас, ну, как я с одним коллегой разговаривал, мы говорили с ним про ту самую социальную архитектуру. Я как раз выступал на конференции в том числе и об этом. Я им говорю, социальная архитектура – это инструмент всего лишь. Но вот в современной ситуации, как мне представляется, нет в этом инструменте главного, нет цели. А что, как? Смысла нет.
3: Для чего?
5: Он мне говорит, ну вот цель, значит, цель и смысл – это вот те самые духовно-нравственные ценности. Я говорю, да, но давайте их… Они же тоже толкуются совершенно по-разному, эти духовно-нравственные ценности. Их можно толковать как угодно. Вот, так вот, проблема заключается в том, что очень многие воспринимают это исключительно тоже как инструмент. Не как смысл и не как цель, а как некую оболочку, в которую можно нечто завернуть. Вот только непонятно, что такое нечто. Знаете, о чем я говорил на конференции? Что на протяжении 10 веков смысл русской цивилизации, и, кстати говоря, русского государства, существования русского государства, заключался в том, чтобы обеспечить, помочь, вернее, не обеспечить, а именно помочь, помочь своим подданным и всем членам российского государства, российского общества достичь духовного преображения, получить доброго ответа на страшном суде и таким образом обрести вечное спасение. Я приводил такую аналогию. В русском языке есть несколько значений у слова «жизнь». Слово «живот» означает жизнь земную, человеческую. А вот слово «жизнь» непосредственно означает пребывание в Царстве Небесном. Так вот, если использовать это понимание, и да, и, собственно, если мы смотрим источники с 11-го, да, фактически по современности, то жизнь на земле была посвящена тому, чтобы человек попал в Царствие Небесное. Он должен был свою жизнь земную прожить так, чтобы заслужить доброго ответа на страшном суде. Так вот, я привел такой образ, что 10 веков российское государство старалось жить по принципу «живот для жизни». То при этом это вовсе не отрицает, что жизнь должна быть благополучной, хорошей, потому что вы прекрасно знаете, что в церкви мы постоянно молимся, чтобы Господь даровал нам благополучное, благонравное и так далее.
3: Плодов земных, временных, мирных.
5: Все, что, мы это прекрасно все знаем. Это такой, знаете, миф о том, что церковь отрицает так сказать, реальную жизнь, благополучие в реальной жизни и так далее. И вот какой момент. В христианской традиции вообще и в православной традиции нет конструктов будущего, земного будущего, потому что будущее известно. И, кстати, христианину жить намного легче на земле, нам все понятно. Нам будущее известно, мы живем во имя достижения этого будущего, но это будущее каждый делает мы, стараясь достичь того самого духовного преображения. Каждый его создает сам. Так вот, разговор о том, как нам построить будущее, появляется тогда, когда народ начинает отказываться от христианства. В России в 18 веке вдруг появляются различные социально-политические проекты, значит, концепты и т.д. и т.п. Как нам обустроить лучшее будущее? Какие нам создать социально-политические, социально-экономические отношения, чтобы жить нам счастливо? В итоге происходит замещение целеполагания. Живот выходит на первое место. И жизнь становится посвящена животу. И вот в 17-м году, когда все это происходит, окончательно эта победа происходит, окончательно торжествует уже на государственном уровне жизнь для живота. И такое продолжается до сих пор. Вот если мы вновь не поменяем это целеполагание, я не уверен, что мы благополучно что-то сможем сделать, потому что это ведет к разрушению как раз российской цивилизации.
3: Такой получается основной вопрос философии, буквально по Марксу. Диалектика духа и материи.
5: Ну, почти.
3: Ну, понятное дело, что там у марксистов оно со своими пирогами и изводами, но в целом это действительно. Ты в первую очередь тело, у которого где-то там есть что-то типа души, или ты душа, у которой
5: у тела души нет, по большому счету. Ну,
3: Вся духовность это культура. Материалисты, да, материалисты там они могут говорить, что там эмоции твои, там твоя душа, еще что-то, твой характер.
5: А духовность это культура и знание.
3: Да, да, да. Или ты все-таки душа, у которой есть тело.
5: Да, да. Так вот как раз современные попытки выстроить различные проекты социально-политического и так далее будут, с моей точки зрения, не имеют смысла, ну, потому что это все или искусственные конструкты, или просто вещи, которые оборачиваются симулякрами, честно говоря. Ну, или это какие-то некие такие решения сиюминутных политических запросов, вопросов, т.д. и т.п. Если не изменится главный принцип бытия российской цивилизации, не жизнь для живота, а живот для жизни, то, на чем зиждилась, создавалась и существовала российская цивилизация на протяжении 10 веков, ну, тысячи лет, и отказ от которого привел к тому кризису, в котором, из которого российское общество до сих пор выйти до конца не может.
4: Кстати, вот тоже мы обсудили, что есть тут, например, такое либеральное восприятие православия. Ну, мне кажется, что есть, в принципе, еще другая сейчас возникла опасность, это так называемый псевдотрадиционализм, наоборот. То есть, допустим, если там либералы какому-то апеллируют там прогрессу, то зачастую традиционалисты, они апеллируют к некому золотому веку, что вот раньше было лучше. При этом, по сути, тот золотой век, о котором они говорят, это дохристианская языческая эпоха. И, в принципе, вот наше вот представленное доморощенными евразийцами традиционализм, он, по сути, вырастает из идеологии, придуманной, значит, французом Рене Геноном, который разочаровался в христианстве в западном и перешел в ислам, и Юлию Севоли, итальянском бароне, который всю жизнь был неоязычником. И тут тоже мы сталкиваемся с ситуацией, что, конечно, там говорить о какой-то традиции. Мы, допустим, говорим, а давайте там, не знаю, запретим у нас арабизированную накидку никап, не свойственную даже коренным мусульманам России. Там. А они нам говорят, традиционалисты, а нет, это же тоже традиция, это вот мы вот это все должны уважать. То есть, как вы думаете, должны ли мы при этом тоже конструируя некую государственную идеологию, отмечать в России все-таки особую роль православия и в том числе какие-то там остальные традиции других народов тоже мерится этой меркой?
5: Ну, во-первых, особая роль православия в истории России отмечена в законодательных актах. Ну, прежде всего, в законе о совести, о свободе совести, а во-вторых, в том же 809 указе, в 6 пункте которого говорится о значимости всех традиционных религий для традиционных ценностей, и отдельно потом говорится об особой роли православия в развитии, значит, вот, традиционных духовно-нравственных ценностей. Это есть. Но о том, что вы говорите, тоже верно. Если говорить о язычестве, ну, я тоже об этом писал, я об этом говорил. На самом деле язычество – это, особенно славянское так называемое язычество, это конструкт, который придуман был в советское время на основе разработок советских марксистских историков, доказывающих, что язычество лучше православия, и даже троица своя в язычестве появилась. Но об этом академик Александр Щербаков писал. Вот. И на разных подделках, типа в Лесовой книге там, и так далее, и так далее. И более того, по большому счету, вот это неоязычество, это ведь такой либеральный гуманистический продукт. Он исходит вот оттуда, доказать, что у нас так же, как на Западе. Что касается традиционализма. Вот у меня недавно вышла книжка «Новый русский консерватизм», и я там большая глава есть о традиционализме, в которой я, ну, на фактах показываю, что русский традиционализм – это православный традиционализм. И православие – это главная традиция в российской цивилизации, потому что именно православие, благодаря православию была создана российская цивилизация. Я даже, у меня такая есть своего рода шутка, ну, а на самом деле не шутка. У меня был вопрос, а как вот быть социальной архитектурой на этой конференции? Я сказал, что на самом деле социальная архитектура без смысла, она теряет всякое значение. Но в русской истории был один социальный архитектор, который сыграл огромную роль в отечественной истории, это Владимир Святой, который благодаря этой главной своей идее, главной своей вере, он создал российскую цивилизацию, и в социальном, и в политическом, и в экономическом, российскую православную цивилизацию. Вот. Поэтому все эти рассуждения, евразийские вот эти обращения якобы традиционалистов к неким генонам и так далее, это к России не имеет никакого отношения. Это, опять же, попытки увести нас все на тот же либерально-гуманистический расклад. Это как, знаете, когда вот сейчас идет вопрос о том, что надо, серьезно стоит в гуманитарных науках, что надо менять такое англосаксонское теоретическое направление, которое господствует в истории, в политологии, в экономике. На что? Ну и вот некоторые коллеги мои предлагают на что? На немецкую традицию, допустим, да? Или на того же Генона. При том, что, видимо, совершенно не знают русской традиции просто-напросто.
3: Некоторые даже заявляют о том, что русской философии не существует, да. И ее было бы неплохо создать.
5: И это тоже есть, да. Ну, то есть люди просто не знают реальной истории, не знают реальной русской философии, не знают, и в том числе не знают реальной православной традиции, потому что русская философия – это русская православная философия, вырастающая из православной традиции. Опять же, у меня вот недавно вышла книжка «Русские смыслы». Духовно-политическая мысль 11-17 веков, где я четко совершенно показываю, как все это происходило, как росла эта философская традиция.
4: Ну да, потому что если мы посмотрим на все какие-то крупные имена философов, это люди, которые выросли из именно христианской философии. И Ильин, и Бердяев, и Леонтьев.
5: Да. То есть, Аксаковы, Хомяков,
4: Тихомиров,
5: Данилевский. Да, все оттуда.
4: Да, все оттуда вырастают. Да. И даже, например, если мы тоже возьмем мыслителей такого русского направления в советское время, тоже люди начинали отталкиваться от православия, как там Салаухин, например, как наш штангист известный Юрий Власов.
5: Нет, тот же Алексей Федорович Лосев. Никто не будет спорить, что это крупнейший российский мыслитель просто-напросто. Вот, поэтому здесь, да, я с вами согласен. И вот проблема сегодняшнего дня, повторюсь, заключается в том, что, к сожалению, большинство корпораций моих коллег, гуманитарных специалистов в социогуманитарных науках, они или критически относятся к православию, или не воспринимают православие вообще как таковое. Вот в этом есть большая трагедия, как мне представляется, и для русской мысли, и для, в общем-то, нашего общего развития.
3: Для каждого отдельного человека еще, который является носителем таких заблуждений?
5: Ну, это несомненно, этого я не касаюсь. Все-таки тут выбор стоит за каждым, хотя понятно, что, наверное, было бы лучше лично для каждого человека, чтобы его был иным. Но эти люди с этим не согласятся, потому что это... Ну, вы же прекрасно понимаете, что такое отрицание веры в Бога или православие. Это просто вера в то, что Бога нет, да? Или непризнание православия... Человек какой-то, признающийся веру, но отрицательное отношение к православному вероисповеданию. Значит, он придерживается какого-то иного вероисповедания. То есть, когда мы говорим с теми же якобы атеистами, на самом деле мы говорим с людьми очень верующими, почему они очень жестокие, люди, которые не отступят ни на йоту в своих взглядах, потому что это тоже вера. И вот когда сталкиваются эти две веры, да, начинаются очень серьезные и дискуссии, и ну, то, к чему приводит, когда искренние атеисты приходят к власти, наши с вами предки испытали в 20-е, 30-е, 40-е годы, и в общем-то...
4: Да не только наши, я думаю, камбоджийцы, парпалпота, много интересного могут
5: рассказать. Ну, я в данном случае о России, конечно, говорю, а так везде, где к власти приходили абсолютно атеисты, да, там везде начиналось гонение на традиционное вероисповедание. Это, к сожалению, истина.
4: Ну, конечно, Лев Толстой тоже здесь постарался, то, что многие тоже либералы апеллируют к Льву Толстому, как будто какой-то безгрешный человек. А вот Лев Толстой там говорил, хотя тот человек в конце жизни запутался и просто, опять же, там пошел своим уставом, пытался реформировать русскую православную церковь.
5: Ну, Лев Николаевич Толстой сам же заявил о том, что он не считает себя членом церкви. Считается, что церковь его выгнала, анафемство его. Но на самом деле вся история была наоборот. Это известный факт, что он заявил о том, что он не считает себя членом церкви. И церковь, если текст читать, с огромным сожалением решение синода было о том, что мы вынуждены согласиться и ждем, когда великий писатель одумается, покается и вернется в церковное лоно. И мало кто знает на самом деле, как это было. А из этого раздули факт, что вот церковь ногами выпихнула, значит, Толстого из православных людей. А все было наоборот.
3: Да. Нам предлагают различные субстраты, синтетические материалы, полусинтетические материалы, что еще страшнее. С этим нужно иметь дело. Как с этим бороться? Раз мы говорим о том, что из православия, во всяком случае, не стоит делать просто такую политтеорию...
5: А это и невозможно,
3: да,
5: на самом деле.
3: Но нам-то с той стороны предлагают политтеории, люди это потребляют, люди это жуют, люди это передают друг другу из уст в уста, распространяют это. И в итоге мы можем оказаться в состоянии, когда к нам опять вечером придут и скажут: «Здравствуйте». В общем, пройдемте.
5: Ну, в этом есть своя правда, и в этом была правда поражения консервативных русских сил в начале 20 века и в конце 20 века, в конце советского времени. Вот во втором процессе я

0: в конце 19-го, начале 20-го. Жизнь вокруг себя сами.
1: И... Альбом «Радио России».
2: На Ярилу солнце в зените, скоро осень на пороге. Так говорили наши предки. Имелось в виду самое начало июля. Но все же до осени еще целых 2 месяца, а значит, нам предстоит побывать на праздниках и фестивалях этнической музыки в самых разных регионах нашей страны. У микрофона Людмила Осипова, за режиссерским пультом Наталья Замиралова. Здравствуйте, наши самые верные друзья народной музыки. На уходящей неделе было несколько национальных праздников, очень важных. 1 июля – день празднования добровольного вхождения Бурятии в состав России. 3 июля – день Республики Хакасия, день образования Республики Алтай, день единения народов Карачаево-Черкесии. Ну а что же предстоит? С 9 по 12 июля в Шушенском пройдет международный фестиваль этнической музыки и ремесел «Мир Сибири». Будут конкурсные программы и выступления почетных гостей. Гости из России, Армении, Азербайджана, Китая, Узбекистана, Франции. Председателем жюри музыкального конкурса будет, как и все предыдущие годы, Сергей Николаевич Старостин. С нетерпением ждем его возвращения в Москву и рассказов о самых ярких моментах фестиваля. Открывает музыкальную страницу нашего фолк-альбома образцовый детский коллектив художественного творчества Республики Карелия. Детский фольклорный ансамбль «Веслежит» Петрозаводской детской школы искусств имени Балакирева. Название ансамбля «Веслежит» в переводе на русский означает «веселый». Коллектив был образован 25 лет назад. Руководит им его основательница Ольга Габукова. Ребята исполняют традиционные карельские руны, йойки, плачи, колыбельные, свадебные песни, а также старинные танцы и хороводы. «Веслежит» – участник только что завершившейся в Уфе Всероссийской детской фольклориады. Репортаж, подготовленный ГТРК «Башкортостан», сразу после музыки. Слушаем «Веслежит».

0: Целых три дня, наполненных творчеством, дружбой и настоящим праздником народной культуры, Уфа встретила Всероссийскую детскую фольклориаду. На нее приехали более 1000 юных участников со всей страны, от Калининграда до Камчатки, а также из новых регионов. Каждый из них привез уникальные традиции своего народа.
1: Мы привезли с собой свои инструменты ятага. У нас есть 3 номера и еще фольклорная картина.
2: Делаю 3 танца, 1 кинчалами. Я хочу показать зрелище здесь.
3: Мы янтарный край, мы привезли сюда янтарь, сувенир. Привезли песни, танцы.
4: Это ансамбль «Пасалонь» Тевриский район Омской области. Рады побывать у вас на вашей земле.
5: Очень приятно, что мы приехали сюда. Мы рады, что нас выбрали.
6: Мы сохраняем культуру наших деревень, поселков в нашем Красноярском крае.
0: Всего в Уфе собрались 85 лучших коллективов из 80 регионов России. Они представили свое творчество в таких жанрах, как народная песня, танец, музыкальные инструменты, обряды и национальные игры. Фольклориада началась с хоровода дружбы в центре города. Взявшись за руки, в нем закружились дети и взрослые в национальных костюмах. Это был символ единства народов России. Уфимским автомобилистам в этот день пришлось потесниться. По центральной улице прошел парад участников фольклориады. Колонна детей тянулась более километра. Первыми шли гости из Адыгеи.
7: С богатейшей хореографической лексикой адыгского народа. Делиться, радовать, удивлять.
0: Приехал в Уфу из Бурятии ансамбль «Черпачок». Юные артисты сохраняют традиции семейских Забайкалья. Это уникальный пласт старообрядческой культуры, отмеченный ЮНЕСКО. Он сформировался среди русских староверов, высланных в Сибирь в 18 веке целыми семьями. Отсюда и название «семейские».
8: Я с самого детства нахожусь в этой культуре, поэтому для меня это только честь продолжать историю.
9: У меня предки тоже семейские, и мне очень интересна эта культура.
10: Лично моя мама ходила в этот же ансамбль «Черпачок», потому что он образовался очень давно.
0: В первый же день фольклориады на сцене под открытым небом выступили сотни юных артистов. А в день второй масштабный фестиваль развернулся в парках. И снова хороводы, мастер-классы, знакомство с традициями. На участников могли посмотреть все желающие. А потом был день третий, и вновь зрители окунулись в калейдоскоп народного творчества. Организаторы фольклориады утверждают, что в Башкортостане планка фестиваля была поднята очень высоко. Слово директору Российского дома народного творчества Тамаре Пуртовой.
11: Я не знаю, кто может выдержать этот уровень теперь просто. Вот честно вам говорю, целый год надо думать, чтобы достигнуть того, что здесь. Здесь щедро, здесь искренне. Здесь высокий организационный уровень. И все, между прочим, это отмечали.
0: С участниками фольклориады встретился глава Башкортостана Ради Хабиров.
12: Мы, наших ребят, настоящие таланты, звездочки. Мы их должны, конечно, поблагодарить за то, что они подарили нам всем такой праздник. Поблагодарить за то, что они показали, какая у нас красивая, многонациональная, яркая культура и какая у нас красивая страна.
0: Главными героями фольклориады стали, конечно же, дети. Юные артисты, приехавшие в Башкортостан со всей страны, в один голос сказали, что им здесь было хорошо.
13: С многими ребятами познакомились.
14: Столько национальностей.
15: И ты набираешься этой культурой, это остается, и тебе хочется еще больше изучать, но времени очень мало для того, чтобы познакомиться со всеми, с кем ты хочешь.
16: Мы подружились с карелами, калининградцами, и это очень ценные воспоминания.
17: Красота города тоже очень запомнилась, очень красиво.
18: И еда.
19: Россия, она безгранична, очень много народностей. И самое главное, то, что мы все едины.
0: Дипломы и подарки получили все коллективы, ведь фольклориада – это не конкурс, а праздник народного единства. Первая детская фольклориада прошла в Чувашии, вторая – в Татарстане, и вот третья – в Башкортостане. Следующая состоится через 2 года. Правда, это будет уже другой регион. Но что останется неизменным, так это национальные традиции, которыми так богата Россия. Важно, что их хранителями являются дети. Сергей Трифонов из Башкортостана.
20: В Якутии встретили свой традиционный Новый год и продолжили массовые новогодние празднества. Большую двухчастную страницу фолк-альбома «Радио России» подготовили наши коллеги из ГТРК «Саха». Передаем эфир Якутску.
18: Эсэх – это не просто праздник. Это душа народа Саха, символ солнца, плодородия и обновления. Национальный праздник с каждым годом становится ярче и глубже раскрывает традиции народа Саха и объединяет жителей многонациональной республики. Чтобы понять масштаб события, представьте, в Якутии 3 миллиона квадратных километров, где расположены 34 улуса. Это огромная территория с разными климатическими условиями. Для удобства жителей в республике составили официальный праздничный календарь по проведению эсэха. Первыми встречать лето и Новый год по традиционному календарю начинают на юге, в Алданском районе, еще 12 июня. Затем торжества постепенно перемещаются на север. 2 дня и 2 ночи в каждом улусе жители провожают Старый год и приветствуют солнце. Завершаются праздники традиционно на севере, в Оленёкском и Венкийском национальном районе 27 июня. Отметим, что жители Якутии непременно хотят посетить несколько праздников, и, конечно, официальный календарь проведения эсэхов им в этом помогает. Один из самых ярких и посещаемых – эсэх Туймады. Он гремит в Якутске и становится самым масштабным национальным праздником в стране. Каждый гость погружается в атмосферу вековых ритуалов. Здесь проходят обряд очищения дымом, получают благословение Алгыс и встают в священный круговой танец Усохай.
21: Усохай – это, конечно, прежде всего энергетика. Это дает мощную энергию на весь год. Мы очень рады, что тоже станцевали этот Усохай.
18: На эсэх приезжают не только со всей Якутии. С каждым годом главный праздник лета привлекает все больше гостей из разных регионов и стран. Студент из Египта Шади больше 6 лет постоянный гость эсэха.
22: Для иностранных студентов или иностранных, что они, может, чуть-чуть поблизки, для местных, они будут понимать культуру, традиция. Для меня эсэх – это важный и очень остык.
18: На другой площадке кузнецы показывают свое мастерство. В конкурсе они испытывают знаменитые якутские ножи, которые славятся прочностью и особой заточкой. Для кузнеца Владимира Яценко из Бурятии поездка в Якутию стала настоящим подарком. Побывать здесь он мечтал уже давно. Приехал не только за яркими впечатлениями, но и за бесценным опытом.
23: В прошлом году познакомился с Саха ребятами, мастерами крутыми такими, знаменитыми. Ну и вот я здесь, на этой святой земле.
18: На эсэх принято приходить целыми родами. У каждой семьи свои наряды. Традицию поддерживают и на самом высоком уровне. Глава республики Айсен Николаев с семьей в этом году выбрали наряды в благородных коричневых тонах. Особое место в культуре занимают якутские украшения из серебра, бисера и бересты. Для народа Саха это не просто красивые и эксклюзивные украшения. Каждый элемент несет в себе сакральный смысл и работает как мощный личный оберег. Этот эсэх посвящен году единства народов России и году культуры в Якутии. За 2 дня его посетили более 230 тысяч гостей. Глава республики Айсен Николаев рад, что с каждым годом на праздник приезжает все больше молодежи.
24: Этот праздник сегодня стал не только местом, где сохраняются вековые традиции, а там, где они развиваются. И я очень рад, что на этом празднике с каждым годом все больше и больше молодежи, а значит, этот праздник будет жить еще многие-многие поколения.
18: Все события, происходящие во время эсэха, важные. Здесь встречается древняя история народа Саха и современный мир. Сегодня для молодых людей это главный модный и культурный феномен года. Музыканты миксуют игру на хамусе и горловое пение с электронной музыкой, техно, рэпом и инди-роком. Кульминация праздника для молодых гостей – это время между ночным концертом современной якутской эстрады и обрядом встречи солнца. Тысячи подростков и студентов гуляют по полям до самого рассвета, превращая сакральный ритуал в масштабный open-air. Параллельно с праздником в местности Усть-Хатын проходит спортивное многоборье по национальным видам спорта – игры дегына. 2 дня лучшие богатыри борются за звание сильнейшего. Кульминация турнира – перенос огромного камня весом 132 килограмма. В этот раз победитель игр пронес его на 83 метра. Ну и как же без национального конкурса красоты Туймаа-Дакуо? И конкурс конных скачек на призы главы Якутии, где улусы представляют лучших скакунов чистокровной верховой породы. Но главная кульминация встречи якутского Нового года еще впереди. В начале июля Якутия празднует Эссе-Хулун-Хо, посвященный древнему якутскому эпосу, который признан ЮНЕСКО шедевром устного наследия. В этом году все дороги ведут в село Кабяй, место, где сливаются три реки. Кабяйский улус – это промышленный и рыбный центр. 4 и 5 июля – грандиозная программа. Более 30 конкурсов народного творчества, концертная программа, лучшие народные коллективы и молодые этноисполнители. Только участников зарегистрировано 8 тысяч человек. Состязание лучших сказителей-импровизаторов Олонхо. Традиционное исполнение одного эпоса может длиться несколько дней и ночей подряд. Эксперты оценивают именно глубину погружения, знание старинного языка и богатство голоса. На эссехе Олонхо соревнуются не только седовласые старцы, но и дети. Якутский эссех доказывает, традиции живы, пока их празднует весь народ. Антон Масалыкин специально для фолк-альбома «Радио России».

0: Рассказ об особенностях, музыкальных тонкостях празднования якутского Нового года продолжит Кира Курилова.
1: В Якутии отметили самый главный национальный праздник народа саха – эсэх, якутский Новый год, праздник белого изобилия. Впервые эсэх был проведен родоначальником якутского народа Эляйбутуром в священной местности Усхатын в долине Туймада в 17 веке. Благодаря многим поколениям праздник дошел до наших дней и сохранил уникальное духовное богатство народа, в котором ярко проявляется весь национальный колорит и фольклор. Праздник начинается с церемонии благословения и кумысопития. Церемонию проводит Алгысчит, который просит у богов верхнего мира ниспослать благоденствие. Жители срединного мира радуются лету, задабривают богов верхнего мира кумысом и оладушками. Народ кружится в танцах, и пение людей сопровождают национальные музыкальные инструменты, такие как хамус и кырымпа. Послушайте один из национальных смычковых инструментов кырымпа, который передает традиционную якутскую манеру импровизационного протяжного пения. Исполняет ансамбль якутских инструментов «Кылсаха» руководитель ансамбля, заслуженная артистка Республики Саха Якутия Анна Томская. Солист, импровизатор и мастер-изготовитель всех инструментов ансамбля Руслан Габышев. Звук кырымпа и его тембр наиболее близко подходит для якутского этнического звучания.

0: Этногруппа «Айрхан» представляла Россию на международных фестивалях. Музыка, которую создает руководитель группы Альбина Дегтярева, стала классикой, а игра на хамусе имеет неповторимый стиль. Предлагаем вашему вниманию композицию «Легенда срединного мира» Арто Дайду.
1: Улар яр, улага, уаргадыгар. Ойон тақсары күннек, уалан баранару.

С самой зимы якутские красавицы готовят свои наряды. Женские платья или халадаи украшены неповторимым национальным орнаментом из бисера или шитья, а также головные уборы, массивные нагрудные украшения и широкие браслеты. Они могут быть из серебра, бересты и бисера. Послушайте современную песню про девушку, которая готовится к главному летнему празднику года, исполняет начинающая певица Катрин Балакшина.

Встреча солнца – это один из самых волнующих моментов праздника, когда тысячи рук поднимаются к солнцу и просят исполнения желаний на весь год до следующего праздника. Завершает праздник Асохой – круговой танец народов Якутии. Чтобы лучше представить масштабность праздника, напомним, самый большой Асохой собрал 15 тысяч человек, хороводы водили в 36 кругах, диаметр самого большого хоровода – в 97 метров. Рекорд якутского Асохой вошел в Книгу рекордов Гиннесса в 2012 году. Но не только масштабностью отличается этот танец. В каждом районе Якутии Асохой имеет разный ритм, разные движения, разный ход. В каждом Асохой запевала импровизирует, воспевает природу, богов, поет о жизни и важных событиях, шутит и грустит, то ускоряясь, то замедляясь. Асохой может длиться часами. Все зависит от таланта запевалы. Предлагаем послушать Асохой из Амгинского района.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: здесь включено село Воча, поселок Первомайский, село Кунев. Численность населения составляет более 1900 человек. Чтобы подобного рода здания были у нас на виду, чтобы в случае, ну, гражданин мог обратить на это внимание, что есть у нас на селе полиция, которая может в любое время, вне зависимости от этого, будет утро, день или ночь, обеспечить, ну, защитить от противоправных посягательств.
1: Стройба могудама биендава антория тышт безопасность. Районын өнеем полицейлан сымын көк пункт, ставщик дгрездяс дорьям могыштая абутырмымын.
2: Есть у нас еще отдаленные населенные пункты, которые, которых требуется тоже строительство, то именно строительство или возведение данных вот объектов. Это вот у нас Межадар и Куратово, да, которые тоже будут охватывать, ну, кустовым, да, охватывать. То есть это Куратовское направление, Куратово, Визендор, Шугром, и Межадарское направление, это Межадар, Чухлам, Ельбаза. То есть вот у нас еще два таких направления, которые мы... где надо строить. Да. Вот мы сейчас тоже, ну, имеется в виду администрация района, ремонтируют свои помещения в Пиолде, на которые впоследствии также будут переданы для использования участковым полномоченным для его, ну, комфортного, как его комфортной работы, скажем так.
1: Ужала участковые сутки чеш, вежан на скакыш, вторник до четверга, улыща сверманы волны прием было. Сыктывкарса мадистская сдаштышыны бур вычан ярмарка кежла. Сыктывен районса юрчиктын сиес нодасны заваренка фестиваль дырье. Аньяс вороны боя чеслы кылуй. Юнин ыстысны тышкашынына вид шосая футболка. Они бара шырышыны даштыны куш сосяса шоны дырым яс. Кылуй иш ыдор ярмарка вылы нуасны пластикыш талисман яс. Боя чес чырж боштыны наэс окотапырыш. Вурчы часы спочастыдмавны югыт пачкам шерте. Чукартым шым вылы небасны дыра медым воджа могбадны боя часы Сколана Калуян.
3: На ярмарку мы повезем футболки, шорты. В этот раз даже шили женские юбочки, лонги, летучие мыши. Как бы такие модели все современные. Хорошие ткани. То есть ткани 95% хлопка. На шортиках чуть-чуть поменьше, с полиэстером, чтобы не растягивались и держали форму. Горловины все обработаны киперной лентой. То есть все у нас на пятерочку.
1: Порышмымлы панет суфтны веладыны Сыктывкарса коймат поликлиника. Санитырвые заводитес ужавны джонвиджа оламлан шырен. Эти яслы артмы отсавны госмат тылышын, а мукад яслы кола дырджика да пыдырджика туялым. Кыджи отсаланы ардыдалы Виштала Селена Залтарева.
4: Лышала Мортлан Джужда Шектал, Тырма Авас, Кыджита Чима Чикда Госы, Стая Туялам Вас Тырма Да Свет Минут, Бурда Дышезна Эмоция Шеш, Биоимпедансометрия Аппарат. Бурич Сие Петкадла Эза Порышме Морта Стат Чиман Воджи, Вишечка Петкача Паспортан Индам Пазыч Арлы Даджикан, Туйда Дасна Кыжи Кома Свежна Шуемса, Да Вынши Чина Спортан. Морта Сказ Бульвас Окутита Вещина, Шеда Дамысло.
5: Было такое, что да, полностью пересмотрел свои пищевые привычки, что от чего-то отказался полностью, что-то добавил в рацион более как полезные овощи, фрукты. Ну и за 3 месяца минус 6 килограмм. То есть это плавное похудение идет как раз на основе питания, без всяких добавок, без сильной физической активности.
4: Она, как откуда с порыш мысли не витвовала унжик, а с арладыч уджала бурдадыч. Сие отсала стуяв на лючки, а уджала гырки, с або кушемка щека днёрпалым. Тадши месла отсага снижала воч, но щета пожинан суфтадна диабет, лы рышкалым да щелым вещемес. Тая отсаглан мыт шупады сие заводитесен сымын напыртны.
6: Они обследуются, им назначается лабораторное обследование, и дальше врач работает с этими людьми, назначает им соответствующее лечение, и мы в динамике должны посмотреть, как процесс у нас старения остановился.
4: Джонни Джалун Шерин, вот жин не начались отцы к вечер смортлы, налыдыч унан болен чай сапуда сновитлы шоджика. Шерин ин возьмыча да с фельдшер, как медсестра да бурдадыч. Тани отцалына эновчины курит чемыш, юмов торгеш да азам ашо емыш. Торья классын веладыны шижим той вечте, налыдын лышалана болага бырьем, да майша чемыш мынтатчым.
1: Локтан вела Чанвон, комин воштасны нышта эти агрокласс, котыртасны сия слуздар районца Гурьевчи шиктын, школа небеснынин выль оборудование. Вела Чанвон директор тычыдис, эмбурлыдын быдышан контейнер яс, фитолампа яс, унащикас кайдыс. Агрокласс улы юкисны выльмадам жир, эм торья лаборатория. Вот же Гурьевчиса школьник яс, вожмасчисны джорич яс, давичик финик яс быттамын, картупель вузалыны ярмарка ясын, педагог яс кысин.

0: Сымадны быдмаг ястуялан да пемасяса срыдмадан уч. Таын оцыксы считас регионца агропромышленный техникум. Как шурскыш квайтад вон, коми нодасны том яслы бытчама чукарчалам яс, фестиваль яс да форум яс. Быдан вермас ажины меткажа чанатор. Айти туйвич да компьютер спорт чань, волонтёралым да том щеме яслы оцалымыч. Так инжи, том яс вермас пырычыны ставра щеса ыжит форум яса. Юлин лу ылауса кинофестиваль. Зон яслы нодасны медбур призывник конкурс. СНГ ыш том ясыз ытухтас маяк севера лагерь.
1: Тайыз дук кежла ставыз, ты кывзынет вультер яс.
2: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На юго-западе дождь, гроза, местами ливни. Ветер восточный 7-12, при грозе порывами 15-20 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23-28, на крайнем севере и в Ударском районе плюс 16-21, в Аркутинском районе плюс 10-15 градусов тепла. Днем в Сыктывкаре ожидается дождь, гроза. Ветер восточный 6-11 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура воздуха плюс 24-26 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится.
2: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Эфирин Миянкат.
5: Вича Оланед, студиан Елена Быстрова. Талум ме виштала, оти ваша коми шиктилыш. Нимыс вывти дженид. Шиктыс зевкуш. Немса тами быттылыс нынянь. Кыджи чайтанет. Кучам шиктилыш муна шорнис. Тая сыктыв дин районца ып шикт. Коды пукше манюжачема сыктыв ю пылын, шижим мыльк вылын. Верман подан кычотны грездесы, да мыщышны вежаваан. Тани дас нёль гыгар ключва. И быдалан эм ним Петр Павел, Преображение Господня, Благовещение, Параскева Пекнича, да мукад. Тая ваш коми шиктилыш, медводжащ каштылымащ, щурс витчо, как ямыз да сквайтад вон. Нимы сартмама коми ыб кывьюч, сичка тая выртым вывтасын керыс. Джуджи чо ящань, шин воджат кывта ю. Илынжык шефниче парма, пачка чымащ виджияс. Воч титаны вэлыма кып погост, ыжы дыб да ичы тыб. Да сквайтад немач, кыпыдламач кып пувичко. Никольской да Ильинской. Пукеркадлен немыс абу йонакуч, да ыпса войтыр шыычымась вэлэгдаса София Собор Никифор Иконников вежа бать доры. Шиктас кирпич вичко кыпады могыч. Соонэч вежа вознесенне вичко нодэны служба, пырчаны, котыртаны крестан ветлым яс. И тая мичлуна скыска волыны быданас, да ним кодящны ып шикнас. Убьилась у натор позже вещтаны. Тан мяло отсалась Марина Коликова. Владимир Безносиков нима ыпса лыдища минын вещкадлыч. Си асас отца щищаскад сбыльмада уна проект. Медам унжик ас ёз, да его ущас тыдмалысны тая щит тыювщус. Видя оланы?
6: Видя оланы.
5: Талмите андора гости тамай. Кучам проект ясан или вультур ясан мянас тыдмаданныд.
6: Но ми бы кыситан вещтаны, как проект илыш? Когда смею вычима и табор я воясна, то я обязательно вернусь, и я обязательно вернусь 80 лет спустя. Та я завогит чиз Анна Шевкова статья «Бырын». Корми аджима и та статья сада слышлыдем, Сия статья садишуша, я обязательно вернусь. И та еще мамиян упса председатель Михаил Дурмидонтович Мальцевлы, коды воюет из война вылын и ущис война вылаз. Сылан был и Гутер Воронцова Анна Алексеевна, коды мян школа ан учителялы, сыща директор алысы. Сылан был и Куимныв, кодлы сия Михаил Дурмидонтович из гижес пишмаяс. И вот там и став пишмаяс лыддим. И мы гагарваем, и мы колымянны тая стуявны, тая темасы. И сыйлыш, и Михаил Дурмидонтович ювшис унжик тодмавны. И унжик тодмавны мян ыпса олыш яс ёлыш, код яс воюйтесны. И мем кажчым, и тая проекты с вылтычи лядислы полезной.
7: Марина Геннадьевна, кучам ин яс ыбадемыш, код и шиема мян ветеран яслы, код яс ащинас юрса пуктисны тая уже тушас.
6: Мян им обелис, кодас колян во вульмадисны, вывты мичаны мянсия, сене и ним ясы сэмыш.
7: Быд восыче, чукорчиланэд.
6: Чукорчиламай победалуна, и 22 июня нас чукорчам вексаны, мян муну на мероприятиес.
7: Они кучам уж ноданэд.
6: Они мян как раз тая муна проектес, я обязательно вернусь 80 лет спустя, и мичиля диска джонь во, джонь учебной во, нодыме мероприятиес. Нодымай туяла на мы коршимой архив ясыш и цифровой архив ясыш, коды воюете с мяну быш. Вот мы имея туялымой, мы имея аджимой, и мы вычимой школан выставка.
7: Ты йорташа на дюна школа кад?
6: Да, мы школа кад и музей кад.
7: Куди челядис прычаны проектас?
6: Челядис мян уджала на тая вот туяла нуджас. Вот на ясли кажет, что та исследовательская юджас. Колян во и того ветлимой и Санкт-Петербурга, и ветлимой Волгограда. И мян, конечно, я имею, что дум яс еще на гижнатая проекция сылась на мёны конкурсы с как раз муна, и герджа мян, ё начали адиска сына ветлены ржева.
7: А бать мамы скучита че пырычаны?
6: А бать мамы с мян пырычаны как волонтёр яс. Отсащаны, что вам, если кому нам поездка, кучамка ветланына, то на это тоже челядиска дмунаны, начны с небаны билет яс, оланын.
7: Куча еще ветлены, тая проект нас?
6: Мы ветлим и Волгограда, вылты ее на окотавалы виджа для натай Мамаев Курганца. Ветлим и вылты довольные школе, у нату раджилым, и Мамаев Курганца, и Родина Мать Зовет, и Дом Павлова, и ветлим и уджет музея, шуще музей панорама Сталинградская битва. Мьян лыщолом вылатая ветланыс вылты ее на войс. Нёль вой и ветлун, и мем кажется, мы ей чаеша на бы паралун коловалы из Энеовна.
7: Кыджи челядислан, виджа для сы свершис.
6: А вот на это данный, косины ешена участвуют на тая проект ясас, и короны ешена пырычина кучамка конкурса, медым шам ешена кучамка карья советлина, вот каны города герои тай, да, шоны шам, вот тая же ржевас, вывты ее на око титаны, и каждый лун меша школа осуджала, и каждый лун локтаны ме библиотека аси шоны, но давай еша кучака ветлам, вай еша мейка керам.
7: Кем он герой у вас?
6: Меня не мнимала на герой. Конюхов Иван Петрович, коды воюете с кышкак ямы с Дневельской дивизии. Та меня убыш. Петом, корме выставка с овочем, та, конечно, меня все центральные слон фотографии освали. И мы тоже челяди слывищтала, мы класс я сас. Куди сие воюете с? Севали свежест.
7: Унана ним, кода скола аджины.
6: Мне думаю, это да. Им унана, потому что с вас нам ими ветли мои мужи, я вот Джигнатан Чорнитым ими вот Сталинград, а что он ими Отимор, там и точно туда мы не Оти, потому что мы челядиска таются в очами туялыми, некому морт мян еще таки обществовали на Сталинградас.
7: Марина Геннадьевна, а кыны же тушка чистны?
6: Мян, коми еще двали, но он кыс Волховской фронт влад и Ленинградской фронт влад.
7: Куча маны тиян план яс, гашкайшна кычека ветланы.
6: Да, мян я мешаю тик проект, шуша военное детство. Истории зыба. И мы тоже уджали мой джонь во, и туяли мой дети войны елыш. Муна мой Москва, медом ветлены военные музей яса. И шам парк Победы, да, вот парк Патриот. И челягис вывты ее навить чешена тая мунанса.
7: Кымын челядь муна?
6: Мия бош там и дас нёль челядь. Бать мамыс тоже мунаны, но ная кычуаны мунаны асчым сая.
7: Ашны свештыщаны?
6: Ашны свештыщаны, да. Мунам поездан, да.
7: Уджит карас, гашка ас елщи двищталанат, мы ты юбыш. Сячым истян мы кавылы, или ты сам только тот мащан?
6: Тачым истян, наверное, волы, потому что мы ее надружи там и бианки нима библиотека кад. Вот джава волы, мы сия библиотека нима бианки ас пыралы мяна свитчищаны сэны век. Директору с кад нами дружи там и ветлы мы ими еша уджит библиотека Москва, сэны библиотека имени Анны Ахматовой.
7: И на это даны тиян елыш?
6: Мян елыш тоданы, и мян даже волы онлайн мероприятие Москва со библиотека.
7: Куч ты думает, Анна, он я герой кузяс, коловочный мыка, военная операция кузяс.
6: Мечай там и да, кола. с восьмами миони та не мясо, кого сохранить, ведь тоже наверно вунны, мем кажется, Микола.
7: Нашка заводит она.
6: Библиотечная система, мян уже заводит и смеет чукор там и информация с ная силыш, фотографии я сошла.
7: Кому он может мунись, но тория военная операция была.
6: Мян уна мунись.
7: Эм кодинен эзлок барса юрса пук тысяча.
6: Да, и та чем из тоже имаешь. Вы в ты жаль.
7: Мега грам мы тян уджид, куда с наводи и води мунны.
6: Чай там и да.
7: Ты корбощаны та уджас, та вечек и дуджас. Лофты, да. Бергады, кортия, баратуд малинад, мы та тиян, герой. Кушам тян ловкало место.
6: Ой, и думает чище, и озуще, и вот думает она, куджиджик, вот сиджи, вот вочно медом меча петка для наставса, да, мед тот малисный, мед никуда с не обидит на шуам, да, вот. И ведь меня тяжело, например, код елышка вищала, на коды скаву на дан. И век думает, а мы вот коло вот он же килыш вищавна. Меня не сочем проект, я шуам дети войны елыш, да. Бурмы ме удиты ме гижны, а сие мортыс на набу. Меня колес сие ставыс.
7: Кони вермам тыд мощны тая ставудж нас. Локна библиотека или кучика ты устала надли?
6: Та я мян в контакте нем сообщество, да, Упская библиотека, и мян сене ставысем. Ставыса позже виджадла на сетыш.
7: Окмас от класса челядис велычен на гижины проект яс. На обочты на тая тема яссы.
6: Да, того бочтесны кык детина, гижисны. Джонь вона занимает честно на коршисны информация са асланыслан. Прагед яс елыш, и вот честно тоже видеоролик яс. На нысла пуктесны 5. И на этая проект яс еще кутасны продолжает на дасат классын. И вот дасат классас тоже. И на ашнас от касьены.
7: А у на ангашка сиди и челяди сачисны ашнас родвушся. Ты анач сна эстадны, а ты аноцыган тудмалисны.
6: Да, тачамус тоже им. Потому что воли шоны, мега тудай, потому что она я остыдна, бать мамы свет тоже остыдна, и метуялым, и мянем тая неким морт, код елыш мияджимай. Та родвушку жа с информацияса.
7: Марина Геннадьевна, куди ты веришь, что Йозус коду жаланнет?
6: Но мя не пшиктын, коло шоны мы вывты у наула ма Йозус, наверно, джин ес. Койма двоны на эскад вывты топу да уджалам. Тылыш нас, наверно, кык куем мероприятия на эскад вычам, и каждый тылыш, ветлам мя кара театр яса. И мем кажется, мы наясли все вывты, кажется тоже. И он имя наяска двучамы тоже выставка, и шуем имя все выставка со книжный буклук. Все кола, значит, наясли бочно они коми гижи счастлыш небо гьяса, и бочно мича фотографии яс, да? Мед фотография кужасвали тот, че мы елыш тая книга яс.
7: Кучам же к театр яс ветлатан.
6: Коми театра ветламой, и кыжджика советламай драмтеатра. Вот он и ветлимай коми театрас, а сеща вот мян драмтеатра. Мунамай тоже на не билет, я сына не обимай. Но коми театрас вывты кажетче, и сечем абура мяна встречайтаны, и мяна снан уже тудыны, и леджаны, и вочаны вывты уджут скидка яс, колышуны, и вывты уджут атте, конечно, та директор ясаслы, театр са директор яслам, и мяна тоже ная поддерживайтаны.
7: Вешка, унан вет косищены.
6: Унан косищены ветлены, но медводжасы ме бош там и наяса скоды век велокуланы миян мероприятия ясвыла. И вуфты активно участвуют оны шон миян проект ясын. Миян им очередь, шам тая нас. Они тия ветланы мадраз нас, мад яс ветласны. Но им миян век миян пустой места с автобуса с не корабу.
7: Театр ветланы чоктаны длудичны, фотографируйчины.
6: Колян во гожун нас. Август тылышами ветлимы еще Вологда и Вологодской области. Сывас нам имян были тема писатели-деревенщики. И ветлимой та амия Василий Иванович Белов родина выла. Светлимой Николай Рубцов, деревня, седа село Никольское, конесе Будмис, да Сывмис. Ветлимой и Волог дас. И вывты, йона кажет чистая амиян лыса. Ветлимыс, и он же на осечам шоны да вспоминает на та ветланца. И он на вот чукарчилы мой не важен. И барана кусена на ямун, но уже асшим вештымын, да. И октат кучка кучалас на озная, но кося мой гожим на светлыны Кирова.
7: А вы технология с нас пуртанет кычка?
6: Тоже око кита на велочины. Соцсеть я сад, да. Госуслуги от кычи пуратчины, да, на обращайчины.
7: Ты чешь на если отсала над?
6: Коды обракитча отсала, да. И меня не уна, наверное, озью на артмы. Йос, коды уджалана, да? На век занята ешь, да, и на если, может быть, не курджик библиотека отволана.
7: Некому не грызд, убас. Куджи та учца нудны?
6: Вот та вывты дела. Сывас нам имя на автобусы, да, бу. Убас, да. Коды локтаса с машина на сыя локтаса. Подын над гертнын чагерто звермыны. Шам челядин мунаны урок я сбора школьный автобус выла, да? И борса уба тача некому километра сая уже центра дознан локны. Если, конечно, мянлы абу я набор.
7: Агашка, я убеди час.
6: Покадр есть шоны, да, и мы панина мян абу сэшуам вот уп помаз, да. Ставы столько таны, шо раз.
7: А вот жвала, кучам тиян план яс?
6: Вывтылна. Челядис и батьмамыс ёнакосыны вешкавны ржэвы. Гертмы завогит им нэнтая проекция гижны. Пурычам имитая конкурса. Медмянас тоже поддержит аснатая эксперт ясыс. Сеща олыма ёска тоже колы нуоднатая учца. Гижамы ешу эти проект. И сиджа мие уже как вону нуджалымай литература кужа вот тая серебряный век. И мем кажет, что вот мы как бытья козна тырмыш. И колы на ешу водя челядис как тая серебряный век кужа ас ешу науджушна. И тоже косямы пурычаны конкурса.
7: Вылиматны танина мас косяны.
6: Косяны. Мян латава вычисны не уджит ремонт библиотека ас. И шуисны мы и гожем нас. Тоже вот сейчас на ремонт, тас на утепляет на. И мы ее на ведь чищам, конечно.
7: О, скажи, не выли стрейба с вашей.
6: Нет, выли то ос.
7: Но мы ще над активной версте ездили, а слана дужедли.
6: Медмена со звонодна. Медвегмен библиотека воласна. Мы же не просто ну одам это мероприятие сами, он же та библиотека вот сообщество на нартмис, да. Мы же там нам дружи там и они. Вот там вот когда бура относить чем шуам.
7: Библиотека итаны, да?
6: Да, да. Меня вот та вывтую она кажет, что мы именно мян библиотека. Лои стачем вот шоринен шуам, да?
7: Йорташанкерка,
6: да? Йорташанкерка, да, ставны с локтаны. Ме ставны сопринимай там, и ме вылты радыш, мы миян библиотекан веки юз.
7: Марина Геннадьевна, комиков-то куди сомма данныд?
6: Комиков кужа, миян вылы тоже шуам. Некомен проект, ме не олам это проект, я с кужас, да? Миян вылы проект, я с куда ящи имей Владимир Иванович Безносчиков, да, коми-писатель. Егор Васильевич Колегов, да, куда коми-поэт, ужас миян упщиктын. Лиджи мы мея не уджи небо. Челядис вычисны комикс, тая Владимир Иванович Безносчиков вищет кузя. Мянлы Егор Васильевич Колегов лыш. Кывбур ясы вуджадыс мян комикижыш Анастасия Сугоева и мян сечен мичак нишкартмис. Тая Егор Васильевич Колегов лын и мян тая вылты люба сувасном и се оландыр еслан не оти небо геспитавлы.
7: Коминас сечка лыдищаны?
6: Йончикасы лыдищаны мян герджо олымайыз.
7: Кдит мы впаланет комик вьюс бар ловжас щиктас.
6: Мне ведь да челядь борчас и миян шо а мы пщиктын. Челядь из герд рочаш некомен морд только шорнито куминас. Кола гортас мы шорнитис на бать мамыс, но и бать мамыс на миян рочаш. Том бать мамыс рочаш.
7: Там лача, мы ставас на артмас.
6: Да, надея кутам. Потому что комиков все же сечем мечаков, да. Быть только даже и забедным, и комиков нас сеча шорнитын.
7: Марина Геннадьевна, Сыктывкарщань, Тиандора, Уна, Йозлоктис. Да. Моя Тиандора Джилоктисна.
6: Крестный ход устаешь еще от Стефана до Стефана. И та еще имя Миян Стефан Пермский. Ил. Миян им тачем легенда у вас. Упса олы сейчас абулыджа маш сес. Изъясен лыя маш. И сывас на тая шома мы Тиан тая грездат. Кут часы косыма пырны лоас худой грездан. И Миян таджи же Миян грездат сышу еще худой грезд. Коляс на вояз, да? Миян убын. Лептасны вичко. И кодос шияс Степан Пермской лы.
7: А та грездышаны куди шу?
6: Степан нем кузя шон Степановка. И мен ценем монастыр. А не слен монастыр.
7: Марина Геннадьевна, куди он и пудди пуктаны Степан Пермской са упщиктад?
6: Во саин, мен дом трудолюбиян. Бать Георгий Мадянов вошт из древли хранилища. И сене миян им пелес, коды шиема Степан Пермской лы. Чо кода ветлана экскурсия яс, и коны вишталана тая Степан Пермской илшис, и тая легенда яс илыш. И сене миян им важ-важ небыг яс, да богослужебная книга яс, и мыш важ енпыв яс, и мыш жиньян яс, да, кодас позже виджедлана вырыдна и позже кывзына.
7: А куда экскурсия санода?
6: Экскурсия санджика санода, миян, конечно, Юлия Сергеевна Шуктомова. Вывты буранода.
7: Мы, я не немало упсиктыс. Куча позже туристы ассатача ваядлыны?
6: А миян позже ваядлыны каргорта. Сывас на мысленный миян особо охраняемая природная территория герджеем. Ученый яс аджисны мы миян. Убын волыны плезиозавр яс. Уна-уна восаин. Уб места ас волы шонад сысольской сарич. Гуль чуни ас позже аджин тая белемниты.
7: Ты аджулыны дачи?
6: Да, град был адвекнан.
7: Аттет янлы.
6: И тянут это жатье.
5: Нимкоть, кор сикта корка воом ёс заводит на радить на выле оламинце. Сич Ольга Канева дён виджалун вас на дождущущ уджала фельдшерско-акушерской пунктын, а рыт яссы коляла сикца культура керкаан.
7: Ольга Анатольевна, лунты руджаланнед, рытнаща кычаковетладланнед.
8: Йона клубка, дьортася, мисен и быт концерт волн почти участвует. И нылой уджала культура керкан, мужикой уджала культура керкан. Пияс, ну яс, пока быт мисен, сен и участвует им став мероприятия. Ноупса, клуб, кунджи, сми, отлан и ветладлими, национальный театр выступает им. Вильгорца, дом культура, тоже выступает там.
7: И бытека актриса?
8: Бытека, да, театрализованная и ведущая.
7: А кычка тианшуща театр?
8: А мен просто театральная самодеятельная группа.
7: Кучам тян репертуары.
8: Но он и вот Марина Полями пуктылем. Все тоже давая юлыш спектакль, все выджет. И комедия, и бырдны позже. Все коло виджет. Все вот ковясно, да он виштав.
7: Комии спектакль ясно пуктаны?
8: Пуктылам же, да. Огауна. Не только челядь, но и взрослый джик, который с ощерник на комина.
7: А кычвачными это комина ощернитесны?
8: Коло бать мама слы челядиска заводит на комиен чернитны. А ща и коми нас и челядит куда чернитны, и коми роч мам батис куда с на коми ен чернитны. А то на я ашны с ним унадны куда с на ашны с кывса.
7: Тай колы?
8: Зев колы. Мила мунанка чека уджет кары, да, и кутан чернитны вот коми ен. Даже сены позже паны дачны асла земляк кад коми щис. Меня некому начницы дживали. Так что коми кывыд колы. Осков унад нащит кывта родны-то.
7: Кодости борсанны-то. И мы же к тебе накажете.
8: Куча мозга выберет ног вермы. Зев лирическая комедия, зев интересно ворсна. Зев интересно ворсна и вот те, чем вот кудионы вдовая с Бертоджит, вот мы когда вот она репетирует на первой, да, став с аспирации с Леджан. Все лом было зевуще, вот те, чем репертуар яс. Ты он только вот вел от кувьяса, да, ты бы то олан, цилан, оламан. Вот он и ты она виштала, да, меня мурашка яс прям.

0: Скуч, да? Кыджик корны ест сами.
1: Это будет насутанно диабет.
2: Кова, здравствуйте. В Куми стартовала приемная кампания ВУЗы. Подать документы можно максимально просто, не выходя из дома, с помощью сервиса поступления ВУЗ онлайн на портале госуслуги. Не нужно ничего сканировать, заверять и прикладывать. Система сделает все за вас. В личном кабинете можно отслеживать статус обращения, видеть конкурсную ситуацию и оценивать свои шансы, подать или отозвать согласие на зачисление. Также можно выбрать будущего работодателя по целевому обучению. На портале «Работа России» для абитуриентов доступны предложения от ведущих организаций региона. Приоритетные направления – медицина, образование и промышленность. Заказчики предоставляют студентам меры поддержки, в числе которых может быть стипендия, организация практики, а также помощь с оплатой проезда к месту ее прохождения. Региональные команды по работе с персоналом из организаций госсектора приглашают принять участие в пиар-премии правительства Москвы «В кадре». Приветствуются проекты любого масштаба, вне зависимости от затраченного бюджета. Это могут быть корпоративные IT-решения, внутренние каналы коммуникации, программы стажировок, наставничества или другие инициативы. Подробнее руководитель управления кадровых сервисов правительства Москвы Полина Логинова.
3: По решению мэра Москвы, второй год Управление кадровых сервисов правительства Москвы организует премию «В кадре». Это большой конкурс для госсектора про лучшие HR-практики страны. Почему «В кадре»? Это история про людей, которые чаще всего остаются за кадром. Эти люди каждый день развивают специалистов, адаптируют новичков, обучают сотрудников и создают среду, где команды достигают наибольших результатов. Премии три категории – федерация, регион и столица. Благодаря этому у нас есть возможность оценить проекты со всей страны – от Сахалина до Калининграда. Премии четыре номинации – привлечение, удержание, развитие и HR-инновации. Мы ищем не только большие проекты, но и обращаем внимание на небольшие, локальные практики. Мы в первую очередь делаем ставку не на затраченный бюджет, а на идею и результат. Участие в премии бесплатное. Подать заявку можно до 19 июля на официальном сайте премии. А в октябре мы встретимся в Москве на церемонии награждения победителей премии «В кадре».
2: Подать заявку и узнать все подробности можно на сайте вкадре.мос.ру. В МФЦ Коми появилась новая услуга. Теперь можно обратиться с заявлением на предоставление права первоочередного зачисления детей участников СВО в госучреждения региона, реализующие дополнительные образовательные программы спортивной подготовки. Услуга бесплатная и предоставляется Министерством физической культуры и спорта. Завтра с 14.15 в общественной приемной главы Коми состоится прямая линия по вопросам защиты интересов семьи. Телефон 28 52 98. Государственная автоинспекция отметила 90 лет со дня образования. У здания регионального управления ведомства в Сыктывкаре состоялась торжественная церемония. Здесь открыли мемориальную доску в честь сотрудников, погибших при исполнении служебного долга – Владимира Борисова, Сергея Исакова, Александра Петя и Павла Калугина. Их коллеги, руководство, ветераны службы и родственники почтили память героев минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. Мероприятия в честь юбилея продолжились в сквере на Стефановской площади. Там устроили общегородской праздник для детей с днем рождения ГАИ. В программе мастер-классы, игры, аквагрим, рисунки на асфальте, автогородок для любителей двухколесного транспорта, площадка лаборатории безопасности, выставка специальной техники, фотозона, флешмоб и другие активности. Новости культуры. По инициативе Ростислава Гольштейна в Санкт-Петербурге запустили брендированные автобусы «Коми лето». Напомним, в мае стартовал одноименный культурно-туристический проект, направленный на продвижение республики как одного из ключевых центров притяжения Севера. Это единый бренд, в который входят знаковые события региона. В их числе Усть-Илимская горка, 5-й Всероссийский фестиваль воздухоплавания «Живой воздух», 8-й Международный гастрономический фестиваль «Шаньгафест», а также новые форматы – первый творческий молодежный лагерь стран СНГ «Маяк Севера» и международный кинофестиваль. В Усинском музейно-выставочном центре «Вертос» открылась выставка «Тайны арктической земли». Здесь каждый найдет что-то удивительное. История потерянных экспедиций, арктические миражи, загадочные сферолиты на острове Чамп, ямальские кратеры, легендарные поиски земли Санникова – все это оживает представленной экспозиции. Подробнее рассказывает экскурсовод Наталья Мамонтова.

0: Экспозиция является синтетической. В ней представлены литературные издания, которые повествуют об Арктике, о Севере, об исследованиях. Также представлены из фонда выставочного зала картины, живопись. Автор Евгений Коптев, усенский художник. Здесь их немного. Картины повествуют тоже о таинственных местах. Есть очень интересная такая картина «Остров Варгач», «Остров святости и скорби». Есть географические карты сегодняшнего времени и репродукции старых карт, а также есть материал, который повествует непосредственно о тайнах, которые не разгаданы до сих пор. Если с поиском земли Санникова приблизительно понятно, рассказываем о том, как начинались поиски, кто отправлялся в экспедиции. И, конечно же, дальше повествуем также на стендах причины миражей, физическая основа этого явления, арктические миражи. До сегодняшнего дня вызывают интерес и пристальное внимание людей, которые с ними сталкиваются. И также в экспозиции есть у нас фотографии. Автор их Леонид Скальский, заслуженный путешественник России, он осинец.
1: А в Сыктывкаре организовали выставку, посвященную первому выходу поэмы «Дядя Степа». Местом экспозиции под названием «В доме 8/1» стала пешеходная зона в Сыктывкаре по улице Коммунистической. Проект приурочен к 90-летию со дня выхода первого издания знаменитого произведения Сергея Михалкова. Экспозиция стала пятым совместным проектом Национальной детской библиотеки имени Самуила Маршака и Российского фонда культуры. Партнером выступило Российское военно-историческое общество. Июль – бурная пора для ягодных, овощных и плодовых культур. А еще в это время активизируются вредители, поражают растения и болезни. На 7 сотках Нины Истоминой на яблонях созревают первые плоды. Но изобилия можно и не дождаться. Дерево уже облюбовали муравьи и тля. Агроном и начальник отдела Минсельхоза Коми Ольга Лысенкова обнаружила их с первого взгляда.
2: Уже стали закручиваться листики, вам нужно будет обязательно провести обработку яблони, потому что она дальше будет и поражаться тлей еще больше. Это первые признаки, как раз мучнистые росы. Видим, какой налет на поверхности листьев. Да, он такой белый, потом становится серым, потом растение начинает угнетаться, но листья становятся коричневые. Ну и это все может передаваться также и на ягоды. Ягоды потом употреблять вообще нельзя.
1: Яблоню следует обработать биопрепаратами на основе далматской ромашки, а смородине помогут только фунгициды. Осенью обязательно профилактическая обрезка. Особое внимание – картофелю. Хозяйке рекомендован дальнейший осмотр и при необходимости проведение обработок от фитофтороза.
2: Фитофтора тоже проявляется вот как раз во влажную погоду. И опять же, как бы тут надо смотреть, если клубни были поражены фитофторой, соответственно, в любом случае себя проявит в вегетации. Надо провести обработку где-то в первой декаде июля для того, чтобы себя обезопасить от развития и распространения этого заболевания.
3: Радио России. Коми-Гор. Спорт.
1: В Сыктывкаре состоялся чемпионат по служебному двоеборью памяти сотрудника ОМОН «Зырянин» Алексея Апатского. В первый день прошли личные забеги, во второй – командная эстафета. По итогам состязания общекомандное первое место заняла сборная регионального МВД. Серебро завоевала команда «Сыктывкар-1». Бронзовыми призерами стали спортсмены УФСИН «Коми». Распределение мест в эстафете аналогично общекомандному результату. Вы слушали новости.
3: Вести Коми-Гор. Радио России Коми-Гор. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На юго-западе дождь, гроза, местами ливни. Ветер восточный 7-12, при грозе порывами 15-20 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23-28, на крайнем севере и в Ударском районе плюс 16-21, в Аркутинском районе плюс 10-15 градусов тепла. Днем в Сыктывкаре ожидается дождь, гроза. Ветер восточный 6-11 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура воздуха плюс 24-26 градусов, атмосферное давление существенно не изменится.
3: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
5: Я все знаю! Ты убил его!
3: Нет, Люк!
5: я.
6: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
7: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Новый день.
9: Информационно-познавательный канал «Радио Комегор».
8: События, факты, комментарии.
10: Здравствуйте. В студии Любовь Жангурова, за режиссерским пультом Роман Козлов. В России отмечают 65 лет первого полета человека в космос. Позывной «Чайка». Так называли женщину, которая 16 июня 1963 года первой побывала на орбите. Валентина Терешкова провела в условиях невесомости 3 дня. Облетела Землю 48 раз. На тот момент ей было 26 лет. Сейчас мало кто вспоминает, но огромный вклад в развитие страны внесла и другая женщина-космонавт, дважды герой Советского Союза Светлана Савицкая. Первая провела в открытом космосе более 3 часов. О том, как невесомость влияет на женский организм, какие испытания проходят перед отправкой, Валентина Владимировна рассказала в интервью Российскому обществу «Знания».
11: Вся страна была влюблена в одного человека, космической улыбкой, Юрий Гагарин. Тогда кого ни спроси, в школе, в институте, на улице, все хотели быть космонавтами. А сейчас это как-то притупилось. Наверное, надо больше рассказывать о космосе. Что мы пережили, как мы готовились, что профессия космонавта, с одной стороны, довольно сложные, тяжелые в подготовке, но и дает очень много человек. Мой полет планировался на 1 сутки, но Сергей Павлович Королев, наш главный конструктор, у нас с ним была договоренность. Сутки проходят, все нормально, я обращаюсь к государственной комиссии с просьбой продлить полет до 3 суток и приземляться в день, когда приземлится Быковский. То есть 19 июня. Сергей Павлович передал мне, что у него позывной была «Заря». Я «Чайка». Тут же позвонила Быковскому и сказала, что мы приземляемся с тобой в 1 день. Какие эмоции? В основном, я думаю, что больше задаченное и осмысливаешь. И программу полета. Отношение к тебе. Я понимала, что из очень многих тысяч желающих женщин, девушек полететь в космос, а мне вот доверена такая миссия. Больше сосредотачиваешься на программе полета. Когда начался подъем корабля, я не выдержала и крикнула: «Эй, космос! Эй, небо! Сними шляпу!»
12: «Пошли, родная моя, пошли! До свидания! До скорой встречи!
11: Но тут же получила замечание серьезное от Юрия Алексеевича Гагарина. Ты вспомни, что говорят моряки, когда на борту женщина. Ну, я пришлось вспоминать. Поскольку это были первые полеты, очень много было неизвестного. И перед нами стояла задача доказать, что человек может жить в космосе и работать. Но не только мужчина, но и женщина. Поэтому полет, он как раз подтвердил первые полеты. Но поскольку техника была и корабли, с одной стороны, совершенные, но требовали каких-то изменений, поэтому каждый полет мы привозили свои замечания, рассуждения, что бы надо улучшить было. Вместе с инженерами, конструкторами мы дорабатывали космические корабли. Вот этот крик «Эй, небо, сними шляпу», он надолго. Его даже не упоминали, в прессе вообще забыли про это, потому что сказали, не надо об этом говорить. Это вот была первая реакция на подъем. Корабль уносит тебя дальше, на космическую орбиту. Ты понимаешь, насколько мала Земля и красива. И потом, чем дальше тебя корабль уносит, у меня было такое состояние, что мы ближе становимся к земле. И, наверное, колыбель свою, сколько бы полет ни продолжался, как далеко бы ни летали космонавты, всегда будут стремиться вернуться на Землю, вернуться и рассказать о проделанной работе и о том, как красива наша колыбель. Но она маленькая, 1,5 часа всего требуется космическому кораблю, чтобы сделать полный оборот вокруг Земли. Поэтому можете судить о размерах нашей Земли. Но на каким бы районом ни пролетал космический корабль, невозможно оторвать глаз от красоты Земли. Первый отряд Сергей Павлович, он контролировал, как мы готовимся. А программа подготовки включала не только изучение космического корабля, систем, которые стоят на борту космического корабля, но и поскольку мы пришли, нас 5 человек было, женщин, мы пришли парашютистками, понимали, что мы должны овладеть профессии летчика, невзирая ни на что, и прыжки с парашютом, потому что они помогают космонавту принимать в сложные ситуации правильное решение, теоретическая подготовка. Конечно, было непросто попасть в отряд космонавтов, а отряд космонавтов возглавлял Юрий Алексеевич Гагарин. У нас на Земле, когда мы готовились, был позывной «Березка». Ну, Россия, Березка, ну как, мы по-другому себя не мыслили. Но связь была ключом, Морзе. Поэтому БРЗ – это по времени довольно длительно. И Сергей Павлович сказал, а чаечка тебе подходит? Я сказала, конечно, это красивая птица. Поэтому позывной «Чайка» – это предложение Сергея Павловича Королева. Он к нам не только во время полета, во время подготовки очень внимателен был и строг. Наверное, никто нас так не умел любить и спрашивать с нас, ругать по-настоящему, если мы что-то не так сделали, какую-то оплошность допустили. Он всегда говорил, космонавт должен следить и за своими мыслями, и за отношениями очень внимательно. И врачи следили, как мы относимся друг к другу. По-моему, у нас была такая дружба, которая осталась на всю оставшуюся жизнь. Мы и детей воспитывали вместе, на спортивные мероприятия ходили. Трудная профессия космонавта, но счастливые были среди тех, кто прокладывал дорогу в космос. Когда мы готовились к полету, мы все были одинаково подготовлены. Нас потом отобрали только 3. Мой дублер Ира Соловьева с Урала. Выбор уже на космодроме заседает государственная комиссия, которая назначает командира космического корабля. Вот первый был назначен Валерий Быковский, мы вместе проходили, а вторым была я. Я была, конечно, счастлива, но понимала всю меру ответственности. Я прилетела, он уже 2 суток летал. И мы поприветствовали друг друга. И я говорю, давай споем, чтобы Земля была спокойна, что у нас все в порядке. Знаете, что он мне ответил? Я сейчас жую, и я не певчая птица, сказал мне мой космический брат. Семья его осталась, к сожалению, он погиб. Вот такие дела. Мое детство совпало с Великой Отечественной войной. Мама осталась вдовой в 26 лет. И нас 3. Мы маленькие были. И я только помню от того, что женщины, зимой особенно, печурку такую, вот печка, она обогревала дом, собирались женщины, вязали носки, варежки. И все это, мама не верила, что отец погиб, посылали посыл. И пекли колобушка, ну такие вот круглые, очень вкусные, нам казалось, самые вкусные изделия. Нам доставалось, ну, очень немного. Остальное нам взрослые объясняли, что это на фронт. И вот каждая посылка укладывалась, мама всегда писала, Терешкову Владимиру Аксеновичу на фронт. Знаете, такое желание помочь фронту, У каждого было. Из детства. Мы рисовали какие-то свои детские каракули, детские рисунки. И мама все туда складывала в надежде, что это увидит отец. И какие красивые песни они пели. Учили добру, учили, как относиться друг к другу, помогать друг другу. Вот это было мое военное детство.
5: Как отреагировали ваши родные и близкие на то, что вы полетели в космос?
11: Перед тем, как улететь на космодром, я написала писем 10, наверное, и попросила моих коллег-космонавтов, чтобы они через день маме отправляли эти письма. Она не знала, тогда ведь это было очень строго, где мы, что мы делаем. И мама получала письмо 16 июня, она сидит, читает мое письмо, как я прыгаю с парашютом. Прибежали: «Елена, ты чего делаешь? Твоя дочь в космосе». Она говорит: «Что вы?» Вот я читаю от нее письмо, она прыгает с парашютом. Вот такая была реакция. Моя старшая сестра, она, конечно, все понимала, и брат. Конечно, они были рады. У нас не было телевизора. Очень многие, у кого был телевизор, они прибежали, поздравляли маму. А та сидела растерянная с этими письмами. И потом, когда мы с Быковским шли по дорожке, докладывать о полете, мама стояла, приглашенная была там, где правительство. Громко-громко сказала: обманула, обманула. К ней подошел Алексей Николаевич Косыгин и сказал: Елена Федоровна, это во благо. Это во благо. Моя мама узнала вместе со всеми о полете. Сейчас это, конечно, другое. И родители знают, и помогают. А у нас была вот такая обстановка. В 60-е годы понимали, что мы должны что-то сделать полезное для страны, для народа. Мне бы хотелось просить вас о том, чтобы вы никогда не забыли ни историю нашу, ни ветеранов, потому что для них доброе слово – это уже пожелание здоровья. Я помню 45-й год, когда люди встречались, они не знают друг друга. Смеялись, плакали, плакали. Радоваться надо, победа. Вот чтобы вы это никогда не забывали. В своем сердце особый уголок был ваша любовь к родине, к народу. Князь Александр Невский фразу такую сказал: надо беречь Россию и быть сильным и мужественным. Дети одной великой страны России. Другой такой страны нет.
10: Житель нашей республики, путешественник Геннадий Шулепов побывал на Северном полюсе, Антарктиде, покорил Эльбрус, Эверест.
13: Я бы сказал, что это пришло с детства и благодаря, наверное, моим родителям. Потому что когда они по распределению переехали в Инту, Сыктывкара, после института, мой отец занимался тем, что водил трудных подростков в походы. То есть это на летние периоды, большие такие довольно-таки походы. И нас старшим сыном именно он приучил таким, я не скажу, что технически сложным маршрутом, но именно в походам, именно к туризму, к костру, к приполярному Уралу. Все оттуда начиналось, да. Плаву
14: благо
13: по рекам.
14: Благо там близко все, да?
13: Вот рядом с Интой, да. И поэтому, наверное, это пошло увлечение именно путешествий. Наверное, все-таки это с самого детства. Я как себя помню, мы постоянно где-то путешествовали. И оно пошло-пошло, но потом немножко переродилось уже в более профессионально. Я занимался один период. Ну, а сейчас это мое хобби. И по возможности кто-то проводит это по-другому. А я вот в отпусках стараюсь везде путешествовать.
14: Поход – это все-таки поход.
13: Да.
14: А восхождение, тем более на сложные какие-то вершины, это уже совершенно… Вот это вот переключение, оно незаметно произошло?
13: Я когда поступил в пединститут учиться в 93-м году, на следующий год решил съездить в альплагерь. То есть у меня был такой очень хороший друг, но он и есть на самом-то деле. Мы дружим, Сергей Николаевич Поляков. Он уже на тот момент занимался альпинизмом, и он сказал, давай-ка попробуй в альпинизм. То есть это как вид спорта, которого цель – делать восхождение на вершины различных категорий. И вот в 94 году, я, наверное, первый раз, это был мой самый первый опыт, мы поехали в альпинистский лагерь, называется Дегория, в Северной Осетии.
14: Сейчас вот точек, вершин вашей копилки много. Сколько их?
13: Признаюсь честно, я никогда не считал, но
14: да
13: больше
14: ста
13: это точно. Да, конечно же.
14: Как определяете следующую точку? Вот самая первая какая была высокая точка?
13: Получилось, знаете как, еще когда я учился в школе, причем я даже не помышлял об альпинизме, чем-то, мы с другом вместе ходили и как-то оставили для себя цели. И вот это был 92-й год, кстати.
14: Чтобы да, с каждым разом сложнее было?
13: Нет, цель? Мы просто решили, что мы хотим вообще. Вот, где мы хотим даже побывать. Ага. Я для себя в голове нарисовал такую звезду четырехконечную. Я не буду говорить именно, что там было, да. Но два луча этой звезды, они исполнились. То есть первое, что я хотел, не знаю почему. Вот почему-то вот у меня захотелось. Я захотел побывать на высшей точке планеты. Я очень хотел побывать. Второе, это на Северном полюсе. Там тоже я побывал вот буквально 3 года назад. Ну и побывать на Южном полюсе. Ну, на Южном полюсе конкретно на самой как географической точке я не был, но я побывал на высшей точке Антарктиды. Ну это, наверное, можно сказать соразмерно. Ну еще я осталась 4-я, не буду озвучивать, да? Мы люди суеверные.
14: Все-таки как выбираете следующую? Потому что ну, их много.
13: Во-первых, я много знаю про горы. И иногда хочется куда-то сходить. Да? Вот, я никогда не ставил цели побывать, допустим, на высших точках всех континентов. Оно решилось на самом деле само собой. То есть я вот побывал на Эвересте, я сделал для себя эту цель. Один из 7 вершин, да, мы называем их всего 6 континентов, но Европу и Азию, и Евразию делят на 2 части, как бы, да. У нас вот в Европе находится Эльбрус, все его знают, это на Кавказе высшая точка именно Европы. А высшая точка Азии – это Эверест. И, кстати, постоянно путают, почему. Я просто, когда занимался, я был на Эльбрусе, побывал на Эвересте. Потом, после Эвереста, на следующий год, я как раз решил сводить жену на довольно-таки технически несложную, но сложную физически гору. Это вершина именно Африки, Килиманджаро. Вот, мы получилось, что сходили на Килиманджаро. Потом меня пригласили тоже клуб, с которым я хожу много лет, 7 вершин называется. Он говорит, давай сходим на Аконкагуа, это высшая точка Южной Америки. Вот. Мы что-то сходили на Аконкагуа. Говорят, ну, осталось там буквально всего лишь Северная Америка, а там Австралия, допустим, и Антарктида. Но я не ставил цели, потому что Антарктида – это очень дорогой континент. Там сама логистика, она ну, просто безумно дорогая. Да? Но когда меня наш же клуб позвал идти туда помощником гида, бесплатно абсолютно, да, то есть это самая дорогая экспедиция из горных вообще на всей планете. Сейчас это порядка 9 миллионов стоит в рублях, если я имею в виду, да. Это очень дорого. Я себе подумал, ну, наверное, не хочу я тратить такие деньги, наверное, для того, чтобы зайти на вершину, массив Винсона называется. Ну, меня позвали абсолютно бесплатно, и я в январе прошлого года, получается, что за счет компании поехал туда и сделал это восхождение. И оставалось у меня, получается, только Северная Америка. Это у нас Денали, и сейчас Трамп, когда стал главой опять Белого дома, он переименовал в Маккинли это название, ну, в честь одного из президентов Соединенных Штатов, ну, и Австралия. И получилось так, что мы с супругой получили визы в Америку, думали, что еще и сложно получить, но получили. И мне в прошлом году удалось в июле месяце съездить в Америку, подняться на высшую точку Северной Америки, вот как раз сейчас это Маккинли называется. И в конце года... Ну, осталась одна Австралия. Австралия – это там такая горка-костюшка называется. Ну, это холмик. Очень похож на вершину высшую нашего Урала всего. Это вершина Нарвная. Тоже такой холм из насыпных камней. И мы туда вместе с супругой съездили и сделали восхождение. Этим закрыли программу. Результат закрытой программы просто, наверное, для себя. Но Федерация альпинизма России, она отметила, нам вручили орден, потому что я получился в России 149-й человек. Семилучный орден. Он с названиями всех вершин, всех континентов. Всего сейчас, на сегодняшний момент, у нас 151 человек в России, кто обладает таким орденом. Первый, кстати, знаете кто? Федор Конюхов. Да, это первый человек, который сделал эту программу. Очень сейчас, видите, я много находил за период, и сейчас я стараюсь, если горы ходить, то я стараюсь ходить с хорошими компаниями. То есть это очень-очень важный момент на самом-то деле. Все-таки альпинизм – это, наверное, больше философия. Не зря в 2019 году ЮНЕСКО включила альпинизм как вид спорта в нематериальное человеческое благосостояние. Наравне с музыкой, живописью. Это очень интересный факт на самом-то деле. И если рассматривать большие горы, именно серьезные горы, то там ходят очень интересные люди. На восхождениях встречаешь ну, настолько интересных людей. Даже вот взять, мы когда ходили в 21-м году на Эверест, я помню, мы только познакомились, я не знал людей, потому что это сборная экспедиция, сборные составные команды, потому что очень мало людей туда ходит. В среднем в год на высшую точку планеты поднимается 3-4 россиянина всего. И я помню, что в первый день я познакомился с человеком, ну, Миша, и он мне рассказывал, ему так захотелось, наверное, поговорить, и мы с ним шли по тропе, это в Непале было, да, в первый день, и он мне рассказывал, как сейчас вот помню, про замороженных американских гусей, которые они покупают в Америке для того, чтобы испытывать лопатки

0: То есть вот такие люди, мы с ними общаемся.
1: Пашки, а смородине помогут только фунгициды. Осенью обязательная профилактическая обрезка. Особое внимание – картофелю. Хозяйке рекомендован дальнейший осмотр и при необходимости проведение обработок от фитофтороза.
2: Фитофтора тоже проявляется вот как раз вот во влажную погоду. И опять же, как бы тут надо смотреть, если клубни были поражены фитофторой, соответственно, в любом случае себя проявит в вегетации. Надо провести обработку где-то в первой декаде июля для того, чтобы себя обезопасить от развития и распространения этого заболевания.
3: Радио России. Комигор. Спорт.
1: В Сыктывкаре состоялся чемпионат по служебному двоеборью памяти сотрудника ОМОН «Зырянин» Алексея Пацкого. В первый день прошли личные забеги, во второй – командная эстафета. По итогам состязания общекомандное первое место заняла сборная регионального МВД. Серебро завоевала команда «Сыктывкар-1». Бронзовыми призерами стали спортсмены УФСИН «Коми». Распределение мест в эстафете аналогично общекомандному результату. Вы слушали новости.
3: Вести Комигор. Радио России. Комигор. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На юго-западе дождь, гроза, местами ливни. Ветер восточный 7-12, при грозе порывами 15-20 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23-28, на крайнем севере и в Ударском районе плюс 16-21, в Аркутинском районе плюс 10-15 градусов тепла. Днем в Сыктывкаре ожидается дождь, гроза. Ветер восточный 6-11 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура воздуха плюс 24-26 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится.
5: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
6: Сложно!
5: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Объекты ВПК и ТЭК в Киеве и Киевской области поражены массированным ударом. В Китае стартовали совместные с Россией военные учения. И задержан пьяный водитель, сбивший женщину с двумя детьми на тротуаре в Калининграде. Все подробности далее. Расчет ударного БПЛА «Герань» поразил в районе Запорожья склад горюче-смазочных материалов, снабжавший транспорт ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Ведомство опубликовало соответствующие кадры. Ранее в министерстве заявили, что минувшей ночью вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности, наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по территории Украины. В результате поражены предприятия военной промышленности, объекты топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. В военном ведомстве это назвали ответом на террористические атаки Киева на гражданскую инфраструктуру в России. Средства противовоздушной обороны за ночь обнаружили и уничтожили 519 беспилотников ВСУ в небе над российскими регионами. Об этом сообщает Министерство обороны. Дроны самолетного типа сбиты над территориями Белгородской, Псковской, Новгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Тверской, Ярославской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Ленинградской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря. Муссирующими в западной прессе материал, который называют вероятным удар России по польской территории, представляют собой

0: ужастики, которых стало слишком много в западных СМИ. Это отметил в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вместе с тем представитель Кремля упомянул о большом количестве предприятий в Польше, производящих дроны для Украины.
1: Ужастиков очень много публикуется в отношении Российской Федерации. Им в любом случае есть смысл думать. На территории Польши находится очень много предприятий, которые делают дроны, которые потом летят в нашу сторону, которые атакуют наших военных. И, конечно, в этом ничего хорошего нет.
2: Нужно помнить им о том, что ситуацию могут довести вообще до любого развития. Слушайте,
1: я бы не превращался в такого, знаете, предсказателя какого-то апокалипсиса. Но то, что это происходит на территории Польши, это вот просто чистая констатация. Вы помните публикацию нашего Министерства обороны, список предприятий с перечнем мест, где эти предприятия находятся географических, по многим странам Европы.
0: Напомню, ранее несколько польских и британских изданий синхронно выступили с публикацией прогнозов о скором нападении на Польшу и Прибалтику. Источники газет утверждают, что локальный кризис, угрожающий расширением боевых действий на страны ЕС, может использоваться для сокращения поддержки Украины. Москва ожидает, что НАТО продолжит создавать угрозы безопасности России на различных направлениях. Об этом заявил РИА Новости директор Департамента европейских проблем МИДа Владислав Масленников. Говоря о предстоящем саммите НАТО, он указал, как ожидается, в центре внимания будут вопросы укрепления трансатлантической связки и выполнения решений предыдущего саммита Альянса в Гааге в 2025 году, касающихся повышения военных расходов до 5% ВВП к 2035 году, наращивание мощности ВПК, а также помощи Украине. В контексте последней, несомненно, будет рассматриваться и российский вопрос. Насколько натовцам удастся продвинуться в этом направлении, пока сказать трудно, подытожил дипломат. Учения «Морское взаимодействие России и Китая» стартовали в Циндао. Об этом сообщает РИА Новости. Маневры пройдут в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля. От ВМФ России в них участвуют гвардейский крейсер «Варяг», корвет «Резкий», дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» и спасательное судно «Игорь Белоусов». Накануне отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл на военно-морскую базу в Циндао для участия в совместных российско-китайских учениях. Моряки двух стран при поддержке авиации в море будут совершенствовать совместные спасательные действия, а также отработают противолодочные задачи и противовоздушную оборону и проведут совместные артиллерийские стрельбы. Звонок из Белого дома мог стать причиной скандала на чемпионате мира по футболу. Дональд Трамп, вероятно, попросил ФИФА аннулировать красную карточку для американского футболиста. С таким утверждением выступил журналист Бен Джейкобс в соцсети X. Напомню, 1 июля американская сборная выиграла на турнире боснийцев. Счет открыл бомбардир американской сборной Фаларин Балаган, но на 64-й минуте матча он получил красную карточку за то, что наступил на голеностоп соперника. Однако ФИФА отменила дисквалификацию футболиста. После этого президент США в соцсети своей поблагодарил ФИФА за правильное решение. По мнению Джейкобса, на это решение мог повлиять Белый дом, откуда позвонили в Международную федерацию футбольных ассоциаций с просьбой аннулировать решение. Впрочем, федерации настаивают на том, что на решение по поводу Балагана никто не повлиял. Задержан пьяный водитель, сбивший женщину с двумя детьми на тротуаре в Калининграде. Об этом сообщили в региональном МВД. Он не скрывался. Его задержали на месте и доставили в отдел полиции, сообщили в пресс-службе. Напомню, накануне нетрезвый водитель автомобиля «Мерседес» не справился с управлением и выехал на тротуар на улице Заводской в микрорайоне Прибрежный. Он сбил женщину, которая шла по тротуару с коляской и двумя детьми. Трехлетний мальчик скончался на месте. Второй ребенок, годовалая девочка, в коме под наблюдением медиков. Сама женщина также в больнице с травмами. Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства смертельной аварии. Аномальная жара до плюс 35 градусов, ливни, град и ветер до 25 метров в секунду ожидаются в ряде регионов Сибири в ближайшие дни. Штормовые предупреждения действуют в Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской, Иркутской областях. Об этом сообщили в управлениях ГМС. Наиболее сложная погодная обстановка ожидается в Алтайском крае. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Норвегия обыграла Бразилию 2-1 на чемпионате мира по футболу. У скандинавов дублем отметился Холланд. У южноамериканцев пенальти реализовал Неймар. За бразильцев всю эту встречу отыграл защитник «Зенита» Дуглас Сантос, а полузащитник клуба из Санкт-Петербурга Луис Энрике остался на скамейке запасных пентакампеонов. В четвертьфинале чемпионата мира Норвегия сразится с Англией. Британцы в 1/8 взяли верх над Мексикой 3-2. Два мяча у англичан забил Беллингем. Защитник «Локомотива» Сесар Монтес отыграл за мексиканцев первый тайм. Футбольный «Зенит» сыграл в ничью с аргентинской «Химнасией» 1-1. В товарищеском матче в составе российской команды отличился Александр Соболев. Российские теннисисты впервые с 2019 года не пробились в четвертьфиналы одиночных разрядов на турнире серии «Большого шлема» в Уимблдоне. Последним покинул соревнование в Лондоне Роман Сафиулин. В четвертом круге он уступил сербу Новаку Джоковичу в 4 сетах. Два российских игрока продлили контракты с клубами Национальной хоккейной лиги. Защитник Павел Ментюков подписал новое соглашение с Анахаймом на 5 лет. А нападающий Егор Чинахов подписал 3-летний контракт с Питтсбургом. Даниэла Маринов выиграла 2 золотые медали на чемпионате России по спортивной гимнастике в воскресенье. Он стал лучшим в опорном прыжке и упражнениях на параллельных брусьях. Соревнование на перекладине выиграл Сергей Найдин. А у женщин Анна Калмыкова стала чемпионкой страны в соревнованиях на бревне. Людмила Рощина взяла золото в вольных упражнениях. Таковы основные новости спорта. К этой минуте Егор Новиков. До встречи.
0: Сегодня в Ялте плюс 26-28 градусов, переменная облачность, а в Симферополе плюс 25-27 градусов, а в Севастополе плюс 24-26, а в Нальчике плюс 21-23, кратковременный дождь и гроза. В Ставрополе грозовые дожди, плюс 23-25 градусов, в Сочи без осадков, плюс 24-26, в Краснодаре плюс 26-28, малооблачно, а в Волгограде плюс 27-29 градусов, в Ростове-на-Дону плюс 26-28 градусов, а в Воронеже плюс 23-25, вечером дождь и гроза, а в Туле плюс 20-22, дожди и грозы. В Санкт-Петербурге дожди, плюс 17-19 днем, в Москве местами дожди, плюс 20-22. Сейчас столица плюс 17 градусов, без осадков, ветер юго-восточный, 1 метр в секунду, атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.
4: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
6: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
7: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
4: Радио России. Главное радио страны. Театр «Радио России» представляет.
8: Трогай! Но пошли!
4: «Степь» – многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова.
9: Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силы не тянет.
4: 9-летнего мальчика Егорку отправляют с обозом в город учиться. Путешествие его длится несколько дней.
9: Я буду спать, а ты, Егор, поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили. Понял?
10: Понял.
4: По дороге мальчик купается в реке, встречает удивительных людей, слушает мужицкие рассказы у костра.
11: 15 лет мне еще не было, а я уж говорил и стихи сочинял по латыни.
4: «Степь» слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ижевска. Быть рядом со своей страной – это не лозунг. Это внутреннее решение. Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
12: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок. Работка не для слабонервных.
4: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда.
13: Прямо
4: сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
10: Передаем сигналы точного времени.
13: 8:12, 17 секунд точное московское. Татьяна Голованова, Кирилл Гришин. Здравствуйте. Сигналы точного времени в прямом эфире.
14: Доброе утро. Подключайтесь к нашим каналам в Максе, в Телеграме. В Максе можете смотреть прямую видеотрансляцию. А кроме того, наш мессенджер 8-925-222-99-92. И читайте самые свежие новости на вести.ру.
13: Ну а сейчас мы обсудим некоторые важнейшие политические события.
4: Сигналы. Политическая карта.
13: Владимир Путин и Дональд Трамп провели почти полуторачасовой телефонный разговор, 4-й в этом году. 1:25, если говорить точно, беседовали президенты России. По итогам диалога стороны подтвердили готовность продолжать общение и снова созвониться в ближайшее время.
14: Вот что интересно, Соединенных Штатов была важная дата, да, 4 июля, День независимости Америки, и США 250 лет исполнилось. И главный национальный праздник, собственно, пересекся с юбилеем. Страна действительно отмечала просто как никогда, очень ярко. А именно в этот день Вашингтон запросил телефонный разговор с Кремлем. И Дональд Трамп в очередной раз захотел пообщаться с Владимиром Путиным. Ну и, собственно, что же обсуждали на этих переговорах? Полтора часа — это достаточно длинный телефонный разговор. Лидеры обсудили урегулирование конфликта на Украине, ситуацию вокруг Ирана, российско-американские отношения и дальнейшие контакты. Трамп подтвердил в очередной раз свою готовность участвовать в переговорах с Украиной и содействовать прекращению боевых действий. Но Владимир Путин снова пригласил его посетить Россию.
13: Именно так. Ну, а на этом фоне любопытно выглядит сообщение. Украинская сторона отказалась от предложения Минобороны России забрать тела погибших солдат ВСУ из Константиновки в ДНР. Тем более, что о полном переходе Константиновки под контроль вооруженных сил России стало известно 3 июля. Об этом доложили как раз президенту Владимиру Путину.
14: Да, вот, кстати, после обмена поздравлениями, потому что 12 июня американцы нас поздравляли с Днем России, значит, президенты обсудили украинский конфликт, о чем ты уже отметил, и что здесь важно? Здесь важно, что обсуждение проходило даже в преддверии саммита НАТО, который состоится 7-8 июля в Анкаре, и одной из основных тем вот этого саммита НАТО как раз станет дальнейшая поддержка Украины, и европейцы угрожают большими денежными вливаниями, значит, очередной эскалации конфликта между Россией и Украиной. А американцы пока как-то очень сдержанно комментируют свои решения, да, и то, что они будут обсуждать на саммите. И в повестке вот этого саммита НАТО включены и оборонные расходы участников НАТО, наращивание военного производства, совместные закупки. И что интересно, до созвона с Владимиром Путиным Трамп позвонил и украинскому президенту, и, если верить СМИ, стороны обсудили обстановку на линии боевого соприкосновения и дипломатические усиления по завершению конфликта. И Зеленский тогда заявлял, что решительность Соединенных Штатов имеет ключевое значение, и говорил о том, что они договорились с Трампом продолжить обсуждение во время саммита НАТО. Но поэтому очень интересно, что же они обсуждали с Владимиром Путиным, да, и как это повлияет на позицию американцев, которую мы можем услышать уже через пару дней.
13: Спросим политического аналитика Павла Шипилина, он с нами на связи. Павел Петрович, здравствуйте.
15: Доброе утро.
13: Ну, еще несколько тезисов по Украине. Владимир Путин подчеркнул, что Россия предпочла бы достичь мира за столом переговоров. Об этом он сообщил в телефонном разговоре с Трампом, но только с учетом наших ключевых требований. Со стороны Трампа прозвучало, что спецпосланники Уитков и Кушнер готовы прилететь в Москву в удобное время. Как подвигается переговорный процесс, Павел Петрович?
15: Ну, пока все замерло по части переговоров, а, слава богу, мы на это особо внимания не обращаем и свои задачи выполняем, да, в зоне спецоперации. А вот что касается этого звонка Трампа Путина накануне, ну, за два дня до саммита, это, конечно, интрига саммита НАТО, потому что именно вот на саммите вот этом самом НАТО готовятся вроде бы какие-то такие прорывные для Запада, для Западной Европы прежде всего, какие-то решения. И вот желание Трампа встретиться, переговорить, точнее, с Путиным и как бы уточнить, так сказать, позиции, вот это меня заинтриговало. То есть это конечно, такая удивительное желание Трампа. Я, честно говоря, вообще его сбросил со счетов после времени.
13: Павел Петрович, что-то не очень со связью. Да-да, продолжайте.
15: Ага. Да, а сейчас вот мне как-то меня заинтересовало, что же там будет происходить все-таки на этом саммите. Мне казалось, что, в общем, все предопределено, и Америка, так сказать, под давлением Европы выруливает на вот эту антироссийскую какую-то позицию, но сейчас вот я в этом засомневался. В принципе, конечно, у самого Трампа положение-то не очень. Так вот прям поддерживать Украину, влезать в этот самый конфликт на стороне Украины. Мне кажется, Трампу не с руки. После Ирана его очки резко упали. И, в общем, конечно, если он еще завязнет в украинском конфликте, то это, конечно, совсем будет для него не кстати в преддверии вот этих выборов в Конгресс. И вот вроде бы действительно ему это не очень выгодно. А с другой стороны, что-то как-то он начинает отыгрывать вроде бы назад, да, вот к тому моменту, который был летом прошлого года, когда казалось, что здравый смысл возобладал, и Америка заняла правильную сторону, а потом вдруг все поменялось, так сказать, на него надавили, что-то там он заюлил. Ну, это в обычной такой трампской манере. Вот еще один момент, я напомню, произошел. На Украине пребывали, так сказать, в такой легкой эйфории, когда Трамп пообещал встретиться с Зеленским, и вдруг появляется сообщение о том, что после встречи с Зеленским, Трамп обязательно позвонит Путину. И на Украине опять, так сказать, приуныли. То есть вот интрига, конечно, в этом смысле, она сохраняется, и будем с нетерпением ждать 8 числа, когда все это все-таки закончится, видимо, совместным заявлением. У меня нет особых там иллюзий, так сказать, о том, что... Ну, насчет того, что Трамп как бы продемонстрирует готовность там, так сказать, восстановить дух Анкориджа, но тем не менее уже вот эти сигналы, которые поступают, они, конечно, какие-то мысли рождают, так сказать, что не все так просто, и Трамп, в общем, тоже непросто. Так что посмотрим. Здесь, мне кажется, очень любопытно будет, и Трамп вполне способен преподнести сюрпризы на этом самом саммите. Так что и скорее всего, он их преподнесет. Во всяком случае, вот эта вот подготовка, которую он провел, созвонившись и с Киевом, и с Москвой, говорит именно вот в пользу вот этой версии.
14: Да, спасибо, Павел Петрович. Павел Шипилин, политический аналитик, был с нами на связи. Ну вот, кстати, в повестку разговора также вошел Иран. Путин выразил надежду, что переговоры на основе достигнутого ранее меморандума позволят найти долгосрочное решение по основным вопросам. Ну вот, кстати, если верить помощнику президента Ушакову, Россия подтвердила готовность содействовать деэскалации и стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, а Трамп поблагодарил Москву за ее позицию и предложение. Хотелось бы здесь коснуться еще и, знаете, экономики, потому что очень много в последнее время разных знаете, экспертных позиций, которые вызывают сомнения, а может быть и тревогу, что хочет Трамп от России. И, собственно, почему он это делает, не только против Китая, а не только пытаясь как-то нас на свою сторону поближе притянуть, при этом ничего не гарантируя взамен, но и, например, вплоть до каких-то теорий заговора, что Трамп хочет купить северные потоки, чтобы вогнать Европу в полную свою зависимость.
13: Да, в ступор аналитиков и Европу в зависимость. А еще колоссальные возможности, да, о которых было сказано на телефонной встрече, да, будем говорить так, Путина и Трампа. Колоссальные возможности между экономиками России и США. Опять же, какое количество тысяч санкций введено, да? Означает ли это снятие санкций, постепенное снятие этого санкционного навеса в данном контексте?
14: Попробуем выяснить и разобраться вместе с нашим экспертом, доцент кафедры международного бизнеса и финансового университета при правительстве России. Игорь Матвеев с нами на связи. Игорь Александрович, доброе утро.
16: Доброе утро.
13: Доброе утро.
14: Ну вот Россия нужна Трампу для экономических игр, в том числе против Китая. О чем вообще сейчас можно говорить в экономическом контексте?
16: Ну, в экономическом контексте, ну, я, конечно, здесь выражаю свое сугубо личное мнение как эксперта. Мне кажется, что экономика в российско-американских отношениях, ну, с точки зрения американо-российских, с точки зрения Трампа, безусловно, конечно, важна, но все-таки не является первостепенной. Экономика для Трампа – это скорее средство для реализации внешнеполитических, стратегических целей в отношении России. Прежде всего, конечно, это средство для того, чтобы, с одной стороны, давить на нашу страну, а с другой стороны, тем не менее, да, в случае достижения каких-то договоренностей, важных для Трампа, сделать так, чтобы Россия была более заинтересована сотрудничать с ним. Это первый момент. И второй момент, мы не должны забывать о том, что при очень высокой степени персонификации внешней политики США в настоящее время, не зря это, так сказать, визитная карточка трампизма, деятельности Трампа на посту президента США, особенно во время второго срока, тем не менее, скоро должны пройти промежуточные выборы в ноябре в Конгресс, и многое будет зависеть от их итогов, и, собственно говоря, это тоже не может не отражаться на перспективах торгово-экономического сотрудничества между Россией и США.
13: Но там же ведь санкции со стороны Вашингтона. Какие перспективы? Ракетные двигатели и «Титан» поставляли и поставляем в обход санкций. Может быть, и это тоже нужно запретить-то? Зачем США все это из России?
16: Для Трампа, еще раз повторю, и это важно, для Трампа санкции – это не фетиш, это средство для достижения внешнеполитических целей. Усиление, допустим, если мы в целом говорим, да, страна США, вспомним драконовские пошлины, которые вводились в отношении самых различных стран, санкции против России не исключение. Это средство, но не панацея и не стратегическая цель, на мой взгляд, чем Трамп отличается от других западных лидеров, которые, в принципе, настроены на то, чтобы использовать санкции для нанесения России стратегического поражения. Вот в этом разница.
14: Да, действительно, разница есть. Тем не менее, в прессе Соединенных Штатов все чаще поговаривают о желании Трампа выкупить Северный поток у России. И насколько это вообще реальная инициатива, а не безумные теории?
16: Вы знаете, ну, в любой инициативе есть, наверное, рациональное зерно, но я все-таки бы не стал это все сейчас, точнее, говорить о том, что реальные такие перспективы существуют. Американцы любят сенсацию, такие хлесткие заявления в прессе. Это то, что называется, да, американский стиль. И здесь привлечь внимание публики. Другое дело, что Трампа не может не беспокоить растущая значимость, объективно растущая значимость Северного морского пути, который действительно есть очень большие перспективы, поскольку страны, убедившись в непредсказуемости, да, порой действий американского руководства, убедившись в том, что их торговые потоки могут быть подвержены различным конфликтам, вспомним иранский, да, вокруг Ирана конфликт, враждебным действиям со стороны англосаксов, да, значит, нападение на танкеры и так далее, захват танкеров. Конечно, убедившись в этом, страны, тот же самый Китай, повысили заинтересованность в участии в развитии инфраструктуры Северного морского пути, в использовании этой очень важной артерии, которая приобретает глобальное значение в качестве альтернативы для того, чтобы подстраховаться от тех политических и деловых рисков, которые уже возникли, да, уже они в этом убедились, возникли из-за конфликтов, из-за действий западных держав на мировой арене.
13: Что касается перспектив, да, огромный мегапроект обсуждается между Вашингтоном и Москвой, тот самый тоннель через Берингов пролив, называются разные суммы. Год назад назывались суммы в практически 8-10 раз больше, чем сейчас. Но, тем не менее, мы понимаем, что это не вдруг и не по щелчку пальцев. Тем не менее, это все-таки может быть стартом для перезапуска отношений, да, экономических, деловых, согласитесь.
16: В принципе, если говорить, подчеркну, в принципе, да. Но только при том, и почему называются вот такие различные, да, стоимость от 8 до 65 миллиардов долларов. Здесь именно в принципе это очень хороший проект, который мог бы стать таким локомотивом развития, восстановления, развития наших отношений качественно другого. Но вот это различие в цифрах обусловлено тем, что здесь ведь не сам тоннель по себе, да, сам по себе, но еще инфраструктура. К нему необходимо подвести транспортные пути. Будет ли это проект, который затронет лишь США и Россию, то есть двусторонний проект, или к нему подключатся другие страны, заинтересованные в использовании этого туннеля. Насколько они заинтересованы, тот же самый Китай, у которого активно развивается портовая инфраструктура, и который заинтересован в реализации собственного глобального проекта «Пояс и путь». Вот с этим тоже будет, безусловно, связана и практическая реализация проекта, в том числе его стоимость.
14: Да, но проект, конечно, выглядит амбициозным, хоть и фантастическим. Главное, чтобы он не повторил, знаете, судьбу единой торговой зоны от Лиссабона до Владивостока, которой мы много проектом этим занимались, а по итогу получилось все гораздо хуже.
16: Здесь хочу сказать буквально два слова, что вот эта высокая персонификация внешней политики США при Трампе, она имеет свои плюсы и минусы. Плюсы в том, что можно договариваться и, по крайней мере, рассчитывать на то,
14: да, что... Да, к сожалению, Трамп... времени не остается. Да. Минусы, понятное дело, что Трамп уйдет, и все это может заглохнуть. Доцент кафедры международного бизнеса финансового университета при правительстве Игорь Матвеев был с нами в эфире. Обсуждали мы телефонные переговоры между Путиным и Трампом. Впереди будет саммит НАТО. Посмотрим, чем на самом деле закончатся эти переговоры.
10: Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
17: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
10: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново, увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM. Сигналы точного времени.
14: 8:31 и 10 секунд, точное московское время, 6 июля у нас на календаре, лето, понедельник, понедельничное лето. Кирилл Гришин, Татьяна Голованова в эфире.
13: Здравствуйте, продолжаем программу 8-925-222-99-92, получаем ваше сообщение. Сейчас будем говорить о демографии и ипотечном рынке.
14: Да, в июле не только у нас каникулы у детей, да, у многих отпуска, но еще и другие каникулы, которые должны подчеркнуть поддержать наши семьи. Дело в том, что с 1 сентября этого года семьям с двумя и более детьми в России можно будет взять ипотечные каникулы на срок до 1,5 лет. Соответствующий закон как раз подписан и опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
13: Как это меняет вообще потребительскую парадигму и насколько серьезным выглядит этот механизм, да, с точки зрения поддержки семей, у которых дети, несколько детей, и они собираются еще обзаводиться детьми? Вот об этом мы будем говорить. Адвокат, управляющий партнер юридической компании «Кочерин и партнеры» Владислав Кочерин у нас на связи. Владислав, здравствуйте.
18: Да, здравствуйте, здравствуйте.
14: Доброе утро. А что значит эти ипотечные каникулы для семей? Чем они отличаются от обычных ипотечных каникул, которые сейчас уже можно взять?
18: Ну, конечно, это очень хорошее подспорье для семьи с детьми. Такая некая дополнительная льгота. Собственно, в общем-то, это такой дополнительный шанс не скатиться семье, у которой, допустим, возникла какая-то финансовая ситуация, да, не скатиться в какое-нибудь банкротство, не потерять ипотечное жилье, потому что все мы знаем, когда бывают сложные финансовые времена, в принципе, по любой семье, имеющей ипотеку, можно проследить такую ситуацию, что бывают периоды, когда там кто-то теряет работу, например, да, или просто какие-то финансовые неурядицы происходят, и бывают просто даже временные какие-то моменты, когда люди не могут платить ипотечные платежи. И если, соответственно, ну, банку, в общем-то, без каких-то каникул, да, без какого-то официального, скажем так, перерыва, да, положенного по закону, который вот в некоторых случаях закон предусмотрен, может получиться достаточно значительная просрочка, и это может быть основанием для расторжения договора, и, соответственно, и жилье может быть такое изъято. А это большие риски, понятно, для семьи, для вообще для детей, да, для, собственно, потому что ипотека, вы же понимаете, там условия такие, что квартира забирается, и, собственно, неважно, кто там прописан, не прописан, то есть все, кто выписываются, это вот особенность именно ипотечного жилья, потому что вы сами на это подписываетесь, поэтому заложенное жилье, оно, соответственно, изымается. Ипотечные каникулы, это, конечно, такая большая помощь в том, чтобы пережить вот такой временный кризис, то есть когда вы понимаете, что все равно в будущем там работу найдете, да, или там как-то ситуация улучшится, то хотя вот эти каникулы, они все-таки не освобождают, естественно, от платежей, они их накапливают, перераспределяют потом по новому какому-то графику платежей, но тем не менее вот возможность не просрочить оплату кредита, возможность сохранить договор действующим, она очень существенна, важна, и конечно, еще такой значительный срок, 1,5 года. Конечно, большое подспорье. Это, конечно,
14: полностью. Но это как раз время декрета, знаете, семья с двумя детьми, например, ребенок только появился, им действительно сложно в финансовом плане, потому что жена уходит в декрет, становится 4 человека на одну зарплату, грубо говоря, да, ну там еще какие-то пособия. И здесь как раз это действительно большая поддержка. 1,5 года, которую как раз жена будет сидеть в декрете, можно выиграть, по сути.
18: Ну, кстати, да, это минимальный срок декрета, то есть мы знаем полные 3 года, но на него там отдельное заявление нужно писать, чтобы оставаться на 3 года, да, но через 1,5 года, в принципе, уже можно выйти в декрет, это как бы первый этап декретного отпуска. Получается, что да, в общем-то, этот срок совпадает, и теоретически, если мать, допустим, ушла в декретный отпуск на 1,5 года, да, то есть ей могут предоставлены быть эти ипотечные каникулы, потому что понятно, что за период декретного отпуска она ничего, кроме декретных, не получит, а они значительно меньше, чем могут быть, меньше, чем ее официальная зарплата, которая была на момент ухода в отпуск.
13: Давайте еще раз, Владислав, ключевое отличие от той схемы, которая была раньше. Насколько я помню, нужно было получить отсрочку на 6 месяцев. Для этого нужно было подтвердить, что доходы снизились более чем на 20%, а ежемесячный платеж превышает 40% семейного бюджета. Сейчас удобнее становится схема? Выгоднее для домохозяйства?
18: Ну, схема по сути та же самая, то есть вы все равно идете в банк, насколько я понимаю, пишете заявление, вот, но другое дело, что вам не нужно уже вот доказывать снижение доходов, да, то есть достаточно показать, что появился в семье еще один ребенок, и настали те обстоятельства, которые позволяют претендовать вот именно на этот вид отсрочки, да, по платежам. Соответственно, вы просто прилагаете уже свидетельство о рождении ребенка, ну, соответственно, остальные свидетельства тоже, потому что тут проверять наличие всех детей. И после этого, соответственно, банк должен рассмотреть вопрос о предоставлении вам ипотечных каникул.
13: Ну и вообще, смотрите...
14: Если... Там есть ограничения, да, кстати. Конечно. Сумма кредита не должна превышать 15 миллионов рублей. Жилье должно быть единственным в собственности заемщика. А воспользоваться каникулами можно только один раз за весь срок ипотеки. Даже если в семье родится третий ребенок, второй раз отсрочку mm-hmm. при этом не дадут.
18: Да, все правильно. Ипотечные каникулы и до этого они предоставлялись один раз, поэтому, собственно, логично, что и в этом случае ипотечные каникулы можно использовать только один раз.
13: Никаких 26 льготных ипотечных каникул, да, как раньше-то было?
18: Да,
13: с
18: да.
13: С покупкой, конечно, тут квартиры.
18: Закон ограничен, но все-таки банки тоже должны быть защищены, и все бесконечно будут на каникулах, то, соответственно, тут и банки могут сильно пострадать, а все-таки система банковская должна быть тоже устойчивой.
13: И плюс сам механизм делится на два этапа, механизм поддержки. Первый этап в первые полгода, когда заемщик не платит ничего, ни основной долг, ни проценты, а вот уже с 7 по 18 месяц, то есть по оставшийся год из полутора, проценты на остаток долга начисляются. Они могут быть, кстати говоря, очень солидные, потому что если люди брали ипотеку на приличную сумму, то и проценты довольно солидные выплачивать.
18: Да, в принципе, тут, как правило, проценты вообще идут вперед. Сначала вы оплачиваете проценты, да, а потом уже гасите сумму основного долга, и потом это постепенно пропорция меняется. Поэтому, собственно, если кредитные каникулы взяты в начале периода, собственно, ипотечного, да, то получается, что с 7-го по 18 месяц, собственно, платежи будут достаточно высокими, хоть это вроде как и отсрочка. Но если это, допустим, каникулы взяты ближе к концу выплаты ипотечного кредита, и, соответственно, тут будут только проценты, проценты будут минимальными, да, основная сумма кредита у вас, получается, переносится на последующий срок. То есть тут еще важно, в какой момент вы берете эти ипотечные каникулы.
14: Вот это важно как раз. Вы знаете, наши прекрасные коммерсанты, в кавычках, уже придумали, как зарабатывать на вот этих ипотечных семейных каникулах, и говорят о том, что, ребята, давайте индивидуальное жилищное строительство, потому что сейчас появился новый механизм, и вы можете приостановить ипотечные платежи на срок до полутора лет без подтверждения снижения доходов. В общем, все прекрасно. И тут же уповают на то, что для рынка индивидуального жилищного строительства этот закон открывает новые возможности, и вместо того, чтобы гасить кредит во время стройки, семья может направить эти деньги на отделку, мебель и благоустройство участка, а платежи возобновить уже в готовом доме. Вот давайте предостерегать людей от того, что если у вас где-то там лежат деньги, и вы готовы их тратить на обустройство дома, но при этом берете кредитные каникулы, это вам невыгодно, потому что вы всего лишь продляете вашу ипотеку. Никуда ваши проценты не денутся. Ну, поэтому, если у вас действительно сложное положение, то да, идите и сделайте себе каникулы, перенесите эти платежи. Но не нужно тратить, знаете, брать эти каникулы только для того, чтобы поставить получше мебель, купить себе спокойно, благоустроить участок, туи там посадить, а потом возвращать деньги банку.
18: Да, тут очевидно, за все приходится платить, есть такая фраза, да, поэтому если вы сегодня где-то не доплатили, то будьте готовы, что завтра ваши платежи значительно возрастут. Тем более, как мы уже сказали, если мы говорим о седьмом, с 7 по 18 месяц, да, если у вас только начало кредита, или там ближе к нему, да, то платежи ваши, составляющие больше, по большей части из процентов, они достаточно высокими будут, да, и это вам, может быть, не сильно поможет. Поэтому, конечно же, рассчитывайте тщательно рассчитывайте ваши финансовые вот эти обязательства, да, и все-таки выбирайте правильный путь, и не забывайте, что откладывать все-таки, это не субсидия, это не подарок, за это все равно придется заплатить.
13: Именно так.
14: И государство это придумало явно не для того, чтобы строительные компании наживали.
13: Абсолютно.
18: Да, это чистый инструмент, чтобы спастись от расторжения договора.
14: И, от банкротства, от потери единственного жилья.
18: Спасибо. Да, экстренная ситуация, это полезно.
13: Да, спасибо. Владислав Кочерин, адвокат, управляющий партнер юридической компании «Кочерин и партнеры», был с нами на связи. Ну и надо быть бдительными, потому что сейчас наверняка мошенники будут активизироваться в этой связи и предлагать различные схемы списания долгов по ипотеке.

0: одна зона, а целая сеть. Слуховая кора анализирует звук. Префронтальная кора строит ожидания, что будет дальше в мелодии или ритме. Лимбическая система участвует в эмоциональной реакции. Гиппокамп подключает память и личные ассоциации. А двигательные зоны реагируют на ритм даже тогда, когда человек сидит неподвижно. Один из главных механизмов воздействия музыки на мозг связан с дофаминовой системой. Исследования показали, что удовольствие от музыки может сопровождаться выбросом дофамина в стриатуме – области, связанной с мотивацией, ожиданием награды и эмоциональным подъемом. Особенно сильная реакция возникает, когда мозг предсказывает музыкальный поворот, а затем получает либо ожидаемое разрешение, либо приятное отклонение от него. Поэтому кульминация песни, смена гармонии или знакомый припев могут вызывать ощущение подъема, мурашки и эмоциональную разрядку. Ритм влияет на мозг отдельно. Повторяющийся звук может синхронизировать работу нервных сетей и вводить человека в измененное состояние сознания. Ритуальная, монотонно пульсирующая музыка в разных культурах использовалась для трансовых состояний. Нервная система умеет синхронизироваться с внешним ритмом. Подстраиваются внимание, моторные зоны и частота движений. Поэтому музыка помогает держать темп при тренировке или монотонной работе. Этот же принцип используют в нейрореабилитации, например, при восстановлении движений после инсульта. Музыка также связана с регуляцией стресса. Спокойные, предсказуемые композиции могут снижать физиологическое возбуждение. Тем не менее, одна и та же музыка может расслаблять одного слушателя и раздражать другого, потому что мозг учитывает личный опыт, контекст и ассоциации. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
1: Совет дня. Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Меня зовут Ирина Пяхтина, я ведущая программы «Карельский орнамент» на радио России Карелия. Каждое воскресенье мы знакомим слушателей с занимательными фактами о нашем Северном крае.
3: Я Ирина Челахова, ведущая программы «Будний вечер» на радио России Карелия. Мы очень любим нашу республику, гордимся ее прошлым, верим в ее будущее.
4: Меня зовут Марьяна Александрова. Я ведущая программы «Доброе утро, Карелия» на Радио России. Каждый день мы рассказываем об актуальном и важном.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
5: На правах рекламы.
6: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о заболеваниях позвоночника и о возможностях его лечения. Знаете, что самое страшное, когда болит спина? То, что наступает такой момент, когда привычные средства уже не помогают. Увы, к любым препаратам организм привыкает, поэтому рано или поздно это может случиться с каждым. Приступы случаются все чаще, боль пронзает все острее, скрючило и не отпускает. Жить становится невыносимо. В гостях у нас сегодня эксперт, специалист в области новейших технологий Фаина Борисовна Полазняк. Здравствуйте, Фаина Борисовна.
7: Здравствуйте. Вы правы, становится страшно. Операция, инвалидность, беспомощность, одиночество. Разве о такой жизни вы мечтали? Но шанс поставить себя на ноги все-таки есть. Революционный способ лечения, который придумал русский ученый, вас просто шокирует и перевернет привычное представление о лечении заболеваний позвоночника.
6: Фаина Борисовна, вы нас заинтриговали. Расскажите об этом новом способе лечения. Может, он и мне подойдет?
7: Конечно, но для наглядности давайте представим, что будет, если наступить ногой в сугроб. Думаем, ответ вы знаете. Тут же окажетесь по колено в снегу. А если возьмем лыжи Вы будете легко скользить по поверхности. Почему так происходит? Да потому что в лыжах ваш вес распределяется равномерно, в то время как без них всей массой давит на одну точку. К чему я это все рассказываю? Этот пример

0: наглядно показывает, что с одним и тем же весом результат может быть разным, если не соблюдать баланс. Как это связано с моей больной спиной, спросите вы? А я отвечу. В медицине существует способ лечения, который мало кто знает. Аутогравитационная терапия. Это вытяжение позвоночника под воздействием собственного веса. Причем совершенно не важно, сколько вы весите, 50 или 100 килограммов. Если во время процедуры распределить свой вес правильно, то структура позвоночника и параспинальных мышц начнет растягиваться, благодаря чему снижается давление на суставные поверхности соседних позвонков. Вы почувствуете, как ваши мышцы начинают расслабляться, уходит чувство тяжести, а боль становится слабее. В каждый ваш позвонок возвращается подвижность, а в мышцы – сила. Плечи распрямляются, и кажется, что вы даже стали выше ростом. Как же добиться такого эффекта? Как спортсмену нужны лыжи, так человеку с больной спиной нужно медицинское устройство – кордус.
1: Вот, казалось бы, наш вес нам мешает, но при этом помогает в лечении болезни спины. Поразительно. Медицина сейчас идет очень быстро вперед, а если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется устройством, вы можете рассказать о нем более подробно?
0: С удовольствием. Кордус – это медицинское устройство для домашнего лечения спины, шеи и поясницы. Без мазей и дополнительного оборудования, а главное, практически без особых усилий, способное помочь вернуть вам полноценную жизнь. Его создатель – молодой ученый Юрий Корюкалов, которого во всем мире уже прозвали новым русским гением или вторым Елизаровым, нейрофизиолог, кандидат биологических наук, автор 52 научных работ и публикаций. Еще на втором курсе к нему пришла идея использовать вес пациента для лечения позвоночника, а после окончания вуза и защиты диссертации он воплотил ее в жизнь. Лечить позвоночник, используя лишь собственный вес, согласитесь, это же гениально! А сколько денег вы сэкономите на мазях, геля, массажа. Кордус – это ваш домашний мануальный терапевт на всю жизнь. Приобретя его один раз, потом годами можно пользоваться всей семьей, не расходуя ни копейки, и наслаждаться индивидуальной коррекцией позвоночника и возможностью получить долгожданную легкость в спине. Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию об устройстве Кордус, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер 8 800 777 2505. 8 800 777 2505. Звонок по России бесплатный. Уважаемые радиослушатели, обращаю внимание, это очень важно. Оригинальный кордус имеет специальную защитную голограмму на упаковке. Пожалуйста, остерегайтесь подделок. По номеру 8 800 777 2505 вы сможете приобрести оригинальный кордус. Доставка по России бесплатна.
1: Думаю, многих наших радиослушателей волнует вопрос, легко ли им пользоваться, ведь для человека с болью в спине лишнее движение превращается в пытку.
0: Нужно просто лечь на кордус всем телом на пару минут. Благодаря анатомической форме устройства ваш позвоночник примет нужное положение. Вам практически не нужно ничего делать. Кордус сам подстраивается под индивидуальный тонус мышц, что делает его использование максимально комфортным. Основное правило – просто лежи и лечись, ничего сложного. Терапевтические вершины устройства под действием вашего собственного веса погружаются глубоко в спазмированные мышцы на рекордную глубину 25-28 миллиметров. Так глубоко не работает ни один мануальщик, массажист и остеопат. Их предел – это максимум 3-10 миллиметров. И часто этого бывает недостаточно для решения проблемы. Ни одна манипуляция мануального терапевта не позволяет давить на глубокие мышцы с постоянной, одинаковой силой на протяжении 3 минут. А именно это нужно для того, чтобы снять спазм, главную причину боли в спине и шее и в пояснице, чтобы, проснувшись утром, вы с удивлением обнаружили: все, больше не болит. Нигде не стреляет, будто легли на оголенный провод. Вы можете поднять руку вверх, не перекосив лицо от неприятных ощущений, и спокойно переворачиваться ночью, не просыпаясь от боли, а наутро встать свежим, отдохнувшим человеком, который легкой походкой идет по своим делам.
1: Звучит очень просто, заманчиво, и какая экономия на мазях, массажах и прочем. Меня, например, мучают частые головные боли и ноющие боли в спине. Эта боль проходит при смене положения тела, но потом снова возвращается. При обращении к врачу был поставлен диагноз «позвоночная грыжа». Поможет ли мне кордус?
0: Кордус показан к применению при таких болезнях, как остеохондроз, любой локализации сколиоз первой и второй степени, кифосколиоз второй степени, болезнь Шейермана-Мау, нарушение осанки. Боли в шее при профессионально-мышечном перенапряжении, где работа связана с длительным пребыванием в одном положении, а также с подъемом тяжестей. Вегетативно-висцеральные нарушения, вызванные биомеханическими нарушениями в позвоночно-двигательных сегментах, кардиологический синдром, стенокардия, ишемическая болезнь сердца, вегетососудистые дистонии по гипотоническому и гипертоническому типу, функциональные нарушения зрения и слуха. Головные боли различной этиологии, недостаточность мозгового кровообращения, связанная с патологией шейного отдела позвоночника, синдром позвоночной артерии, невралгия затылочных нервов, нарушение сна. Миофасциальные болевые синдромы, ограничение подвижности в области шейного, грудного, пояснично-крестцового отделов позвоночника, когда развивается функциональная рефлекторная блокада позвоночно-двигательных сегментов, спазм глубоких межпозвонковых мышц, дискалгии, люмбалгия, люмбоэшиалгия, торакалгия, цервикалгия. Болевой синдром вследствие протрузии, это выпячивание фиброзного кольца межпозвонкового диска, грыжи, туннельные синдромы, радикулярные синдромы верхних конечностей, онемение рук, плечелопаточный периартрит, эпикондилит плеча, хроническое мышечное перенапряжение при занятиях спортом, общее оздоровление организма, профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у детей с 12 лет и взрослых.
1: Да, срочно надо заказать кордус. Думаю, за ним выстроится очередь. Повторю номер, по которому вы можете получить бесплатную консультацию. 8 800 777 2505. 8 800 777 2505. Номер бесплатный. И напоминаю, что оригинальное устройство «Кордус» имеет специальную защитную голограмму на упаковке. Необходимо быть внимательным при покупке. Оригинальный кордус доступен по номеру 8 800 777 2505. Доставка по России бесплатна. Я слышал, что боли в спине могут спровоцировать деменцию. Это правда?
0: Расскажу. Недавно ученые провели эксперимент. В нем участвовали 98 добровольцев, страдающих начальной стадией деменции. И большинство из них отмечало наличие хронических болей в пояснице. Магнитно-резонансная томография показала, что у подопытных с хронической и острой болью в спине заметно снижен объем прилежащего ядра головного мозга. Вы становитесь рассеянным, медлительным, быстро устаете. Знакомо? Поэтому начните лечить спину сегодня, и тогда завтра, возможно, не придется лечить деменцию, не начнутся проблемы с памятью.
1: Да, но наша программа подходит уже к концу, и самое время подвести итоги, взять карандаш и записать телефон.
0: Не отчаивайтесь, с болью в спине можно справиться. В этом вам поможет устройство «Кордус». Он с каждым днем набирает все большую популярность среди простых людей. Не зря он экспортируется в 48 стран и применяется не только в домашних условиях, но и в 250 зарубежных клиниках. Не ждите чуда, само не пройдет. И если вы ждали шанс, чтобы бюджетно поправить здоровье, то вот он. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатна. Телефон 8 800 777 2505. Доставка по России бесплатна.
1: Наша программа подошла к концу. Теперь выбор только за вами. Доживать свой век с болями в спине, шее, голове, пояснице, смириться со старостью, что движения будут приносить страдания, а память подводить, или подарить себе шанс идти в ногу со временем и пользоваться новыми технологиями, которые придуманы специально для вас. Ответ вы наверняка уже знаете. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес, город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
2: Радио России. История возникновения ислама на Кавказе.
3: Ислам очень глубоко впитался в народную культуру дагестанцев. Недаром вот среди этнографов распространено мнение о том, что Дагестан – это самая исламская республика.
2: Исламовед Ахмед Ярлыкапов. В авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15.10 по Москве и в 17.10 по времени Кургана. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
5: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны.
6: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
2: Слушаем!
6: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
2: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11.10 по московскому времени.

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Вооруженные силы России массированным ударом возмездия поразили аэродромы в 5 областях Украины. В России рассматривают законопроекты о выдворении мигрантов. И в Тегеране началось всеобщее траурное шествие прощания с Али Хаменеи. Все подробности далее. Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по территории Украины. Об этом сообщили в Минобороны. В результате поражены предприятия военной промышленности, объекты топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. В военном ведомстве это назвали ответом на террористические атаки Киева на гражданскую инфраструктуру в России. Кроме того, расчет ударного БПЛА «Герань» поразил в районе Запорожья склад горюче-смазочных материалов, снабжавший транспорт ВСУ. Минобороны опубликовала соответствующие кадры. Российские средства ПВО в течение ночи уничтожили 519 украинских беспилотников над 20 российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, дроны сбиты и перехвачены над Белгородской, Псковской, Новгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Тверской, Ярославской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Волгоградской областями, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем. Контакты Москвы с американскими переговорщиками по урегулированию украинского кризиса Стивеном Уиткофом и Джаредом Кушнером носят частый характер. В Москве их всегда будут рады видеть, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. По его словам, Россия по-прежнему открыта к мирным переговорам.
2: Разумеется, мы сохраняем свою открытость к мирным переговорам. И для нас было бы предпочтительно достигнуть всех наших целей посредством мирных дипломатических переговоров. Надеемся, что Евросоюзу все-таки окончательно обрушить эти перспективы не удастся. И в этом плане мы надеемся на продолжение усилий по оказанию услуг доброй воли со стороны американских посредников.
3: Уитков Кушнер написал западные СМИ, что они чуть ли не ежедневно на связи с Москвой. Это действительно? Так.
2: Ну, это, наверное, будет преувеличение, но контакты действительно по имеющимся каналам носят достаточно частый характер. Они сейчас заняты, станут посвободнее, их всегда будут рады видеть в Москве.
1: По словам Пескова, конкретная дата прибытия Уиткофа и Кушнера в Москву пока не называлась. Госдума планирует расширить перечень административных правонарушений, за совершение которых мигранта могут выдворить из России. Об этом сообщил председатель палаты Вячеслав Володин. Этот перечень в том числе дополнит дискриминация, нарушение прав, свобод и законных интересов человека в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, возраста и отношения к религии, а также неповиновение законному требованию военного в связи с использованием им обязанностей по охране российской границы. По словам Володина, с учетом поступивших поправок количество статей КОАП, предусматривающих в качестве наказания выдворение мигранта, составит 45, то есть вырастет более чем в два раза. По мнению спикера, это будет способствовать повышению общественной безопасности в стране и наведению порядка в миграционной сфере. В Тегеране началось всеобщее траурное шествие прощания с Али Хаменеи. На центральной улице иранской столицы вышли сотни тысяч жителей. Как отмечает ТАСС, многие специально приехали из других городов Ирана и даже из-за рубежа. Гроб с телом убитого аятоллы в рамках траурной процессии пронесут через весь город. Затем его отправят в главный религиозный центр страны, город Кум. Погребение пройдет 9 июля в родном городе аятоллы, иранском Мешхеде. Церемония прощания с Али Хаменеи проходит в Исламской Республике с 4 по 9 июля. Верховный лидер Ирана был убит 28 февраля, в первый день американо-израильских атак на Иран. Преемником стал его сын Маджапта Хаменеи. Поддельные аудио и видеосообщения с голосом и лицом людей в режиме реального времени будут использовать мошенники в своих схемах обмана. Об этом рассказали ТАСС в пресс-центре МВД. Ведомстве уточнили, что речь идет об оживлении фото, когда нейросеть анимирует фотографию, а также о дипфейке маски и дипфейке аватаре. Защитить себя от обмана можно. Нужно прервать разговор и перезвонить самому. Не попасть в ловушку мошенников поможет бдительность и критическое мышление. Пятеро туристов пропали во время сплава по рекам на Колыме. Начались их поиски. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Магаданской области. Зарегистрированная группа осуществляла сплав по рекам Ингаджа и Армань. В назначенное время туристы маршрут не завершили. К месту предполагаемого маршрута пропавшей группы направились спасатели и специалист беспилотной авиации МЧС. Для усиления наземной группировки готовится к вылету самолет Ми-8 с сотрудниками поисково-спасательного отряда на борту. Всю неделю Москву будут поливать огуречные дожди, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, такое старинное русское название было для обозначения затяжных прохладных ливней в середине лета, когда растут огурцы. За неделю в столице выпадет до 80% месячной нормы осадков.
4: Учитывая, что осадки с недолгими и в основном ночными перерывами будут идти всю неделю, например, в Москве прогнозируется до 67 литров воды на метр квадратный за 7-дневку или 80% нормы от месяца, то можно утверждать, что это будут так называемые огуречные дожди, старинное русское название, для затяжных прохладных ливней в середине лета, когда наливаются огурцы. Ну и температурный режим ожидается довольно однообразным всю неделю. В столичном регионе по ночам столбики минимальных термометров будут показывать от плюс 9 до 14 градусов, а в середине дня прогнозируется от 18 до 23 градусов скромного для макушки лета тепла.
1: Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
5: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Норвегия обыграла Бразилию 2-1 на чемпионате мира по футболу. У скандинавов дублем отметился Холланд. У южноамериканцев пенальти реализовал Неймар. За бразильцев всю эту встречу отыграл защитник «Зенита» Дуглас Сантос. А другой игрок клуба из Санкт-Петербурга Луис Энрике остался на скамейке запасных пентакампеонов. В четвертьфинале чемпионата мира Норвегия сразится с Англией. Британцы в 1-8 взяли верх над Мексикой 3-2. Два мяча у англичан забил Беллингем. Защитник «Локомотива» Сесар Монтес отыграл за мексиканцев первый тайм. Российские теннисисты впервые с 2019 года не пробились в четвертьфиналы одиночных разрядов на турнире серии «Большого шлема» в Уимблдоне. Последним покинул соревнования в Лондоне Роман Сафиулин. В четвертом круге он уступил сербу Новаку Джоковичу в четырех сетах. Владимир Сидоренко занял второе место на престижном турнире по настольному теннису, который прошел в США. Его призовой фонд составил более $1,5 миллиона. В финале россиянин уступил серебряному призеру чемпионата мира, японцу Сори Мацусиме. Сакраменто обыграл Golden State в матче летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации. Российский центровой Сакраменто Виктор Лахин провел на площадке 23 минуты. За это время он набрал 12 очков и сделал 6 подборов. Два российских игрока продлили контракты с клубами Национальной хоккейной лиги. Защитник Павел Ментюков подписал новое соглашение с Анахаймом на 5 лет, а нападающий Егор Чинахов продлил контракт с Питтсбургом на 3 года. Это были новости спорта.
6: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
1: Сегодня в Нижнем Новгороде плюс 22-24 градуса, кратковременный дождь и гроза. В Пензе без осадков плюс 23-25. В Ярославле плюс 18-20 градусов, дожди и грозы. Во Владимире грозовые дожди плюс 19-21 градус. В Туле дожди с грозами плюс 20-22. В Воронеже плюс 23-25. Днем, а вечером дождь и гроза. В Ростове-на-Дону малооблачно плюс 26-28 градусов. В Волгограде плюс 27-29. В Краснодаре плюс 26-28. 8. В Санкт-Петербурге плюс 17-19 градусов, временами дожди. В Москве плюс 20-22 и также дожди. Сейчас столица плюс 17 градусов, без осадков, ветер юго-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
1: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
0: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
1: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
0: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргонан».
3: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана, Пойлани, Сундалой, Хлыняли.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Без шума и масок, без пафоса и громких слов. Только человек и его путь. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
4: Я впервые ее встретил на Тверском бульваре лет 20 назад и был потрясен. На обычной скамейке на фоне детей, прохожих и голубей сидела королева.
0: Люди, которыми гордится наша страна. Их истории от первого лица.
5: Моя бабушка дожила почти до 100 лет.
4: Сколько? Это тщательно скрывает, тщательно.
6: Ну, я стараюсь.
4: А почему ты выбрал такой странный инструмент, как кларнет?
7: Меня заставили.
8: Но что сделаешь? Людям свойственно ошибаться.
0: От всей души с Вадимом Тихомировым. Слушайте по субботам в 20:10 по Москве и в 21:10 по времени Ульяновска. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
9: Передаем сигналы точного времени.
10: Сигналы точного времени в эфире «Самое утреннее шоу» на Радио России. Продолжает свою работу. 9:12:25. Точное московское. Понедельник на календаре 6 июля. Все это утро вместе с вами Кирилл Гришин, Татьяна Голованова.
11: Здравствуйте. 8-925-222-99-92. Читаем ваши сообщения. Заходите, присоединяйтесь на платформе Смотрим.ру, на суперпортале Вести.ру. Новости, эксклюзивы, аудио, видео, контент и также заходите в наши социальные сети.
10: Ну, а сейчас будем обсуждать одну из самых, наверное, насущных проблем в России. Проблема эта связана с нехваткой топлива и большими очередями на АЗС. Трудности действительно есть, власти пытаются решить их. И вот по последним новостям в регионах принимают разные меры. Например, в Новосибирске призывают чиновников экономить топливо и, собственно, говорят о том, что напряженная ситуация сохранится некоторое время. Собственно, АЗС работают нестабильно, особенно независимые АЗС, да, у которых нет своих НПЗ, потому что не так много свободных остатков на рынке, на бирже нефть все равно, бензин точнее, дорожает, топливо недешевое. Но есть хорошие новости. Вот в Севастополе, например, начали гражданам отпускать до 40 литров, то есть топливную проблему так или иначе практически решили, да, ситуация по-прежнему непростая, но уже хоть что-то, да, мы помним, что одно время вообще была ограничена продажа топлива гражданам в Севастополе, вот эту проблему решили. Кроме того, собственно, важное решение приняли накануне власти, Владимир Путин подписал закон об обеспечении внутреннего рынка бензином и поддержке НПЗ, собственно, правительство будет определять виды топлива, допущенные к обороту, и разрешается получение высокооктанового бензина путем смешения прямогонного сырья с иными компонентами. И до конца года продлевается срок действия модернизационных соглашений для НПЗ, которые осуществляют инвестиции на сумму более 100 миллиардов рублей.
11: Ну вот то, что ты сказала по поводу прямогонных и так далее, это, говоря по-простому, разрешили вновь выпускать ряду нефтеперерабатывающих завод и нефтебаз бензин Евро-3. Да, разумеется, с некоторыми оговорками горючее допускается использовать в самых современных моторах, и тем не менее. А что? Ну, хорошее, профессиональное решение, я считаю, в такой ситуации. Нужно же как-то выправлять ситуацию, выправлять общую картину. И вот такое решение.
10: Да, ну, по сути, это поправки в налоговый кодекс, который должен стабилизировать внутренний рынок топлива и сдержать в том числе и рост цен на бензин, что немаловажно в нынешних условиях. А подробнее все эти инициативы обсудим с экспертом направления Народный фронт аналитика, членом общественного совета при Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Сергей Храпач с нами на связи. Сергей Валентинович, доброе утро.
6: Доброе утро.
11: Доброе утро.
10: Ну что ж дает новый закон, подписанный Владимиром Путиным, и как это поможет, собственно, разрешить топливные проблемы?
6: У нас проблема, к сожалению, начала раскачиваться после неадекватного спроса на бензин, поскольку система снабжения АЗС в России выстроена не напрямую от НПЗ, а через топливные базы. Как нам известно, каких-то особых повреждений топливным базам нанесено не было, поэтому люди, напуганные тем, что когда-нибудь, скоро не будет топлива, начали его массово скупать. Ну, соответственно, рано или поздно проблемы с производством любого вида топлива, связанного с дестабилизацией работы НПЗ, оно, конечно, скажется и на топливных базах, и на конечном потребителе однозначно. Быстро эту проблему решить нельзя, поэтому наше правительство решило каким-то образом, который имеется техническим, технологическим и логистическим, насытить внутренний рынок топливом. Поэтому у нас пошла идея, которая реализуется в виде нормативных актов, это изготовление бензина менее качественного, чем тот, который продается сейчас. Имеется в виду не Евро-5 дизель и бензин, а Евро-4-3 в зависимости от возможностей быстрой переработки нефти. И простимулировать к тому, чтобы на внутренний рынок шло наибольшее количество топлива за счет демпферных механизмов и за счет закупки топлива за рубежом. Но поскольку там топливо стоит значительно дороже, чем у нас, поэтому внесли изменения, в том числе в налоговый кодекс, и это топливо, которое производится не на территории России и завозится сюда для обеспечения внутреннего рынка, которое подпадает под топливный демпфер. Ну, соответственно, такие оперативные действия, которые позволят, ну, как минимум, остановить рост цен и ажиотажный спрос на топливо путем увеличения предложения, ну, как максимум, наверное, стабилизирует рынок топлива, который был у нас до всех этих событий.
11: Понятно. А что касается вообще реакции потребителей, да, разумеется, можно понять тех, кто лишнюю канистру, что называется, про запас там, да, готов купить, приобрести. Но я накануне наблюдал у себя в районе картину, когда довольно живенько очередь идет, 30, по-моему, машин. Неделю назад стояло намного больше, да. Стоят, терпеливо ждут, в общем, заполняются, а другая заправка рядом, видимо, исчерпала свои возможности, там никого нет.
10: Она, скорее всего, независимая и просто слишком дорого покупать прямо на рынке сейчас освободившееся топливо.
11: А как вообще в целом, да, регионы могут за счет своих каких-то запасов, Росрезерв, опять же, да, может подключиться к этой истории, да, восполнить, да, ситуативно те или иные пробелы с топливом?
6: Ну, вы знаете, у нас, к сожалению, рынок топлива регулируется федеральным законодательством, федеральным органом исполнительной власти, поэтому у регионов очень мало места для маневра. Если мы говорим регионы, которые приближены к Китайской Народной Республике, которые производят большое количество топлива, или к Индии, то все равно регионы напрямую не могут контактировать с этими государствами и закупать напрямую или предлагать какие-то схемы. Все равно все идет через федеральный центр. С одной стороны, это хорошо, поскольку предполагает унификацию в организации таких поставок, поскольку у нас основная масса топлива перемещается железнодорожным транспортом, он тоже является федеральным транспортом, и, соответственно, пропускная способность не везде позволяет оперативно перевозить топливо, поскольку еще нужно оперативно перевозить и другие виды важной продукции, начиная от продуктов питания, строительных материалов и прочего. Поэтому на регион, наверное, могут каким-то образом стимулировать внутренний спрос, понижая его каким-то образом. Ну, я, конечно, не беру Московскую область, где хорошо развит общественный транспорт. Ну, не то, что хорошо, а прекрасно развит. И, по большому счету, москвичи и жители Московской области могут какое-то время снизить использование личных автомобилей. Но другие регионы, конечно, сложно так им делать, особенно большие географические, как Красноярский край, Новосибирская область. Там проблема сложнее и сложнее с креативом, с какими-то возможностями у местных органов власти, поскольку законодательство им не позволяет слишком широко или, допустим, дотировать или компенсировать автозаправочным предприятиям и организациям отпуск топлива по более низкой цене, чем рыночной, я имею в виду независимые заправки для населения. Поэтому сложно сказать, как регионы будут справляться, наверное, с помощью федерального центра. Росрезерв имеет у нас везде отделение во всех субъектах федерации, он тоже может, наверное, подключиться, но Росрезерв – это федеральная управляемая организация, она тоже не очень зависит от субъекта федерации и их руководства. Но субъект федерации могут оперативным путем обращаться в соответствующие профильные организации, министерства и получать оттуда какие-то квоты на топливо в зависимости от той или иной напряженности в регионе, поскольку есть регионы, где большая зависимость от транспорта автомобильного и автобусного, перевозки пассажиров, перевозки грузов. Есть регионы, где менее востребовано. Поэтому тут вот как раз творчество...
10: Да, тут ограничено творчество, особенно если, например, посмотреть на Дальний Восток, где ситуация непростая с топливом. Второй год подряд наблюдается, никак это не связано с последними событиями. И там не подходит вот этот стандарт, не больше 20 литров, значит, отпускать людям, и еще и канистры ограничивать, потому что есть участки, где в течение 1500 километров нет ни одной заправки, как бы здесь ты смотришь и не понимаешь, а как так логистические компании должны работать, а грузы поставляться. Спасибо большое, Сергей Валентинович. Сергей Храпач, эксперт направления Народный фронт аналитика, член общественного совета при Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, был с нами на связи. Ну что ж, и Дальний Восток, и Сибирь, и Москва, да все мы сейчас понимаем, да, что происходит. И россияне в разных регионах абсолютно пересаживаются буквально с бензина на смекалку, придумывают, значит, какие-то креативные способы и процессы, как рассказать, значит, людям о том, что происходит. Вот, в частности, все выходные смотрела разные ролики, где люди из Читы, например, не хотят стоять в очереди, поэтому организовали автовоз для 6 машин, с друзьями организовали, значит, и поехали на автовозе в соседний регион на выходные. Искупались в Байкале, значит, заправили машины, обратно их погрузили на автовоз и вернулись в Читу.
11: Ну, в общем, да, общественники и политики соревнуются в остроумии. Пересаживайтесь на транспорт, ходите пешком, полезно для здоровья. Окей, но это можно иногда сделать, да, когда вы никуда не спешите, когда вы не занимаетесь бизнесом, доставляете...

0: тот или иной товар.
1: В Тюмени чиновников пересадили на велосипеды и сказали: так, давайте мы будем экономить топливо в городе. Начнем с себя, значит, с завтрашнего дня все должны ездить на велосипедах. С одной стороны, хорошо, знаешь, вот этот образ чиновника, когда он такой большой, тучный, живот, значит, торчит. Вот он поменяется на спортивных велосипедистов, значит, чиновник в велосипедках, в очках спортивных, едет на работу из дома.
0: Да, с кортежем из велосипедистов, дюжих таких, да, которые охраняют его. Да, охраняет его покой, суверенный покой. Ну ладно, шутки в сторону. А что делать и как, в общем, регионам выкручиваться? Опять же, мы понимаем, что не у всех есть достаточное количество полномочий, а Росрезерв, он на то и Росрезерв, что управляется напрямую из федерального центра. Профессор РГУ нефти и газа имени Губкина Валерий Бесель с нами на связи. Валерий Владимирович, здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Ну, сейчас активно обсуждают, а как топливные проблемы могут сказаться на всей экономике, и, собственно, вот от чего, что зависит от топлива, какие сферы наиболее, знаете, сейчас подвержены изменениям?
2: Ну, мы же сами правильно отвечаем на этот вопрос. От топлива зависит все. И, конечно, это скажется негативно на экономику, но... Дело в том, что вот вы помните великолепное высказывание Виктора Степановича Черномырдина: никогда не было, и вот опять. Вот все наши НПЗ, которые нам остались постсоветского времени, они все были предназначены для работы в условиях ограниченных ядерных ударов. Настолько надежно они были выстроены. Они состоят из многих установок, которые находятся на большом расстоянии друг от друга. Я не знаю характер, значит, характер повреждений, потому что его нигде не сообщают на НПЗ. Но НПЗ, как правило, страдает в наибольшей степени, если, значит, некто летательный снаряд попадает либо в склад готовой продукции, то есть в базу хранения уже готового топлива, готового к отгрузке, либо в базу хранения, значит, нефти, которая стоит на входе в НПЗ, потому что все установки разделены на большие расстояния. Когда нам показывают красивые картинки, что кто-то там горит, и там эмоции, горит НПЗ, это неправда, НПЗ не горит, горит установка. Они все разнесены на большое расстояние друг от друга. Это их специфика. Второй момент, который меня, ну, внушает меня оптимизм, хотя еще раз повторяю, я так же, как и все, понятия не имею, какие нарушения получены нашими нефтеперерабатывающими производствами, просто не знаю.
1: Да, я, вы знаете, а причем одно, что... бензин-то в стране есть, в России вообще есть, ну, зарегистрирована 91 нефтеперерабатывающая станция, в том числе
2: правильно
1: те, которые находятся
2: 30,
1: на реконструкции.
2: 30 крупных НПЗ и больше 80 мелких НПЗ, но мы всегда традиционно перерабатывали порядка 285-288 миллионов тонн нефти, а потребляли максимум 164 миллиона тонн. Почти двойной запас. Но сейчас идет перестроение логистических схем. Вот когда вы говорите про Дальний Восток, на Дальнем Востоке у нас находится самый мощный в Советском Союзе, ну, в постсоветском России, НПЗ, Омский НПЗ, который принадлежит Газпромнефти. Значит, наверное, там что-то с логистическими схемами, никто не может понять, куда выгоднее или как быстрее доставлять бензин. Я бы просто переждал, переждал бы эту ситуацию. Ну, во-первых, я советский человек, я не знаю, вот те люди, которые являются моими ровесниками, прекрасно помнят, как мы в условиях Советского Союза жили в условиях постоянного дефицита на автомобильный бензин А92, почему мы все переводили свои машины на А76, потому что там хотя бы можно было слить, значит, у водовозок, у поливальных машин, у снегоочистительных машин бензины, вот этим все и занимались. Ну, да, случилось, то, к чему были не готовы. Ну, наверное, в следующий раз будем более готовы. Вот что я могу сказать. Я не разделяю вот этого скепсиса, вот этих, ну, веселых шуток и так далее, и так далее. Я просто жил в условиях этих веселых шуток, криков, значит, все пропало. И потерял страну, в которой я, кстати, родился и вырос, и который был достаточно верен и давал и присягу. Это Советский Союз.
0: Вы знаете, когда мы говорим о логистике, сразу почему-то вспоминается, да, вы правильно говорите, Советский Союз, тогда все было государственным, на 99,5%. А сейчас логистика и перевалочные базы, и нефтебазы, и запутаешься, где государственное, где частное, я думаю, здесь...
2: Вы абсолютно правы.
0: В этом смысле сбои.
2: Вот в этом и есть проблема перестройки логистических схем. Логистика – это не только перевозка, это законодательная база, потому что вот всегда традиционно все вертикально интегрированные нефтяные компании, которые имели свою переработку и свою сбытовую сеть, имели базы хранения отгруженных нефтепродуктов, распределенные по стране. Ну так, чтобы, значит, сначала шло в опт, в оптовые базы, а потом уже из них развозилась порожница. Значит, и эти базы все принадлежат каким-то компаниям. Вот теперь вдруг компания «Лукойл», как пример, имеет базу, которая цела, а завод НПЗ выведен «Лукойла» в регионе. Ей надо принимать бензин, значит,

0: которая перерабатывается на заводе «Сургутнефтегаза», предположим. А по какой цене, значит, они должны брать на хранение эти нефтепродукты? Они же не знают. Если эта цена будет договорная, которая покажется налоговой инспекции маленькой, их оштрафуют. Вообще-то это уголовное дело, потому что это не уплата налогов.
1: Ну, в общем, это бюрократия, вот это которая, да, да, затягивает процесс.
0: А где ее нет?
1: Смотрите.
0: Ну, друзья мои, мы великая страна.
1: Да, у нас немного времени, хочется еще одну тему обсудить, а кто выигрыш-то остается. Вот некоторые владельцы заправок говорят, что они такие продажи никогда не делали, что объем спроса на топливо настолько сильно вырос. Кто-то говорит 20%, кто-то говорит 30%, кто-то даже 50% называет. Это все на панике, это вот, знаете, как история с гречкой, или людям действительно вдруг резко понадобилось, конечно, гораздо больше бензина, да, чем обычно?
0: Нет, конечно, это история с гречкой. Всегда на всех кризисных ситуациях зарабатывали спекулянты. Так было всегда во все времена и во всех странах мира. Но какие-то заправки там что-то выигрывают. Вообще-то проигрывают все. Совершенно очевидные факты, которые вы утверждаете, и удорожание логистики, и осложнение по доставке товаров. Да это плохо. Но что делать? Это война.
1: А если, например, снять ограничение в 20 литров, люди не успокоятся? Ну, то есть поставить 40 литров. Во-первых, люди будут реже заправляться, реже стоять в очередях.
0: Я думаю, что вот тут вы абсолютно правы. Ну, вы знаете, как устроен бюрократический аппарат. Бюрократический аппарат, он всегда работает от слова «запрет». Вот всегда и везде, во всех странах мира. И вот сначала первым делом ограничение заправки. Вы совершенно правы. Вот, предположим, для москвичей, которые по Москве передвигаются на машине, 20 литров совершенно нормально. Но каждое утро вы можете заправляться и перемещаться. А вот если большие региональные перевозки, 20 литров это вообще ни о чем.
2: Конечно, нет. Да, нужно учитывать региональную специфику. Спасибо. Валерий Бесель, профессор РГУ нефти имени Газа имени Губкина, был с нами на связи. Самое главное, еще раз подчеркнем, в нефтепереработке, в российской, двойной запас прочности. То есть потребляем мы в два раза меньше, чем перерабатываем. Все это есть, вопрос просто в логистических нюансах.
3: Читайте «Клаксон» в июле. «Не влезай, убьет». Почему электрические спорткары именитых марок вместо славы получают позор? Семья тем крепче, чем чаще она собирается у стола, телевизора и в салоне автомобиля. Представляем лучшие семейные модели для отпускной поры. Чем ближе узнаем китайские авто, тем меньше восторгов и больше претензий. Проверили на дороге очередные новинки из Поднебесной. Без клаксона, как без руля. 12+. Предпремьерный показ в театре Гоголя. 12 июля. «Дальше тишина». Режиссер Антон Яковлев. В центре сюжета история о разлученных супругах, которые продолжают жить надеждой на воссоединение. История о большой любви, которая остается, даже когда кажется, что будущего нет, а дальше только одиночество и пустота. В главных ролях народные артисты Анна Якунина и Виктор Раков. Информация на официальном сайте театргоголя.ру. 16+.
4: Сигналы точного времени.
2: 9:31:07. Точное московское. Татьяна Голованова, Кирилл Гришин. Продолжаем эфир.
1: Да, продолжаем обсуждать актуальные события не только этого утра, да и начала этой недели в целом. И сейчас хотим поговорить о безопасных сделках по покупке недвижимости.
2: Да, Мособлдума внесла в Госдуму законопроект, который предполагает обязательное нотариальное удостоверение отдельных видов сделок с недвижимостью между физлицами. Что в нем предусмотрено? То есть речь о сделках с долями в праве общей собственности. Среди них могут быть сделки при продаже всеми участниками долевой собственности своих долей по одной сделке и так далее, и так далее. Договоры об ипотеке всеми участниками долевой собственности своих долей и так далее, и так далее. В общем, масса нюансов.
1: Ну, тут, на самом деле, кардинальное решение всего жилищного вопроса, по крайней мере, что касается покупки и продажи этого имущества, потому что предлагается оформлять сделки с квартирами только через нотариуса. И это, наверное, ключевое, что есть в этом проекте. И, собственно, разработчики, когда этот проект предлагали, подчеркнули, что отмена в свое время обязательной нотариальной формы для сделок с недвижимостью была большой ошибкой. Она повлекла серьезные серьезные проблемы для людей, да, резко возросло число преступлений на рынке недвижимости, нарушение прав собственников, судебных споров. И вот по мнению инициаторов этого законопроекта, если нотариус будет утверждать все сделки, они будут абсолютно безопасными, будет все спокойно, собственники будут уверены, и покупатели, и продавцы станут больше друг другу доверять. С одной стороны, звучит логично. А с другой стороны, а сколько у нас сделок даже с учетом подтверждения у нотариуса было отменено в судах? Давайте попробуем представить.
2: Давайте.
1: Сколько из них было мошенническими? Сколько людей приходило с поддельными паспортами в свое время?
2: Именно так. Но надо напомнить, что до 1998-го любая сделка с недвижкой в России требовала как раз обязательного визита к нотариусу. В 2013 году отменили госрегистрацию договоров купли-продажи или мены. Ведомство оставили лишь Росреестру, оставили лишь функцию фиксации перехода прав. Идея была в том, чтобы снизить, а, бюрократию, и, б, упростить жизнь согражданам.
1: А с другой стороны, не усложним ли мы жизнь нотариусам, если им придется все сделки в стране подтверждать? Ну, то есть, хватит ли у нас нотариусов вообще?
2: Да, у нотариусов такого? Станет больше работы. Ну, и другое дело, что возвращается к ним, так скажем, тот еще один функционал, который у них до этого был. Да, спросим председателя комиссии по СМИ Нотариальной палаты Псковской области нотариуса Ольгу Иванову, она с нами на связи. Ольга, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Как вам идея Мособлдумы и вообще законопроект, который уже внесен в Госдуму?
5: Это замечательная идея, прекрасная. Я думаю, что все юридическое сообщество, и не только нотариусы, но и все остальные юристы, правоведы ждали этого события и уже, ну, как бы достаточно продолжительное время. Так как вы верно отметили, нагрузки, конечно, станет больше, но нагрузка от простой письменной формы сделки, когда к нотариусу приходят продавать имущество, приобретенное в простой письменной форме, и возникают какие-то вопросы касаемо формы сделки, ну, какие-то ошибки выясняются и так далее, и нотариусу приходится с этим разбираться, ну, наверное, это более проблематично, затратно по времени и так далее, чем если будет обязательная нотариальная форма сделки, да, нотариус уже все проверит, все будет, так сказать, вылизано нотариусом, вот, и потом придут такую недвижимость отчуждать, будет намного проще. Вот так. Потому что достаточно продолжительное время, то есть почти 30 лет, недвижимость продавали по простой письменной форме сделки. Граждане зачастую не разбирались в каких-то юридических деталях, обращались к представителям посреднических услуг, да, которые...
1: Да, потом выяснялось, когда люди приходили, что они покупали у подставного лица, что да. Кто-то перепродавал их квартиру случайно таким же образом. Ну, в общем, это было очень небезопасное
5: либо,
1: время.
5: Знаете, еще такая очень распространенная ошибка, когда покупают квартиру, приобретенную на средства материнского капитала. Например, квартиру приобрела на себя только мама, но юридически там есть доли, и у всех членов семьи просто они еще не выделены, то есть не наступили обстоятельства, предусмотренные законом, при которых они должны были выделены. И фактически недвижимость зарегистрирована только за одним человеком, но юридически принадлежит всем членам семьи. И вот такое имущество отчуждалось без проверки, потому что никто никогда об этом не задумывается и не выясняет, эти моменты. Ну и, соответственно...
1: Ну, кроме юристов, риэлторам-то тоже все равно. Если юрист есть в сделке, то, может быть, он еще и спросит. А люди часто полагаются, знаете, сейчас же много покупает и продает людей квартиры с ипотекой и в ипотеку. И банки часто навязывают дополнительную услугу, говорят, юридическая проверка квартиры. Люди такие, ну, если я банк, с банком покупаю, банк все проверит. У них же там юристы сидят профессиональные. А банк, знаете, у нас личная была история, когда в договоре финальном, который мы пришли в банк подписывать, не наша квартира была. Они просто забыли убрать из шаблона старую квартиру. Мы чуть не купили другую квартиру. Да, вот так проверяет юридический отдел банка.
5: Да, и плюс ко всему это стоит огромных денег. Люди рассказывают, что это очень дорого стоит, банк это навязывает, и, конечно, это не гарантирует юридическую чистоту сделки в зависимости от нотариальной сделки, в противовес нотариальной сделки, потому что, конечно, нотариус все эти моменты выясняет очень тщательно. Здесь можно сказать и о банкротстве, например, гражданина. Никто никогда не задумается, что покупает квартиру у будущего банкрота, да, там, либо он уже обратился в суд с заявлением о признании себя банкротом, либо планирует это сделать в ближайшее время. В этом случае сделка может быть признана недействительной судом по требованию кредиторов, да, потому что тем самым человек уменьшает конкурсную массу, нарушает права кредиторов. То есть, ну, много очень всяких нюансов, которые нужно учитывать, и нотариусы отлично с этим справляются.
2: Действительно, хватило бы им еще сил, средств и штата, да, всем этим заниматься, потому что, ну, правда, ведь нагрузка увеличится, мне кажется, ну, не кратно, но довольно ощутимую величину. И опять же, а как гарантировать чистоту, прозрачность, юридическую безупречность сделки?
5: Нотариальный, вы имеете в виду?
2: Конечно, да.
5: Да? Ну, во-первых, нотариус проводит все необходимые проверки в части принадлежности имущества, то есть непосредственно запрашиваются выписки из Единого государственного реестра недвижимости, там видны и собственники, и документы основания, и какие-то ограничения, запреты регистрации. Нотариус проверяет по специальным ресурсам родственные отношения, проверяет дееспособность, проверяет наличие производства по делу о банкротстве. Кроме того, очень важным здесь является разговор со сторонами сделки. Ведь, ну, никакие юристы и посредники никогда не уделят столько внимания общению с людьми. А здесь люди приходят на прием к нотариусу, и нотариус, как, знаете, такой некий сканер, психолог. Он уже все видит, он уже все знает, он уже понимает, например, если сторона заблуждается относительно каких-то нюансов сделки, да, а может быть даже мы видим, что и не хочет эту сделку совершать. Ведь есть уже такой положительный опыт, уже где-то, наверное, год действует положение закона об обязательном нотариальном удостоверении дарения недвижимости между гражданами. И мы видим положительные моменты уже, да, вот от этого закона. Люди не заблуждаются относительно того, что они делают. И, ну, здесь будет то же самое.
1: Хорошо, кроме того, если вдруг случается так, что сделку суд признает недействительной по той или иной причине, у нотариусов сейчас есть страховка, да, от решения нотариуса. Вот получается, раз... человек будет получать компенсацию от нотариуса.
5: Я как раз и хотела об этом сказать, что кроме того, что нотариус проводит все проверки юридические, нотариус еще и несет имущественную ответственность за все нотариальные действия, которые он совершает. Имущественная ответственность гарантируется страхованием личной ответственности нотариуса профессиональной. Кроме того, нотариальная палата субъекта страхует, ну и федеральная нотариальная палата. То есть в случае, если будет установлена вина нотариуса, да, или какие-то, ну, его ошибка, скажем так, в этом случае вот, да, стороны получат компенсацию ущерба.
2: Правильно ли я понимаю, что видеофиксация сделки, как такой, знаете, неопровержимый протокол, ну, в принципе, становится ключевым моментом, финализирует деятельность аферистов, ставит, ну, просто такую точку в их деятельности.
5: Да.
2: То есть есть видео, человек, в общем, говорит о том, что он вменяемый, да, там вот прошла сделка, вот документы мы верифицировали, все справки, и все.
5: Но видеофиксация сейчас не является обязательной, но по желанию

0: Как это вообще выглядит?
1: Доступно всегда.
2: Композиции. Также специально для этого концерта музыканты подготовят и впервые исполнят несколько композиций вместе. 6+. 11 июля в Большом зале Московской консерватории состоится концерт известного пианиста, победителя международных конкурсов Ивана Бессонова. Прославленный музыкант исполнит шедевры Иоганна Себастьяна Баха и Вольфганга Амадея Моцарта. На этот раз виртуоз впервые выступит не только как солист, но и как дирижер камерного оркестра. 6+.
3: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77 76 123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске ФСБ пресекла рассылку взрывчатки в парфюмерных наборах военным. МИД предупредил Латвию о последствиях ее участия в ударах по России. И в МВД назвали самую современную стратегию кибербезопасности. Все подробности далее. Федеральная служба безопасности пресекла массовую рассылку взрывных устройств, закамуфлированных в парфюмерных наборах военнослужащим и сотрудникам оборонных предприятий. Задержан 23-летний россиянин, завербованный спецслужбами Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. По данным следствия, в городе Первоуральске задержан завербованный спецслужбами гражданин 2003 года рождения, который изъял из хронов в Челябинске взрывные устройства, закамуфлированные в парфюмерные наборы, и отправил их почтой России военнослужащим и сотрудникам органов власти, проживающим в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области. Сотрудниками ФСБ почтовые отправления изъяты и обезврежены. Вооруженные силы России ударили этой ночью по ключевым оборонным предприятиям Украины в Киеве и Киевской области. Об этом сообщили в Минобороны. В частности, удар пришелся по предприятию «Киев-71». Это одно из ключевых предприятий ВПК Украины, специализирующееся на разработке и производстве разведывательных беспилотников большой и средней дальности, средств телеметрии, электронного и оптического оборудования. Поражено сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности «Киев-1». Оно выпускало БПЛА большой и средней дальности и радиолокационную технику для ВСУ. Повреждено промышленное предприятие «Киев-79», ключевой производитель-поставщик бронеавтомобилей и элементов бронезащиты для военной техники. Еще один удар пришелся по судостроительному заводу «Кузница» на Рыбальском, где изготовляют артиллерийские катера «Гюрза-М». На приборостроительном заводе «Киев-1» готовили системы управления огнем, комплексы оптико-электронного противодействия, средства навигации, навигации и автоматики для ВВС и ВМС Украины, в том числе управляемых ракет «Нептун-МД». А ракетный завод «Жуляны», государственное предприятие ВПК, занималось производством, техобслуживанием и ремонтом зенитных ракетных систем, комплектующих для авиатехники и средств ПВО. Помимо этого, при ударе Киевской области поврежден склад ГСМ нефтеэкспериментального КП, откуда бензин и дизель поставляли в зону боевых действий. Черный дым накрыл Киев из-за пожаров. Запах гари ощущают во всех районах. Жителям города советуют не открывать окна и по возможности не выходить на улицу, сообщило агентство «Укринформ». Ранее украинские СМИ сообщили о серии мощных взрывов в Киеве. Латвия ошибается, если полагает, что участие в ударах по России под зонтиком НАТО обойдется для нее без последствий, заявил замглавы МИДа Михаил Галузин в интервью РИА Новости. По его словам, места производства дронов также известны.

0: Служба внешней разведки России сообщила, что прибалты намерены участвовать в запуске беспилотников вооруженных сил Украины со своих территорий. Украинские дроноводы уже размещены на военных базах в Латвии. Замминистра назвал провокацией намерение Риги наладить производство БПЛА у границы с Россией. Подобный шаг соответствует враждебному курсу всех прибалтийских стран в отношении Москвы. Михаил Мишустин, который находится в Свердловской области с рабочей поездки, выступит сегодня на пленарном заседании 16-й международной выставки «Иннопром». Кроме того, в планах у российского премьера встреча с приехавшими на мероприятие коллегами из стран ЕАЭС. Ранее Мишустин встретился с губернатором области Денисом Паслером. Глава правительства подчеркнул важность создания в России кампусов мирового уровня для подготовки кадров. Один из них – кампус Уральского федерального университета.
1: Важно не снижать темпы работ всех и создавать новые рабочие места, модернизация производства, заниматься Уральский государственный университет. На сегодняшний день идут активные работы по его созданию, по новым корпусам. Как и было обещано, федеральное правительство по поручению президента профинансировало полностью строительство 3 новых учебных корпусов. Идут также соответствующие и работы, связанные с оснащением социальной инфраструктуры.
2: Сейчас идут все работы, которые нужны для того, чтобы с сентября могли дети приступать к учебе. Объект замечательный, он лучший на сегодняшний день в регионе. Еще будет предложение, которое хотелось бы обсуждать. Имеется один из таких объектов, это вот медицинский кластер.
0: Паслер также рассказал Мишустину о других проектах Свердловской области, в том числе о развитии особой экономической зоны «Титановая долина». А, кроме того, премьер-министр уже встретился с премьер-министром Беларуси Александром Турчиным, передает РИА Новости. Принцип нулевого доверия или Zero Trust является в настоящее время современной стратегией кибербезопасности. Его суть в одной фразе – «никогда не доверяй, всегда проверяй». Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД. При этом добавили, что в условиях активной социальной инженерии и этого недостаточно. Поэтому можно добавить – не верь не только словам, но и тому, что видишь на экране или слышишь в трубке. Внешние атрибуты и голоса могут быть подделаны, подчеркнули в министерстве. Около 30 человек обратились за медицинской помощью после запуска фейерверков в Осло в честь победы сборной Норвегии над Бразилией в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил телеканал ТВ2 со ссылкой на столичную полицию. По данным правоохранителей, в итоге все травмы оказались легкими. На телеканале добавили, что за фейерверком, приуроченным к победе национальной сборной, наблюдали около 100 тысяч человек. И напомню, сборная Норвегии сенсационно обыграла 5-кратных чемпионов мира, команду Бразилии со счетом 2-1 и впервые в истории вышла в четвертьфинал нынешнего турнира, где встретится со сборной Англии. До 33-35 градусов тепла ожидается в ряде регионов юга России на этой неделе. При этом местами жара будет сопровождаться дождями и грозами. Об этом сообщили в региональных гидрометцентрах. На погоду доминирующее влияние окажет малоподвижный антициклон над районами Черного моря. Морская вода у побережья Кавказа прогреется до плюс 24-27 градусов, у берегов Крыма до 22-25, а накануне сильные дожди прошли на Кубани, в Крыму и Ставрополье. Следите за развитием тем событий на сайте Вести.ру.
3: Спорт. Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Футбольный «Зенит» сыграл в ничью с аргентинской «Химнасией» 1-1. В товарищеском матче в составе российской команды отличился Александр Соболев. Российские теннисисты впервые с 2019 года не пробились в четвертьфиналы одиночных разрядов на турнире серии «Большого шлема» в Уимблдоне. Последним покинул соревнование Роман Сафиулин. В четвертом круге он уступил сербу Новаку Джоковичу в 4 сетах. Владимир Сидоренко занял 2-е место на престижном турнире по настольному теннису, который прошел в США. Его призовой фонд составил более $1,5 миллиона. В финале россиянин уступил серебряному призеру чемпионата мира, японцу Сори Мацусиме. Даниил Маринов выиграл 2 золотые медали на чемпионате России по спортивной гимнастике в воскресенье. Он стал лучшим в опорном прыжке и упражнениях на параллельных брусьях. Соревнование на перекладине выиграл Сергей Найден. У женщин Анна Калмыкова стала чемпионкой страны в соревнованиях на бревне, а Людмила Рощина взяла золото в вольных упражнениях. Александр Васильев стал чемпионом России в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. В финале он одержал победу над Матвеем Потаповым, а бронзу завоевал Владимир Масленников. Сакраменто обыграл Golden State в матче летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации. Российский центровой Сакраменто Виктор Лахин провел на площадке 23 минуты. За это время он набрал 12 очков и сделал 6 подборов. Два российских игрока продлили контракты с клубами Национальной хоккейной лиги. Защитник Павел Ментюков продлил соглашение с Анахаймом на 5 лет, а нападающий Егор Чинахов подписал 3-летний контракт с Питтсбургом. Это были новости спорта.
4: Погода.
0: Сегодня в Мурманске плюс 9-11 градусов, временами дождь. В Архангельске и Петрозаводске плюс 17-19 градусов, дожди. В Вологде без существенных осадков плюс 16-18. В Великом Новгороде плюс 17-19, кратковременный дождь. В Калининграде плюс 18-20 градусов, также дождь. В Перми плюс 26-28 днем, а вечером дождь и гроза. В Кирове грозовые дожди плюс 22-24. В Уфе плюс 27-29, грозовые дожди. В Оренбурге плюс 32-34, дождь. Дождь и гроза. В Санкт-Петербурге дожди плюс 17-19, в Москве дожди плюс 20-22. Сейчас столица плюс 17, без осадков, ветер западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: Настоящее историческое. Presence Historicum. Лучшее. Запись 2023 года.
1: Программа, которая так называется «Настоящая историческая» на волнах Радио России. Портрет на фоне времени, портрет на фоне эпохи. Да-да, я не шучу и не преувеличиваю. Наши гости – это люди, которые в любой момент могут необычно ответить на самый простой вопрос, интересные собеседники. Ну и, конечно, история искусства, история всех областей отрасли жизни от первого лица, от очевидцев. И самое главное, что мы с вами при этом присутствуем, дорогие наши слушатели. Я с огромным удовольствием представляю нашу сегодняшнюю гостью. Интриговать долго не буду. Это российская актриса, народная, заслуженная артистка России Агриппина Стеклова. Здравствуйте, Агриппина. Ну, видите, значит, будет и продолжение.
2: Ой, да, оговорка, да? Надеюсь.
1: Надеюсь, не по Фрейду.
2: Да.
1: Вот вы к нам, наверное, из театра сейчас приехали.
2: Да, я с репетицией.
1: А что, репетируешь, не секрет?
2: Не секрет, не секрет.
1: Ну, мало ли бывает.
2: Все карты открою сейчас. В театре «Сатирикон» репетирует как режиссер Константин Аркадьевич сам, собственно, и пьеса, это пьеса Гальдони, которая называется «Самодуры» или «Четыре тирана».
1: Она не очень известна.
2: Она неизвестна, да. Она неизвестна и тем тоже, ну, на мой взгляд, примечательна. Я вот, например, к стыду своему, я слышала название ее, но я ее тоже не читала. До, собственно, момента, когда мне объявили, что я буду там занята.
1: А где же Константин Аркадьевич ее нашел-то?
2: Ну, вот где-то он фанатично любит все, что касается Италии. Поэтому я думаю, что Гальдони, Гоцци, это все не случайные драматурги в нашей репертуарной политике.
1: Безусловно, но ведь это совершенно разные авторы, хотя из одной стороны, да?
2: Абсолютно.
1: Гальдони — это бытовая комедия, комедия нравов, а Гоцци — это волшебная сказка.
2: Да, абсолютные антиподы, спорящие, конфликтующие всю свою жизнь. Именно по этому поводу. С Гальдони начинался вообще путь мой творческий.
1: Гальдони у вас давняя,
2: да? Трактирщица. Нет, это было еще раньше. Были «Кьёджинские перепалки». У меня это был мой дебют, собственно, на сцене театра «Сатирикон». Я пришла и дебютировала в «Кьёджинских перепалках». И вот через много-много лет мы опять обратились к Гальдони.
1: Давайте еще раз повторим название этой пьесы.
2: Которая... Название «Четыре тирана» или «Самодуры».
1: Мы здесь поверим в эту рабочую версию, что был найден пожелтевший манускрипт на подмосковной даче Константина Аркадьевича. И заодно я советую слушателям, да и сам это обязательно сделаю, прочту эту пьесу Гальдони.
2: Она, несмотря на кажущуюся ее древность, она очень современная.
1: Все сюжеты прорастают в историю человечества.
2: Современная, отчасти даже я бы так обнаглела и сказала немножко феминистическая,
1: даже вот так, да?
2: Женская.
1: Интересно.
2: И, ну, с хорошими ролями.
1: Ну, вообще, вот так я наблюдаю за афишей, могу предположить, что два автора-фаворита есть в «Сатириконе» — это Гальдони и Шекспир. Вот вы не согласитесь с этим?
2: Шекспир, безусловно, в основном трагедии, вот, хотя комедии тоже были. В «Сатириконе» был Ричард, король Лир, и я играла «Укрощение строптивой» еще в «Сатириконе». Так что Шекспир, все-таки я к нему прикасалась.
1: Шекспира не случайно на щит подняли романтики, ведь второе пришествие состоялось именно в 19 веке, да?
2: Именно.
1: Ну, может быть, сейчас и третье уже состоится, и слава богу. Но театральная семья — это, конечно, уже предопределенная жизнь и карьера. Вот вы, когда родились, наверное, уже знали, что будете актрисой.
2: Нет.
1: Нет?
2: Неправда. Нет, вообще вот. И даже, может быть, все как-то вокруг это чувствовали. Может, это где-то было написано, моя предопределенность.
1: Безусловно, написано.
2: Вот. Но нет, я как-то не мечтала об этом.
1: Кстати,
2: правда.
1: Удивительное имя ваше, которое отсылает к Древнему Риму.
2: И Греции.
1: Да, и Греции. Вот кто его выбрал? Как?
2: Слушайте, вот все, да, родителей моих романтизируют и думают, что они большие оригиналы. Ничего подобного. подобного. Неужели бабушка? Абсолютно. Моя прабабушка, с которой мне не суждено было повстречаться, вот, которой не стало незадолго до моего рождения, которая была какой-то удивительной, незаурядной женщиной, и она была Агриппиной, Граничкой. Это по маминой линии, скажем так. А по папиной линии папина тетя родная, то есть сестра моей бабушки, моя двоюродная бабушка, тоже была Агриппиной, представляете? Вот, поэтому я как-то с двух как бы ветвей своего древа ухватила это имя.
1: Не могу не спросить про ГИТИС, ваш альма-матер и мастер, с которым посчастливилось соприкоснуться, Марк Анатольевич Захаров, да. Вы же у него учились, да?
2: Закончили да, я курс. Училась у него, это был, мы были первый курс его, который он набрал сам как мастер.
1: Это было, наверное, начало 90-х где-то, да?
2: 91-й год. Да что говорить, ну, Марк Анатольевич,
1: ну, ты человек абсолютно парадоксальных творческих возможностей, и вот как он ставил вам задачу, он же мог не впрямую что-то говорить, да, вот работая над ролями, работая над... Несложно было его понимать?
2: Острого ума?
1: Да, потрясающе острого ума.
2: Я, пожалуй, наверное, даже и не встречала таких людей с таким, ну, бездонным и острым, бритвообразным чувством юмора и очень каким-то интеллектуальным.
1: Он умел вот так ловить главное в одном штрихе.
2: Сутевые какие-то вещи, но несмотря на слово... что он тоже много работал с текстом, воздействие текста, ну, потому что...
1: Ну, литературная основа.
2: Да. И... Григорий Горин, и сам он человек пишущий
1: абсолютно.
2: Был. Для него очень важна была тоже какая-то энергетическая, мощная составляющая, вертикальность взлета, темпераментов, работа, вот голосовых, ну, каких-то возможностей. Он очень парадоксален.
1: Вот у него прекрасные книги выходили, одна называлась «Контакты на разных уровнях».
2: На разных уровнях, да.
1: Хорошая книга.
2: Хорошая.
1: Это вот правда. Как раз вот вы в двух словах ее синопсис сейчас дали.
2: Да. Он очень парадоксальный человек, который при этом очень понятен. Вот высшее, мне кажется, если так, знаете, в двух словах охарактеризовать его оценку, самая высокая оценка, когда он говорил, я должен не понимать, вы кто, дилетант или гений?
1: Это высшая, ну, высшая граница, да.
2: Да, дилетант или похвала. Гений. Я про себя могу сказать, что я очень боялась его похвалы. Он как бы не стеснялся в выражениях. Если вдруг думал тебя похвалить, он хвалил тебя так, что, в общем, ну, можно было ощутить себя царицей мира. Ну, главной актрисой мира. Но... Это звание же надо как-то не то что нести, а ему вообще ну как-то надо пытаться соответствовать, а это невозможно. Ты понимал, что это все череда случайностей, что это вообще все было случайно, что это непонятно, как произошло. А если ты этому не соответствуешь, то завтра ты провалишься в преисподнюю. И он тебя, собственно, туда одной вообще левой мизинцем мог столкнуть, потом одним словом. И это кошмар.
1: Ну, тогда у меня сразу родился следующий вопрос. А почему тогда не Ленком, вот когда вы уже выпустились?
2: Ну, в случае со мной, мне это было довольно быстро понятно, что я не смогу, я, ну, не могла. Мне вот хотелось как-то избавиться от бремени фамилии. Внутренне я ощущала эту потребность. Мой сын, собственно, ровно через энное количество лет повторил абсолютно мой путь интуитивно, учась, закончив школу-студию МХАТ, закончив курс Концеркача Райкина, сыграв главную роль на сцене Сатирикона, Ромео в спектакле «Ромео и Джульетта», ушел из Сатирикона, объяснив это ровно так же, что из дома вообще рано или поздно надо уходить. Какая-то потребность внутренняя вот у него возникла выйти из зоны комфорта. И как-то Райкин его понял. И вы знаете, вот я через много-много лет как-то очень поняла себя. Я понимала это внутренне, интуитивно, закончив институт, что я непременно хочу показываться в другие театры. Вполне возможно, если бы меня никуда не взяли, Ну, я бы, наверное, просила и как-то и была с большой готовностью положить как бы себя на алтарь
1: На
2: Ленкома.
1: алтарь.
2: Но потребность работать в другом пространстве, в другом театре, с другими людьми у меня была несомненна.
1: Ну, я хочу сказать спасибо, что вы дали сейчас мне эти такие ориентиры, буйки. Вот если по театрам пройтись, еще театр на Малой Бронной.
2: Театр на Малой Бронной в моей как-то вот биографии случилось так, что было и есть, но все-таки служу я, скажем так, моя трудовая книжка лежит в театре «Сатирикон», и принадлежу я театру «Сатирикон», являюсь актрисой театра «Сатирикон», и работая во всех других прекрасных московских театрах, может быть, даже и не московских, вот я бы с большим любопытством куда-то нырнула в какое-то другое измерение, там, питерское, новосибирское, челябинское, ну вот.
1: Ну, там сложившиеся театральные традиции,
2: Вот
1: да,
2: это,
1: и
2: ну это же
1: они совершенно.
2: любопытно вырываться, сходить в хорошем смысле налево.
1: Да.
2: Ну вот налево, да, театр на Малой Бронной. Меня пригласил туда Павел Сафонов, который делал спектакль «Тартюф». Вот, и мы благополучно, удачно и, так нагло скажу, довольно успешно играли его много лет. Потом я играла в театре Ермоловой спектакль «Гамлет». Я работала в театре моем любимом, вообще театр «Побратим», мне кажется, мы так друг друга называем, «Сатирикон», это театр Пушкина. И когда-то у меня был в Театре нации спектакль «Ивона принцесса Бургундская». Вот, собственно, у меня
1: Ну,
2: есть
1: видите
2: такое
1: как.
2: шествие по
1: Это немножко
2: театрам.
1: похоже на биографию блюзового музыканта,
2: Но это
1: знаете,
2: же
1: как,
2: здорово,
1: да,
2: мне
1: ушел
2: кажется.
1: в рассвет и дальше много городов,
2: Но
1: но это
2: всегда
1: не про
2: можно
1: вас.
2: вернуться домой.
1: Да.
2: Вот.
1: Однажды, да,
2: Всегда ты
1: и нужно
2: возвращаешься. У
1: возвращаться.
2: меня прямо вдруг вот сейчас возникла потребность. Я очень давно не репетировала у себя. Ну, и поэтому вот сейчас, приступив, я с таким азартом, трепетом, волнением прям, ах, к своим вернулась.
1: Ну, совсем по-другому все, наверное, раскрывается. Вообще даже предыдущие работы на сцене
2: Может
1: Сатирикона,
2: быть,
1: да?
2: да, есть такое дело, чуть-чуть. Я поняла, что я так соскучилась по своим партнерам прекрасным.
1: Я бы немножко хотел еще спросить о театральных проектах, которые были как антрепризы. Это было начало 2000-х, и тогда вот это
2: Да,
1: понятие, оно входило в
2: были такие
1: театральную жизнь.
2: знаковые у меня, да, проекты. Первая антреприза, она была, мне кажется, и действительно одной из первых в принципе. Это был спектакль «Трактирщица».
1: Ну, это НТП, вот тот
2: Да.
1: проект,
2: Да,
1: независимый театральный проект.
2: независимый театральный проект, и «Трактирщица» — это был первый мой спектакль там, а второй для меня, ну, невероятно важный и ценный был спектакль «Загнанных лошадей пристреливают неправдой».
1: О, мы это знаем, фильм был такой, Сидни Поллок,
2: А у
1: танцевальный
2: нас был
1: марафон в эпоху
2: спектакль.
1: Великой депрессии.
2: Абсолютно право. Великолепной музыкой, танцами и драматической, мощной основой. Да, так что я с НТП много сотрудничала. Ну вот потом как-то прервалась наша связь, но ничто не мешает ей наладиться и
1: Но это
2: скучаю.
1: тоже, видимо, согласуется с вашим желанием все время осваивать какие-то новые и географические, и театральные, и творческие пространства. А теперь давайте перейдем к кино, и к сериалам, и к вот этим форматам, которые стали так популярны в последнее время. Огромное количество, я, наверное, их все даже не перечислю. А вот последние работы, сериалы.
2: Сериал «Елизавета», где я сыграла Екатерину Первую, жену Петра. Вот. И это режиссером выступил Дмитрий Иосифов. Это была наша, мне кажется, незабываемая встреча. Первая и, очень надеюсь, не последняя. Потому что у нас, мне кажется, случился контакт со всей съемочной группой, ну, которая, естественно, представлена в лице, ну, для меня всегда, режиссером и оператором в кино. И это первая вообще историческая картина. Ну уж «Царицы» я точно не играла. В
1: Ну,
2: кино.
1: борьба за власть, там же мать и дочь,
2: Я
1: ну,
2: вот в театре
1: Елизавета.
2: очень обласкана в этом смысле ролями и тем же Шекспиром. В
1: Ричард
2: моей
1: Третий.
2: биографии есть принцессы, королевы. Все это имеется в наличии. Но в кино и на телевидении это была моя первая встреча, и это было невероятно сладостно и мучительно. Вот, мучительно просто с точки зрения сложности. Это сложно, это непросто. Начиная от вообще выдружения на себя всех этих платьев, причесок,
3: корон, диадем. Ну, 18 век, что вы хотите. Но вот мне кажется, что одна роль еще будет, наверное. Это Елизавета, но та, которая... Королева Бесс.
2: Обещаете.
3: Королева Бесс, да, мы здесь уже забросили.
2: Да? В космос.
3: Да, эти записочки, записочки с пожеланиями бросили уже. Я думаю, что королева Бесс, конечно.
2: Ну, я точно этим не пресыщена. Угу. Я только, мне кажется, надеюсь, вхожу во вкус. Мне все время казалось, ну, господи, я понимаю, что я отдаю себе отчет моей неформатной внешности немножко применимо к современному дню. Почему меня обходит стороной это? Ну, как же так? Ну, хотя бы, ну, волосы точно надо как-то использовать. Ну, что же это такое? Этого не может быть. Ну, ребята, правда.
3: Фактура пропадает.
2: Возьмите, да, возьмите меня, пожалуйста. Я постараюсь, я не подведу. И вот это произошло. Поэтому я только к этому прикоснулась, и прямо мое прикосновение было каким-то счастливым.
3: Ну, вы знаете, вот здесь пришли мысли о том, что вот вы сказали, что «Гальдонь» — это такая феминистическая пьеса Самодуры, да? Роли сильных женщин, роли женщины во власти. И вообще, не надо ли миру стать мягче, и, может быть, женщины сыграют уже в следующей половине 21 века. Нет таких мыслей?
2: Ой, вообще. Ну, я была бы просто... Ох.
3: То есть вы никакой тенденции не просматриваете тут? Что в мире это происходит?
2: В мире происходит, да. Но, на мой взгляд, я не то что просматриваю это как тенденцию. Мне кажется, что...
3: Но это же на основании каких-то качеств происходит.
2: Да, это же... это здорово. Это, на мой взгляд, это довольно естественно. И я не просматриваю в этом насилие. И вот и да будет так, специально будем немножко это подавать. Будем... Ничего специально не сделается. Мы, мне кажется, что-то от этого получим. Все, и мужчины, кстати, в первую очередь. Это здорово. В общем, даже не могу слов подобрать, так вы меня этим прям...
3: какую-то тенденцию, да, согласитесь? Вот есть такая тенденция.
2: Ну, есть, безусловно, конечно, но...
3: Помните, как
2: это
3: говорил...
2: Это было бы странно ее не уловить.
3: Герой одного фильма Марка Анатольевича Захарова, три ножники возжены, и зодиакальный круг уже двинулся.
2: Поэтому... Есть такое дело. Это было бы странно, если бы мы стали сейчас, ну, правда, это отрицать. Сейчас огромное количество женщин-режиссеров, женщин-операторов, и вообще это... Но не надо это, ну, насильственно подавать и как бы, ну, тыкать носом и все время про это говорить. Это происходит естественно, и чем естественнее и как-то легче в хорошем смысле, азартней это произойдет, тем это будет прекраснее, тем больше мы все, включая мужчин, я уже вот повторяюсь, от этого выиграем.
3: А я, знаете, что хотел еще спросить? Любимые книги у вас какие? Что любите? Ой, может быть, что-то из последнего?
2: Знаете, это такой провокационный вопрос. Ну, правда, это провокация.
3: Да. Ну, хорошо.
2: Как? Это из разряда «Кошка-собака»,
3: ну, можно
2: вот
3: сказать,
2: это Толстой-Достоевский. Вот Толстой-Достоевский. Вот вы сейчас, наверное, удивитесь.
3: Почему?
2: Потому что все артисты, мне кажется,
3: говорят
2: Достоевский.
3: Ибсен?
2: Ибсен, вот, ну, все гении, понятно. Но вот Ибсен для меня даже, вот, ну, меньше. Вот Чехов мой.
3: А Селлинджер?
2: Это вообще моя... Это просто моя подростковая...
3: Ну, Холден Колфилд, если с ним люди сталкиваются в 16, он остается на всю жизнь. Если не сталкиваются,
2: правда?
3: Да, идут параллельно.
2: Вот, значит, вот я с ним столкнулась именно вот, да, в этом вот даже раньше, мне кажется, и все. Это как-то я стала как-то иначе вообще ко всему относиться и даже к себе. Он, конечно, да, для меня... Поэтому Селлинджер, ну, безусловно, Да, Набоков для меня как-то он открылся через рассказы.
3: Ну, у него еще стихи есть. Вот, совершенно да, многие их не знают.
2: Да, но я тоже я не знаток, их даже, но знаю, что
3: их
2: есть.
3: Даже Бунин читал, знаю. Как говорят историки литературы.
2: Да, но они не очень, не, да, вот, очень, да, очень, да, даже да, очень, да, не.
3: Очень не. Да.
2: Очень не. Но Бунин был не самый, скажем так, приятный, оптимистичный. И
3: нелицеприятный рецензент.
2: Когда-то на меня произвела большое впечатление, например, книга «Толстая тетрадь» Аготы Кристоф. Потом такая книга есть, но сейчас ее вообще невозможно купить, и причем невозможно купить давно. Ларс Кристенсен, называется книга «Полубрат».
3: Ну, сложная какая-то психологическая литература.
2: Какая-то прекрасно читающаяся, да, прекрасная литература. Но это я такой, я стараюсь, ну, современную литературу совсем не то чтобы не брезговать, а очень ее люблю. Вообще все, что происходит прекрасного, все, что происходит хорошего, да пусть оно происходит.
3: Ну что ж, я, с вашего позволения, закончил бы этими словами нашу сегодняшнюю беседу. В гостях у нас была Агриппина Стеклова, потрясающий собеседник и человек, который совершенно непросто отвечает на простые вопросы, как вы только что слышали.
2: Спасибо, я получила неожиданно, получила удовольствие.
3: Приходите.
2: Нечаянная радость всегда прекраснее.
3: Спасибо.
0: Настоящее историческое. Presence Historical. Лучшее. Запись 2023 года.

0: Радио России. Главное радио страны. Россия. Обстоятельства времени.
1: Двадцать февраля 1425 года скончался сын и наследник Дмитрия Донского, великий князь Владимирский и Московский Василий I. За 35 лет своего пребывания на Великокняжеском престоле он смог пережить нашествие Тамерлана и татарской Едигеевой рати, выйти победителем из войны с Литвой, присоединить к Москве множество новых земель, включая Нижегородское княжество и изрядную часть русского севера с Белым озером и Великим Устюгом. Еще в юности Василий I был обручен с Софьей, дочерью великого литовского князя Витовта, с которым московский великий князь поддерживал родственные и союзные связи на протяжении всего своего правления, за исключением 1406-8 годов, когда он все же вступил с тестем в войну и отторг у него часть земель. Старшая дочь Василия I и княгини Софьи, Анна, стала византийской императрицей, а это был единственный подобный случай в истории двух православных держав. Однако в 1417 году умерли и Анна, и наследник Василия I и Софьи, их старший сын, князь Нижегородский Иван. Единственным выжившим сыном московской великокняжеской четы оказался несовершеннолетний сын, названный в честь отца Василием. Когда в 1425 году скончался Василий I, он оставил своего 9-летнего сына на великокняжеском престоле, доверив регентство двум из трех своих братьев, Андрею и Петру, и своей супруге Софье. Так Софья Витовтовна оказалась первой в истории Москвы правительницей. Овдовев, она приняла власть в мужском, феодальном мире, где женщине не отводилась прежде подобной роли. Здравствуйте, друзья! У микрофона Сергей Брюн, и сегодня мы с вами вновь вернемся к истории Софьи Витовтовны, жизнью которой связаны наиболее драматические события, грозившие так никогда и не превратить Московское княжество в объединившее русские земли единое российское государство. В московских землях боярство и знать не только оспаривали права Софьи на регентство, но и права ее сына Василия II на великокняжеский престол. В XIV-XVI веках московские великие князья боролись за централизованную наследственную власть. Однако этой форме наследования противостояло утвердившееся на Руси еще в домонгольские времена и расколовшее русские земли лествичное право, идея наследования от старшего брата к младшему. У нового великого князя Владимирского и Московского в этом отношении был крайне опасный соперник, его родной дядя, младший брат Василия I и крестник преподобного Сергия Радонежского, князь Юрий Звенигородский. Он не скрывал своих притязаний на великокняжеский престол. Единственным, кто мог помочь Софье в борьбе за жизнь и престол своего сына, был ее отец, великий князь литовский Витовт. В 1427 году Софья покинула Москву и выехала в литовские земли, чтобы встретиться там с отцом. Это был уже второй раз, когда великий князь литовский видел своего московского внука. И пока был жив Витовт, воитель, расширивший свои земли от моря до моря, Юрий Звенигородский, не менее талантливый правитель и полководец, не дерзал бросать вызовы своему племяннику. Однако в 1430 году Витовт умер. Его смерть погрузила московское княжество в пучину междоусобной войны. Юрий Звенигородский открыто выдвинул притязание на престол, однако к открытым боевым действиям еще не приступал, рассчитывая на переговоры. В 1433 году в Московском Кремле проходили торжества по случаю брака Василия II и княжны Марии Ярославны. На свадебный пир пришли сыновья Юрия Звенигородского – Василий Косой, Дмитрий Шемяка и их младшие братья. На этом пиру Софья Витовтовна увидела на Василии Косом золотой княжеский пояс, некогда украденный у ее свекра Дмитрия Донского. Был ли это действительно тот пояс или нет?

Великий князь Юрий правил городом и московским княжеством лишь на протяжении года, вплоть до своей смерти в 34 году. После кончины пользовавшегося любовью и уважением звенигородского князя, москвичи вновь призвали Василия II. Тем не менее, сыновья Юрия Звенигородского, Дмитрий Шемяка и Василий Косой, не собирались отказываться от борьбы за власть. Софья, в свою очередь, была полна решимости до последнего защищать права своего сына. Усилиям Софьи по защите сына отнюдь не способствовали способности и удачи самого Василия II. Летом 1447 года Василий II, собрав 1500 тяжело вооруженных всадников, выступил в поход против подошедших к Суздалю татар. Однако русское войско, предавшись пиру накануне битвы, было разгромлено превосходящими силами татар, а сам Василий II был взят в плен. Отпущен он был лишь за огромный выкуп. Поражение великого князя и возложенное на население податное бремя вновь склонило чашу весов в пользу Дмитрия Шемяки и Василия Косого. Когда Василий II выехал на богомолье в Троице-Сергиев монастырь, обитель была занята его двоюродными братьями. Великого князя буквально отдирали от раки преподобного Сергия, за которую тот держался, взывая к милосердию. Однако милосердия ждать не пришлось. По приказу Дмитрия Шемяки и Василия Косого ему были выжжены глаза, что положило начало его прозвищу – Василий II – Темный. Тогда же Софья Витовтовна была взята под стражу двумя князьями, искалечившими ее сына. На протяжении нескольких месяцев мать и сын содержались раздельно. Василий II – в Угличе, Софья – в Чухламе. Когда чаша весов вновь склонилась в пользу ослепленного, но не сдававшегося великого князя Василия II, Софью Витовтовну продолжали удерживать в плену. При этом, в ответ на послание Василия II, Шемяка образумился и через некоторое время, осознав свое поражение, отправил мать к сыну. Летопись фиксирует его слова: «Братья, что мне томить тетку и госпожу свою, великую княгиню? Сам я бегаю, люди надобны самому. Они уже и так истомлены, а тут еще надобно ее стеречь. Лучше отпустим ее». Софья была возвращена к сыну. Их свидание состоялось близ Москвы, у стен города. Бог знает, каково это было для великой княгини Софьи воочию увидеть своего сына, мальчика, при рождении которого она чуть не умерла, единственного выжившего сына, теперь взрослого князя, безнадежно искалеченного, с выжженными глазами и изуродованным лицом. Показательно, что в 1451 году, во время нового татарского нашествия, пребывавший за Волгой великий князь Василий II доверил оборону Москвы именно матери, Софье. Последние годы жизни Софья Витовтовна провела в Кремлевском Вознесенском монастыре, основанном ее свекровью, святой Евдокии или Ефросинии Московской, супругой Дмитрия Донского. На свои средства Софья велела возвести собор

0: Дмитрия Донского.
1: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске вооруженные силы России поразили как минимум 6 предприятий в Киеве и Киевской области и склад ГСМ. ЦИК поставит мощный заслон провокациям на выборах. И хакеры взломали порядка 80 тысяч компьютеров британского правительства и МИДа. Все подробности далее. Федеральная служба безопасности пресекла массовую рассылку взрывных устройств, закамуфлированных в парфюмерных наборах военнослужащих и сотрудникам оборонных предприятий. В городе Первоуральске задержан 23-летний россиянин, завербованный спецслужбами Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Подозреваемый изъял из хрона в Челябинске взрывные устройства, закамуфлированные в парфюмерные наборы, и отправил их по почте военнослужащим, проживающим в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области. Посылки были изъяты, обезврежены. Задержанный дал признательные показания.
2: В 2024 году познакомился с человеком по имени Антон, который проживает на Украине. По его заданию я отправился в город Энгельс, где наблюдал за квартирами, машинами и военнослужащими, летчиками. Также по его заданию я наблюдал за инженером и директором военного завода в городе Екатеринбург. Также я отправлялся в Челябинск, где в двух тайниках забрал 5 парфюмеров, в которых было взрывчатое вещество, и отправил их по просьбе Антона в города Энгельс, Краснодарский край, Люберцы и Воронеж. За все это он мне обещал вознаграждение в размере долларов.
1: Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе о госизмене и о покушении на теракт. Задержанный арестован. Вооруженные силы России ударили этой ночью по ключевым оборонным предприятиям Украины в Киеве и Киевской области. Об этом сообщили в Минобороны. В частности, массированный удар пришелся по производствам разведывательных беспилотников большой и средней дальности, средств телеметрии, электронного и оптического оборудования, бронеавтомобилей, по судостроительному предприятию, где изготавливают артиллерийские катера «Гюрза-М», по производству систем управления огнем, средств навигации, автоматики для ВВС и ВМС Украины, в том числе для управляемых ракет «Нептун-МД». Помимо этого, в Киевской области поврежден склад горюче-смазочных материалов, откуда бензин и дизель поставляли в зону боевых действий. Ранее в Минобороны заявляли о массированном ударе высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными дронами по территории Украины. Ведомство это назвали ответом на террористические атаки Киева на гражданскую инфраструктуру в России. Поражены предприятия ВПК, объекты ТЭК в Киеве и области, а также инфраструктура военных аэродромов Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и в Киевской областях. Центр избирком поставит мощный заслон провокациям в ходе выборов, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на заседании ЦИК. Она предупредила, что враги России готовятся к провокациям и диверсиям на предстоящих в сентябре выборах. Избирательная система страны готовится дать отпор попыткам. Основной акцент будет сделан на обеспечение безопасности, особенно это касается стран так называемых недружественных. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва состоятся 20 сентября 2026 года. Кроме того, в единый день голосования запланированы прибыли.

0: Мы выборы высших должностных лиц не менее чем в 8 регионах. Всего в ЕДГ-26 пройдет более 2200 компаний разного уровня. Предполагается заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Дискриминация и неповиновение законным требованиям российских пограничников могут стать основанием для выдворения мигрантов из России. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, на этой неделе депутаты продолжат рассмотрение законопроектов, направленных на совершенствование миграционной политики. С учетом поступивших поправок, количество статей Кодекса об административных правонарушениях составит 45. Предлагаемые изменения будут способствовать повышению общественной безопасности и наведению порядка в миграционной сфере, пояснил спикер. Кроме того, на этой неделе депутаты планируют выйти на принятие законов, направленных на регулирование вопросов трудовой миграции, добавил Володин. Хакеры взломали порядка 80 тысяч компьютеров британского правительства и МИДа, украв данные и выставив их на продажу, пишет Телеграф. По информации газеты, речь идет об учетных записях электронной почты правительственных чиновников Великобритании и дипломатов за рубежом. Сообщается, что среди взломанных организаций оказались, например, посольства Великобритании в Таиланде и на Маврикии, муниципалитеты Дербишера. Кроме того, утечка содержит данные Национальной службы здравоохранения, поставщиков лекарств и компаний-поставщиков электроэнергии. Полученные хакерами адреса электронной почты и соответствующие пароли дают им доступ к ключевым правительственным IT-системам, подчеркивает издание. И утверждается, что сейчас эти данные можно купить в Даркнете за 60 тысяч долларов. Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан и Краснодарский край стали регионами-лидерами по количеству выпускников, получивших 100 баллов по одному из предметов ЕГЭ по итогам основного периода сдачи госэкзамена. Это следует из подсчетов ТАСС. Рекордный результат установил Петербург, где 100 баллов набрали 914 выпускников. В прошлом году в городе было 534 100-бальных результатов. В Подмосковье такой результат в этом году показали 836 школьников. Кроме того, в Москве ученица инженерного класса Екатерина Малкова сдала ЕГЭ на максимальные 500 баллов, получив высшую оценку по 5 предметам – русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике. Это первый подобный результат за 25 лет проведения ЕГЭ. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Норвегия обыграла Бразилию 2-1 на чемпионате мира по футболу. У скандинавов дублем отметился Холланд. У южноамериканцев пенальти реализовал Неймар. За бразильцев всю встречу отыграл защитник «Зенита» Дуглас Сантос. А полузащитник клуба из Санкт-Петербурга Луис Энрике остался на скамейке запасных пентакампеонов. В четвертьфинале чемпионата мира Норвегия сразится с Англией. Британцы в 1/8 взяли верх над Мексикой 3-2. Два мяча у англичан забил Беллингем. Защитник «Локомотива» Сесар Монтес отыграл за мексиканцев первый тайм. Футбольный «Зенит» сыграл в ничью с аргентинской «Химнасией» и с «Гримой» 1-1 в товарищеском матче. В составе российской команды отличился Александр Соболев. Российские теннисисты впервые с 2019 года не пробились в четвертьфиналы одиночных разрядов на турнире серии «Большого шлема» в Уимблдоне. Последним покинул соревнования в Лондоне Роман Сафиулин. В четвертом круге он потерпел поражение от серба Новака Джоковича в 4 сетах. Владимир Сидоренко занял второе место на престижном турнире по настольному теннису, который прошел в США. Его призовой фонд составил более 1,5 миллиона долларов. В финале россиянин уступил серебряному призеру чемпионата мира японцу Сори Мацусиме. Два российских игрока продлили контракты с клубами Национальной хоккейной лиги. Защитник Павел Минтюков подписал соглашение с Анахаймом на 5 лет, а нападающий Егор Чинахов продлил контракт с Питтсбургом на 3 года. Александр Васильев стал чемпионом России в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров. В финале он одержал победу над Матвеем Потаповым. Это были новости спорта.
2: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
0: Сегодня во Владимире плюс 19-21 градус, дожди и грозы. В Туле грозовые дожди, плюс 20-22 градуса. В Воронеже плюс 23-25, а вечером гроза. В Ростове-на-Дону без осадков, плюс 26-28 градусов. В Волгограде плюс 27-29. В Краснодаре плюс 26-28. В Сочи плюс 24-26. В Ставрополе плюс 23-25. Кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно, дожди, плюс 17-19 градусов. В Москве дожди, плюс 20-22. Сейчас столица плюс 19, без осадков и безветренно. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.

0: Читайте «Клаксон» в июле. «Не влезай, убьет». Почему электрические спорткары именитых марок вместо славы получают позор? Семья тем крепче, чем чаще она собирается у стола, телевизора и в салоне автомобиля. Представляем лучшие семейные модели для отпускной поры. Чем ближе узнаем китайские авто, тем меньше восторгов и больше претензий. Проверили на дороге очередные новинки из Поднебесной. Без клаксона, как без руля. 12+. 11 июля в Большом зале Московской консерватории состоится концерт известного пианиста, победителя международных конкурсов Ивана Бессонова. Прославленный музыкант исполнит шедевры Иоганна Себастьяна Баха и Вольфганга Амадея Моцарта. На этот раз виртуоз впервые выступит не только как солист, но и как дирижер камерного оркестра. 6+. 12 июля в Зеленом театре ВДНХ состоится уникальный джазовый концерт признанных мастеров жанра. На одной сцене выступят известный трубач Вадим Эйлин Крик с его группой Эйлин Крик Крю, а также прославленный пианист Олег Акуратов с его трио. Прозвучат как любимые мелодии, ставшие классикой джаза, так и авторские композиции. Также специально для этого концерта музыканты подготовят и впервые исполнят несколько композиций вместе. 6+.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Слушаем.
3: В прямом эфире Радио России, канал «Слушаем». Меня зовут Дмитрий Чернов. Здравствуйте, друзья. Сегодня 6 июля. Это понедельник, 11 часов 12 минут в Москве. Канал «Слушаем» начинает свою работу, естественно, с напоминания номера 8-925-222-99-92. Ну уж, коль мы сегодня будем говорить первой темой, конечно же, обсуждать ситуацию с топливом на внутреннем рынке, давайте и вопрос я освежу именно с этой темой. Как у вас в регионах с бензином ситуация? То есть наличие и цена меня интересует. Напишите, пожалуйста, если вам не сложно. 8-925-222-99-92. Не забывайте подписываться и город указать, потому что это, как вы сами понимаете, важно для информативности вашего сообщения. Ну и, конечно же, о чем мы будем говорить в следующем части. Растет стоимость поездок на такси. Одна тема так или иначе связана с другой. Выясним, есть ли предел росту цен на перевозки, как вообще в отрасль у нас таксомоторная себя чувствует и что ждать здесь приходится. Будем говорить мы про ситуацию, когда работодатели не хотят брать на работу отцов многодетных. Что происходит вообще с работодателями в этом смысле, как наказывают их за вот такое отношение к отцам многодетным, и самое главное, чем мотивируют в отказы вот эти самые. Да, любопытно. Масштабная реформа табачного рынка готовится в России. Что изменится, когда начнется, чем она грозит курильщикам, тоже поговорим мы. Хотя я всегда напоминаю о том, что курить это крайне категорично вредно, особенно сейчас, когда неизвестно, что в сигаретах вообще содержится, и призываю всех по собственному примеру от курения-то отказаться. В общем, говорю об этом часто и давно. Сегодня еще раз напомню, но уже в часе следующем. Кстати, напоминаю сразу, что у нас в конце каждого часа московская тема имеется. Будем мы, например, говорить про электриков-мошенников, которые все чаще обманывают жителей Подмосковья. Что за такие электрики-мошенники? Откуда они берутся? И что с ними делают, если вдруг поймают? День архитектора сегодня отмечается в России. Второй год вот этому празднику свежему, молодому, новому. Поговорим мы на эту тему чуть позднее. Также еще у нас есть любопытная история про, наконец-то, законопроект, который разграничит понятие рассрочки от понятия кредита. где эта линия происходит, проходит, и чем одно отличается от другого, и на чем настаивает правительство, об этом буквально через пару минут. Друзья, 8-925-222-99-92. Какая цена на бензин? Есть ли у вас бензин в регионе? Расскажите, напишите, а мы прямо с бензина сейчас и начнем обсуждение наших сегодняшних тем. НПЗ должны будут завершить обновление производства до конца 2026 года. Владимир Путин подписал пакет законопроектов, направленных на поддержку инвесторов и нефтеперерабатывающей отрасли. Производителям разрешили поставить на поток создание высокооктанового бензина. Делать это будут, смешивая прямогонное топливо и другие компоненты. Вообще, эта информация, конечно, требует некого пояснения. С нами на прямой связи Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной безопасности, национальной энергетики, прошу прощения, главный редактор отраслевого портала «Инфотек». Александр Сергеевич, слышите меня? Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, здравствуйте.
3: Хотелось бы пояснений. Вообще много различной информации сейчас есть на тему вот этих вот подписанных документов. Поставить на поток создания высокооктанового бензина, что имеется в виду, поясните нам, пожалуйста, расскажите.
2: Тут довольно просто. Смотрите, у нас, немножко издалека начну, с 2011 года у нас ведется модернизация нефтеперерабатывающих заводов. За это время глубина переработки выросла с 70,5% до 84-85%. Это довольно хороший качественный скачок. На этом модернизация не заканчивается, она будет продолжаться. Вы отчасти упомянули новость с этим связанную. Вот. Но в 2016 году первый этап модернизации завершился тем, что все заводы перешли на выпуск автобензинов и дизельного топлива пятого экологического класса. То есть того, который у нас в обиходе называют Евро-5. Угу. И, по сути, реализация топлива более низкого экологического класса на АЗС стала, по сути, запрещена. И вот сейчас ряд заводов столкнулись с внеплановыми ремонтами. Ну, знаете, обломки падают, хлопки случаются, быстрое окисление углеводородов с выделением тепловой энергии происходит. Ну, вот такими. Да. Такого рода внеплановыми ремонтами столкнулись. И тут возникла дилемма, потому что если вдруг у вас какая-то установка, которая обеспечивала обессеривание вашего топлива, то есть удаляла серу, сейчас находится на внеплановом ремонте, то вы теоретически можете производить топливо более низкого экологического класса, чем пятый, а пятый от других отличается по ароматическим углеводородам, по содержанию серы и там еще ряду параметров, но в основном сейчас про серу говорят, поэтому я тоже буду упоминать в основном серу, этим не ограничивается, но просто запомним, что как-то всем больше интересен именно этот параметр. И вот в Евро-5 допустимое содержание серы составляет 10 миллиграмм на килограмм, миллиграмм на килограмм. А в Евро-3 допустимое, то есть не вот ровно столько, а допустимо, 150 миллиграмм на килограмм. Евро-2 вообще 500. Ну, то есть там порядок величин примерно такой. Так вот, вы не можете сейчас обеспечить удаление серы полноценное, но вы можете производить высокооктановое топливо. И вы задаете вопрос правительству: друзья, мы можем не производить, потому что нельзя поставлять. Mm-hmm. Или мы можем производить и поставлять, но тогда нужно соответствующее решение. В текущих условиях правительство решает, что наличие высокооктанового бензина, то есть 92-го, 95-го и выше, гораздо важнее его там ряда экологических характеристик, условно говоря, экологических, экологических характеристик. Вот, и говорит, да, выпускайте. Второй вопрос задает, собственно говоря, вопрос заводы. А Евро-5 по акцизу, платится акциз. И он составляет там вот некую величину. Если вдруг это топливо более низкого экологического класса, то акциз выше. Да, не намного, там рублей 700 разница. Но, знаете, если у вас 1000 тонн, с тонны. Если у вас 1000 тонн, если у вас 100 тысяч тонн, если 1 000 000 тонн, то получается довольно серьезная сумма. Вопрос, мы как акциз платим? Ну, отвечают, все, будете платить как за Евро-5, просто потому что мы понимаем, у вас и внеплановые ремонты, и рынок насыщать надо, это вот наше решение, что вы можете поставлять Евро-3, поэтому платите как за Евро-5. Хорошо, говорят, если вдруг у нас сейчас работает первичная переработка, то есть Собственно говоря, нефтепереработка делится на два больших блока. Первичная и вторичная переработка. Первичная переработка – это просто разделение нефти на фракции. То есть там никаких химических преобразований не происходит. Просто нагреваем и по температуре кипения начинаем отбирать фракции. Вот бензиновая фракция от 28 примерно до 150 градусов Цельсия. Вот мы подогрели до этой температуры, оно испарилось, мы отобрали. Все, это вот прямогонный бензин. У него октановое число 60, 61, ну 65. Вот, мы можем чисто теоретически его взять, добавить туда различные добавки и присадки и получить детонационную стойкость, которая будет соответствовать АИ-92-95. Но при этом мы явно не сможем довести до качества по содержанию серы, которые мы получим, если через вторичную переработку. Вторичная переработка – это как раз масса химических преобразований, которые происходят с сырьем, его через вторичную переработку полноценную прогоняя, вы получаете Евро-5. Здесь вы можете добавить, ну, к примеру, там, берете прямогонный бензин, берете эфиры вроде МТБЕ, это нормальная ситуация, МТБЕ в любом случае
3: добавляется. Поясните, вот. А по цене-то это будет отличаться как-то от того, что мы увидели раньше?
2: Нет, не будет.
3: Хорошо. Вот важный вопрос. СМИ здесь распространили слова депутата Наумова, который призвал россиян привыкать к ограничениям по топливу, дескать, такого ничем не ограниченного, цитирую, объема топлива для частных легковых автомобилей, как было во время... начиная с первой ввезенной иномарки в страну, наверное, уже не будет. Ну вот я не знаю, как с таким вот лартизмом бороться.
2: Я не расслышал, что он предлагал.
3: Призвал россиян привыкать к ограничениям по топливу. Что общество в такой ситуации должно реагировать и понять, что иногда нужно свое потребление саморегулировать.
2: Ну, понятно. Ну, призвать можно. Я открою, может быть, секрет, если вот сейчас начать призывать, ну вот если сейчас кто-нибудь выйдет с высоких трибун и скажет, друзья мои, ограничивайте потребление топлива, я боюсь, это вызовет только раздражение. Это не то, чтобы это плохое предложение, но это единственная реакция, которая может последовать от народа на такое предложение в данный момент. Хотя бы нужно в качестве компенсации объяснить, ну, подробнее, потому что, ну, получается, что нету диалога. Я понимаю, почему так получается. Я понимаю, как бы исходя из каких соображений это происходит. Но мне представляется, что ситуация дошла до момента, когда, ну, диалог немножечко нужен. То есть, когда у нас выходит и говорят, ситуация контролируемая, это уже вызывает, ну, несколько больше вопросов, чем успокоение. То есть, когда люди слышат, что ситуация контролируемая, люди, наоборот, начинают больше волноваться. Вот, твердо и четко, ситуация контролируемая. Это если вот люди постарше, наши слушатели постарше, поймут, к чему я отсылаю. Да. Вот какие-то такие возникают ассоциации.
3: Спасибо.
2: И боюсь...
3: Да, договорите.
2: Ну, боюсь, здесь нужно немножко больше усилий, чем просто призывы. А давайте меньше потреблять.
3: Согласен. Спасибо большое. Я, кстати говоря, в этой связи хотел бы вот новость, связанную с Федеральной антимонопольной службой, сейчас зачитать. В отношении 6 АЗС в Москве ФАС возбудила дела. Там одновременно повысили цены на топливо, а это ФАС, естественно, посчитал, что где-то здесь имеет признаки нарушения. Ну и побольше дел, мне кажется, вот я бы хотел призвать сотрудников Федеральной антимонопольной службы побольше, как говорится, внимания таким ситуациям, потому что есть на что это самое внимание обращать. У нас, друзья, тема далее. Тема у нас далее вот какая есть интересная. Но, тем не менее, я хочу напомнить, да, что сегодня мы говорим на тему топлива. И нам Евгения написала из Саратова, что более половины заправок Саратова закрыты. На заправках, где бензин стоит менее 100 рублей за литр, трехчасовые пробки. В одном из районов города можно найти бензин за 120 рублей за литр. Очередь будет поменьше. Такая ситуация. Спасибо вам, Евгения, большое. 8-925-222-99-92. Что у вас на заправках происходит, напишите. В России хотят отменить ограничения для работающих у нескольких работодателей. Вообще новость долгожданная на самом деле. Для тех, кто трудится на нескольких работах одновременно, таких людей у нас большое количество. И, наконец-то, вот в Госдуме на это обратили внимание. Профильный комитет Госдумы предложил изменить систему расчета индивидуальных пенсионных коэффициентов. То есть тем самым гражданам, которые совмещают свою работу у нескольких работодателей, платятся при этом в полном объеме причитающиеся налоги. Вот им, по замыслу авторов нововведения, соцфонд должен учитывать все заработанные баллы С нами на прямой связи Максим Чирков, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления. Максим Андреевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Получалось как? У нас ведь нельзя в год там больше определенного количества баллов. 10, да, у нас потолок-то ограничительный. И вот у нас, значит, человек работает, зарабатывает в течение года 7 пенсионных, там, допустим, баллов у одного, 5 у другого, и ему соцфонд засчитывает не 12, а всего лишь 10, потому что потолок. При этом налоги гражданин платит исправно и с одной, и с другой зарплаты. Считаете вы это, в общем, несправедливым, и что на это нужно было давным-давно внимание обратить?
4: Ну, в принципе, наверное, хорошо, что сейчас на это обратили внимание, потому что понятно, что люди, даже которые работают у нескольких работодателей, они платят налоги же в полном объеме, и в этом смысле, ну, наверное, было бы правильно увеличить, да, вот, или, вернее, снять ограничения по количеству вот этих вот баллов, да, так называемых индивидуальных пенсионных коэффициентов. Ну и, как мне кажется, это все-таки сделает рынок труда более таким сбалансированным, да, то есть повысит привлекательность на рынка труда российского, да, для российских же граждан. То есть, ну, в этом смысле, мне кажется, инициатива очень правильная.
3: То есть вы говорите о том, что такая инициатива, она тут дефицит кадров немножечко, так сказать, остудит.
4: Ну, я бы сказал, да, будет делать как бы ситуацию на рынке труда более мягкой. И, естественно, это будет привлекать на рынок труда именно тех граждан, да, которые действительно являются добросовестными налогоплательщиками, будет стимулировать, ну, как бы переход в такую, ну, из серой зоны, да, если кто-то, так сказать, работал в, ну, полностью такую легальную зону, повысить доходы бюджета. Ну и, опять же, повысится будущее выплаты, соответственно, ну, будущим пенсионерам. Это тоже, наверное, тот положительный момент.
3: А вот эти вот 10 баллов, Максим Андреевич, вот этот потолок, он вообще откуда, исходя из чего появился? Почему нельзя больше давать? Ведь, ну, как бы логично считается, тот, кто больше работает, тот больше, так сказать, тот лучше на пенсии живет.
4: Ну, в принципе, как бы тоже была определенная логика, то есть устранение дисбалансов, да, потому что по регионам, естественно, зарплаты разные, по различным специальностям разные, поэтому такие ограничения вводились. И, кстати, ну, не единственное ограничение, да, там есть, допустим, вот ограничение по предельной базе для начисления страховых взносов для физического лица 2979 тысяч рублей, да, соответственно, тоже, ну, определенные ограничения для граждан, которые зарабатывают много или даже сверхмного. Ну, вот, ну, сейчас, как бы, вот, что касается баллов, да, вот это вот ограничение решили снять. Опять же, это будет стимулировать людей больше работать, больше зарабатывать, больше отчислять, и, соответственно, иметь все больше выплаты, больше возможностей, когда они выйдут на пенсию.
3: Благодарю вас за комментарий. Максим Чирков, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления, был с нами на прямой связи. Друзья, мне хочется, во-первых, напомнить вам о том, что у нас есть номер для сообщений ваших 8-925-222-99-92. Как у вас ситуация на АЗС? Напишите, расскажите и по ценам, и по наличию бензина в вашем регионе, в вашем городе. А кто-то, я знаю, сейчас, допустим, не только, хотя времени уже в Москве, да, у нас 11:30 доходит, кто-то уже должен обедать, а я знаю, что кто-то только еще завтракать сел. Будем мы сегодня говорить на тему переплаты штрафов при рассрочке, через минуту буквально начнем вот этот вот самый разговор. И хотелось бы напомнить вам также, что у нас в конце каждого часа есть московские новости, и здесь у нас тоже масса сегодня всего интересного, что наверняка также заинтересует и всю нашу аудиторию, всероссийскую, да, потому что у нас в конце каждого часа блок московский для тех, кто слушает Радио России на частоте 101.5 FM. И чуть позже я об этом расскажу. Например, узнаете вы о том, что воссоздана лестница И вообще завершена реставрация в деревянном особняке в Мансуровском переулке в Москве, более известном как дом мастера, из произведения Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Вот не тот самый булгаковский дом, о котором все могли бы подумать на Садовом кольце, а именно тот самый дом, где, судя по роману, проживал мастер, который Михаил Булгаков взял за вот эту вот описательную часть. Через минуту вернусь, продолжим, друзья.
1: Радио России. История возникновения ислама на Кавказе.
5: Ислам очень глубоко впитался в народную культуру дагестанцев. Недаром вот среди этнографов распространено мнение о том, что Дагестан – это самая исламская республика.
1: Исламовед Ахмед Ярлыкапов. В авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15.10 по Москве и в 17.10 по времени Кургана. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
6: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
1: «Куда пойти в Москве?» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Слушаем.
3: Продолжаем, друзья, разговор. Переплаты и штрафы при рассрочке могут исключить. А максимальный размер такого займа ограничить суммой в 400 тысяч рублей. Законопроект, внесенный 14 апреля группой сенаторов и депутатов, получил на днях поддержку правительства. Требования, согласно которому обязательства клиента будут считаться исполненными при внесении им первого платежа, защитят потребителей, полагают в Кабмине. Рассрочка, надо напомнить, да, это у нас оплата товара частями, без процентов чаще всего, то есть, по сути, долг перед продавцом или его партнером. И отличие от кредита в чем здесь? Давайте спросим Кирилла Карпова, доцента кафедры финансового права Московского государственного юридического университета имени Кутафина. Кирилл Александрович, приветствую вас, здравствуйте.
7: Да, добрый день.
3: То есть у нас рассрочка, она беспроцентная имеется в виду. Всегда есть, была и будет, да? А кредит при этом – это то, что мы все равно зашито как бы в предложение, и потребитель, может быть, даже не догадывается, что здесь ему предлагают кредит или что-то подобное. Как в целом вы оцениваете эту инициативу, и чего хорошего сулит она нашему потребителю, как думаете?
7: Да, спасибо за ваш вопрос. Инициатива, она действительно хорошая, нужная, необходимая, потому что, как вы правильно вначале сами сказали, то, что сумма рассрочки не может быть больше, чем 400 тысяч рублей. Это определенная тоже защита для граждан, потому что, понятное дело, могут предлагать различные товары, там, услуги и так далее. Суммы могут быть большие, это могут действительно быть и сотни тысяч рублей, когда предлагают там и определенные ювелирные изделия, да, например, мобильные телефоны и так далее. То есть это определенная тоже такая страховка для, и для государства, и для физических лиц, определенная защита именно эти 400 тысяч рублей. Касаемо того, что чем отличие, да, рассрочки от кредита, ну, понятное дело, кредит там проценты, действительно, там они есть, есть определенные виды платежей, те же самые аннуитетные платежи в основном сейчас используются. То есть мы видим, да, каждый месяц определенную сумму платим, вначале проценты, а потом уже тело кредита. Если мы говорим по поводу рассрочки, то, конечно, если по гражданскому законодательству смотреть, то она должна быть без процентов, но здесь возникает ситуация, когда человек, например, ему говорят, то, что цена будет, например, 10 тысяч рублей, но в реальности, когда он открывает соответствующие сервисы, да, вот эти онлайн-платформы и так далее, он видит, что у него, например, не 10 тысяч рублей, а там общая сумма 10 500. То есть возникает вопрос, почему сумма больше становится. Здесь есть определенные тоже тонкости, которые раньше тоже вот эти сервисы рассрочек использовали, то есть они могли, например, брать какие-то дополнительные услуги, И понятно, когда человек подписывает договор, он, ну, договоры большие по объему, и, например, там предусмотрены услуги за открытие счета, за ведение каких-то кассовых операций, например, за пополнение этого счета, когда вы оплачиваете рассрочку, да, понятное дело то, что у нас, например, с 1 апреля этого года тоже внесли изменения в законодательство, и срок вот этой рассрочки может быть не больше, чем 6 месяцев. А ранее, понятное дело, когда рассрочка была больше, то возникали вот эти переплаты, так называемые, определенные, они как бы зашивались вот в эту стоимость этой рассрочки ежемесячной. Да. Человек иногда не замечал эту общую сумму, а в реальности, если бы он заплатил сразу, он бы, например, сэкономил там несколько тысяч рублей. То есть возникают и такие ситуации,
3: а продавцам-то, и они были, поэтому сроки. Продавцам-то выгодно вот эта вот вся новая история, которую предлагают сейчас ввести законодательно, да? То есть мы понимаем, что вот этот вот рынок рассрочки, он не иссякнет внезапно и не закончится у нас в стране.
7: Ну, в любом случае, продавцам и сервисам рассрочки, да, которые оказывают эти услуги, они все равно им выгодны и удобны, потому что они постоянно получают, да, даже вот эти, в течение 6 месяцев эти суммы, они все это просчитывают, им даже это в какой-то степени, может быть, это и более выгодно, когда у вас есть так называемые, да, среднесрочные вот эти деньги, краткосрочные, когда клиент платит каждый месяц, это им для них даже в целом выгодно, они это все просчитывают, но понятно, для них еще идет ужесточение и дополнительные требования касаемо 115-го федерального закона, это противодействие отмыванию доходов, да, полученных преступным путем, финансирование терроризма, название закона достаточно длинное, то есть они должны по требованию Росфинмониторинга, нашей финансовой разведки, предоставлять всю информацию, которая у них есть по как раз данным транзакциям, операциям по рассрочке, потому что могут быть разные быть вопросы у Росфинмониторинга возникать, и поэтому это все тоже предусмотрено в законопроекте.
3: Большое спасибо. Кирилл Карпов, доцент кафедры финансового права Московского государственного юридического университета имени Кутафина, был с нами на прямой связи. Россияне стали платить деньги за то, чтобы побыть без сотовой связи интернета. Вот отличная новость, которая опубликовала российская газета. Свежий воздух, водоем, отсутствие интернета и связи. 15% примерно на сегодняшний день наших граждан выбирает вот такой вот отдых без телефонов, ноутбуков, планшетов, других привычных устройств. Но я вам, друзья, скажу так, что у меня из большого числа знакомых и друзей только один человек, к моему удивлению, спокойно себе всегда проживает, так сказать, весь свой отдых, да и вообще как-то вот живет без сотовой связи, без интернета, и совершенно по этому поводу не переживает. Вот если делать простую социальную выборку, то, наверное, у каждого есть такой друг, я надеюсь, с которого можно взять пример. Но, тем не менее, россияне сейчас некий, так сказать, формируют бум на туры без цифры, что называется. И вообще, конечно, хочется понимать, почему это происходит. С нами на прямой связи Наталья Минаева, кандидат психологических наук, преподаватель психологии в МГУ имени Ломоносова и Президентской академии, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии. Наталья Леонидовна, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
3: Вот если мы, допустим, год назад об этом говорили, или там 2 года назад, да, тогда цифры были совсем небольшие. Тогда только-только такой тренд зарождался. Смотрите, за это время уже 15% россиян готовы вот отправиться в такой тур без цифры. С чем вы это связываете? Увеличение количества наших граждан, которые тянутся за обычным отдыхом?
8: Ну, во-первых, люди устали от информационного шума, не всегда благоприятного, ну, будем честны, да, поэтому вот эта вот нагрузка информационная, которая, ну, постоянно нас сопровождает, она, конечно, утомляет, люди от этого устают, перегорают и так далее. Но человек устроен очень интересно, он даже понимая, что это негативно на него влияет, рука все равно тянется к гаджету, к телефону, да, поэтому... На мой взгляд, человек намеренно, путешественники многие намеренно себя ограждают от, я не знаю, там интернета, чтобы даже соблазна не было. То есть если возникает соблазн, чтобы не было возможности войти в интернет, например, почитать новости. Ну, это во-первых. А во-вторых, многие путешественники же делятся в социальных сетях своими ощущениями, да, положительными такими ощущениями и впечатлениями. Поэтому все больше становится людей, которые выбирают такой вид отдыха.
3: Так, вот как раз мне и кажется, что если человек устал от интернета, информационного шума, поехал в отпуск куда-то, ему же все равно хочется поделиться какой-то фотографией красоты какой-то природной, там, еще чем-то, написать о своих ощущениях. Или это немножко другое? Или здесь надо разграничивать? Или вот это просто отказ от всего, от того, чтобы читать новости, писать самому эти новости, создавать, так сказать, контент? Все входит, да, в это понятие без цифры.
8: Ну, мне кажется, Дмитрий, тут каждый, наверное, дозирует для себя. То есть я знаю путешественников, которые выбирают в день какое-то время, условно, там, 15 минут для того, чтобы опубликовать. Ну, сидя в кафе, например, да. Ну, там, в цивилизованном, да, подключаясь к интернету. А знаю других путешественников, которые на 10, там, дней, 2 недели вообще полностью выходят из сети, из интернета, угу. И уже потом выкладывают контент в социальные сети. Поэтому тут, наверное, каждый для себя выбирает, ну, максимально приемлемый формат.
3: Спасибо вам большое за комментарий. Наталья Минаева, кандидат психологических наук, преподаватель психологии в МГУ имени Ломоносова и Президентской академии, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, была с нами на прямой связи. А, да, возвращаясь вот к рассказу о моем приятеле, зовут его Константин, у него всю жизнь, вот, например, телефонная трубка просто кнопочная, без всяких смартфонов, без всяких экранов. Прекрасно человек себя чувствует, между прочим. В этой связи. У нас сегодня День архитектора отмечается в России, и мы сегодня давайте немножко поговорим об этом. Вот здесь всегда диспут. Это наука или искусство, архитектура? И хотелось бы мне спросить Евгения Гурвича об этом, вице-президента Союза московских архитекторов, председателя Совета по градостроительству Союза архитекторов России, члена-корреспондента Российской академии художеств, градостроителя. Евгений Александрович, здравствуйте, с праздником вас.
9: Добрый день, с праздником, спасибо большое, доброе утро.
3: Все-таки архитектура – это наука или искусство сегодня?
9: Архитектура сегодня – это все. И наука, и искусство, и жизнь людей. Потому что без архитектуры не существует нормальной человеческой жизни, как мне кажется. Люди сталкиваются с архитектурой всю свою жизнь, от рождения и до самого конца. Поэтому архитектура – это все.
3: Мы сегодня, жители больших городов, все больше и больше видим, как у нас развивается градостроительство, жилые, так сказать, массивы, да, и зачастую горожане говорят, не только в Москве, это во всех городах происходит, говорят, ну что за архитектура такая сегодня, ну где же вот, так сказать, полет мысли, фантазии и красоты, как это было в лучшие годы, в золотой рассвет архитектуры, так сказать, в годы. А что бы вы на это ответить смогли бы?
9: Ну, вы знаете, мне кажется, вот так люди говорили, может быть, лет 40 назад, как мне кажется. А в современной России, мне кажется, уже так не говорят. Люди могут быть недовольны результатами какой-то градостроительной деятельности, но про архитектуру сказать, что она безликая, серая, неинтересная, сегодня, по-моему, совершенно невозможно. Москва и другие города, кстати, демонстрируют такую палитру архитектуры, что мне иногда кажется, что она могла бы быть, честно говоря, и победнее. Ну, может быть, я специалист, а вы говорите о жителях, о людях. Тут я не знаю, что сказать.
3: Да,
9: но я думаю, что наши люди имеют большую, хорошую архитектурную палитру. Им, собственно, в этом смысле жаловаться не на что.
3: Конечно. Я как раз о тех, кто, знаете, из числа, так сказать, будущих приобретателей квартиры в жилых комплексах. Вот они обычно удивляются. А насколько сегодня популярна наука архитектура у молодых людей, вот на ваш взгляд? Многие хотят себя этому искусству посвятить?
9: Вы знаете, достаточно, мне кажется, все-таки людей, особенно среди молодежи, которые вообще хотят заниматься творчеством, потому что рутина вообще молодежь не привлекает. А архитектура – это не рутина, это антирутина. Архитектура, на самом деле, это настоящий, нормальный творческий труд, который должен привести к искусству. То есть результаты этого труда должен привести к созданию произведения искусства. Не всегда это получается, не всегда этот труд ведет конкретно к материальной форме, но это творчество высокого полета. И, конечно, молодежь сегодняшняя особенно, она реагирует на это, и, насколько мне известно, вузы, которые осуществляют подготовку архитектурных кадров, да. или архитекторов, какое-то слово казенное у меня выскочило, кадр, вот, который осуществляет подготовку архитекторов, мне кажется, к ним большая очередь, наплыв, и там нет никакого сбоя.
3: И еще раз вас с праздником, и большое спасибо вам за вашу работу. Евгений Гурович был с нами на прямой связи, вице-президент Союза московских архитекторов, председатель Совета по градостроительству Союза архитекторов России, член-корреспондент Российской академии художеств «Градостроитель». Сегодня День архитектора в России отмечается. Друзья, если вы не знали, он официально появился у нас

0: подхода к градостроительству и архитектурному развитию страны. Продолжим ровно через минуту. Поговорим про дом мастера и Маргариты, а дом из романа «Мастера и Маргариты». Но еще одна удивительная новость тоже будет.
1: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
3: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
2: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
4: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
1: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ бригада» по средам в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда.
5: На правах рекламы.
6: Стоит лишь начать терять память, пусть и постепенно, чтобы осознать, что из нее и состоит все наше бытие. Жизнь вне памяти – не жизнь. Здравствуйте. Это слова знаменитого испанского кинорежиссера Луиса Бунюэля, чья мать страдала старческим слабоумием. Тема эта актуальна и болезненна для семей, в которых есть пожилые люди с возрастными нарушениями памяти. Специалисты называют эту болезнь деменцией. В народе же она именуется старческим маразмом. Что делать и можно ли помочь этим людям, мы, надеюсь, узнаем у нашего эксперта Ольги Пловцовой. Вам слово, Ольга.
7: Здравствуйте. Проблема, которую вы озвучили, действительно очень серьезна. Постоянная забывчивость. Вышли из комнаты зачем-то и забыли.
6: Точно. Я обычно возвращаюсь на то же место и сразу вспоминаю.
7: Это хорошо, что вспоминаете, но не игнорируйте этот звоночек. Есть и другие признаки, на которые нельзя не обращать внимания. Это невозможность сосредоточиться на простых вещах. Читаем книгу, а думаем о чем-то другом. Забываем самые простые слова, постоянно испытываем сонливость. Все это является основанием предполагать, что у человека начальные признаки деменции, то есть снижение мыслительных функций, внимания, памяти и интеллекта. Довольно быстро это может привести к полной утрате связи с реальностью и способности к самообслуживанию.
6: В моей семье подобного, слава богу, пока не было, и контактировать с этим не доводилось.
7: А мне вот довелось, и поскольку это был мой свёкор, в прошлом очень остроумный человек, душа компании, было особо тяжело видеть постепенное разрушение такой яркой личности.
6: От чего возникает эта болезнь?
7: С возрастом или по другим причинам в мозге нарушаются нейронные связи, обеспечивающие жизненно важные функции – речь, память, сознание. Со старением головного мозга рано или поздно может столкнуться практически каждый человек. Кто-то раньше, кто-то позже.
6: А в каком возрасте обычно это начинается?
7: Разнос по годам довольно большой. Первые признаки деменции могут проявиться уже к 60 годам. Могут и гораздо позже. А могут и сразу после 45.
6: 45? Так рано!
7: А вы как думали? Мозговые штурмы на работе, частые стрессы, вредные привычки, нездоровый образ жизни – все это может стремительно приближать деменцию. Да и наследственность играет не последнюю роль.
6: Какие главные признаки начало угасания мозга?
7: Ухудшение памяти, снижение живости ума, нарушение координации, трудности при обучении чему-то новому. Например, пользоваться современным телевизором или простейшим смартфоном.
6: А есть ли возможность встретить старость с ясной головой?
7: Ну, если хотите знать мое мнение, то из всех попыток мне больше всех импонируют японские.
6: О чем вы говорите?
7: Это биологически активный комплекс мозг-терапии. И это настоящий прорыв. Это уникальная возможность сохранить и усилить нейронные связи, улучшить память, когнитивные функции, работу мозга в целом. И это подтверждают результаты исследований японских ученых.
6: Они реально настолько успешны?
7: Не то слово. А началось все с того, что ученые из Киотского национального университета решили выяснить, почему долгожители в Японии гораздо больше, чем в других странах, в процентном соотношении. И все они в здравом уме и твердой памяти способны сами себя обслуживать.
6: И в чем разгадка?
7: В плазмологенах. Вижу вопрос в ваших глазах, поэтому сразу поясню. Плазмологены – это фосфолипиды, которые контролируют основные функции клеток головного мозга. В ходе исследований выяснилось, что те, у кого плазмологен был в дефиците, страдали старческим слабоумием. А у тех, у кого плазмологен был в норме, сохранена ясность мысли и прекрасная память. Стабильное психическое состояние.
6: Звоните 8 800 100 01 33 и

0: или с мобильного на короткий номер «#2203». #2203. Звонки по России бесплатные. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного #2203.
1: Более того, исследования показали, что большая часть плазмологена содержится в ткани головного мозга и нервах. Соответственно, его недостаток напрямую влияет на функции головного мозга и наше эмоциональное состояние, наше настроение. И японцам удалось получить экстракт чистого плазмологена из редкого вида морского моллюска, который и стал основой мозг-терапии.
0: Можем ли мы таким образом утверждать, что мозг-терапия – это и действенный, и безопасный продукт?
1: Без сомнения. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного #2203.
0: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного #2203. А как именно японским ученым удалось доказать действенность мозг-терапии?
1: Только научно. Испытуемые от 45 до 80 лет были разбиты на две группы. У всех отмечалось снижение умственной активности. Одним давали реальный продукт, содержащий плазмологен – мозг-терапия, а другим – пустышку – плацебо. Плацебо не дал каких-либо результатов, а вот мозг-терапия продемонстрировал высокую действенность в 95% случаев.
0: Отлично. А как насчет побочных явлений?
1: Вредных – ноль, полезных – масса. Зачитываю. Улучшение памяти, прилив бодрости и энергии, увеличение уровня кислорода в крови, омоложение организма.
0: Блестяще. А что можно сказать о составе комплекса мозг-терапии?
1: Основной компонент я уже озвучила. Это плазмологен. Перечислю его влияние на организм. Это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмологен снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов.
0: А если перевести с научного на обычный язык?
1: Это значит, что при употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Забывчивость, рассеянность, теперь это не про нас. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Для пожилых людей особо отмечу, что действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации.
0: А что бы вы сказали родственникам пожилых людей, у которых, возможно, уже стали проявляться забывчивость, рассеянность, нарушение сна?
1: Скажу, что мозг-терапия может стать надежной поддержкой. Узнать подробности о комплексе мозг-терапии вы можете по телефону горячей линии 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного #2203. #2203. Звонки по России бесплатные.
0: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного #2203.
1: Дайте возможность своим близким ощутить ясность мысли, насладиться быстротой реакции и жизнью в полной мере.
0: Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного #2203.
1: Этот комплекс может стать шансом, который нельзя упускать. Кстати, его можно употреблять и тем, у кого таких ярких проявлений нет. Задайте себе вопрос, часто ли, выходя из дома, судорожно пытаетесь вспомнить, выключен ли утюг, свет, плита, закрыта ли дверь? Не оставляйте это без внимания, не теряйте времени.
0: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер #2203. #2203. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного #2203.
1: Даже если вы, находясь в приличном возрасте, чувствуете себя вполне здоровым, не стоит успокаивать себя тем, что так будет продолжаться и впредь. Почему бы не принять меры заранее, сделать, так сказать, прививку от старения мозга, добавить плазмологена? В этом вам реально может помочь комплекс мозг-терапии.
0: А я обращаюсь к тем, у кого немолодые родители. Если вы заметили, что ваши родители или кто-то один из них стал более забывчив, рассеян, апатичен, невосприимчив к юмору, не оставляйте это без внимания.
1: Мозг-терапия – это плазмологен в норме, а значит нейронные связи крепче, память лучше, ум активнее, эмоции позитивнее. Мозг-терапия – это насыщение крови кислородом, это улучшение мозгового кровообращения, это прекрасный сон и повседневная активность. Мозг-терапия – это возможность сохранить здоровье, в том числе и головного мозга. Не теряйте время, получите подробную консультацию о продукте мозг-терапии.
0: Я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
1: При употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
0: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
1: Мозг-терапия – это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмологен снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов. Мозг-терапия может стать надежной поддержкой.
0: Очень убедительно. Ну что ж, наше время заканчивается. Сегодня мы узнали, что мозг-терапия – это тот продукт, который способен поддержать ясность ума, твердость памяти и четкость действия. И помните, что наше здоровье в наших руках, и жить надо активной жизнью, полной эмоций, сколько бы лет нам не было. Здоровья всем! А напоследок я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные. *22 03. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
2: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: В начале дня вместе с Радио России Пенза. Я Полина Ковтулина.
5: Спорт, здоровое питание, режим сна и хобби. И ваша жизнь нормализуется постепенно.
4: Беседуем с экспертами и талантливыми людьми города.
6: Обсуждаем достижения и проблемы. Мы открываем школы, открываем федерации, открываем новые виды спорта.
7: У микрофона Светлана Зинина, ведущая программы на Пензенской волне.
8: Слушайте в эфире Радио России Пенза на частоте 94,2 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Минобороны рассказала о целях массированного удара по Киеву и Киевской области. Михаил Мишустин указал на развитие отношений России и Белоруссии. И четыре политические партии представили в ЦИК документы о заверении списков кандидатов. Все подробности далее. Российские военные нанесли удары дронами «Герань» по АЗС и бензовозу, которые использовали вооруженные силы Украины в Днепропетровской области. Как сообщили в Минобороны, удары нанесены в районах населенных пунктов Любимовка, Марганец и Одаровка. Ведомство опубликовало кадры поражения автозаправочных станций. Ранее ведомстве заявили, что этой ночью вооруженные силы России ударили по ключевым оборонным предприятиям Украины в Киеве и Киевской области. Так массированный удар пришелся по производствам разведывательных беспилотников большой и средней дальности, средства телеметрии, электронного и оптического оборудования, бронеавтомобилей, посудостроительному предприятию, где изготавливают артиллерийские катера «Гюрза-М», по производству систем управления огнем, средств навигации и автоматики для ВВС и ВМС Украины, в том числе для управляемых ракет «Нептун-МД». Также поражена инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Более 1000 мирных жителей остаются в освобожденной Константиновке в ДНР. При этом необходимости есть возможность эвакуировать людей в безопасные районы. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин.
2: Согласно той информации, которую мы получаем от наших военнослужащих, предположительное количество гражданских лиц, которые остаются в Константиновке, более 1000 человек. Сейчас пока что нет такой оперативной возможности проверить каждый дом, каждый подвал, каждое возможное укрытие. Поэтому эту работу параллельно будут проводиться сейчас военнослужащими. Ну а чуть позже, когда уже позволит оперативная обстановка, туда могут направиться те специалисты, которые работают под руководством заместителя председателя правительства, который курирует данный вопрос. Здесь возможности по эвакуации куда ПВРы у нас уже под это подготовлены. Это для нас не первый населенный пункт, который освобождаем и который требует последующей работы с гражданским населением.
1: Также Пушилин заявил о серьезных разрушениях в Константиновке. Их степень предстоит оценить специалистам. По его словам, ВСУ превратили высотные жилые здания и промзону в опорные пункты. Противник сделал из города настоящую крепость. Начальник генштаба Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту, что российская армия полностью освободила Константиновку. Владимир Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск. Завербованный украинскими спецслужбами 23-летний россиянин пытался разослать военнослужащим и сотрудникам органов власти взрывные устройства под видом парфюмерных наборов. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. По ссылке злоумышленник отправил почтой России в Москву, Воронеж, Краснодарский край и Саратовскую область. Мужчину схватили в городе Первоуральск. Сотрудники ведомства изъяли и обезвредили почтовое отправление. Возбуждено уголовное дело, задержанный арестован. Посол Швеции в Москве Кристина Юхансон вызвана в МИД в связи с атакой БПЛА на российскую дипмиссию в Стокгольме. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова. По ее словам, дипломату напомнят об обязательствах Стокгольма по Венской конвенции и данных ранее заверениях. И напомню, в ночь на 2 июля посольство России в Швеции подверглось очередной атаке дронов. Один квадрокоптер сбросил на территорию диппредставительства контейнер с краской, а второй упал рядом со зданием. Россия дорожит союзническими братскими отношениями с Белоруссией. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин на встрече с премьер-министром республики Александром Турчиным на полях Иннопрома. Он также попросил его передать наилучшие пожелания от президента Владимира Путина белорусскому лидеру Александру Лукашенко.
3: Прежде всего, хотел бы попросить вас передать наилучшие пожелания президенту Беларуси Александру Григорьевичу Лукашенко, спасибо, от президента России Владимира Путина и от меня лично. Ну и, конечно, хотел еще раз сердечно поздравить вас с национальным праздником, с Днем независимости, спасибо, Беларуси. Это 3 июля праздник отмечается. Мы искренне дорожим нашими союзническими, братскими отношениями, которые развивается в духе стратегического партнерства и союзничества. Несмотря на беспрецедентные санкции со стороны Запада, российское торгово-экономическое сотрудничество находится на подъеме. Во взаимном товарообороте увеличивается, кстати, доля машин, оборудования, высокотехнологичной продукции. Ведется также системная работа по выполнению договоренностей лидеров России и Беларуси, которые были достигнуты в мае в Москве и в июне на Валдае.
1: Международная промышленная выставка «Иннопром-26» проходит в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. Форумная часть выставки включает в себя более 100 мероприятий. Свои национальные экспозиции представляют 5 стран – Индонезия, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Белоруссия. 4 политические партии представили в ЦИК документы для заверения списков кандидатов. Об этом сообщила председатель Центра избиркома Элла Памфилова на заседании комиссии. До конца недели документы должны представить все партии. Памфилова напомнила, что 12 июля в 18 часов истекает соответствующий срок. Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение 3 дней подряд с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования в сентябре планируется провести более 2200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. В Москве Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против 6 операторов автозаправочных станций. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Речь идет о компаниях «Аист», «Топливный синдикат», «Серпухов», «Нефтепродуктсервис», «Витаойл» и «Элегант», а также об одном индивидуальном предпринимателе. По данным ФАС, они одновременно повысили розничные цены на бензин и дизельное топливо. Ведомство увидело в таких действиях признаки нарушения антимонопольного законодательства. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Россияне с победы стартовали в юниорской лиге наций по баскетболу 3-3. Наша команда обыграла Монголию со счетом 16-6. Следующий матч российские баскетболисты проведут позднее в понедельник с командой Казахстана. Также в конференции выступают сборные Китая и Катара. Россиянин Владимир Сидоренко занял 2-е место на турнире по настольному теннису в США. В финале он уступил серебряному призеру чемпионата мира японцу Сори Мацусиме со счетом 2-4. Теперь Сидоренко станет первым россиянином с 2007 года, который войдет в топ-20 ракеток мира. Призовой фонд турнира в Лос-Анджелесе составил более $1,5 миллиона. Прыгун в длину Юрий Ашгибесов, победивший на Кубке сильнейших спортсменов с результатом 8 метров и 18 сантиметров, сумел выполнить квалификационный норматив на августовский чемпионат Европы в Великобритании. Ашгибесов стал 46-м россиянином, сумевшим выполнить квалификационный норматив. Велогонщик Сава Новиков стал победителем групповой гонки на чемпионате России в Казани. Серебро взял Михаил Фокин, бронзу Артемий Хомяков. «Это была моя самая уверенная гонка за долгое время. С самого начала старался не паниковать и взял инициативу в свои руки. Была жара больше 30 градусов, но я справился. Условия были непростые», — сказал после гонки Новиков. Эдуард Сандлер продолжит совмещать посты главного тренера и директора «Динамо» из Владивостока в единой баскетбольной лиге. В 2024 году Сандлер привел клуб к победе в Суперлиге, а в прошлом году он снова возглавил «Динамо» после серии неудач клуба. У «Зенита» нет конкурентов в борьбе за чемпионство в новом сезоне российской премьер-лиги, считает Андрей Аршавин. На данный момент вообще нет ни одной такой команды. «Спартак» в теории, если купит 2-3 игроков и попадет с ними в точку. Сейчас они ближе всего, полагает Аршавин. Новый сезон чемпионата России стартует 24 июля. «Зенит» в первом туре сыграет с «Акроном» на выезде, а «Спартак» дома примет новичка РПЛ «Родину». С вами был Юра Геворкян.
0: Погода.
1: 7 июля в Петропавловске-Камчатском плюс 14-16 градусов, переменная облачность. В Южно-Сахалинске плюс 17-19, временами дожди. В Магадане дожди плюс 10-12 градусов. В Хабаровске плюс 26-28 градусов, без осадков. Во Владивостоке плюс 19-21, небольшие дожди. В Екатеринбурге плюс 28-30, кратковременные дожди и гроза. В Челябинске плюс 29-31 градус. В Санкт-Петербурге кратковременные дожди плюс 16-18 градусов. В Москве плюс 18-20, дожди, днем, возможно, гроза. Сейчас столица плюс 21 градус, без осадков, ветер западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.

0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Кандидат экономических наук, эксперт банковского рынка Андрей Бархота о снижении ставки по рыночным программам ипотеки.
1: Безусловно, льготная ипотечная программа – огромный инструмент поддержки рынка. С другой стороны, она была введена, когда разница между рыночными ставками и льготными составляла не меньше 5% пунктов. Соответственно, мера должна была быть временной. Когда рыночные ставки и льготные сравнялись, то есть разница была минимальной, надо было ее денонсировать и останавливать до следующих, так сказать, кризисных процессов. Вместо этого льготная ипотека почти 10 лет с нами. И это привело к сильнейшим диспропорциям на рынке. Поэтому идеальная картина мира – это когда у вас льготные ставки почти равны рыночным, все берут рыночную ипотеку. В случае действительно социально уязвимых категорий, многодетных семей, им представляется беспрецедентная льготная ипотека.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
2: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10.45 по Москве и в 11.45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
4: И очередная порция, друзья, событий, новостей, информации, которую обсудить хочется и с вами вместе, и с нашими экспертами, и рассказать вам об этом, потому что наверняка вы о многом-то и не знаете, в том смысле, что происходит в некоторых у нас отраслях, например, в таксомоторных, во всех этих делах. Об этом сейчас будем говорить, как и будем говорить мы в этом часе, что делать, если работодатели, что если вы многодетный родитель, а работодатель вас из-за этого не хочет на работу принимать. Вот что за дичь и как с этим быть. Ну и расскажу вам, в частности, о том, что готовится в России масштабнейшая реформа табачного рынка. Курильщики, приготовьтесь, слушайте внимательно. Как жить будете? Вот вопросик номер один. К вам сегодня, друзья, тоже был вопрос у меня в часе прошлом. 8-925-222-99-92. Что у вас с бензином на АЗС? Есть ли наличие бензин? Какой? Напишите. И сколько стоит у вас по вашим наблюдениям? Вот пишет нам Павел Кузнецов о том, что не знаю, как сегодня, но вчера в Курске отец простоял в очереди на заправке 1.5 часа. В городе бензина не было вообще. На трассе под Курском был бензин 92-й. Но недорогой. Нина из Архангельской области к теме застроек и дню архитектуры написала, что засилье высотных коробок и город становится темным. Не всем нравится то, что строят. Ну, здесь вот, Нина, я мнение жителей крупных городов, кстати, попытался выразить. Хотя, как сказал наш уважаемый эксперт, хочу еще раз всех, кто имеет отношение к архитектуре, поздравить с сегодняшним днем архитектора. Ну, видимо, да, может быть, смотрим не в ту сторону, как говорится. Рост стоимости поездок на такси наблюдается практически во всех крупных городах России. Для пассажиров это выглядит как очередной виток инфляции, но внутри отрасли ситуация, как сообщается, гораздо сложнее. Рынок одновременно столкнулся с ростом стоимости автомобилей, удорожанием лизинга, увеличением расходов на обслуживание и усилением регуляторной нагрузки. Это мы еще про топливо не говорим пока. Средневзвешенная стоимость одного автомобиля в России достигла 3,5 миллиона рублей. За последние годы цены на машины выросли почти на 60% и даже больше. Для такси, где автомобиль сегодня является основным производственным активом, это означает прямой рост себестоимости перевозок. Это одна новелла вот этой проблемы. А что будет у нас вообще в ближайшее время, учитывая рост цен и на топливо, и на амортизацию, и на все, и на все, и на все остальное? Здесь только вот по Москве, если смотреть, у нас рост стоимости поездки на такси увеличился чуть ли не в 2, а то и 3, по-моему, раза. за последний год. Кирилл Янков, член общественного совета при Минтрансе, председатель Союза пассажиров, с нами на прямой связи. Кирилл Владимирович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Как ситуацию-то оцениваете? Насколько у нас сегодня в области перевозок на такси действительно сложная история?
5: Ну, тренд на удорожание такси, он наметился уже несколько лет назад. Стали действительно расти регуляторные нагрузки. Это, скажем, новые требования для таксистов, требования наличия полиса обязательного страхования ответственности автогражданской перед пассажирами, то есть в дополнение к полису ОСАГО таксисты обязаны еще купить полис ОСДОП. Это требование локализации машин такси, которое было смягчено, но все равно это дополнительное удорожание. Плюс к этому мы видим, как растут так называемые утильсборы, которые, по сути, являются налогом на автомобили, да, по сути. Вот. Вот это вот все эти регуляторные нагрузки, ну, плюс общий инфляционный фон, и плюс необходимость всяких таких косвенных путей приобретения запчастей, скажем, для автомобилей, произведенных в недружественных странах. Это удорожание тоже было заметно, и логистика стала другой. И не все запчасти оригинальные можно покупать напрямую. Все это обусловило вот этот нынешний тренд. И ситуация с бензином сейчас, она, конечно, тоже ухудшила ситуацию. Не в силу того, что бензин стал дороже, а в силу того, что таксист теперь должен час, два, три, не знаю сколько, в день тратить на то, чтобы стоять в очередях. За бензином эти часы он не работает. Ну, соответственно, работая в остальные часы, да, приходится, видимо, тоже цены поднимать. Это общий тренд, да, конечно.
4: Ну, что касается топлива, то здесь хочется надеяться на то, что к осени все, как нам обещают и говорят здесь в некоторые ответственные лица, ситуация наладится, исправится, и мы в это верим и надеемся на это. Но что касается вот всего остального, то тут, конечно, надежды, в общем, уже растаяли давно. Вот смотрите, по моим собственным наблюдениям, что касается Москвы, поездка на такси, та, которая, допустим, год назад стоила 1000 рублей, сейчас стоит больше 2000 уже рублей. Вот нет опасения такого, что люди просто перестанут ездить на такси, ну, потому что это неподъемные суммы какие-то уже начинаются.
5: Ну, во-первых, что происходит? Происходит тренд на отток машин такси от агрегаторов. В Москве это незаметно, а в малых городах часто уже больших агрегаторов нет. А есть некие самодеятельные группы ВКонтакте, в Телеграме, Телеграм-чаты, да, где тусуются местные таксисты, которые не хотят не платить никакой процент агрегаторам, и где местные жители, кто знает, напрямую заказывают себе машины. Угу. Вот такой тренд еще наблюдается. Но в Москве, да, в Москве этого трудно, конечно, сделать. В Москве работают крупные агрегаторы, и в Москве, да, все больше жителей начинают отказываться от поездок на такси. Но есть альтернатива каршеринга. Впрочем, каршеринг тоже не дешевеет, скажем так. Да, в Москве неплохой общественный транспорт. Да. И кто от него не отвык, может ехать на метро, на автобусах, на трамваях.
4: Да. Но ситуация, да, слушайте, ну, печально. Во-первых, на каршеринге-то ездить могут те, у кого есть права, в первую очередь. А вот те, кто привык вызывать такси по любому поводу и съездить туда, куда, кстати, общественный транспорт все-таки, может быть, недосягаем еще пока, да? А, там, на дачу кто-то раньше, вот я знаю, ездил и очень любил это дело. А сейчас приходится отказываться, да, и каким-то образом прибегать к общественному транспорту. Спасибо вам большое. Кирилл Янков, член общественного совета при Минтрансе, председатель Союза пассажиров. Пока аховая ситуация, конечно, в области такси. Чего тут говорить? Все дорожает, и наверняка где-то случится вот этот слом, если все это не остановить, когда клиент, ну, действительно перестанет просто пользоваться такси по привычке уже, как он делал это раньше, а будет это делать только по каким-то большим праздникам. Вас не обманут. Это не я придумал, это название рубрики Алексея Гвоздева. Давайте послушаем.
6: Вас не обманут.
7: Здравствуйте. Мошенники неутомимо ищут новые способы обмануть. Вот одна из модифицированных схем, о которой предупреждают специалисты по кибербезопасности. Многие крупные онлайн-сервисы отправляют для авторизации не смс-сообщения, а перешли на авторизацию через так называемый флеш-колл или анонимный звонок. Это быстрее, дешевле и зачастую безопаснее, чем отправка стандартных смс. Как это работает? Человек видит входящий вызов и вводит в систему безопасности последние 4 или 6 цифр этого номера. Эти цифры и становятся одноразовым паролем. Но и злоумышленники стали инициировать такую авторизацию. Для этого у них, как правило, уже есть минимальные вводные данные, собранные в открытых источниках, и не хватает только кода для входа. Система автоматически инициирует проверочный звонок на ваш телефон. В этот же момент подключается мошенник. Он может параллельно общаться с вами в мессенджере или по телефону под видом сотрудника техподдержки, оператора связи или госслужащего. Обычно аферист говорит: «Я сейчас звоню вам со служебного номера. Назовите последние 4 цифры телефона, с которого поступил вызов, чтобы подтвердить вашу личность». И все. В отличие от СМС, где хотя бы предупреждение есть: никому не сообщайте код. Обычный входящий звонок об опасности не предупреждает. Человек думает, что просто диктует номер телефона помощнику, а на деле сам отдает ему цифровой ключ от личного кабинета со всеми привязанными картами, переписками, персональными данными. Не стоит думать, что угон одного аккаунта маркетплейса не катастрофа. Ведь это, казалось бы, всего лишь магазин. То же касается и соцсетей. Но эксперты говорят, взлом профиля – это мгновенный доступ к вашим банковским картам, адресу, личной информации и контактам. А потеря учетной записи на госуслугах открывает преступникам доступ к операциям с недвижимостью, медицинским данным, а также позволяет оформлять на ваше имя кредиты и микрозаймы. Так что дополняем для себя правила безопасности номер один. Никогда и никому не называйте коды из текстовых сообщений и не делитесь цифрами номеров любых входящих звонков, которых вы не ждали. Еще одна актуальная схема обмана. Мошенники предлагают подключить уведомления об атаках беспилотников. Для этого на их сайтах нужно ввести 6-значный код, который сайт и предлагает. Ну а потом, после регистрации на таком сайте, человеку приходит сообщение о взломе личного кабинета одного из государственных сервисов. Там же будет и номер телефона, якобы выделенной линии поддержки. Если позвонить по такому номеру, то пользователю под видом службы поддержки ответит оператор мошеннического колл-центра. А дальше, как вы понимаете, может произойти все, что угодно. Версии обмана у аферистов полные карманы, и непрекрасные манипуляторы умеют найти подход практически к любому человеку и применяют широкий спектр спецсредств от имитации заботы до угроз. Думаете, что только россияне попадаются в их ловушки? По последним данным, за прошлый год аферисты обманули жителей США на 68 миллиардов долларов. Всего жертвами злоумышленников стало 15 миллионов американцев или 6% населения США. Берегите свои деньги, не дайте мошенникам заработать.
4: Друзья, номер для сообщений 8-925-222-99-92. Расскажите, как у вас обстоят дела с ценами на бензин на АЗС в вашем регионе. Не забывайте, пожалуйста, подписываться. Расскажите, есть ли вообще в наличии бензин и какой. Вот пишет нам Александр из Коми, что бензин и дизельное топливо в Коми есть, но дорожает. Это вот приводит информацию за последнюю неделю. И особенно дорожает дизель, пишет нам Александр. Спасибо большое, Александр, за сообщение. Продолжаем далее. У нас канал «Слушаем». Напомню, меня зовут Дмитрий Чернов. И у нас речь пойдет про ситуацию в городе Нерехта, где некий, значит, 43-летний отец многодетного семейства по имени Дмитрий работал водителем судей возил, и обеспечивал супругу с тремя детьми, позволяла зарплата. Пока, значит, пара планировала рождение четвертого ребенка, однако вместо одного малыша на свет появились сразу три девочки, и радостные события обернулись вскоре серьезными трудностями. О пополнении в семье стало известно руководству Дмитрия. Вместо поддержки, по его словам, начальство предложило ему уволиться по собственному желанию. Вот такая история. Причем решение объяснили тем, что им не нужен работник, который будет часто отпрашиваться. Мужчина объясняет руководству, что готов вместо себя предоставлять сменщиков, если того потребует ситуация, но государственное учреждение, как пишет Макс-канал «База», осталось непреклонно. И вот так вот Дмитрий оказался на бирже труда. Безобразие, бардак и ужас. Прошло уже полгода, десяток откликов в собеседовании, но найти новую работу Дмитрий так и не смог. По словам мужчины, работодателей смущает количество детей в семье. В небольшом городе с населением всего в несколько тысяч человек подходящей вакансии без того немного, а многодетный отец в глазах предпринимателя – это потенциально нестабильный работник. Что за кошмар? Давайте спросим Евгению Кчеряна, арбитражного управляющего, юриста по семейным спорам. Евгения Рузиковна, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Дмитрий.
4: Как бы вы могли прокомментировать сложившуюся ситуацию? У бедного Дмитрия, уверен, не один он такой, и во многих городах нас сейчас слушают и тоже, наверное, кивают, потому что у них такая же печальная история получилась. Что, как здесь вообще можно вот это все объяснить, то, что происходит?
8: Да, однозначно, с правовой точки зрения ситуация крайне несправедливая, так как Трудовым кодексом запрещено отказывать в трудоустройстве по семейным причинам. Об этом нам рассказывает статья 3 и статья 64 Трудового кодекса Российской Федерации.
4: Но реальность нам рассказывает о том, что это, в общем, на эти статьи работодатели часто очень плевать хотели, как говорится.
8: Возможно, но здесь у работника есть право обратиться за письменным мотивированным отказом к работодателю, который ему отказал устно в трудоустройстве. Вот. И в случае какого-то ответа, где будет указано, что отказ был именно по семейным причинам, а не по отсутствию каких-то профессиональных качеств, да. Если будет указана информация именно о том, что отказ по семейным причинам, он может обратиться в суд, в трудовую инспекцию и оспорить.
4: Евгения, мы с вами понимаем, что, будучи на стороне работодателя, мы вряд ли мотивированно напишем, что мы по семейным причинам. Зачем мы будем так подставляться? Мы же умные работодатели, мы напишем все, что угодно. Только не это, да? Если вообще что-нибудь напишет работодатель на просьбу, дайте мне, пожалуйста, письменное объяснение. В маленьком городе под названием Нерехта, я вообще сомневаюсь, что что-то там кто-то напишет.
8: Здесь есть еще возможность в таком случае встать на учет в центр занятости. Вот, и ему тогда подберут перечень вакансий, которые соответствуют его образованию, его профессиональным навыкам. И, возможно, он сможет подобрать себе что-то подходящее. Возможно, подается резюме в организации, в которой именно этот работник не подходит по своему образованию, по своим навыкам,
4: профессиональным качествам. Как многодетный отец, которому отказали в работе именно по этой причине, подать в суд без всяких объяснений со стороны работодателя. Просто прийти и сказать, вот меня вот уволили, заставили уволиться, сделайте что-нибудь, помогите, чем можете.
8: Я рекомендую сначала написать претензию самому работодателю о понуждении к увольнению, а затем получить ответ, а затем идти в суд, так будет грамотнее и правильнее.
4: Претензию, которую мы составляем работодателю по принуждению, нужно как-то ее заверить у работодателя? Как это делается?
8: Да, можно прийти в организацию, поставить входящий номер, либо отправить Почтой России с обратным уведомлением. А далее с этими документами, подтверждающими, что мы обращались к работодателю с претензией, мы идем в суд. Либо с ответом, либо просто с подтверждением, что мы обращались в суд. Мы пытались в досудебном порядке урегулировать этот спор. Вот, и далее уже суд будет принимать решение, разбираться с обстоятельствами дела.
4: Большое спасибо. Вот это, мне кажется, гораздо более действенный вариант, нежели чем просить там что-то мотивированный какой-то отказ от работодателя требовать. Здесь вот мне кажется, что именно прямая дорога в суд в данном контексте должна быть. Спасибо большое. Евгений Кчерян, арбитражный управляющий, юрист по семейным спорам, с таким вот советом и рекомендацией. Разобрали мы, друзья, конкретную ситуацию. Многодетному отцу отказали в продолжении работы там, где он... А, кстати говоря, работал он водителем, возил судей. И вот когда у него родилось внезапно тройня, и стал он многодетным отцом, в хорошем смысле, сам того не ведая, да, то его взяли и уволили с работы. Сказали, что вот теперь будет он часто отпрашиваться, а им такие водители, видите ли, не нужны. Вместо того, чтобы поддержать, у нас вообще-то сейчас, я напомню, и год семьи, и десятилетие семьи, и демографическая политика государственная направлена на то, чтобы рожали больше. А работодатели ведут себя как поросята иногда. Через минуту продолжим. Будем говорить про масштабную реформу табачного рынка.
6: Взгляд без иллюзий на ложь. Что скрывается за фасадом современного мира? В программе Александра Анучкина и Ильи Канавина «Ржавчина».
9: Мы будем говорить о лжи такой, знаете, основополагающей, на которой, к сожалению, хотим мы этого или не хотим, строится сегодня весь наш мир.
10: Ну, без лжи, во-первых, нет прогресса. Давайте несколько слов скажем в оправдание лжи. Ложь в основе огромного количества цементирующих ритуалов.
6: Каждую неделю в прямом эфире разбор самых жестких манипуляций и гости, которые знают, как это работает изнутри. Ржавчина. Слушайте в пятницу в 19:10 по Москве и в 18:10 по времени Калининграда. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Слушаем.
4: Ну, вот здесь Ирина, слушательница, отмечает ехидненько. Да-да, в суд, на судью. А вы, Ирина, попробуйте когда-нибудь, если, не дай бог, конечно, но вот такая история случится, выяснить, что у каждого судьи есть свое начальство. Ну, я вам просто сообщаю на всякий случай. Именуется оно, кстати, высшей судебной инстанцией. И подавать там на нижестоящего судью можно очень даже запросто, легко и весело. Вы не представляете себе, насколько вот в этой вот системе можно добиться потрясающих совершенно успехов. И оспаривание решений, и прочих тоже вещей. Просто для справки вам сообщаю. Такую вот новость. С октября в России начинается одна из самых масштабных реформ табачного рынка за последние годы. Сначала будут введены лицензии для оптовой розничной торговли, а с марта, ну, табачной и никотиносодержащей продукции, если быть уже, да, полнословным, как говорится. А с марта следующего года за продажу таких товаров без лицензии вводится... Да-да-да-да, уголовная ответственность. Регионы одновременно получат право запрещать продажу вейпов на своей территории, и государство рассчитывает, что новые меры помогут сократить долю нелегального рынка. Закон опубликован в российской газете. Лицензирование станет очередным этапом выстраивания государственного контроля за оборотом табачной продукции. У нас здесь хорошо гайки закручиваются, это не может не радовать, кстати говоря. Сергей Леонов, глава Комитета Государственной Думы по охране здоровья, с нами на прямой связи. Сергей Дмитриевич, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
4: Но при всем при этом курильщики зачастую пишут, спрашивают, тревожатся, дескать, а что же нам-то делать людям с огромным стажем, так сказать, вот нанесения себе вреда здоровью? Как быть, если уж так посмотреть по справедливости, да, вот на ситуацию? Но ведь действительно и цены уже настолько высокие, и ограничения по продажам уже повсеместные. Что делать этим людям, хочется спросить, играя на их, так сказать, территории?
11: Ну, играя на их территории, я-то играю на своей территории.
4: Как и я.
11: И, да, я занимаюсь здравоохранением. Ну и, конечно, любой врач, любой представитель здравоохранения скажет, что нужно бросать курить. И тут вопросов не может быть иных. А если вы говорите про курильщиков, ну, я не думаю, что права курильщиков будут в этом смысле ущемлены, так как доступ к табаку и иным, так скажем, способам получения никотина, он остается, и никто его блокировать не будет. Если мы говорим о классическом табаке, фактически этот закон никак его не ограничит. Единственное, что, ну, я думаю, что какие-то точки продажи мелкие могут закрыться. А если мы говорим о сетевых магазинах, там, где уже, так скажем, налажен процесс торговли, они получат лицензии и будут соответствовать лицензионным требованиям, у меня сомнений вообще никаких нет. А что касается вот продажи в подземных переходах, на остановках, на иных каких-то площадках, торговых центрах, вот эти все вейп-шопы, ну, часть из них, кто не захочет, так скажем, работать в правом поле, они будут закрываться. У нас порядка 300 тысяч точек сейчас продажи никотинсодержащей продукции. Из них больше половины – это продажа вейпов как раз. И вот они, наверное, наиболее будут, так скажем, уязвимы в плане реализации данного закона.
4: Чего-то, может быть, еще не хватает. Вот сейчас, глядя на зарубежные страны, где да, активно борются с курением, там, в общем, цены-то, конечно, в разы. Это я вот серьезно абсолютно, это будучи, так сказать, где-то там в европейских странах еще лет, наверное, 5-6 назад, я обратил на это внимание. У нас пачка сигарет стоила, ну, условно, 100 рублей, а у них условно 1000. Да, и это как-то было оправдано. И там для того, чтобы купить себе пачку сигарет, нужно действительно 10 раз подумать. Вот как вы считаете, то, что сейчас, сколько стоит там табак у нас, табачные изделия, это предел уже или все-таки еще можно повысить цену?
11: Ну, смотрите, нужно, говоря об этом, иметь в виду все-таки нелегальный рынок. Сейчас рынок нелегального табака, он не так высок, там порядка, боюсь ошибиться, да, но это там десятки процентов, да, там 10%, 15%, не больше, наверное, 20%, это надо у Минпроторга уточнять. А вот рынок нелегальной торговли вейпов, те же самых, порядка там 65%. То есть мы видим большой оборот нелегальный. То есть если мы будем повышать цены, то нелегальный оборот будет расти. Но нам нужно бороться именно с нелегальным оборотом сначала. И вот эти нормы, которые вступают в силу, которые будут реализованы, как раз направлены на борьбу с нелегальным оборотом. Прежде всего, вейпов и табака уже во вторую очередь. Потому что сейчас розничная продажа никак не контролируется. Фактически ты решил открыть ИП, точку в аренду взял, закупая сигареты, мешай, половину у вас будут легальные, половина нелегальные, никто не придет, не проверит. Если только по какой-то чистой случайности это не произойдет. А сейчас, как с алкоголем, например, мы же очень много боролись с нелегальным алкоголем, и, в принципе, эта борьба, ну, довольно успешная, так скажем. Если там брать еще 10 лет назад, то сейчас, конечно, доля нелегального оборота, она не так высока, но за исключением самогонщиков. Это отдельная история. Вот. А если мы касаемся табака, то оно вообще никак не было урегулировано. И сейчас это урегулирование, наконец, вступит в силу. И самое главное, что, как и по алкоголю, за это будут отвечать региональные власти, я имею в виду за розничную торговлю. И будут, соответственно, лицензионные органы, которые будут лицензировать, которые будут проверять соответствие лицензии, ну и, соответственно, будут определенные санкции, которые они могут наложить на те или иные точки, вплоть до приостановки деятельности или вообще отзыва лицензии, это за то, что они соблюдают лицензионные требования. И регионам будет выгодно жестко контролировать эту ситуацию по двум причинам. С одной стороны, это поступление в бюджет, а с другой стороны, это борьба вот с излишним употреблением никотинсодержащей продукции и косвенное влияние на здоровье населения в том или ином регионе. Потому что у губернаторов есть KPI, чтобы, соответственно, продолжительность жизни росла, чтобы вредные привычки уменьшались и так далее.
4: Сергей Дмитриевич, и последнее. С вейпами сейчас, я знаю, тоже очень жестко решено поступать. Здесь тоже на откуп регионам отдается, да, полный запрет продажи вот этих всех масла, как они там называются, содержащей продукции для курения вейпов. Или для парения, как там еще называют. Здесь вот неправильнее или просто запретить вообще в стране у нас вейп? Потому что вот хуже, мне кажется, заразы вообще сложно придумать.
11: Ну, с этим тоже есть вопросы. Мы на самом деле, я имею в виду, мы фракция ЛДПР, мы еще 7 лет назад носили такой закон. Вообще раньше так с усмешкой на запрет вейпов все реагировали. Но на самом деле сейчас пришли к выводу, и слава богу, консенсус с правительством нашли, и президент отдельное поручение по этому поводу дал. и решили провести эксперимент, который будет сейчас длиться 5 лет, и регионы могут, соответственно, в своих территориях ограничивать продажу никотинсодержащей продукции, в частности, вейпы, да? И по итогам 5 лет будут обобщены все данные. Нужно будет посмотреть по нелегальному обороту, нужно будет посмотреть по снижению потребления и так далее. Ну, много-много разных факторов.
4: Да.
11: И в случае, если, а я уверен, что это будет на пользу, пойдет, то этот эксперимент будет признан успешным, то не исключаю, что на всей территории Российской Федерации все-таки будет принят закон, который будет ограничивать продажу вейпов в нашей стране. Как сделано во многих странах мира.
4: Абсолютно согласен. Спасибо вам большое. Сергей Леонов, глава Комитета Государственной Думы по охране здоровья, был с нами на прямой связи. Курением надо завязывать, это факт. И здесь нет никаких, на самом деле, полумер. И быть их не должно. Все, что вот я говорил в начале в защиту курильщиков, это лишь попытка влезть в их шкуру сегодня. С другой стороны, да, есть, конечно, всегда у нас права и свободы, как говорится, но, друзья мои, давайте мы вот посмотрим на это с одной точки зрения. Выходит человек из метро, курящий, закуривает сигарету, он хоть на секунду задумывается о том, сколько человек вокруг него дышит вот этой дрянью. Мне кажется, таких случаев, в общем-то, в истории человечества пока еще не было. Михаил Предтеченский далее, песня по случаю, затем «Московские новости».
12: Песня по случаю.
13: Здравствуйте, с вами Михаил Предтеченский, а случай у нас сегодня такой. Помните вальс из фильма «Розыгрыш», «Когда уйдем со школьного двора»? Или песенку о солнечном зайчике из фильма «Еще раз про любовь»? Или «Ой, мамочка» из ленты «Русское поле»? Все эти мелодии написал композитор Александр Георгиевич Флерковский. Сегодня исполняется 95 лет со дня его рождения. Он коренной ленинградец, музыку полюбил с детства. Мама замечательно пела, знала множество народных песен. А папа был баянистом-виртуозом, при том, что нот не знал, работал на фабрике музыкальных инструментов настройщиком. С детства Саша учился в хоровой школе при Ленинградской капелле. Когда в 41-м вокруг Ленинграда почти замкнулось кольцо блокады, ребят спешно эвакуировали в Москву, с которой и была связана его дальнейшая жизнь. Окончил Московскую консерваторию. На счету Александра Флерковского более 300 песен, множество симфонических произведений и романсов, музыка более чем к 60 фильмам и даже мультфильмам. Помните «Какой чудесный день, какой чудесный пень, какой чудесный я и песенка моя» из мультфильма «Песенка мышонка». Это, кстати, тоже Флерковский. Он не только писал музыку, но и был одним из руководителей Союза композиторов. 10 лет работал заместителем министра культуры России. Во многом благодаря его усилиям в Советском Союзе получил официальное признание джаз. А мы вспомним песню из фильма «Еще раз про любовь». Всяк именует эту композицию на стихи Роберта Рождественского по-разному. «Я твердила о морях и кораллах», «Песенка про бумажный кораблик», «Солнечный зайчик». Кстати, из-за этого названия многие приписывали ее поэту и барду новелле Матвеевой. За пару лет до появления фильма вышел ее сборник со стихотворением с этим названием. Вслед за героиней Татьяны Дорониной, Наташей, эту чудесную песню запела вся страна.
14: Я твердила о морях и кораллах, я поесть мечтала суп черепаший, я шагнула на корабль, а кораблик оказался из газеты вчерашней. Я шагнула на корабль, а кораблик оказался из газеты вчерашней. То одна зима идет, то другая, и метели за окном завывают. Только в клетках говорят попугаи, а в лесу они язык забывают. Только в клетках говорят попугаи, а в лесу они язык забывают. У порога встали горы громадно, я к подножию щелкаю.

0: Дать привет.
1: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
2: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
4: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны.
5: На правах рекламы.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Давайте будем честны. Мы часто злимся, когда не можем разглядеть что-то на расстоянии. Особенно если в молодости зрение не подводило. А что сегодня? Не можем разглядеть цены в магазине. Очки для чтения, очки для улицы. Вот они, помощники почти каждого пенсионера. А сколько тех, кто и вовсе боится выходить на улицу? Таких не счесть, особенно когда возраст переваливает за цифру 70. Мало того, здоровье не то. То сил нет, то голова кружится, то еще и глаза не видят. Как выживать? И где искать помощи в лечении глаз? На эти и многие другие вопросы сегодня ответит наш постоянный эксперт Нина Андреевна Солнцева. Здравствуйте, Нина Андреевна.
7: Здравствуйте. Вы совершенно правы. Злость часто нас охватывает, когда начинаются проблемы со зрением. В народе говорят, как красная тряпка для быка. На самом деле быки и коровы не различают цвета и близоруки. Из-за плохого зрения их раздражает не цвет ткани, а ее мелькание и движение. Именно поэтому быки воспринимают это агрессивно. В этом мы похожи, и людей можно понять. А врачей у нас сильно не хватает. Часто помощь искать нам просто негде. Запись к окулисту на полгода вперед. Конечно, ведь в некоторых регионах один врач на целый город. И помочь пытаются каждому, ресурсов все равно не хватает. Поэтому мы очень часто слышим: «Ваша катаракта еще недостаточно созрела». Или «Ну что же вы столько тянули?» Так и живем. Проблемы в основном типовые – катаракта и глаукома. Но вот до операции доходят только самые тяжелые пациенты. Сегодня появились и новые методы восстановления зрения. Например, протезирование. Только вот доступно это единицам. А все почему? Да дело все в том же дефиците кадров. Вроде метод глазного протезирования – вещь действенная. А вот специалистов всего 5 человек, и это на всю Россию. Вы представляете, что лечение должного найти не получается?
6: Да, ситуация тяжелая. Но что делать тем, кому уже поставили диагноз катаракта или глаукома?
7: Не зря говорят, что не делается все к лучшему. И как бы печально не было, но именно дефицит медиков помог нашим ученым совершить прорыв в офтальмологии. Ведь не так давно случилось невозможное. Специалисты нашли то, что может дать надежду на сохранение зрения. Аппарат фотонной хромоимпульсной терапии Self-Dox Vision. Вот настоящая сенсация офтальмологии. Не так давно Vision был представлен на Российской неделе здравоохранения, и он не смог остаться незамеченным ведущими российскими учеными. У этого аппарата есть неоспоримые преимущества для лечения.
6: О каких именно преимуществах идет речь?
7: Vision направлен на то, чтобы не просто остановить потерю зрения, но и дать шанс восстановить его утраченную часть. Новейшая разработка поможет вам лечиться прямо в домашних условиях. На сегодняшний день Vision – один из лучших способов вернуть зрение без операции. И это чистая правда. Аппарат проходил испытания в лучших клиниках страны. Вы представляете? Вот она, гордость нашей медицины. Аппарат уже помог десяткам тысяч людей, а теперь готов помочь и вам. За право лечить людей этим аппаратом бились лучшие клиники нашей страны. Новые технологии, проверенные методы, отменное качество – все это аппарат Vision. И теперь доступно для вас. Подробности об аппарате Vision можно узнать по телефону бесплатной горячей линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Скидка 5000 рублей только для слушателей, которые успеют дозвониться в течение часа после этой программы. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777-6.

0: 60 60. Звоните 8 800 777 60 60. Доставка по России бесплатно. Реквизиты ООО «Продекс», ОГРН 12 27 30 00 36 55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: Почему аппарат Vision может помочь при лечении различных заболеваний глаз? Что же за умная технология сегодня лечит глаза?
0: Давайте рассмотрим аппарат более детально. Дело в том, что в аппарате Vision заложено множество цветовых комбинаций. Каждый цветовой импульс имеет свою частоту и форму. Это позволяет действовать на глаз разнообразно и лечить не одно заболевание, а целое множество. Плавное мерцание от нежных оттенков до сочных красок обеспечивают дозированное лечение, которое не перегружает глаза. Ваши глазные мышцы начинают то расслабляться, то сокращаться, напрягаться. Это своего рода массаж, который не просто снимает перенапряжение с глаз, но и наполняет их здоровьем. Vision действует как насос, который сначала подает порцию воздуха, а потом дает ему правильно распределиться в пространстве. Только здесь все куда серьезней. Импульсы аппарата продвигают глазную жидкость по глазным каналам, обновляя ее. А вот уже обновленная, обогащенная жидкость несет питание и полезные вещества в роговицу, хрусталик и радужную оболочку.
1: А что может почувствовать человек, который использует Vision для лечения?
0: Действие Vision направлено на то, что в первую очередь почувствовать улучшение. Он даст возможность улучшить кровоснабжение, питание органов зрения, запустить процесс очищения. Частые изменения можно увидеть, едва посмотрев в зеркало. С Vision будет возможность на улучшение оттока жидкости, что может привести к тому, что набухшие мешки под глазами пропадут и взгляд преобразится. Vision рекомендован для снятия сухости и красноты глаз. Вы можете ощутить чистоту и ясность, как будто кто-то омыл глаза от мешающих песчинок. Ведь будет шанс улучшить резкость, видение и фокусировку. Вы можете ощущать прогресс, можете почувствовать, как проходит головная боль. Глаукомщики не понаслышке знают, как это ужасно, когда не можешь повернуть голову от боли. Vision направлен на то, чтобы привести в норму глазное давление, получить надежду, оставить в прошлом мучительную головную боль. А при курсовом применении получите шанс избежать атрофии зрительного нерва, а значит, и защитить себя от слепоты.
1: Дорогие радиослушатели, напоминаю, что сегодня вы можете приобрести аппарат Vision со скидкой 5000 рублей. Количество ограничено. Телефон 8 800 777 60 60. Звонок абсолютно бесплатный. 8 800 777 60 60. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Доставка Vision по России бесплатна. Нина Андреевна, а при каких заболеваниях глаз может помочь Vision?
0: Как я говорила ранее, Vision направлен на лечение множества заболеваний, а именно близорукость, катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки, астигматизм, атрофия зрительного нерва, зрительная усталость. Само использование Vision перевернет ваше представление о медицине, ведь сегодня все намного проще, чем мы привыкли думать.
1: Как происходит процесс лечения Vision?
0: Лечение Vision может быть приятным и удобным, и вы сами можете выбирать, когда вам лечиться. Ведь с Vision у вас появится свой личный офтальмолог, который готов оздоравливать вас. Когда вам это нужно, возьмите аппарат в руки, выберите нужный лечебный режим, наденьте на глаза. И дело в шляпе. Вам не придется делать ничего сложного. Слушайте любимую передачу или беседуйте с кем-то из домашних, а Vision в это время будет лечить ваши глаза. Согласитесь, это потрясающе. Еще несколько лет назад никто и представить не мог, что можно будет так лечиться. А сегодня медицина нового уровня спешит вам на помощь. И грех такой возможностью не воспользоваться. Если у вас есть сомнения или вопросы, звоните по телефону бесплатной горячей линии и узнавайте подробности о Vision по телефону 8 800 777 60 60. И напоминаю, что сегодня действует скидка 5000 рублей только для слушателей, которые успеют дозвониться в течение часа после этой программы. 8 800 777 60 60.
1: Говорить о такой технологии, как Vision, можно очень долго. Но время нашей программы подходит к концу. Давайте подведем итог и сделаем вывод.
0: Главное, что хочу сказать, Vision – это умный аппарат. В нем сочетаются целых 17 лечебных режимов. Представляете, на каждую боль у аппарата найдется свой индивидуальный подход. Это заслуга наших конструкторов, которые сумели вместить в одну разработку столько пользы. Где вы такое видели? Да нигде. Ведь это современная умная медицина, интеллектуальная технология. За этим аппаратом будущее российской офтальмологии. С аппаратом Vision вас ждет лишь польза и стойкий положительный эффект. Стоит только попробовать такое лечение, вы сами в этом убедитесь. А еще Vision можно лечиться всей семьей. Возможно, сейчас вы даже не сможете представить, как живут люди, которые хорошо видят. Это кажется вам чем-то невообразимым. Но просто поймите, что с Vision вы тоже можете жить полноценной жизнью и видеть, без боязни ходить в магазин или выходить на скамейку с соседями. Возможно, все, и внуки, и огород, и рыбалка. Стоит только взять все в свои руки, и вы сами заметите, как ваша жизнь разделится на «до» и «после». А качество вашей жизни вырастет настолько, что и в процентах не измерить. Научитесь доверять новым технологиям, тем более таким, за которыми будущее отечественной медицины. Вы независимы, вы здоровы, и вы можете позаботиться о себе. Вот та жизнь, которую вы заслужили. Протяните руку к телефону, наберите номер бесплатной горячей линии 8 800 777 60 60 и получите ответы на все интересующие вас вопросы. А дальше стоит только дождаться аппарат Vision, и вот она, новая жизнь. Тем более сейчас его можно купить со скидкой 5000 рублей. 8 800 777 60 60. Доставка Vision по всей России бесплатно.
1: Нина Андреевна, спасибо, что даете людям надежду. Дорогие радиослушатели, напоминаю, что сегодня вы можете приобрести аппарат Vision со скидкой 5000 рублей. Количество ограничено. Телефон 8 800 777 60 60. Звонок абсолютно бесплатный. 8 800 777 60 60. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Доставка Vision по России бесплатна. Всего доброго и до новых встреч. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Радио России. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101,5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
3: Военное ведомство должно решить проблему с антидроновой защитой, которая сейчас несколько усложняет поставки топлива на территории полуострова Крым. И без решения этой проблемы полноценно восстановить поставки в самое ближайшее время не получится. Есть варианты восстановления чуть позже, но если мы говорим о ближайшей перспективе, то вот сложно решить проблему с антидроновой защитой.
2: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Российские герани поразили украинские автозаправочные станции в двух областях. СВР сообщила о причастности Британии к удару по музею обороны Севастополя. И МЧС предупредила о высоком риске возникновения природных пожаров на Кубани. Все подробности далее. Российские военнослужащие геранями уничтожили автозаправочные станции в Сумской и Черниговской областях. Об этом сообщили в Минобороны. Ранее в ведомстве рассказали, что наши войска этой ночью ударили по ключевым оборонным предприятиям Украины в Киеве и Киевской области. В частности, массированный удар пришелся по заводам разведывательных беспилотников большой и средней дальности, а средств телеметрии, электронного и оптического оборудования, бронеавтомобилей, по судостроительному предприятию, где изготавливают артиллерийские катера «Гюрза-М», по производству систем управления огнем, средств навигации и автоматики для ВВС и ВМС Украины, в том числе для управляемых ракет «Нептун-МД». Помимо этого, в Киевской области поврежден склад горюче-смазочных материалов, откуда бензин и дизель поставляли в зону боевых действий. В Минобороны заявляли, что в минувшей ночью вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности. В результате поражены предприятия ВПК, объекты ТЭК в Киеве и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Киевской областях. В военном ведомстве это назвали ответом на террористические атаки Киева на гражданскую инфраструктуру России. Резонансный удар по музею обороны Севастополя в июне был детально спланирован провокацией Лондона и британских спецслужб. С таким заявлением выступили в пресс-бюро службы внешней разведки России, сославшись на поступающую в СВР информацию. Там подчеркнули, что ВСУ, скорее всего, не были осведомлены об истинной цели атаки на музей. Полетные задания в системы вооружения загрузили британские специалисты, выступавшие под личиной военных советников, пояснили в ведомстве. Там отметили, что Лондон воспринимает украинский конфликт как попытку реванша за нереализованный в 19 веке проект нанесения стратегического поражения России. Сожжение панорамы стало для Лондона актом уничтожения свидетельства героизма русского солдата, добавили в СВР. Там пообещали, что британцы ответят за удар по музею и за другие варварские преступления против народов России и Украины. Напомню, 10 июня ВСУ нанесли удар беспилотником по музею обороны Севастополя. Разгорелся пожар. В результате была практически уничтожена панорама обороны Севастополя 1854-1855 годов, воссозданная в советское время. Фрагменты оригинальной работы Франса Рубо находились в тот момент в филиале музея и не были повреждены. Российские подразделения начали разминирование и зачистку взятых под контроль районов Красного Лимана. Об этом рассказал в эфире телеканала «Россия-24» глава ДНР Денис Пушилин. Также, по его словам, идет наступление в направлении Голубых озер в Донбассе.
2: Здесь наши подразделения продолжают занимать новую позицию в самом Красном Лимане. Городские бои продолжаются, а где-то уже идет разминирование города и проводится зачистка от мелких групп одиночных украинских боевиков. Ну, напомню, что Красный Лиман, почему он важен, это железнодорожный узел, почему за него хватается противник, и он имеет в целом ключевое логистическое и оперативное значение для противника, ну или уже имел. Тем не менее, противник пока что еще упирается. Наши штурмовые отряды ведут наступление в направлении Голубых озер, такие водоемы, которые известны каждому жителю Донбасса, наверное.
1: Пушилин добавил, что в Константиновке, занятой на прошлой неделе российскими военными, могут оставаться порядка 1000 жителей. По его словам, есть возможность эвакуировать людей в безопасные районы республики. Россия вносит значимый вклад в обеспечение энергетической безопасности Киргизии. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с председателем Кабинета министров Киргизии Алымбеком Касым-Алиевым в рамках международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.
3: Наша общая цель – это обеспечить комфортные условия для эффективной деятельности наших совместных предприятий, обеспечить соблюдение интересов бизнеса как Киргизии в России, так и российского в Киргизии. Россия вносит значимый вклад в обеспечение энергетической безопасности Киргизии. Обсуждаем мы также создание атомной генерации, активно работаем в области возобновляемой энергии, сооружаем солнечные электростанции в Иссык-Кульской области.
1: Мишостин находится в Свердловской области с рабочей поездкой. Сегодня он выступит на пленарном заседании 16-й международной выставки «Иннопром». Кроме того, российский премьер проводит встречи с приехавшими на мероприятие коллегами из стран ЕАЭС. Минобороны и другие спецслужбы проанализируют степень вовлеченности подстрекателей конфликта на Украине в реальные боевые действия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Разумеется, речь идет о Министерстве обороны, а также специальные службы, которые обладают необходимой информацией о том, в какой степени другие стороны вовлечены в это подстрекательство. Президент Путин ранее поручил проанализировать вовлеченность каждого подстрекателя конфликта на Украине в реальные боевые действия. Экстренное предупреждение объявлено в Краснодарском крае из-за чрезвычайной высокой пожарной опасности. Оно будет действовать до конца суток вторника. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону. Кроме того, местами высокая пожарная опасность 4 класса прогнозируется в том числе в Краснодаре и на побережье Краснодарского края, исключая Сочи и федеральную территорию Сириус. Спасатели напоминают, что разведение открытого огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев запрещено. Солнце в Москве в июне светило 289 часов. Это соответствует норме, сообщила РИА Новости главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Синоптик отметила, что в июне при максимальной продолжительности светового дня норма солнечного сияния составляет 271 час. Ну а сегодня в столице обещают облачную с прояснениями погоду, кратковременный дождь, в отдельных районах грозу и до плюс 23 градусов днем. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Россияне с победы стартовали в юниорской лиге наций по баскетболу 3-3. Наша команда обыграла Монголию со счетом 16-6. Следующий матч российские баскетболисты проведут позднее в понедельник с командой Казахстана. Также в конференции выступают сборные Китая и Катара. Россиянин Владимир Сидоренко занял второе место на турнире по настольному теннису в США. В финале он уступил серебряному призеру чемпионата мира японцу Сори Мацусиме со счетом 2-4. Теперь Сидоренко станет первым россиянином с 2007 года, который войдет в топ-20 ракеток мира. Призовой фонд турнира в Лос-Анджелесе составил более $1,5 миллиона. Прыгун в длину Юрий Ашгибесов, победивший на Кубке сильнейших спортсменов с результатом 8 метров и 18 сантиметров, сумел выполнить квалификационный норматив на августовский чемпионат Европы в Великобритании. Ашгибесов стал 46-м россиянином, сумевшим выполнить норматив на чемпионат Европы. Велогонщик Савва Новиков стал победителем групповой гонки на чемпионате России в Казани. Серебро взял Михаил Фокин, бронзу – Артемий Хомяков. Это была моя самая уверенная гонка за долгое время. С самого начала старался не паниковать, взял инициативу в свои руки. Была жара больше 30 градусов, но я справился, несмотря на то, что условия были непростые, сказал после гонки Новиков. Эдуард Сандлер продолжит совмещать посты главного тренера и директора «Динамо» из Владивостока в единой баскетбольной лиге. В 2024 году Сандлер привел клуб к победе в Суперлиге, а в прошлом году он снова возглавил «Динамо» после серии неудач клуба. У «Зенита» нет конкурентов в борьбе за чемпионство в новом сезоне российской премьер-лиги, считает Андрей Аршавин. На данный момент вообще нет ни одной такой команды. «Спартак» в теории, если купит 2-3 игроков и попадет с ними в точку. Сейчас они ближе всего, полагает Аршавин. Новый сезон чемпионата России стартует 24 июля. «Зенит» в первом туре сыграет с «Акроном» на выезде, а «Спартак» дома примет новичка РПЛ «Родину». С вами был Юра Геворкян.
0: Погода.
1: 7 июля в Петропавловске-Камчатском плюс 14-16 градусов без осадков. В Южно-Сахалинске плюс 17-19 градусов, временами дожди. В Красноярске плюс 24-26 дожди. В Иркутске дожди плюс 25-27 градусов. В Новосибирске плюс 28-30 дожди и гроза. В Омске плюс 29-31 без осадков. В Сургуте плюс 23-25 переменная облачность. В Ханты-Мансийске плюс 24-26 градусов. В Тюмени плюс 30-32. В Челябинске плюс 29-31. В Санкт-Петербурге плюс 16-18 кратковременные дожди. В Москве дожди, возможно, гроза, плюс 18-20. Сейчас в столице плюс 21 градус, без осадков ветер южный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.

0: 200 Комигор.
1: В эфире новости. Микрофона Виктория Казакова. Здравствуйте. С начала года 98 ветеранов СВО Республики оздоровились в центрах реабилитации по путевкам отделения Социального фонда России по Коми. Это индивидуальная программа восстановления по профилям заболеваний и травмам. Ее продолжительность не превышает 21 день. По мнению ветерана боевых действий Глеба Юрова, такая услуга – это отличная возможность отдохнуть и поправить здоровье.
2: Это максимально удобно, получается, санаторно-курортное лечение. Можно даже не приходить сюда, сделать все на госуслугах, онлайн, либо позвонить. По всем интересующим вопросам окажут консультации, помогут. И также компенсация пришла очень быстро, через несколько дней, как я подал документы. Ничего не пришлось ждать, все очень быстро, обратная связь отличная. В любой день, в любое время подскажут, помогут.
1: Для проезда к месту лечения военнослужащие могут получить бесплатные проездные талоны. Также предусмотрено возмещение расходов в случае самостоятельного приобретения билетов. Подать заявление можно через портал госуслуг в любой клиентской службе регионального отделения социального фонда и в МФЦ. Участники специальной военной операции и члены их семей могут получить юридическую помощь не только в форме консультаций, подготовки исков, запросов, но и путем представления их интересов в суде. Соответствующий законопроект разработал Минюст Коми, сообщил на прямой линии Центра управления регионом министр ведомства Александр Печенин.
3: Такие категории могут обратиться непосредственно по телефону Госюрбюро 206-155, это город Сыктывкар, код 8-82-12. На территориях Республики Коми также государственная система бесплатной юридической помощи принимает участие адвокатская палата, нотариальная палата. Они также помогают гражданам в части оказания бесплатной юридической помощи по определенным законам вопросам. Информация об адвокатах, принимающих участие, размещена на адвокатской палате на их сайте и на сайте Министерства юстиции Республики Коми.
1: В республике ведется разработка масштабной государственной программы по развитию туризма. Документ объединит все ниши региона – от этнографии и сельского хозяйства до оздоровительного отдыха под единым брендом. Профильный министр Мария Бадмацеринова выразила уверенность, что регион обладает мощным потенциалом для продвижения на федеральном уровне.
4: По поручению главы Республики Коми Ростислава Эрнстовича Гольштейна разрабатывается государственная программа развития внутреннего и въездного туризма в Республике Коми. Это один из важнейших шагов, который станет механизмом системного и комплексного развития туристической отрасли и сервисной экономики в нашем регионе. Для республики открываются значительные перспективы развития, и программа в том числе позволит системно развивать приоритетные направления природные, экологические, туризм, арктический туризм, этнокультурный, оздоровительный, промышленный и другие виды туризма. Госпрограмма станет инструментом координации инвестиционных проектов, развития туристской инфраструктуры, создания новых туристических продуктов. И, конечно же, приоритетом нашей политики госпрограммы является устойчивое развитие, сохранением природного потенциала, культурного наследия и развитием местной локальной экономики, которая в первую очередь будет вестись на повышение качества жизни в муниципалитетах, развитие малого и среднего предпринимательства и позиционирование региона Республики Коми как привлекательного туристического направления на всероссийском и международном уровнях.
1: В республике стартовал 4-й сезон всероссийского конкурса «Дальний Восток. Земля приключений». Призовой фонд достиг рекордных сумм. За лучшее видео можно получить 3 миллиона рублей. Важно соблюсти ряд условий. Короткометражный фильм о путешествии в Арктику или на Дальний Восток не должен превышать 8 минут. Появление автора в кадре обязательно. Загрузить свою работу можно на сайт путешественникдв.рф до 15 января 2027 года. В Академии юных талантов очередная профильная смена медицинской школы. Под руководством опытного наставника Надежды Лихановой ребята на практике познают базовые навыки микробиолога, создают питательную среду для выращивания флоры и готовят препараты, с помощью которых микроорганизмы будут определены, а значит и заболевания, ими вызванные, диагностированы. Главным событием стала экскурсия в республиканский кардиологический диспансер, где школьники пообщались с врачами, увидели работу современных лабораторий и высокотехнологичного оборудования. Даже понаблюдали за ходом операции.
5: Вот именно вот эта взаимосвязь, современная наука, получение практических навыков и общение с действующими, с практикующими врачами как раз ориентирует ребят, ориентирует молодежь на получение именно вот дальнейшей профессии, которую, в общем, они в дальнейшем могут выбрать.
1: Ежегодная смена охватывает самые перспективные направления науки. Уже известно, что следующей темой станет кардиология. В ночь с 6 на 7 июля отмечается один из самых красивых народных праздников – Иван Купала. Знаменует середину лета, кульминацию цветения и плодородия. В эту ночь вода в реках и озерах считалась целебной, а потому славяне массово купались в открытых водоемах. Новости культуры. В рамках масштабного проекта «Коми лето» в республике снова состоится Всероссийский фестиваль воздухоплавания «Живой воздух». Наполнит небо красками на 3 дня – с 17 по 19 июля – и пройдет на территории финно-угорского этнопарка в селе Ыб. В воздушном океане развернется представление. Утренние и вечерние полеты аэростатов создадут незабываемое зрелище. Желающим откроется возможность взмыть ввысь на аэролифте или проплыть над тайгой в полете, наслаждаясь свободой и захватывающей панорамой. Для тех, кто останется на земле, подготовлена не менее насыщенная программа в традиционных темах: «Живая вода», «Живой огонь» и «Живая земля». Мастер-классы для детей и взрослых, аниматоры, детские игровые зоны, ярмарка мастеров, вкусная еда на фудкортах и этнические локации дополнят праздник. Также на территории этнопарка пройдут долгожданные концерты артистов. 18 июля выступит Тима Белорусских, а 19 – Юлия Савичева. В эту среду, в День семьи, любви и верности, на Слободской площади в Эжве пройдет праздник «Ромашковый букет». В программе интерактивные площадки, уютный семейный кинотеатр и атмосфера самого теплого летнего дня. Всех желающих ждут с 16 до 18 часов. Вы слушали новости.
0: Вести Комигор. Радио России «Комигор». Погода.
1: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике преобладала теплая погода. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 18 градусов, в 12 часов дня – плюс 23. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,6 до 0,11 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра по республике ожидается облачно с прояснениями. Ночью кратковременный дождь, местами ливень. Днем в отдельных районах кратковременный дождь, местами гроза. В первую половину ночи с градом. Ветер юго-восточный, южный 7-12 метров в секунду. При грозе порывами 15-20 метров в секунду. Температура ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 23, плюс 28. В Аркутинском районе ночью плюс 2, плюс 7, днем плюс 17, плюс 22 градуса. В Сыктывкаре кратковременный дождь, ночью гроза, ветер южный 7-12 метров в секунду. Днем порыв до 14 метров в секунду. Температура ночью плюс 15, плюс 17, днем плюс 24, плюс 26 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится. 8 и 9 июля ожидается теплая погода. 8 июля в большинстве районов, 9 июля в северных районах с дождями и грозами.

0: Как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Эфирин Миянкат.
3: Видеоланет студия Галина Ведерникова. Талун чингуем лунчер, считам геолог Василий Чинюков, лучше ему что связь. Каждый штам, та и сторона Андей Мира немала на мупуч саузерлум я стояла сейчас, чужлыс ивны окняш пугастроян саунеж я щиктен. Крещенин семьян будным зонлы, байте сызлы джьона велочины, кытечка сейчат чанеску сычон жиктудны. Комы с досык мы зараз азонманнен, пыш ину горчи сыктывкара, сыны помалы скурс яс. А сейчас у избуль медны медвежутку съемся, лоны геологан. И там могуч му нас Москва велочины, пырыс мучер туялана института. Джик пыр помалым бырас сыез устысны Якутия. Таны сыя вочты с Кембрии кача мучер, тэвы люджу двочтам. И сылы диссертация дорья так считысны геология да минералогия доктор лыч наука чин. И бурен же княлям на вочежен, сия дуг да так бочес наукан буль вочтам яс. Сыму да медален да орденен пасылыс научца Василий Михайлович лыч. Меча тот, че на ясыч Ленин орден. Почет пас сычет лысны кыкыш. Сылы кыкыш же считысны СССР саканалан премия. Вылы Якутия да коми СССР са наука да техника юканан пыти пукта науджалыш. Василий Чинюковлен вочтам яс и лычу нагишема. Меча тут чана небегас Федор Пудаловлен, Романа Шуща, лоцман Кембрийского моря. А сылан мата сародвыж, Альберт Попов, сыть же он оттуда сослас чожилыш, да гишес Василий Чинюковлен от дешея, документ ясен подулалам повесть. Сыть ищукан яску там щетны куем лун помща. Лыдя Владимир Мальцев.

0: Каждый раз, когда Василий возвращался домой после очередного путешествия на плоту, мать, несказанно радуясь, что опять Бог принес сына, незлобиво выговаривала ему: «Васятка, опять все твои карманы каменьями изорваны. Ну на что они тебе, каменья эти?»
1: «Тише, отцу только не говори», — умолял тогда Василий.
0: За то, что каменьями рвал карманы, ему немало перепадало от отца, чей ремень не раз гулял по спине мальчугана. Ни одного синяка стоило ему это увлечение, начавшееся года в 3-4, когда притащил с речки первые камушки. Одни приглянулись, были необычны по форме, другие ярки по цвету, а иные настолько гладкие, будто кем-то выточены, отшлифованы, но позабыты на берегу. Отец в сердцах порой расшвыривал пустые камни во вражек, чтобы не толклись под ногами и места не занимали. Но Василий находил, подбирал их и снова тащил под навес на задворье. С годами там скопилась целая груда камней. Моя первая гора загадок природы. И несмышленышем, и позже, как только выпадало свободное время, Василий мог часами любоваться своими находками, копошиться в горе камней. Еще с той поры, когда отец стал брать его с собой как помощника на лесосплав в верховье Выми и ее притоков Веслянки, Коина или Сидью, пытливое воображение мальчишки захватило разноцветие волнистых слоев в береговых скалах. Они поражали красотой. Но больше всего занимало то, что слои, местами уходя под воду, выше и ниже по течению выплывали. Затем, дугой изогнувшись над водой на высоком скалистом обрыве, ныряли снова. Проплывая на плотах мимо таких обрывов, Василий не раз выбирался при случае на берег, карабкался по скалам и, не боясь того, что, подскользнувшись, легко может сорваться, отколупывал каменные крошки с каждого в свой цвет слоя и силился особенно внимательно разглядеть те места, где ленты узоров уходили под воду и где они выходили из нее, чтобы понять, откуда она, эта цветная, похожая на вышивку, роспись на утесах. Отец отмахивался: «Эка невидаль!» Возвратившись домой, Василий шел к бывалым односельчанам, старожилам. Никто ему толком не мог ничего объяснить. Зато многие говорили мальчишке вслед: «Вишь ведь, какой дотошный растет!» Как-то спускаясь с отцом на плоту с верховьев речки Шом-Вуква, притока Выми, Василий вдруг почувствовал запах керосина. Чем ниже по течению, тем он становился резче. Вода была маслянистая, ее невозможно было пить, разило горелым фитилем. Узорчатые скалистые берега лоснились на солнце, будто их кто-то вымазал жиром. Черные маслянистые пленки покрывали речку на всем пути. Начинала кружиться голова, трудно было вести плот. «Почему?» «Всегда так было здесь», — отвечал отец. «Мы даже как-то не замечали этого, не обращали внимания», — говорили более грамотные люди, приемщики леса, счетоводы, десятники, те, у кого спрашивал об этом Василий. Завеса над этим таинством, и то лишь слегка, приоткроется ему позже, уже при новой советской власти, когда в эти края приедет из Москвы в 21-м году ученая экспедиция. Василий напросится в проводники одного из отрядов экспедиции и поможет ему пробраться к верховьям Шом-Вуквы. Узнает, что экспедиторы приехали искать нефть. Они окажутся первыми, кого особенно захватят его рассказы про маслянистые пленки на воде и жирные соты в береговых узорах на таежной реке. Это, по их словам, верные признаки просочившейся наружу земной крови, из которой можно получить много-много продуктов, в том числе и керосин. Сколько лет сам пытался понять тайну речки Шомвуква и бестолку, а тут, не доехав туда и в глаза не видя тех мест, эти люди сразу все объяснили, сокрушался про себя Василий и после сказал об этом вслух. Ты, мальчик, все так хорошо обрисовал, что уже поэтому нам все стало ясно. Для нас это азы, понимаешь? Ну, скажем, как азбука. Ты ведь ее знаешь?
1: Нет, не знаю. Стыдливо, с грустью ответил 14-летний проводник-подросток.
0: Никому было неведомо, как хлестко полоснули сердце парнишки слова его собственного горького признания, как, глотая от обиды слезы, он повторял неслышно: «Во что бы то ни стало, учиться, учиться, даже наперекор воле отца».

0: Надо сказать, в 1924-25 годах на всю автономную область Коми было лишь 6 семилеток, 4 школы крестьянской молодежи, 5 школ второй ступени. Не густо. Поэтому в дополнение к ним в крае создается широкая сеть школ-ликбеза. Большое распространение получает так называемая система индивидуального обучения. Курс его Василию удается пройти в соседнем селе Шошка, и он получает первоначальное образование – 2 класса школы первой ступени. С таким багажом, немного оправившись после болезни, Василий из-под тишка готовится к новому побегу из дома. Упрямство, упорство, с лихвой доставшееся ему, видимо, от предков, берут верх. На этот раз помог наш онежский сосед лесничий Попов, по-местному Джоля Саш. Зная, что мне дважды не повезло, и что отец все-таки доберется и до Устьвыми, лишь бы забрать меня снова, кому-то ведь кормить семью надо, Попов посоветовал мне бежать на Удру за 200-250 верст. Осенью, это был 24-й год, с Поповым они поднялись верховьевыми на рубку леса. Вышли на тропу. В холщовом армяке, скроенном из обносков и подшитым куделью, в протекавших насквозь бахилах, с небольшим запасом сухарей пустился я в путь дорогу. Пробирался сквозь лесные чащи в дождь, в слякоть. На самодельных, на скорую руку сколоченных плотах переправился через 3 реки и только на 9-е сутки добрался до села Глотово на Мизени и прямиком в школу, в 3-й класс. В 18 лет, умея лишь читать по буквам, сажусь за парту, чтобы наверстывать упущенные. Страстное желание к учебе особенно отразилось в том, что, работая одновременно сторожем отделения госторга, за 1 год прохожу программу 3-го, 4-го, 5-го, 6-го и 1-го полугодия 7-го класса. Местные ребята никак не могли взять в толк, зачем и куда так спешил дядя Вася, как они звали Синякова. Директором Глотовской школы, вспоминает широко известный коми-поэт Серафим Попов, был мой родной брат Алексей Алексеевич. Он, без меры влюбленный в природу, конечно, немало дал Синякову. Алексей Алексеевич читал курс географии и ботаники как захватывающую поэму. И я, быть может, стал бы естествоиспытателем, если бы не взяла верх страсть к рифмам. Пытливость Синякова поражала меня особенно. Такая тяга к знаниям, думал я тогда, свойственна только человеку, который в стремлении утолить эту жажду хватается за книги обеими руками. Помню, сухощавый, светловолосый, он всегда рылся в камнях, которые были собраны моим братом. Да и сам Синяков притаскивал их с берега реки Мизени, набивая ими до отказа все карманы, пополнял школьную коллекцию. Эти штрихи навсегда запечатлелись в моей памяти. Семилетку окончить Синякову не удается. Не хватило времени. Нештатный инструктор уездного комитета комсомола, организовавший комсомольскую ячейку в Глотове и возглавлявший ее, в 1925 году он вызывается на пленум Усть-Вымского райкома комсомола, откуда его сразу направляют на шефскую экскурсию на Красный флот в Архангельск. В октябре того же года Василий Синяков приезжает в областной центр Усть-Сысольск, Сыктывкар, и получает путевку в совпартшколу второй ступени. Обежав учебные заведения города, Василий подает заявление еще и в школу второй ступени и педтехнику. Выдержав приемные испытания, зачисляется на все 3 учебных заведения. «Зачем тебе это нужно?» – спрашивали Василия. «Ведь за всем не угонишься». «Мне уже 19 лет, а надо как можно быстрее узнать, как можно больше. Я и так повсюду опоздал». «Ты хочешь нахвататься всего?» «Не нахвататься, а изучить». Чем больше Василий Синяков открывал для себя, тем безбрежнее начинало казаться еще неосвоенное, непознанное. Хотелось же вобрать в себя все, все знания, и как можно скорее. Подспудное это стремление подтолкнуло Василия потом в 27-м году пойти на двухгодичные землеустроительные курсы, призванные решать важную задачу подготовки квалифицированных специалистов из людей коренной национальности. В свидетельстве, выданном в июле 29 года, сказано: «Синяков, выполнив летние практические работы по геодезии и почвоведению и сдав все установленные зачеты и проекты, признан вполне достойным для поступления на службу по землеустройству без предварительных испытаний». Наверное, не было крестьянина, с которым бы не беседовал Синяков, проводя в жизнь классовое землеустройство в той или иной волости. Ясно, все доставалось зачастую не без крови. Однажды меня ударили поленом, пролежал 2 недели. Были избиты и попали в больницу и другие уполномоченные. Произойдут перемены и в личной жизни Синякова. Встреча и знакомство со студенткой педтехникума Анной Богдановой предопределят создание молодой семьи. Казалось бы, жизнь Василия Синякова в Усть-Сысольске складывалась как нельзя удачно. У него семья, он на виду у высшей власти автономной области. Никто не сомневается, что ему обеспечена перспектива быть в руководящем звене партийно-советского аппарата края. Но, похоже, свое самое сокровенное он держал в тайне не только от тех, с кем работал бок о бок, но и от жены. К слову, это сокровенное довольно скоро станет причиной распада семьи. Во время съезда пролетстуда в Москве 29 года Синякову подарят немало книг и брошюр, а в их числе справочник для поступающих в Горную академию. Справочник, в котором будто специально для него было написано: «Юноша, ищущий высшего горного образования, может выбрать тот факультет, который соответствует его склонностям и способностям. Если его влечет мир камней с его своеобразными красотами и кочевая жизнь в поисках геологических документов, он поступит на геолого-разведочный факультет». Однажды, сойдя с торной дороги предков, Синяков в этих словах увидел свой дальнейший жизненный путь. Василий подает заявление с просьбой направить его в Московскую горную академию. Путевку в Москву выдал коми облсполком, вынесший специальное решение направить меня как активиста в горную академию. «У каждого своя звезда», гласит поговорка. Своя звезда позвала Синякова в Москву. Там ждали дела, свершить которые суждено будет только ему. Видимо, так все устроено в жизни. Весной 1930 года он снова ступит на перрон столичного Ярославского вокзала, и на этот раз для того, чтобы спустя всего 5 лет, после того, как впервые сел за школьную парту, попасть в апрельский набор студентов Горной академии и жадно прильнуть к роднику новых знаний. А позже сказать о себе словами учителя-академика Губкина: в науку я вошел хозяином.
1: Вы слушали главы из повести Альберта Попова «Одиссея» Василия Синюкова. Читал Владимир Мальцев.
2: Міянкат. Водікузи міянес зарнікут передача кучиш, корам кузини гелікачана в лишія мучтас.
3: В ефірі передача цикла «Золотая колекція». У микрофона редактор Ангелина Хозяинова. Здравствуйте! Мы продолжаем рассказывать о творческих людях. Гелий Сергеевич Качанов – педагог, музыкант, композитор, заслуженный работник культуры Коми Республики. Родился в 1934 году в селе Усть-Кулом. С самого раннего детства привлекла его внимание гармошка, на которой играл его отец, а затем он подарил сыну свою гармонь. После окончания школы Гелий Сергеевич поступил в Сыктывкарское музыкальное училище по классу баяна, а позже закончил Сыктывкарский педагогический институт. Много творческих сил отдал педагогике, обучая студентов игре на баяне в Сыктывкарском педагогическом колледже номер 2. А песни начал писать с 1956 года. Композитором написано свыше 100 песен. С 1986 по 1990 год вышли в свет два сборника для детей. Один из них называется «Чужанму» на стихи поэта Серафима Попова. Многие годы руководит Гелий Сергеевич ансамблем «Русская гармонь». Он постоянный участник республиканского конкурса самодеятельных композиторов «Василей». Его песни любят самодеятельные вокальные и хоровые коллективы. Некоторые из них предлагаем вашему вниманию. «Тетег» – слова Николая Щукина. Исполняют Рима Качанова и Надежда Штельмах.

0: небольшой дальности по объектам вне зоны проведения СВО, из которых над российскими регионами сбито 613. Целью данной атаки было стремление Зеленского накануне саммита НАТО в Анкаре продемонстрировать своим спонсорам из европейских стран, в том числе в Великобритании, готовность на их деньги поражать с территории Украины гражданские объекты России, заявили в Минобороны нашей страны. Основные усилия противника в ходе удара были сосредоточены на нанесении ущерба объектам и логистическим звеньям гражданской топливно-энергетической инфраструктуры в российских регионах, в том числе в Ленинградской, Брянской, Белгородской, Ярославской, Калужской, Курской областях и в Крыму. Так, при отражении воздушной атаки над Брянской областью были уничтожены 147 БПЛА, над Белгородской – 43, над Ленинградской – 48, над Ярославской – 72 дрона, над Крымом – 64 беспилотника, над Калужской областью – 31. В ответ на террористическую акцию киевского режима вооруженными силами России минувшей ночью нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военной промышленности, а также связанным с ВСУ объектом топливно-энергетического комплекса в городе Киев и Киевской области. Российские военные нанесли удар по складу с боевыми частями и беспилотным летательным аппаратом ВСУ в районе населенного пункта Безруки Харьковской области, сообщили в военном ведомстве. Для удара применены дроны «Герань». Военное ведомство также сообщило, что российские военные нанесли авиаудары бомбами ФАБ-500 по пункту управления БПЛА ВСУ в районе населенного пункта Золотой колодезь и пункту временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Захаровка Харьковской области. Минобороны распространила кадры ударов. Также российские военнослужащие геранями уничтожили автозаправочные станции в Сумской и Черниговской областях. Кроме того, герани уничтожены АЗС и бензовоз, которые использовали ВСУ в Днепропетровской области. Как сообщили в Минобороны, удары нанесены в районах населенных пунктов Любимовка, Марганец и Адаровка. Ведомство опубликовало кадры поражения автозаправочных станций. Разговор главы российского государства Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом был хорошей возможностью донести позицию России по Украине, но не раскрыл, как глава Белого дома отреагировал на информацию о том, что Киев и Европа делают ставку на эскалацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин довел до сведения Трампа информацию о том, что Киев и его европейские спонсоры делают ставку на затягивание и эскалацию украинского конфликта, на терроризм против мирного населения. Журналист спросил сегодня Пескова, как на это отреагировал американский лидер.
1: Вы знаете, у президента Трампа, у президента США достаточно последовательная позиция, и все вот эти измышления о том, что он якобы как флюгер меняет свою точку зрения, конечно же, не соответствуют действительности. Он последователен, убежден в своем понимании происходящим. Но главное, он открыт к тому, чтобы слушать от Путина ту информацию, которая до него доводит. Это первое. Второе, да, действительно, и у президента Путина, и у президента Трампа есть понимание, что их контакты будут продолжены в ближайшее время.
0: Также Песков сообщил, что совместные военно-морские учения России и Китая не направлены против кого-либо. Сотрудничество двух стран – фактор, способствующий безопасности в регионе, сказал представитель Кремля. Совместные российско-китайские ученые «Морское взаимодействие 2026» проходят в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля. Россия планомерно работает над достижением настоящей промышленной независимости. Все больше пилотных проектов становится частью серийного производства. Это и силовые установки различного назначения, и медицинское оборудование, отметил председатель правительства России Михаил Мишустин на пленарном заседании Иннопрома. Премьер напомнил об открытии целого ряда заводов в сфере химической промышленности в Башкирии, Нижегородской и Самарской областях. Также Мишустин рассказал, что в Приморском крае уже заработал новый российский комбинат по добыче одного из редкоземельных металлов Германии. По словам главы правительства, в сегменте композитных материалов в России уже освоили создание основных прекурсоров и тканей, которые применяются в авиации, судостроении, реабилитационной индустрии и иных секторах. В Москву пришли затяжные ливни, которые задерживаются.

0: Держится в городе до конца этой недели. По словам синоптиков, осадки будут кратковременными, но довольно частыми. При этом на улице прохладно для июля. Сегодня столбики термометра не поднимутся выше 20 градусов. Это на несколько градусов ниже климатической нормы. Об этом сообщил синоптик Гидрометцентра России Максим Обухов.
1: На текущей неделе погоду в столице будут определять преимущественно циклоны, поэтому она ожидается достаточно дождливой, но умеренно теплой. Будут наблюдаться дожди, которые в отдельных районах будут сопровождаться грозами. При грозах может усиливаться ветер до 15 метров в секунду, но в течение недели он будет южных направлений со средней скоростью 5-10 метров в секунду.
0: Усиление ветра в столице ожидается уже завтра. Порывы могут достигать 15 метров в секунду. С 9 утра будет действовать желтый уровень погодной опасности. Ну а летняя сухая погода вернется в столицу только на следующей неделе. Далее новости спорта и прогноз погоды в городах России. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российские спортсмены завоевали 11 медалей на этапе Кубка мира в Милане по роллер-спорту. На счету россиян 6 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовые медали. Спортсмены выступали в нейтральном статусе. Российские стрелки из лука пропустят этап Кубка мира в Испании из-за проблем с визами. Этап Кубка мира пройдет в Мадриде с 7 по 12 июля. Российские стрелки допущены к международным соревнованиям с февраля прошлого года в нейтральном статусе и получили право выступать только в личных стартах. Россияне с победы стартовали в юниорской лиге наций по баскетболу 3-3. Наша команда обыграла Монголию со счетом 16-6. Следующий матч российские баскетболисты проведут позднее в понедельник с командой Казахстана. Также в конференции выступают сборные Китая и Катара. Состав сборной России на всемирных играх кочевников будет насчитывать 230 спортсменов. Российская команда станет одной из самых многочисленных на соревнованиях. Спортсмены из 33 субъектов страны поборются за медали во всех 43 видах спорта. Основу команды составят атлеты из Якутии, Башкортостана, Татарстана, Алтая и Тывы. Всемирные игры кочевников пройдут с 31 августа по 6 сентября в Киргизии. У Российского футбольного союза есть договоренность с УЕФА провести финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге, рассказал президент РФС Александр Дюков. После снятия санкций с российского футбола Санкт-Петербург и Казань примут те матчи, которые планировалось провести, сказал Дюков. В 2022 году финал Лиги чемпионов должен был пройти в Санкт-Петербурге, а в 2023 году матч за Суперкубок УЕФА был запланирован в Казани. У «Зенита» нет конкурентов в борьбе за чемпионство в новом сезоне российской премьер-лиги, считает Андрей Аршавин. На данный момент вообще нет ни одной такой команды. «Спартак» в теории, если купит двух-трех игроков и попадет с ними в точку. Сейчас они ближе всего, полагает Аршавин. Новый сезон чемпионата России стартует 24 июля. «Зенит» в первом туре сыграет с «Акроном» на выезде, а «Спартак» дома примет новичка РПЛ «Родину». С вами был Юра Геворкян.
0: Во вторник, 7 июля, в Петропавловске-Камчатском ожидается 14-16 градусов без осадков. В Южно-Сахалинске 17-19 выше нуля, временами дожди. В Магадане плюс 10, плюс 12 градусов, небольшие дожди. В Хабаровске от 26 до 28 градусов без осадков. Во Владивостоке небольшие дожди, 19-21 градус. В Екатеринбурге плюс 28, плюс 30, кратковременные дожди и гроза. В Челябинске 29-31. В Тюмени 30-32 градуса. В Ханты-Мансийске 24-26. В Санкт-Петербурге кратковременные дожди 16-18 градусов. В Москве кратковременные дожди. Днем возможна гроза до 20 градусов.

0: Стефан Цвейг. Письмо незнакомке. Радиокомпозиция по произведениям писателя с участием Ксении Кутеповой и Александра Пономарева. Часть первая.
1: Это случилось тем знойным, засушливым летом, которое вызвало жестокий неурожай во всем краю и на долгие годы оставило по себе недобрую память. За июнь и июль над жаждущими полями пронеслось лишь несколько мимолетных ливней. Когда же наступил август, с неба не упало ни одной капли, и даже здесь, в высокогорном Тироле, где я, подобно многим другим, рассчитывал найти прохладу, воздух от огненной пыли был накален до желтизны. Едва занималось утро, как шафранное солнце воспаленным оком тупо впивалось с безоблачного неба в безжизненный ландшафт. Чем ближе к полудню, тем гуще валил из его медного котла беловатый удушливый пар, затопляя долину. Правда, где-то вдали поднималась громада Доломитов, и оттуда чистой белизной сверкал снег, но только взгляд по памяти ощущал прохладу его сияния, и мучительно было смотреть на горы, с тоской вспоминая о ветре, который, быть может, в этот миг шумом обвивал их, меж тем, как здесь, в котловине, днем и ночью теснился алчный зной, и тысячами ртов высасывал влагу из всего живого. В этом погибающем мире, где увядали растения, сохла листва и иссякали ручьи, постепенно замирала и внутренняя жизнь. Лениво и праздно протекали часы. Как и все остальные, я проводил эти нескончаемые дни по большей части у себя в комнате с завешенными окнами, полуодетый, безвольно ожидая перемены, прохлады, тупо и бессильно мечтая о дождях и грозах. Но вскоре уже и мечтать не стало сил. Осталось лишь тупое, безвольное томление, подобное томлению сохнущих трав и душному бреду недвижного, окутанного испарениями леса. Время растопилось в неумолимом зное. Часы растаяли, растворились в жарком бездумном полусне. Я чувствовал только, как извне теснится мне в поры жгучий воздух и как внутри часто и лихорадочно молотком стучит кровь. И вдруг мне почудилось чуть-чуть заметное дуновение, словно неведомо откуда донесся вздох страстного ожидания. Хоть бы скорее пошел дождь.
2: Хоть бы скорее пошел дождь.
1: Когда некий известный билетрист после трехдневной поездки для отдыха в горы возвратился ранним утром в Вену и, купив на вокзале газету, взглянул на число, он вдруг вспомнил, что сегодня день его рождения. 41-й, быстро сообразил он, и этот факт не обрадовал и не огорчил его. Бегло перелистал он шелестящие страницы газеты, взял такси и поехал к себе на квартиру. Слуга доложил ему о приходивших в его отсутствие двух посетителях, о нескольких вызовах по телефону и принес на подносе накопившуюся почту. Писатель лениво просмотрел корреспонденцию, вскрыл несколько конвертов, заинтересовавшись фамилией отправителя. Письмо, написанное незнакомым почерком и показавшееся ему слишком объемистым, он отложил в сторону. Слуга подал чай. Удобно усевшись в кресло, он еще раз пробежал газету, заглянул в присланные каталоги, потом закурил сигару и взялся за отложенное письмо. В нем оказалось около 30 страниц, и написано оно было незнакомым женским почерком, торопливым и неровным. Скорее рукопись, чем письмо. Он невольно еще раз ощупал конверт, не осталось ли там сопроводительной записки. Но конверт был пуст. И на нем, так же, как и на самом письме, не было ни имени, ни адреса отправителя. «Странно», — подумал он, и снова взял в руки письмо. «Тебе, никогда не знавшему меня. С удивлением прочел он не то обращение, не то заголовок. Кому это относилось? К нему или к вымышленному герою? Внезапно в нем проснулось любопытство, и он начал читать.
3: Мой ребенок вчера умер. 3 дня и 3 ночи боролась я со смертью за маленькую хрупкую жизнь. 40 часов, пока его бедное горячее тельце металось в жару, я не отходила от его постели. Я клала лед на его пылающий лобик. Днем и ночью держала в своих руках беспокойные маленькие ручки. На 3-й день к вечеру силы изменили мне. Глаза закрывались помимо моей воли. 3 или 4 часа я проспала, сидя на жестком стуле, а за это время смерть унесла его. Теперь он лежит, милый бедный мальчик, в своей узкой детской кроватке, такой же, каким я увидела его, когда проснулась. Только глаза ему закрыли, его умные темные глазки, сложили ручки на белой рубашке, и 4 свечи горят высоко по 4 углам кроватки. Я боюсь взглянуть туда, боюсь тронуться с места, потому что пламя свечей колеблется, и тени пробегают по его личику, по сжатым губам, и тогда кажется, что его черты оживают. И я готова поверить, что он не умер, что он сейчас проснется и своим звонким голосом скажет мне что-нибудь детское, ласковое. Но я знаю, он умер. Я не хочу смотреть на него, чтобы не испытать сладость надежды и горечь разочарования. Я знаю, знаю, мой ребенок вчера умер. Теперь у меня на свете только ты, беспечно играющий жизнью, не подозревающий о моем существовании. Только ты, никогда не знавший меня и которого я всегда любила. Я зажгла 5-ю свечу и поставила ее на стол, за которым я тебе пишу. Я не могу остаться одна с моим умершим ребенком и не кричать о своем горе. А с кем же мне говорить в эту страшную минуту, если не с тобой? Ведь ты и теперь, как всегда, для меня все. Я, может быть, не сумею ясно говорить с тобой. Может быть, ты не поймешь меня. Мысли у меня путаются, в висках стучит и все тело ломит. Кажется, у меня жар. Может быть, я тоже заболела гриппом, который теперь крадется от дома к дому, и это было бы хорошо. Потому что тогда я пошла бы за своим ребенком, и все бы сделалось само собой. Иногда у меня темнеет в глазах. Я, может быть, даже не допишу до конца это письмо. Но я соберу все свои силы, чтобы хоть раз, только этот единственный раз, поговорить с тобой, мой любимый, никогда не знававший меня. С тобой одним хочу я говорить, впервые сказать тебе все. Ты узнаешь всю мою жизнь, всегда принадлежавшую тебе, хотя ты никогда о ней не знал. Но ты узнаешь мою тайну только если я умру, чтобы тебе не пришлось отвечать мне. Только если лихорадка, которая сейчас бросает меня то в жар, то в холод, действительно начало конца. И если же мне суждено жить, я разорву это письмо и буду опять молчать, как всегда молчала. Но если ты держишь его в руках, то знай, что в нем умершая рассказывает тебе свою жизнь, которая была твоей от ее первого до последнего сознательного часа. Не бойся моих слов. Мертвая не потребует ничего, ни любви, ни сострадания, ни утешения. Только одного хочу я от тебя. Чтобы ты поверил всему, что скажет тебе моя рвущаяся к тебе боль. Поверь всему. Только об одном этом прошу я тебя. Никто не станет лгать в час смерти своего единственного ребенка. Я поведаю тебе всю мою жизнь, которая поистине началась лишь в тот день, когда я тебя узнала. До того дня было что-то тусклое и смутное, куда моя память никогда уже не заглядывала. Какой-то пропыленный, затянутый паутиной погреб, где жили люди, которых я давно выбросила из сердца. Когда ты появился, мне было 13 лет. И я жила в том же доме, где ты теперь живешь. В том самом доме, где ты держишь в руках это письмо. Это последнее дыхание моей жизни. Я жила на той же лестнице, как раз напротив дверей твоей квартиры. Ты, наверное, уже не помнишь нас. Скромную вдову чиновника, она всегда ходила в трауре. и худенького подростка. Мы ведь всегда держались в тени, замкнувшись в своем скудном мещанском существовании. Ты, может быть, никогда и не слыхал нашего имени, потому что на нашей двери не было дощечки, и никто никогда не приходил к нам и не спрашивал нас. Да и так давно это было. 15-16 лет тому назад. Нет, ты, конечно, не помнишь этого, любимый. Но я... я жадно вспоминаю каждую мелочь. Я помню, словно это было сегодня. Тот день, тот час, когда я впервые услышала о тебе. В первый раз увидела тебя. И как мне не помнить, если тогда для меня открылся мир? Позволь, любимый, рассказать тебе все с самого начала. Подари мне четверть часа и выслушай терпеливо ту, что с таким долготерпением всю жизнь любила тебя. Прежде чем ты переехал в наш дом, за твоей дверью жили отвратительные, злые, сварливые люди. Хотя они сами были бедны, они ненавидели бедность своих соседей, ненавидели нас, потому что мы не хотели иметь ничего общего с ними. Глава семьи был пьяница и колотил свою жену. Мы часто просыпались среди ночи от грохота падающих стульев и разбитых тарелок. Раз она выбежала вся в крови, простоволосая, на лестницу. Пьяный с криком преследовал ее, но из других квартир выскочили жильцы и пригрозили ему полицией. Мать с самого начала избегала всякого общения с этой четой и запретила мне разговаривать с их детьми. А они мстили мне за это при каждом удобном случае. На улице они кричали мне вслед всякие гадости, а однажды так закидали меня снежками, что у меня кровь потекла по лицу. Весь дом единодушно ненавидел этих людей, и когда вдруг что-то случилось, кажется, муж попал в тюрьму за кражу, и они со своим скарбом должны были выехать, мы все облегченно вздохнули. 2-3 дня на воротах висело объявление о сдаче в наем, потом его сняли, и через домоуправителя быстро разнеслась весть, что квартиру снял какой-то писатель, одинокий, солидный господин. Тогда я в первый раз услыхала твое имя. Еще через 2-3 дня пришли маляры, штукатуры, плотники, обойщики и принялись очищать квартиру от грязи, оставленной ее прежними обитателями. Они стучали молотками, мыли, выметали, скребли, но мать только радовалась и говорила, что наконец-то кончились безобразия у соседей. Тебя самого мне во время переезда еще не пришлось увидеть. За всеми работами присматривал твой слуга, этот невысокий, степенный, седовласый камердинер, смотревший на всех сверху вниз и распоряжавшийся деловито и без шума. Он сильно импонировал нам всем, во-первых, потому что камердинер у нас на окраине был редкостным явлением, и еще потому что он держался со всеми необычайно вежливо, не становясь в то же время на равную ногу с простыми слугами и не вступая с ними в дружеские разговоры. Моей матери он с первого же дня стал кланяться почтительно, как даме. И даже ко мне, девчонке, относился приветливо и серьезно. Твое имя он произносил всегда с каким-то особенным уважением, почти благоговейно. И сразу было видно, что это не просто обычная преданность слуги своему господину. И как я потом любила за это славного старого Иоганна, хотя и завидовала ему, что он всегда может быть подле тебя и служить тебе. Я потому рассказываю тебе все это, любимый, все эти до смешного мелкие пустяки, чтобы ты понял, каким образом ты мог с самого начала приобрести такую власть над робким, запуганным ребенком, каким была я. Еще раньше, чем ты вошел в мою жизнь, вокруг тебя уже создался какой-то нимб, ореол богатства, необычайности и тайны. Все мы в нашем маленьком домике на окраине нетерпеливо ждали твоего приезда. Ты ведь знаешь, как любопытны люди, живущие в маленьком тесном мирке. И как разгорелось мое любопытство к тебе, когда однажды, возвращаясь из школы, я увидела перед домом фургон с мебелью. Большую часть тяжелых вещей носильщики уже подняли наверх и теперь переносили отдельные, более мелкие предметы. Я остановилась у двери, чтобы все это видеть, потому что все твои вещи чрезвычайно изумляли меня. Я никогда таких не видала. Тут были индийские башки, итальянские статуи, огромные, удивительно яркие картины. И, наконец, появились книги в таком количестве и такие красивые, что я глазам своим не верила. Их складывали столбиками у двери, там слуга принимал их и каждую заботливо обмахивал метелкой. Сгорая от любопытства, бродила я вокруг все растущей груды. Слуга не отгонял меня, но и не поощрял. Поэтому я не посмела прикоснуться ни к одной книге, хотя мне очень хотелось потрогать мягкую кожу на переплетах. Я только робко рассматривала сбоку заголовки. Тут были французские, английские книги, а некоторые на совершенно непонятных языках. Я часами могла бы любоваться ими, но мать позвала меня в дом. И вот, еще не зная тебя, я весь вечер думала о тебе. У меня самой был только десяток дешевых книжек в истрепанных бумажных переплетах, которые я все очень любила и постоянно перечитывала. Меня страшно занимала мысль, каким же должен быть человек, который прочел столько прекрасных книг, знает столько языков, который так богат и в то же время так образован. Мне казалось, что таким ученым может быть только какое-нибудь сверхъестественное существо. Я пыталась мысленно нарисовать твой портрет. Я воображала тебя стариком, в очках и с длинной белой бородой, похожим на нашего учителя географии, только гораздо добрее, красивее и мягче. Не знаю почему, но даже когда ты еще представлялся мне стариком, я уже была уверена, что ты должен быть красив. Тогда, в ту ночь, еще не зная тебя, я в первый раз видела тебя во сне.
2: Хоть бы скорее пошел дождь.
1: И снова для меня это был вздох всего изнывшего от духоты мира. Что-то призрачное, лунатическое было в ее неподвижной, как статуя фигурки, блуждающем взгляде. Эта девушка в светлом платье, белевшая на фоне свинцового неба, представлялась мне воплощением жажды и ожидания всей истомившейся природы. Что-то зашелестело рядом в траве, что-то стукнулось о карниз, что-то тихо зашуршало по горячему гравию. Все эти звуки слились в тихий плеск. Я вдруг понял, почувствовал, что это падают капли. Сразу же испаряясь, падают первые тяжелые капли, желанные вестники шумного, освежающего ливня. Неужели начинается? Началось. Меня охватило сладостное, самозабвенное опьянение. Я мигом ожил. Выскочив из-под навеса, поймал я на ладонь крупную каплю. Холодной влагой обдала она мои пальцы. Я сорвал фуражку, чтобы ощутить влажную благодать на волосах и на лбу. Я дрожал. Так мне не терпелось почувствовать, как дождь поливает меня всего, с головы до пят, ощутить его всем телом, горячий, шуршащий от сухости кожей. Не терпелось, чтобы он проник в раскрытые поры и еще глубже, в разбудораженную кровь. Пока только с плеском падали скудные капли, но я уже предвкушал, как разверзнутся хляби, как шумом хлынут потоки, я уже с упоением представлял себе, как небо низринется на лес, на опаленный зноем мир. Но странно, капли не стали чаще. Их можно было сосчитать. Кап, кап, кап, кап. Падали они, потихоньку шелестели, шуршали, шумели справа и слева, но не сливались в единый полнозвучный хор дождя. Лениво капало с неба, и ритм не убыстрялся, остановился все медленнее и вдруг совсем затих. Казалось, будто прекратилось тиканье часового маятника, сердце у меня, горевшее от нетерпения, сразу похолодело. Я ждал, ждал, но ничего не происходило. Черное неподвижное небо хмурилось по-прежнему, минута-другая прошла в мертвой тишине, и вдруг как бы легкая насмешливая улыбка промелькнула по его мрачному челу. Со стороны запада оно посветлело, стена туч неспешно распалась, С глухим урчанием они поплыли дальше. Их непроглядная чернота постепенно редела, и над неудовлетворенной, затаившейся в бессильном разочаровании природой, снова засиял небосвод. Словно дрожь негодования прошла по деревьям, несколько мгновений они гнулись и клонились, а затем ветви, с жадностью потянувшиеся было вверх, снова опали, как мертвые. Все прозрачнее становилась пелена облаков, и вот уже беззащитный мир озарился недобрым, зловещим светом. Ничего не случилось. Гроза прошла мимо.
0: Письмо незнакомке. Радиокомпозиция по новеллам Стефана Цвейга с участием Ксении Кутеповой и Александра Пономарева. Автор сценария и режиссер Александр Пономарев. Композиторы Яна Лобахина и Стефан Андрусенко. Звукорежиссер Антон Деникин. Шеф-редактор Марина Багдасарян. Продюсер Ольга Золотцева.

0: Радио России. Просвещение. Радио России и Русское географическое общество представляют проект «Моя Великая Россия».
1: Город этот знают все. Ну, все-таки областной центр. Но, с другой стороны, масса интересных фактов о нем никому не известно. На первый взгляд он кажется какой-то идеальной открыткой с видами Золотого кольца. Волга, матушка, купола, стрелка. Но стоит присмотреться, и за привычными фасадами обнаруживаются причудливые слои времени. Здесь, на стене здания самого обычного госпиталя, вдруг проступает арка Спасской часовни, скрывавшаяся под штукатуркой десятилетиями. Здесь, по легенде, страстный охотник Ярослав Мудрый сразился не с каким-то особо крупным и матерым медведем, а с самим языческим идолом, чтобы заложить первый православный город на Волге. Так этот воинственный зверь, кстати, попал на городской герб. А еще в этом городе, подарившем России первый театр, первую женщину-космонавта, в 1612 году, во времена Великой Смуты, в течение нескольких месяцев базировалось ополчение Минина и Пожарского, прежде чем двинуться на освобождение Москвы. Здравствуйте, я Александр Хабургаев. Вместе с Русским географическим обществом мы путешествуем по самым красивым и интересным уголкам моей великой России. И сегодня наш путь лежит на восток от столицы. Ну, если по прямой, то 250 верст, а по дорогам выйдет до почти 300 километров. Перед нами славный град Ярослав. А познакомит нас с ним доктор исторических наук, профессор Ярославского государственного университета Виктория Михайловна Марасанова. Ну, конечно, тут столько всевозможных достопримечательностей, интересных мест, что просто глаза разбегаются. Но хочется составить какой-то туристический алгоритм. Как, с чего начать осмотр города и по какому маршруту двигаться, если, скажем, семья просто приехала на машине на один день?
2: Если вы приехали в Ярославль первый раз на один день, конечно, надо посмотреть набережную Волги, Стрелку. Это не будет трудно, потому что это прекрасные виды, когда сочетаются и природные ландшафты, акваторная набережная, и памятники всех времен. Не запарковаться сейчас, в общем-то, нет особых проблем, потому что центр города с платными, но не очень дорогими парковками, поскольку есть еще и бесплатные парковочные места. Просто надо заранее подготовиться, может быть, установить приложение, чтобы это не было неожиданностью. Что касается маршрута, то классический маршрут либо вот памятника Николаю Алексеевичу Некрасову, а дальше насколько хватит вдоль набережной Волги к отрасли времени, желания, насколько будут отвлекать в хорошем смысле наши замечательные музеи, которые таким своеобразным ожерельем вдоль набережной выстроились. Это художественный музей и музей истории города, частный музей Орлова, частный музей первой в России «Музыка и время», филиал или отдел художественного музея, отдел древнерусского искусства с замечательными памятниками и иконописи. То есть это не обязательно вы должны посетить все и сразу, иначе это будет некоторое смешение. Просто в зависимости от своих интересов выбрать, может быть, один или два музея, которые вы посмотрите в этот раз, но обязательно вернетесь еще раз. Также это может быть как прогулка по самой набережной Волги, так и, условно говоря, через квартал посмотреть памятники эпохи классицизма с обязательным посещением Ильинской, ныне Советской площади, потому что там находится храм Ильи Пророка. И, находясь на Советской площади, можно почувствовать, как вот эти лучи улицы от него расходятся, как бы вот задавая сетку города, которая не менялась с 18 века. Ну и, конечно, посетить Ярославль и не увидеть Стрелку, так называется место, где река Котрасль впадает в Волгу, ну это просто невозможно. То есть уехать из Ярославля без фотографии Стрелки, с с Успенским собором, который был вновь построен на том же месте к тысячелетию города, это совершенно невозможно. А далее можно идти по набережной к Отрасли. Там тоже и замечательные храмы 17 века, и Спас-Преображенский монастырь, который сейчас принимает в своих стенах Ярославский музей-заповедник. Есть памятники и дальше, но, наверное, на этом день уже закончится. Потому что если пройти чуть дальше, там и замечательный парк Тысячелетия, концертно-зрелищный центр «Миллениум», тоже памятник Тысячелетия. Ну и сейчас как бы вот такую большую панораму замыкает хотя бы посмотреть. Это церковь Иоанна Предтечи, сейчас она в реставрации, но каждый, кто имел или имеет в кошельке 1000-рублевую купюру, пока они еще не обновлены, этот храм видел. Как, собственно, и другие объекты на этой же купюре.
1: Ну, как вы понимаете, за один день побывать во всех красивых, интересных местах Ярославля невозможно. Тем более, что город-то все-таки едва ли не крупнейшая жемчужина в ожерелье Золотого кольца. И туристов с экскурсиями здесь хватает в любое время года. Гораздо мудрее было бы продумать план на несколько дней. Благо, что уютных гостиниц с ресторанчиками в округе более чем достаточно. И да, округа! Там же, в Ярославской области, вокруг сплошные достопримечательности и туристические центры.
2: Ближе к Ярославлю изумительный, наша жемчужина, мы ее любим бесконечно, Толкский монастырь. Я могу даже сказать, что это маршрут визита Николая II. Вот когда он приехал в наш город всего на один день, к 300-летию дома Романовых, он посетил центр города, Успенский, собор Спас-Преображенский монастырь, церковь Иоанна Предтечи и Толкский монастырь. Толкский монастырь изумителен, к нему можно добраться на машине, к нему можно доплыть на разных типах корабликах по Волге, и эта поездка, несомненно, оставит массу положительных впечатлений. И, конечно, рядом с Ярославлем, может быть, даже с них и стоит начинать, ведь по трассе М8, откуда у нас прибывает основной поток гостей нашего города, Переславль-Залесский и Ростов расположены. Два, как и Ярославль, города Золотого кольца России. Поэтому всему начало, конечно, Ростов. Город основан, упомянут в летописи в 862 году. Он ровесник российской государственности. Там ансамбль Ростовского Кремля, так мы называем архиерейский дом, построенный митрополитом Ионой Сосоевичем. Это времена непростые для нашей страны, 17-й бунтажный век. Но, наверное, для массового туриста сразу можно вспоминать фильм «Иван Васильевич меняет профессию», где как раз открыточные виды Ростова представлены. Но для тех, чьи знания несколько глубже, можно вспомнить царя Алексея Михайловича, Никона, да? И вот как раз Иона Сосоевич был местоблюстителем патриаршего престола, когда на Никона была наложена опала. Но поскольку в своем осуждении Никона был непоследователен, его отправили обратно в ростовскую митрополию. И за 30 лет он построил идеальный, как он представлял, каким должен быть дом митрополита. Туда вошел в этот комплекс Успенский собор Ростова. И построен стены, башни, звонница. Замечательные храмы с уникальными фресками. Мы часто говорим уникальные, но если их увидеть, значение этого слова будет бесспорно.
1: Задумались? И это правильно. Место беспроигрышное для семейной поездки, даже если вы там уже бывали. Моя великая Россия. Славный город Ярославль.
0: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: В начале дня вместе с Радио России Пенза. Я Полина Ковтулина.
4: Спорт, здоровое питание, режим сна и хобби. И ваша жизнь нормализуется постепенно.
3: Беседуем с экспертами и талантливыми людьми города.
5: Обсуждаем достижения и проблемы. Открываем школы, открываем федерации, открываем новые виды спорта.
6: У микрофона Светлана Зинина, ведущая программы на Пензенской волне. Слушайте в эфире Радио России Пенза на частоте 94,2 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации.

0: включается в наш обиход. На самом деле...
1: ...категории населения и, безусловно, всех возрастов, чтобы у людей было желание создавать семьи, рожать детей и жить...
2: Для Тульской области особенно актуально, имея в виду, прямо скажем, скромный уровень рождаемости.
1: Очень скромный, Владимир Владимирович. Именно поэтому мы в этом направлении и движемся.
3: Глава государства в ходе встречи отметил, что Тульская область – очень развитый промышленный регион. Миляев ответил, что по итогам прошлого года предприятия региона вложили около 2 миллиардов рублей в экосберегающие технологии. Еще около 8 миллиардов рублей планируется вложить на эти цели до 2030 года. Также губернатор рассказал, что в области делается все необходимое, чтобы сократить негативное воздействие на экологию, и не упускают возможности сделать производство более экологичным. Массированная атака, спланированная Киевом под саммит НАТО, сорвана. Подавляющее количество украинских дронов сбито или подавлено, заявили в понедельник в Минобороны. Гражданские объекты, которые получили ущерб во время массированной атаки ВСУ на территории России, будут оперативно восстановлены, говорится в сообщении ведомства. ВСУ в ночь на 6 июля предприняли попытку массированной атаки на территорию России с применением 625 ударных беспилотников. Над российскими регионами сбито 613 воздушных целей, сообщили в Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что стремление Запада использовать киевский режим для атак на гражданские российские объекты будут парированы ростом числа и могущества ударов по территории Украины. В ответ на действия Киева был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленности, а также связанным с ВСУ объектом топливно-энергетического комплекса в городе Киев и Киевской области, заявили в Минобороны. Ракеты британо-французского концерна МБДА неоднократно использовались в ВСУ для ударов вглубь России, включая Брянск в марте. Об этом сообщил источник РИА Новости. Собеседник агентства отметил, что Лондон, позиционируя себя как один из основных в Европе спонсоров Киева, накачивает ВСУ оружием для затягивания конфликта. Источник заявил, что удары ВСУ ракетами Storm Shadow вглубь России невозможно без прямого участия иностранных специалистов, которые обеспечивают их наведение. Также собеседник РИА Новости отметил, что Британия могла стоять за рядом резонансных акций ВСУ, включая атаку на Музей обороны Севастополя и Киево-Печерскую лавру в июне. Собеседник агентства сообщил, что полетные задания для ударов в рамках резонансных акций ВСУ загружались непосредственно британскими военнослужащими. Источник РИА Новости не исключил причастности к планированию ряда акции против России бывшего главкома ВСУ, а ныне посла Украины в Лондоне Залужного, который собирается баллотироваться в президенты Украины. Сегодня же официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Британия управляет Киевом в ходе совершения им терактов. Также в службе внешней разведки сообщили, что удар украинского беспилотника по зданию музея панорамы обороны Севастополя был детально спланированной провокацией Великобритании и ее спецслужб. «Единая Россия» привезла сегодня в Центр избирком документы для заверения списков на выборы в Госдуму. Стандартная процедура рассмотрения документов длится 7 дней. От партии представлено 600 человек. Одна из основных задач, которые ставит перед собой «Единая Россия» – поддержка бойцов СВО. Как отметил герой России, военкор ВГТРК Евгений Поддубный, который входит в первую пятерку списка партий, уже сегодня очень важно создавать механизмы их послевоенной поддержки.
4: На самом деле сейчас происходит абсолютно верный процесс. А пока идут боевые действия. Фронтовики возвращаются домой не настолько массово. И сейчас государство фактически конструирует всю систему послевоенной поддержки фронтовиков. После победы огромное количество людей захотят уйти из армии. И мы должны быть готовы их встретить. Для этого должны быть отработаны механизмы, для этого должны быть сформированы они, да, и они должны работать хорошо.
3: Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут 18, 19, 20 сентября. 30 человек пострадали при запуске фейерверков в Осло в честь победы сборной Норвегии над Бразилией в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил телеканал ТВ2 со ссылкой на столичную полицию. Начальник полиции Осло сообщил, что все травмы пострадавших оказались легкими. По информации телеканала, за фейерверком, приуроченным к победе национальной сборной,

0: сборной наблюдали около 100 тысяч человек. Сборная Норвегии обыграла в воскресенье команду Бразилии со счетом 2-1 и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где встретится со сборной Англии. Подробно о спортивных новостях через несколько секунд расскажет Юрий Геворкян. А сейчас новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Россиянка Светлана Трусова одержала победу на молодежном чемпионате Европы по кайтсерфингу в классе «Формула кайт». В общем зачете международной регаты Трусова заняла второе место, пропустив вперед аргентинку Каталину Туриенса. «Формула кайт» – олимпийская дисциплина в парусном спорте, которая дебютировала на летних играх в Париже. Российские спортсмены завоевали 11 медалей на этапе Кубка мира в Милане по роллер-спорту. На счету россиян 6 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовые медали. Спортсмены выступали в нейтральном статусе. Российские стрелки из лука пропустят этап Кубка мира в Испании из-за проблем с визами. Этап Кубка мира пройдет в Мадриде с 7 по 12 июля. Российские стрелки допущены к международным соревнованиям с февраля прошлого года в нейтральном статусе и получили право выступать только в личных стартах. Полузащитник Магомед Аздоев подписал 2-летний контракт с Краснодаром. Как сообщает «Спорт», футболист уже успешно прошел медосмотр. В прошлом сезоне Аздоев выступал за греческий «ПАОК». Он провел за команду 30 матчей, забил 8 мячей и сделал 3 передачи. У Российского футбольного союза есть договоренность с УЕФА провести финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге, рассказал президент РФС Александр Дюков. После снятия санкций с российского футбола Санкт-Петербург и Казань примут те матчи, которые планировалось провести, сказал Дюков. В 2022 году финал Лиги чемпионов должен был пройти в Санкт-Петербурге, а в 2023 году матч за Суперкубок УЕФА был запланирован в Казани. У «Зенита» нет конкурентов в борьбе за чемпионство в новом сезоне российской премьер-лиги, считает Андрей Аршавин. На данный момент вообще нет ни одной такой команды. «Спартак» в теории, если купит 2-3 игроков и попадет с ними в точку. Сейчас они ближе всего, полагает Аршавин. Новый сезон чемпионата России стартует 24 июля. «Зенит» в первом туре сыграет с «Сокроном» на выезде. «Спартак» дома примет новичка РПЛ «Родину». С вами был Юра Геворкян.
2: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
0: Во вторник, 7 июля, в Екатеринбурге ожидается 28-30 градусов, кратковременные дожди и гроза. В Челябинске без осадков 29-31 градус выше нуля. В Тюмени плюс 30, плюс 32. В Ханты-Мансийске от 24 до 26 тепла. В Сургуте 23-25 градусов. В Омске 29-31. В Новосибирске 28-30 градусов, кратковременные дожди и гроза. В Санкт-Петербурге кратковременные дожди 16-18 градусов. В Москве кратковременные дожди, днем возможно гроза 18-20 градусов. Ночью плюс 13, плюс 15. Сейчас в столице 21 градус.

0: Радио России. Просвещение. Кавказский акцент. Авторская программа Николая Мамулашвили.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Николай Мамулашвили и мой кавказский акцент. И вы, конечно же, помните, что эта программа совсем не про фонетические тонкости и особенности говора кавказских народов. Мы просто пытаемся расставить акценты, чтобы вы узнали как можно больше о народах Кавказа и, прежде всего, Кавказа Северного. Узнали о традициях и неписанных законах гор. Мы будем говорить об истории, о традициях и многовековой культуре, о понятии чести и бескорыстной дружбе, обязательной любви и преданности горцев. Сегодня у нас в гостях Ахмед Ерлыкапов. Он известный ученый-историк, исламовед, этнолог, кавказовед. Ахмед – один из авторов большой российской энциклопедии. Энциклопедии для детей, а также энциклопедического словаря, который называется «Ислам на территории бывшей Российской империи». Наш гость – ногаец. А ногаец, напомню, это один из 33 народов, населяющих Дагестан. Он родился и вырос в этой горской республике. Одним словом, наш гость – это тот самый человек, который знает практически все о Кавказе, о народах, населяющих этот регион, и, конечно же, о том, как и почему распространился ислам в этом прекрасном и величественном крае. Ахмед, я сердечно вас приветствую и спасибо, что, несмотря на плотный график, нашли время и заглянули в нашу студию.
2: Добрый день, спасибо большое.
1: Сегодня мы поговорим об исламе, а точнее о том, как эта религия попала и распространялась на Северном Кавказе. Готовясь к сегодняшней встрече, в одном из источников я прочитал, что распространение ислама на Северном Кавказе начинается с арабских походов. Это примерно 7-8 век. Ваши коллеги, ученые, специалисты, эксперты, они говорят о восточном направлении. В этом векторе были задействованы Иран, Османская империя, а также западном направлении, это вот побережье Черного моря. Оттуда ислам распространился вроде бы среди адыгских народов в результате деятельности турецких и крымских миссионеров. Ну, там много чего было сказано. Ахмед, я думаю, что вы внесете ясность. Ахмед, давайте, собственно, начнем вот с этого.
2: Да, действительно, ислам на территории Северного Кавказа появляется очень рано. Мы празднуем 1000-летие принятия ислама в Волжской Булгарии. И, конечно, это очень такая уважаемая дата, но на Северном Кавказе, тоже на территории нашей страны, ислам появляется гораздо раньше. Это действительно 7 век. В 640-е годы арабы появляются в Дербенте.
1: Это, извините, перебиваю, это на 200 или на 300 лет раньше вот этой даты, которую вы назвали, да, я так понимаю?
2: Это намного раньше. Угу. Вот древнейшая мечеть на территории нашей страны в Дербенте, она построена в 733-734 годах. Это Дербентская соборная мечеть. И ей 1290 лет. Да. Вот. То есть, да, на территории непосредственно России ислам появляется, вот, собственно говоря, в свой первый же век существования. Вот. И с того момента ислам постепенно распространяется. В Дагестане первоначально ислам распространялся через вот этих самых газиев, так называемых, да, то есть они совершали газоват, священную войну, совершали походы в горы. И горцы Дагестана, ну, довольно тяжело принимали ислам, и исламским полностью, наверное, Дагестан где-то становится к 16 веку окончательно. И это был вот этот самый южный, скорее даже, чем восточный путь распространения ислама. И здесь, поскольку вот в аббасидском халифате распространился шафиитский толк суннитского ислама, то Дагестан тоже становится шафиитским. Дагестан, а позже Чечня и Ингушетия – это, собственно говоря, территория распространения шафиитского толка суннитского ислама.
1: Ахмед, прошу прощения, а до ислама это какие-то языческие были верования?
2: Вы знаете, что очень интересно. Дело в том, что это было не только язычество, да, но было и христианство. И, в общем-то, христианским было немалое количество народа на Северном Кавказе. Вот. Здесь и надо вспомнить, и, конечно же, христианскую Аланию, да, на территории Северного Кавказа. И это очень серьезное влияние Грузии христианское. И жители Северного Кавказа знали и об армянах. То есть жители Северного Кавказа помнили о том, что христианство пришло с юга. Ну и ислам тоже пришел с юга. Вот. И был западный путь. Ну, изначально это была, конечно, Золотая Орда, которая тоже владела Северным Кавказом и распространяла здесь ислам. Но окончательно, в первую очередь, Северо-Западный Кавказ, адыги, утвердились в исламе благодаря проповедникам из Крымского ханства. Ну и, соответственно, это, конечно, османское влияние, да, большое османское влияние. Это ханафитский толк суннитского ислама. Собственно говоря, он проникает, и ислам окончательно утверждается где-то вот 17-19 века. Здесь, на Северо-Западном Кавказе, окончательно утверждается. И очень большое, да, влияние было именно вот со стороны Крыма. Вот два разных пути, действительно, проникновения ислама. И, соответственно, два вот крупных толка суннитского ислама. Да, шафиитский на востоке и ханафитский на западе.
1: А минуту назад вы сказали, что горцы тяжело принимали.
2: Изначально, да.
1: Почему? С чем это было связано? И еще вопрос вдогонку. А были ли попытки распространить другие религии на Северном Кавказе?
2: Ну, это было связано с тем, что все-таки изначально арабы были завоевателями. А Дагестан, да и вообще горцы, всегда очень нехорошо воспринимали, скажем так, завоевателей, да? Ну вот. И, конечно же, очень больших усилий стоило мусульманским проповедникам утвердиться в Горном Дагестане, но когда они уже утвердились в Горном Дагестане, тогда уже было очень тяжело свернуть горцев с исламского пути, скажем так, да? То есть, когда они уже стали мусульманами, то они стали прям просто очень такими, не буду употреблять слово фанатичными, но очень рьяными мусульманами, скажем так. И ислам очень глубоко впитался вот в народную культуру дагестанцев. Недаром вот среди этнографов распространено мнение о том, что Дагестан — это самая исламская республика, и дагестанцы являются вот такими самыми образцовыми, скажем так, мусульманами на территории вообще Северного Кавказа и в целом в России тоже.
1: А попытки распространить другие религии?
2: Да.
1: Может, миссионеры какие-то из Европы, возможно?
2: Попытки распространить другие религии, конечно же, были на Северном Кавказе. Это было связано в том числе и с какими-то усилиями со стороны Русской Православной Церкви, когда Российская империя уже утвердилась на Северном Кавказе. Появилось общество по укреплению православия на Кавказе. Очень интересная была политика со стороны Русской Православной Церкви, что до того, как жители стали мусульманами, здесь было православие. Соответственно, вот была принята вот эта вот идеология, что здесь было православие, надо его восстановить. Именно поэтому общество восстановления. Вот. Оно имело успех только в Осетии. Остальные народы как-то вот очень прохладно отнеслись к этой идее и не стали православными. И были еще попытки миссионерства со стороны западных церквей. И, в частности, была такая очень интересная шотландская колония Карас в районе Минеральных вод. Она прямо вот на территории, даже по названию Карас, это было Ногайское село. И там вот расположились шотландские миссионеры, которые даже перевели на книжный язык Евангелие и пытались вот евангелизировать местное население. Не только ногайцев, но они работали и с другими народами Северного Кавказа. Но итоги были очень
1: незначительными. Не вышло,
2: да, ничего не вышло. Никто значимых групп таких вот да, христианских на Северном Кавказе не появилось.
1: Ахмед, и, конечно же, мы можем и должны говорить о том, что ислам – мировая религия, которая принесла на Кавказ свой культурный код. Вот о чем мы здесь можем и будем говорить.
2: И, конечно же, принимая ислам, да, жители Северного Кавказа принимали и очень многие какие-то базовые, скажем, да, культурные вещи, которые присущи исламу. И здесь, конечно же, очень и очень важно понимать, что при этом жители Северного Кавказа оставались представителями кавказской культуры. И мы с вами, вот, конечно же, должны понимать, что это была такая вот работа взаимная по притирке. То есть не просто ислам наложился и все, и полностью поглотил культуру жителей Северного Кавказа. И не просто там культуры народов Северного Кавказа, там просто сверху приняв ислам, они там оставались в своей культурной, скажем так, парадигме. Да? Нет, это была взаимная работа и взаимное подлаживание, скажем так, да, кавказского, северокавказского и исламского. Вот это очень и очень интересно. наблюдать, как вот такие вещи, такие притирки происходили. Ну, в частности, вот ислам, например, такой очень патриархальный, да, подход в исламе. Эта религия имеет древние авраамические корни, и вот эта вот патриархальность подходов, да, в исламе, она очень хорошо легла на патриархальные коды северокавказские, скажем так, да, и счет родства по отцовской линии, например. То, что, допустим, супруга приходит в дом мужа, но при этом остается представительницей рода отца. То есть она гостья, пришелец. Эти вот вещи, изначально присущие северокавказской культуре, очень хорошо легли на исламские
3: такая подходы. Адаптация такая произошла, что
2: да, ли, да. Да, совершенно верно. И в конечном итоге...
3: проникновение, извините, вот я перебиваю, возможно...
2: Да, дело в том, что есть, с одной стороны, адат, есть, с другой стороны, шариат.
3: Адат – это, адат давайте это, объясним нашим...
2: Адат – это обычное право, да, вот северокавказских народов. А шариат – это, собственно говоря, основанное на Коране и Сунне, на двух источниках, религиозное право мусульманское. Вот. И здесь очень хорошо стали друг на друга накладываться вот разные подходы. И с одной стороны, значит, адаты несколько адаптировались к шариату, с другой стороны, значит, шариат, признавая, да, адат, обычное право северокавказцев, собственно говоря, вот подтверждал право жителей Северного Кавказа быть, скажем так, особенными, да, вот включаться в общемусульманское сообщество, но при этом иметь какие-то свои особенности и свои особые подходы.
3: А вот такой вопрос, вот навскидку, я сейчас слушал вас и думаю, да, я спрошу уважаемого Ахмеда, вот интересно, мусульманин-саудит и мусульманин, ну, скажем, из Дагестана, в морально-нравственных приоритетах, они одинаковы, они идентичны или между ними есть какая-то разница?
2: Но в том, что касается каких-то морально-нравственных подходов, здесь, конечно же, скорее всего, можно сказать, что и саудит, и дагестанец будут мыслить примерно одинаково. Потому что эти вот морально-нравственные подходы, они, в общем-то, основаны на религиозных книгах в первую очередь, да? Именно на Коране и на Сунне. Но если мы будем говорить о каких-то других, скажем так, да, подходах, ну, в частности, вот дагестанец, например, он все-таки больше, скажем так, мистик. И именно поэтому у дагестанцев больше распространен суфизм. Суфизм – это такое вот мистико-аскетическое такое течение в исламе, да. Саудит, он все-таки больше прагматик, скажем так, да. То есть он не склонен к тому, чтобы вот вдаваться в какие-то вот мистические сферы, да. Но базовые морально-этические вещи, конечно же, они, поскольку основаны на религии, то они общие и для саудита, и для дагестанца.
0: Кавказский акцент.
3: Ахмед, вы минут назад употребили слово «Коран». Я в конце 90-х много работал в качестве военного корреспондента на Северном Кавказе, встречался в том числе и с муфтиями, мы о многом говорили. Речь заходила и об исламе, и о Коране в том числе. И вот эти уважаемые люди мне говорили, что, Коля, ты должен понимать, что Коран нужно читать на языке пророка, то есть на арабском языке. Я не знаю, может, этот вопрос вам покажется странным, а действительно, вот на каком языке читают, на каком языке преподают? Я предполагаю, что на арабском. Но, скажем, на русском языке? Ведь есть наверняка Коран на русском языке, наверняка точно он есть.
2: Да, прекрасный вопрос. Ну, у нас очень любят сравнивать, да, ислам и христианство, и для того, чтобы вот основная христианская аудитория лучше якобы понимала, да, говорят, ну вот, там, скажем, духовенство, да, муллы и так далее. Ну вот Коран – это Библия ислама. На самом деле, вот есть очень серьезное отличие Библии от Корана, потому что Библия – это богодухновенный текст. То есть этот текст написанный людьми под Божьим вдохновением, да? А Коран считают мусульмане богооткровенным текстом. То есть это прямая речь Бога. И в этом отличие, подходов, да, христианского к Библии и мусульманского Коран. К Корану. Поскольку Коран считается прямой речью Бога, то, во-первых, его надо читать на языке, на котором он ниспослан, то есть он, вот Бог захотел с людьми общаться на арабском языке, поскольку он назвал его языком арабским ясным, там же в Коране. Во-вторых, в отличие от Библии, Коран необходимо все время читать, потому что он есть прямая речь Бога. То есть вот этот вот написанный и напечатанный Коран, положенный на полку, это не совсем Коран. Да, это, конечно же, книга называется Коран там, и так далее, но Коран полностью является Кораном в то время, когда он воспроизводится. Понимаете? Отсюда вот в мусульманской культуре вот эта вот любовь к чтению Корана. Отсюда вот эта вот любовь слушать Коран у мусульман. Именно отсюда это идет, потому что к Корану отношение не как к какой-то книге, которая где-то лежит, да, а как вот к речи. Соответственно, Коран должен все время воспроизводиться. Есть переводы Корана на языки, но переводы Корана не являются Кораном. Это есть такое слово «тафсир» – толкование. То есть любой перевод Корана автоматически считается тафсиром, то есть толкованием Корана.
3: Интересно. Хорошо, я вот минуту назад вспомнил свою работу в 90-х, то, что я работал военным корреспондентом на Северном Кавказе. Ну, вы помните, были сложные времена, тогда все говорили о радикальном исламе, о ваххабитах, если вы помните. Вот есть ли возможность у людей, которые придерживаются радикальных взглядов, завладеть умами жителей Кавказа? Возможно, я не совсем корректно ставлю вопрос.
2: Да, ну, вопрос абсолютно тоже правильный и абсолютно нужно на эту тему говорить. Дело в том, что действительно очень тяжелая вот эта вот новейшая история, да, Северного Кавказа. И были моменты, когда люди вот такого вот радикального настроя даже овладевали там умами целых там территорий каких-то. Вот эти вот экстремистские, скажем так, подходы, они ведь не только политические, скажем так, да, они еще и культурные, поскольку вот эти люди, так называемые, да, в кавычках ваххабиты, они в этом своем экстремизме доходят до того, что начинают, собственно, самих же северокавказцев обвинять в том, что вот вы отошли там от якобы как существующей где-то там, да, в идеале чистой религии, там вы отошли от наших чисто исламских там подходов, обычаев и так далее. И происходит очень серьезный напор на самость, собственно говоря, северокавказцев, да, на вот эту вот кавказскую культуру. Ислам уже давно существует на Северном Кавказе, и жители Северного Кавказа, несомненно, мусульмане. И обвинять их в том, что они сейчас там не мусульмане, это абсолютно, скажем так, да, то есть неверно. И вот эти вот люди, ваххабиты, там, я не знаю кто, которые вдруг начинают обвинять жителей Кавказа вот в этих самых грехах, они, конечно же, совершают самую, наверное, тяжелейшую ошибку, поскольку тем самым они теряют любое понимание со стороны жителей Кавказа.
0: Радио России. Просвещение. Кавказский акцент.
3: Ахмед, с вашего позволения еще пара вопросов. Я вот слушал вас и одновременно, извините, рылся в интернете, что называется. Вот что пишут, что после распада Советского Союза рост интереса к исламу в республиках Северного Кавказа принял различные формы. Местные особенности и тут дали о себе знать. Западная часть региона была более светской. То есть считается, что ислам там имел слабое влияние и рассматривался проживающими народами вот на Западе, прежде всего, как часть этнической идентичности. Вот. И еще пишут, что среди населения получило широкое распространение такое понятие, как народный ислам, то есть упрощенное понимание веры, сильно отличающееся от ортодоксального ислама. Это вот распад Советского Союза, 90-е годы. Это действительно было так?
2: Такое явление есть, да, имеет место быть. Дело в том, что, вот опять же, я возвращаюсь к тому, что ислам – это мировая религия, и ислам стал мировой религией именно из-за того, что он очень хорошо сам адаптируется под местные реалии. И очень хорошо впитывает в себя местные обычаи, там, обряды и так далее, и так далее. Очень хорошо их исламизирует. И в этом смысле вот то, что вы сейчас, да, процитировали, это ведь подход такой, знаете, тоже... Вот есть у моих коллег такое желание найти некий идеальный ислам. Вот здесь употреблено слово «ортодоксальный ислам». Угу. Что такое ортодоксальный ислам? Ребята, весь ислам должен быть ортодоксальным. Ну, такого не бывает. Да, есть некие ученые, которые сидят, разрабатывают там исламскую ортодоксию. Хотя что такое исламская ортодоксия? Потому что в исламе нет соборов, которые бы утверждали бы некий канон там и так далее. Потом шииты от суннитов очень сильно отличаются и так далее, и так далее. И в этом смысле, да, вот северо-западный Кавказ, он отличается от северо-восточного Кавказа. То есть дагестанцы, чеченцы, ингуши, несомненно, несколько другие, чем, допустим, кабардинцы там, и адыгейцы. Да? Но это не означает, что кабардинцы меньше мусульмане, чем там, дагестанцы, допустим. Потому что они изначально представители разных культур. Да? То есть вот кабардинская культура – культура аристократическая. В Дагестане, особенно вот в горном Дагестане, все-таки там были распространены, ну, своего рода сельские республики, скажем так. Да? То есть там вот этого вот аристократизма было гораздо меньше. И ислам, конечно же, совершенно по-разному проявлялся в Кабарде и в горном Дагестане. Это совершенно естественно. И в этом смысле вот я очень часто тоже со своими коллегами, учеными спорю, что вообще вот говорить о том, что эти там меньшие мусульмане, эти большие мусульмане, ну, совершенно это неверный
3: некорректный и неправильный
2: подход, да, совершенно верно. Вот. Есть, конечно же, допустим, у тех же адыгов на Северо-Западном Кавказе есть свой морально-этический кодекс адыга-хабза, но если мы его изучим, он ведь полностью исламизирован. Да, он свой местный адыгский, но в нем нет противоречия исламу. Вот это очень важно, да? То есть многие концентрируются на том, что вот у них есть адыга-хабзы, в отличие от народов Дагестана. Но у народов Дагестана тоже есть свои морально-этические, основанные на обычаи, да, комплексы. Ях-намус, например, в том же Дагестане, да?
3: Совести.
2: Да, намус. Да. Слово «намус» используется как аналог к тому же адыга-хабзы. Угу. Вот. То есть все это есть и там, и там. Просто вот нам как бы надо вот сейчас, наверное, отходить от этого подхода, что якобы кто-то больше мусульманин,
3: кто-то меньше
2: мусульманин. Вот. Мы в той же Саудовской Аравии можем найти, наверное, ни одного и ни двух человек, которые, ну, очень плохо знают ислам и мало в нем смыслят, потому что обычному человеку не нужно вдаваться вот в эту ортодоксию. Есть люди, которые этим специально занимаются, пожалуйста. Но обычный человек, ему достаточно как бы иметь какое-то общее представление и советоваться вот с этими знающими людьми для того, чтобы как бы оставаться мусульманами.
3: Я думаю, что вы частично ответили на мой последний вопрос, который я сейчас хочу задать вам. Вот интересно, почему ислам так подошел жителям Кавказа?
2: Ну, дело в том, что кавказская культура, мне кажется, она очень хорошо резонирует, скажем так, да, с исламской религией. Вы вот даже если посмотрите на немусульманский, допустим, да, грузинский народ, то очень многие вещи в грузинской, несомненно, кавказской культуре, они тоже воспринимаются северокавказцами как свои родные. И я даже слышал от вот своих коллег некоторых, когда они называли Тбилиси православной Махачкалой. И это было очень интересно, потому что вот это вот ощущение северокавказцев, когда они оказываются в Грузии, что они, в общем-то, на одной культурной волне, скажем так. Да? То есть от многих северокавказцев я слышал, что в Грузии они чувствуют себя практически как у себя дома, то есть вот это вот родное свое кавказское. И никто не задумывается о том, что Грузия, в общем-то, в подавляющем большинстве своем это православная страна. И многим даже вот кажется, что они из вот этого мусульманского окружения и не уходили. То есть я к чему? Я к тому, что все-таки вот северокавказская культура и в целом кавказская культура, она очень хорошо резонирует с исламом и мало противоречит исламу. Да, я думаю, что в этом смысле, ну и многие грузины, ну те же лазы в Турции, например. Это же мусульмане, но, они,
3: да, да.
2: но они остаются грузинами. Они сохраняют там, язык, там, культуру и
3: традиции,
2: так далее,
3: да.
2: и так далее. И для жителя Северного Кавказа вот общение с лазом, оно тоже, в общем-то, да, показывает, что эти люди, вот, несомненно, наши, нашей культуры.
3: И это был Ахмед Ярлыкапов, известный ученый, историк, исламовед, этнолог, кавказовед. Ахмед, напомню, один из авторов большой российской энциклопедии, энциклопедии для детей, а также энциклопедического словаря, который называется «Ислам на территории бывшей Российской империи». Ахмед, сказать, что было интересно, не сказать ничего. Спасибо вам и удачи, и новых творческих успехов во всех делах и начинаниях. Заходите к нам почаще.
2: Спасибо большое. Спасибо.
0: Thank you.
3: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Мне остается лишь поблагодарить продюсера Наталью Стребневу, режиссера Елену Рыжикову. Ну, а я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами в надежде вновь услышать кавказский акцент в это же время, ровно через неделю. Всем успехов и удачи.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России и Российское историческое общество представляют проект «История. Изъявительное наклонение».
4: Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. И мы сегодня с вами поговорим вот о чем. 2025-2026 годы нам показали, что даже во вроде бы как, казалось бы, единым и неделимым, идущим в едином строю к светлому будущему Евросоюзе, внутри него тоже существуют своеобразные различия, разные взгляды, разные подходы, разные устремления. И далеко не все страны, входящие ныне в дружную семью народов Европейского Союза, исповедуют одинаковые ценности и стремятся к одинаковому решению тех или иных стоящих перед ними политических, экономических, социальных и иных проблем. В том числе, и как это, наверное, не удивительно, но в первую очередь, это те государства, которые когда-то назывались странами народной демократии. Те государства, которые входили в состав Совета экономической взаимопомощи, Организации Варшавского договора, страны Восточной Европы или Юго-Восточной Европы. Они регулярно выступают против единого мнения Брюсселя, они регулярно пытаются протаскивать свою собственную национально-политическую карту. В общем, чуть ли не оппортунисты, если смотреть с точки зрения Евросоюза. А вот как они себя вели в те годы, когда они были не членами дружной семьи народов Европейского Союза, а когда они входили в состав ОВД и СЭПа, когда они были действительно странами народной демократии. Вот про это мы сегодня и поговорим, и поможет нам в этом разобраться ведущий научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук Александр Стыкалин. Александр Сергеевич, добрый день.
5: Добрый день.
4: Откуда появилось название страны народной демократии?
5: Ну, это название, оно появилось еще в конце 40-х годов и предполагало прежде всего страны советской сферы влияния, где начались реформы, которые в конечном итоге были ориентированы на построение социализма. Причем там, конечно, менялась ситуация, скажем, Югославия сначала была страной, которая довольно быстро продвигалась именно после 45-го года, ну, скажем так, социализму советского образца. Но вот конфликт Сталин-Тита, мы знаем, это 1948 год, Югославия была отброшена, как бы вычеркнута из числа стран, ориентированных и не по своей воле, между прочим, конечно. И наоборот, уже шел процесс формирования блока во многом на платформе не только антизападной, но и антиюгославской. Формировалось вот это единство стран народной демократии с учетом того, что Тита – враг. И это до 53-го года происходило. Югославия воспринималась как такой вот враг, еще предатель в какой-то мере. Ну, потом, только уже после смерти Сталина в 53-м году началось примирение с ней. Процесс тоже достаточно длительный. И поэтому, вот вы говорите о странах народной демократии, хотя формально, казалось бы, организация Варшавского договора была образована в мае 55-го года, хотя мы знаем, что НАТО еще в 49-м году, а другой противостоящий, значит, блок позже, вот 55-й год, но фактически формирование блока уже шло, потому что там двусторонние договора СССР с другими странами, других стран между собой, и фактически формирование военно-политического блока под эгидой Советского Союза происходило уже с конца 40-х годов, как я сказал, на антизападной, и в то же время, и какое-то время и на антиюгославской платформе. Потом уже сближение с ними происходит, тоже не так все просто.
4: Давайте сейчас мы от Югославии чуть-чуть пройдем в сторонку. Если откатиться вот туда, в историю послевоенную. Венгрия, если я правильно понимаю, страной народной демократии становится где-то 49-й год. Венгрия объявляет, что она Венгерская народная республика.
6: Да.
4: Во главе партия трудящихся.
6: Матиш Ракоши.
4: Правильно я понимаю, что партия трудящихся – это местный аналог КПСС?
6: Конечно, эта партия ориентирована на коммунистическую идеологию советского образца. Более того, в Венгрии как раз коминтерновцы. Вот тот же Ракоши, человек Коминтерна, который отсидел 15 лет в тюрьме. Ну, мы знаем, что режим Хорти не был либеральным, был вполне
4: правоавторитарный. Тот режим, который был в годы Второй мировой войны.
6: Ну, между войнами, конечно. Хорти сидел в тюрьме с 25 по 40 год. Ну, и там и участие в событиях Венгерской Советской Республики, и участие в коммунистическом подполье. В 40-м году он освободился и уехал в СССР. В своей родной стране в 25-м году его арестовали. Он приехал туда, чтобы руководить коммунистическим подпольем, которое было запрещено. То есть он был оторван так же, как от того, что происходило в его стране. И не только он. Вот вообще вся эта верхушка, они страну плохо знали, потому что большинство из них — это иммигранты. Это
4: Но, иммигранты. Тем не менее, они выигрывают, условно говоря, политическую борьбу и выборы.
6: Вот хорошие игроки были, конечно, советская помощь. Конечно, без советской помощи не обходилось, но, между прочим, в Венгрии первые выборы были свободные. Это ноябрь 45-го года по договоренности между СССР и западными державами в Венгрии прошли свободные выборы.
4: И кто выиграл?
6: Так выиграла партия мелких хозяев. 57%. То есть получили конституционное большинство. Коммунисты 17%.
4: Подполье 17 вышли. Много.
6: 17 это много с учетом того, кто они были. Это недавние подпольщики, которые авторитетом не пользовались, в принципе, в широких массах. Но вот при там советской поддержке они все-таки 17% получили. Но потом-то уже свободных выборов не было. И более того, ведь не дали же партии мелких хозяев однопартийное правительство сформировать. Не дали посты. Министр внутренних дел получил коммунист. Или какие-то посты, или политическая полиция в руках коммунистов. Там еще союзная контрольная комиссия работала. Могли вмешаться в политику активно в пользу как бы коммунистов. Потому что мы знаем, что Венгрия побежденная страна. До подписания мирного договора в 1947 году там как бы самостоятельности полной, конечно, не было. Поэтому, да, коммунисты при использовании разных механизмов поддержки во внутриполитической борьбе, они оттеснили своих оппонентов, конечно. Там были игроки прекрасные политические. Тот же Ракоши, имевший огромный политический опыт, конечно, он действительно переиграл других.
4: Венгрия в годы войны на стороне нацистской Германии.
6: Да, конечно.
4: Но при этом мирный договор с ними СССР подписывает. В каком году и как?
6: Это 47-й год. Да, мы знаем, что были подписаны договора с союзниками Германии, с Венгрии, с Румынии, там, с Италией и так далее, с Болгарией. Тут это длинный вопрос еще там насчет территории, потому что, понимаете, там вот, скажем, с венграми надо было договоры с румынами. А кому Трансильванию отдать? И те, и другие претендовали. Страны, и та, и другая страна была союзником нацистской Германии. Очень длинная история, сейчас я углубляться не буду, как эта территория просто разрезали на два куска, и в 40-м году венграм Германия и Италия подарила половину Трансильвании. То есть вот два союзника Германии, которые враждовали между собой как-то в тылу Германии. Но после войны-то надо было как-то решать вопрос. Кому одно, в чью пользу?
4: Но к 1947 году в Венгрии действует уже какое-то правительство.
6: Нет, естественно, правительство действовало с декабря 1944 года. Вот, временное правительство, потом обычное правительство. Другое дело, что если есть формальное правительство, это не значит, что у него полная самостоятельность. Союзная контрольная комиссия функционировала. Правительство многопартийное, кстати. Там и социал-демократы участвовали, и крестьянские партии.
4: Но при всем при этом, вот в ситуации 1948-1949 годов, когда объявляется Венгерская Народная Республика, республика, да, вот изменение, да, конституции, это уже что? Это однопартийная диктатура?
6: Это, безусловно, однопартийная диктатура сталинского типа.
4: Мы сегодня начали говорить о том, что из себя представляли и как себя вели в годы Совета экономической взаимопомощи и организации Варшавского договора страны народной демократии. Начали мы с Венгрии. Помогает нам в этом разобраться ведущий научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук Александр Стыкалин. Александр Сергеевич, спасибо.
6: Спасибо и вам.
4: На сегодня это все. В студии был Алексей Штейнбух. Всего доброго. Пока.
0: История. Изъявительное наклонение. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
8: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
9: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
3: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
10: И можем, и нет.
11: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары.
12: Наши сильные стороны.
0: Правила, условия, значения, резоны.
13: Но я, разумеется, не один, это же наши сильные стороны. И

0: это на самом деле работает? Кто может позволить себе получать это образование? Кто ваши педагоги? Ну и уж как директор, уж расскажите о ваших курсантах. Сразу видите, знаете, как в кино. Да у него крылья вместо рук. Вот мы с вами летаем, а он как живет. Давайте с этого. Встречались вам такие люди, которые прям сразу машину за рога брали? И сразу было видно, что это планерист. Планерист даже без двигателя умеет летать. Вот,
1: правильно, это я вас очень поддерживаю. И вообще с двигателем это страшно. Говоря о наших слушателях, как мы их называем, люди абсолютно разные. Из различнейших сфер деятельности, кто-то со своим бизнесом, кто-то наемный работник, кто-то стоматолог, кто-то экономист, кто-то юрист. Ну, то есть тут невозможно ограничить вообще никак.
0: А параллель не проводили? Нет вот связи между стоматолог летает, вы как-то так, знаете, немножечко дробно. Связана вот личная профессия с способностями человека к полету. Не обращали внимания?
1: Нет,
0: такой?
1: Нет, наверное, какие-то профоискажения могут быть, да, но про стоматологов, глядя, как они летают и платят за обучение, понимаешь, что в следующий раз, пойдя к ним на прием, придется выложить приличную сумму. По возрасту тоже ограничений, как мы с вами в первой части обсуждали, особо нет. То есть от 18 и до того момента, когда можешь пройти в ЛЭК, и действительно все люди встречаются, всех возрастов я имею в виду. Каждый приходит к этому по-своему. Кто-то мечтал с детства, и получив финансовую там возможность и возможность по времени, решил свою мечту реализовать. И, соответственно, приходит учиться. Кому-то это нужно даже по работе бывает. То есть, когда человек перемещается между какими-то точками, где проще и быстрее перелететь на самолете, ну или на вертолете, то он тоже может прийти и решать свои логистические проблемы. Кто-то приходит, знаете, такие коллекционеры хобби. И на яхте я уже да, на квадроцикле я уже да, на мотоцикле я уже да, что бы еще попробовать, а вот давайте самолет.
0: Впереди космос.
1: Да, это уже следующая ступенька. Вот, поэтому мотивация тоже у всех разная.

0: Вот у меня какой вопрос возник. А вертушки какие, вертолеты есть?
1: У нас нет, но если говорить о наиболее таких распространенных учебных партах с точки зрения винтокрылых, то это Робинсон.
0: А у меня вот такой вопрос, когда вы сразу же подчеркнули, не надо радоваться раньше времени, получите лицензию и будете летать на собственном самолете или будете его арендовать, и, значит, где-то там добавлять к своим хобби еще одно. А ваше образование дает какие-то льготы, бонусы для поступления, ну, чтобы вот квалификацию повысить, чтобы вот налет часов, другие борта, вот это как, у вас это что-то все-таки база уже? Или вы прям совершенно вот дали, научили человека управлять самолетом, а дальше уже крутись как хочешь?
1: Нет, ну смотрите, с точки зрения, допустим, поступления в государственное училище, чтобы стать коммерческим пилотом, тут никаких преференций не будет.
0: Не будет, это, да, что это... вот у вас есть уже, значит, налет не. Какой-то? Нет, ничего не дает, что нет. Вы говорите?
1: Увы. Обидно. Согласен. Вот, но, соответственно, мы можем предложить человеку, который получил у нас или не у нас, неважно, лицензию, свидетельство, извиняюсь, частного пилота на самолете, мы можем предложить ему развитие с точки зрения, например, подготовки по приборам, к полетам по приборам. Следующая стадия. Вначале человек летает визуально исключительно.
0: Много... Это основной курс?
1: Да, это базовый курс. То есть, базовый выходя курс. Частным пилотом, он может летать только визуально. Но это есть определенные критерии.
0: Означает ли это, что он ночью, в смысле, не может летать?
1: Ну, ночью, по нашим правилам, тоже может. Это считается...
0: По вашим правилам все-таки можно,
1: Не по нашим, а по государственным.
0: Государственным, стандартам.
1: Так. Есть такая отметка, как правило, полетов по приборам. Для нее надо отдельно учиться. Это мы тоже можем человеку предложить. Пути развития есть, можно там освоить многодвигательный самолет, потому что, получив, опять-таки, базовую в нашем или в другом аутсе, как частный пилот, вы можете летать на однодвигательном сухопутном самолете.
0: Да, ступени есть выше и выше, да, профподготовки, да. Такой, ну, условно я говорю, проф, я летный имею в виду. И в какой-то момент можно прийти все-таки в компанию и сказать, а вот смотрите, сколько у меня свидетельств. Все равно не возьмут.
1: Они за вас порадуются, но скажут, что...
0: А, только
1: госучилище, коммерческое пилотное.
0: Госучилище, ага.
1: Пока так.
0: Следовательно, все-таки малая авиация, она все равно тоже закрыта для выпускника частной летной школы.
1: Ну, смотря что называть малой авиацией, это термин распространенный, но не определенный.
0: Берем отдаленный какой-нибудь уголок России, что-нибудь такое, где-то вот там на почту, опять же, на вертушке доставить. На
1: Ан какой-нибудь. Не получится.
0: В законодательстве
1: написано, частный пилот не может заниматься коммерческими воздушными перевозками, как пассажирскими, так и грузовыми, соответственно.
0: Обидно.
1: Согласен.
0: Обидно. Значит, это, да, не далее, чем как это порадовать самого себя.

0: и удивить своих подруг. Сейчас есть возможность арендовать самолет, да, вот, то есть как частный какой-то тоже аэродром. Приходите, говорите, я могу управлять машиной, хотел бы арендовать самолет на столько-то, да, такой... плачу и летаю, да?
1: Да, есть такой сервис, опять же, пока он в России не сильно развит, но постепенно продвигается. Мы тоже такие вещи предлагаем у себя, не только для наших выпускников. Вы можете прийти, понятное дело, что вам надо будет доказать, что вы действительно умеете летать. Ну, так называемый чек-райд, да, в иностранной терминологии, либо проверочный.
0: Ну, проверочный, полет. Полет. Давайте так. А он будет одиночный или будет с
1: инструктором? Не, это вы должны, отлетать с инструктором, чтобы он убедился, что и вас жалко, и самолет жалко.
0: Ну, логично. Поэтому,
1: это может быть даже в человеческой жизни.
0: Да, только директор учебно-авиационного центра. Вот так, возвращаемся к учебным делам. Значит, выяснили, есть определенный курс, есть базовый курс, есть какие-то, значит, более сильные, более сложные программы. А сколько времени проходит от момента оплаты до начала занятий?
1: Ну, смотрите,
0: если... Вы начинаете как все учебные заведения или в разное время?
1: Не-не-не, у нас это не привязано к 1 сентября вообще никак.
0: Извините, да, жаль. Я бы хотел прийти до 1 сентября, пожалуйста.
1: Договорились.
0: Сколько вы вообще учите летать? Полгода? Сколько? 3 месяца? 4 месяца?
1: Смотрите, это учитывая, что мы говорим о том, что вы учитесь для себя, решили научиться летать, то наша задача вас научить летать. Сколько потребуется времени, чтобы именно вас научить летать, я вам не скажу. Вот, есть некие средние значения. Ну, грубо говоря, это там полгода, да. Mm-hmm. Ну, вот это вот сферический конь в вакууме, то, что называется. Ну, где-то так. То есть, самый наш способный слушатель умудрился закончить все это дело за 2 месяца. Теорию и практику все вместе. Положа руку на сердце, он до этого уже летал. Ему было проще.
0: Хитрец какой. А как же это он? Это просто у него, что называется, второе частное?
1: Ну...
0: Или был курсантом и отчислен?
1: Не-не-не-не.
0: Нет?
1: Все в его истории было хорошо. Вот, ну и говорю, в среднем это там, скажем, 4-6 месяцев вам потребуется, и многое будет зависеть от вашей вовлеченности в процесс, потому что все-таки вам предстоит узнать много нового, того, с чем вы в обычной жизни не сталкиваетесь. Я имею в виду и дисциплины, которые надо будет изучить, навигация будет не похожа на тот навигатор, который у вас в телефоне, метеорологию надо будет изучить повнимательнее, чем просто прогноз погоды, опять же, в вашем смартфоне, потому что...
0: Температурный режим. Что-то какая-то у меня мысль появилась. Как сейчас вот электроники сейчас прям совсем много-много появилось, да, в авиации? Раньше-то на самом деле чего тебе, кроме высотомера-то?
1: Ну, смотрите, вы все
0: еще...
1: Вот. Вы все еще можете летать с 3 базовыми приборами, а можете... Ну, вот наши самолеты, они оборудованы там... У них там 2 телевизора и все, ну, 2 экрана, я имею в виду. То, что называется стеклянная кабина, которая во всех больших самолетах, ну, я имею в виду коммерческих лайнерах. Что-то похожее есть и в маленьких самолетах, что позволяет существенно расширить возможность. Но можно еще раз повторить.
0: В ногу со временем, да?
1: Да.
0: Машины стали, конечно же, очень современные, все новшества учитываются.
1: Конечно, все для людей.
0: На Яках 18-х.
1: Даже туда инсталируют, устанавливают те самые стеклянные кабины иногда.

0: Все это страшно интересно, страшно заманчиво. Давайте самый такой финальный вопрос. Сколько нужно иметь, какой суммой располагать для того, чтобы попасть на учебный курс? Ну, разумеется, все это плюс-минус, поскольку индексация, инфляция, все это ясно понятно.
1: Давайте так, чтобы на конкретные цифры не уходить, именно потому что они разные, во-первых, в зависимости от географии, от конкретного вуза и тому подобное. В современных реалиях, если у вас есть возможность купить автомобиль, ну, такой средний автомобиль, то если вы инвестируете деньги в себя, в обучение на частного пилота, то вы сможете научиться летать и где-нибудь еще год, а то и два арендовать самолет.
0: Так будете ездить все время на своем, а так будете летать.
1: И еще, и знать еще много нового.
0: Арендовать. И, может быть, да, в перспективе думать, где бы мне еще полетать, ничему мы еще в этом деле, на летном, как это называется, в пилотажном, да, искусстве набраться мастерства. Пилотаж – отдельная тема. Вот. Об отдельных темах, друзья, мы уже о тонкостях мы поговорим в третьем выпуске программы «Наши сильные стороны», посвященной идее приобретения возможности летать. Спасибо огромное нашему гостю, эксперту, очень приятному человеку, настоящему летчику, директору учебно-авиационного центра Михаилу Юрьевичу Лебедеву.
1: Спасибо вам.
0: И вновь мы с вами не прощаемся. Меня зовут Дмитрий Таиров, друзья. Ну, а как вас зовут, вы это знаете без меня. Спасибо за внимание. До новых встреч. Третий выпуск. Не пропускайте.

0: Наши сильные стороны.
1: Радио России. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
2: Военное ведомство должно решить проблему с антидроновой защитой, которая сейчас несколько усложняет поставки топлива на территорию полуострова Крым. И без решения этой проблемы полноценно восстановить поставки в самое ближайшее время не получится. Есть варианты восстановления чуть позже, но если мы говорим о ближайшей перспективе, то вот сложно решить проблему с антидроновой защитой.
1: Сигналы точного времени. Слушайте по будням.
3: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
4: Слушаем!
3: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
4: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Сбиты 613 дронов, которыми Киев атаковал российские объекты вне зоны СВО. Владимир Путин предостерег губернатора Тульской области от негативного влияния региональной промышленности на экологию. Совместные военно-морские учения России и Китая не направлены против кого-либо, заявили в Кремле. И теперь подробнее. Начнем с новости последних минут. Трое пострадавших в результате атаки ВСУ на пассажирский автобус в Белгородской области доставлены в больницу для обследования, сообщил в РИО губернатор Александр Шуваев. Он уточнил, что годовалая девочка находится в тяжелом состоянии после атаки ВСУ на автобус в Белгородской области. Она госпитализирована. Киевский режим в ночь на 6 июля предпринял попытку массированной атаки по территории России с применением 625 ударных беспилотников. Над регионами сбито 613 воздушных целей, сообщили в Минобороны. При отражении воздушной атаки в Брянской области были уничтожены 147 БПЛА. Над Белгородской областью 43, над Ленинградской 48, над Ярославской 72, над Крымом 64, над Калужской областью 31. Дрон. А целью атаки было стремление Владимира Зеленского накануне саммита НАТО продемонстрировать спонсорам из европейских стран готовность за их деньги поражать с территории Украины гражданские объекты в России, говорится в сообщении военного ведомства. Киев при ударе сосредоточил основные усилия на нанесении ущерба логистическим звеньям гражданской топливно-энергетической инфраструктуры в российских регионах, в том числе в Ленинградской, Брянской, Белгородской, Ярославской, Калужской, Курской областях, а также в Крыму. Гражданские объекты на территории России, поврежденные в результате атаки киевского режима, будут восстановлены в ближайшее время, заявили в Минобороны. Также в ведомстве сообщили, что российские войска в ответ на террористическую акцию Киева нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования ударными беспилотниками по предприятиям военной промышленности, а также связанным с ВСУ объектами ТЭК в Киеве и Киевской области. Резонансный удар по музею обороны Севастополя в июне был детально спланированной провокацией Лондона и британских спецслужб. С таким заявлением выступили в пресс-бюро службы внешней разведки России, сославшись на поступающую в СВР информацию. Там подчеркнули, что ВСУ, скорее всего, не были осведомлены об истинной цели атаки на музей. Полетные задания в системе вооружений загрузили британские специалисты, выступавшие под личиной военных советников, пояснили в ведомстве. Там отметили, что Лондон воспринимает украинский конфликт как попытку реванша за нереализованный в XIX веке проект нанесения стратегического поражения России. Сожжение панорамы стало для Лондона актом уничтожения свидетельства героизма русского солдата, добавили в СВР. Там пообещали, что британцы ответят за удар по музею и за другие варварские преступления против народов России и Украины. Напомню, 10 июня ВСУ нанесли удар беспилотником по музею обороны Севастополя, разгорелся пожар. В результате была практически уничтожена панорама обороны Севастополя 1854-55 годов, созданная в советское время. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубу находились в тот момент в филиале музея и повреждены не были. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым. Глава государства в ходе встречи отметил, что Тульская область очень развитый промышленный регион, но надо думать об экологии. Миляев заверил, что в области делается все необходимое, чтобы сократить негативное воздействие производства на экологию.
2: Если вернуться к промышленности, действительно, Тула, Тульская область – это очень развитый в промышленном отношении регион, но в этой связи и нагрузка на экологию достаточно большая. Эти предприятия, они включены в программы по экологическому оздоровлению?
3: Конечно, Владимир Владимирович. Мы по итогам 2025 года порядка 2 миллиардов рублей нашими предприятиями было вложено в экосберегающие технологии. План на 2026-2030 годы – это еще порядка 8 миллиардов. Мы сейчас проводим полную ревизию деятельности всех предприятий с целью составления еще раз актуализации персонифицированных планов по развитию предприятий, внедрению экосберегающих технологий. 23 поста у нас сегодня стационарные. стационарных, которые мониторят состояние атмосферного воздуха, две передвижных лаборатории. Угу. Поэтому в этой части мы контроль такой достаточно жесткий осуществляем.
2: Не упускаете.
3: Не упускаем.
1: Совместные военно-морские учения России и Китая направлены не против кого-либо, а сотрудничество двух стран – фактор, способствующий безопасности в регионе. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
4: Мы считаем, что это суверенное право Китая испытывать свои ракеты, заниматься военным строительством. Китай не угрожает никакому государству в регионе, не угрожает никому в мире. Китай является нашим большим союзником и партнером, стратегическим партнером. Что касается наших совместных учений, они тоже не направлены ни против кого, ни против одного государства региона. И все должны из этого исходить, напротив, собственно, сотрудничества в такой важной и ответственной области между Россией и Китаем. Это очень важный фактор, который способствует предсказуемости и безопасности в регионе.
1: Совместные российско-китайские учения «Морское взаимодействие 2026» проходят в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля. ЦИК принял у партии «Единая Россия» документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Госдумы. О задачах партии рассказал руководитель Центрального исполнительного комитета «Единороссов» Александр Сидякин.
5: Для этого мы работаем над созданием новой версии народной программы. Мы уже собрали 2,5 миллиона наказов, и эту работу мы продолжим, в том числе вместе с лидерами нашего списка, нашей пятерки. И в конечном итоге, в конце августа, на втором этапе нашего съезда, примем обновленную народную программу, которая станет основой нашей работы партийной на следующие 5 лет.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
6: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Россиянка Светлана Трусова одержала победу на молодежном чемпионате Европы по кайтсерфингу в классе «Формула кайт». В общем зачете международной регаты Трусова заняла 2-е место, пропустив вперед аргентинку Каталину Туриенса. «Формула кайт» – олимпийская дисциплина в парусном спорте, которая дебютировала на летних играх в Париже. Форвард Андрея Робертсон продолжит выступать за баскетбольный «Зенит» в следующем сезоне. Ни игрок, ни клуб не воспользовались опцией прекращения действия контракта. Американец в прошлом сезоне был одним из лидеров «Зенита» и попал в тройку номинантов на звание лучшего обороняющегося. Полузащитник Магомед Аздуев подписал 2-летний контракт с Краснодаром. За новый клуб Магомед будет выступать под 21-м номером. В прошлом сезоне Аздуев выступал за греческий «ПАОК». Он провел за команду 30 матчей, забил 8 мячей и сделал 3 передачи. Медиафутбольный клуб «Broke Boys» объединился с любительской командой «Фанком» из Кирова, чтобы выступить в Кубке России. «Броуки» уже дважды выступали в Кубке России, а «Фанком» дебютировал в турнире в прошлом году и стал первым любительским клубом, вышедшим в 5-й раунд «Пути регионов». У Российского футбольного союза есть договоренность с УЕФА провести финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге, рассказал президент РФС Александр Дюков. После снятия санкций с российского футбола Санкт-Петербург и Казань примут те матчи, которые планировалось провести, рассказал Дюков. В 2022 году финал Лиги чемпионов должен был пройти в Санкт-Петербурге, а в 2023 матч за Суперкубок УЕФА был запланирован в Казани. Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что готов возглавить ЦСКА. «У меня нет никаких ограничений в этом плане. Тренер должен работать там, где его хотят видеть. Когда я прихожу в клуб, то становлюсь главным его болельщиком, но на дальнейшую мою карьеру это не повлияет», — признался итальянец. При Каррере «Спартак» выиграл свой последний титул в 2017 году. Последним местом работы тренера был «Асколи» из итальянской серии «С» в 2024. С вами был Юра Геворкян.
1: Во вторник, 7 июля, в Новосибирске ожидается 28-30 градусов, кратковременные дожди и гроза. В Иркутске от 25 до 27 тепла, кратковременные дожди. В Красноярске 24-26 градусов выше нуля, кратковременные дожди. В Мурманске 18-20 градусов утром, небольшие дожди. В Архангельске 21-23 градуса, кратковременные дожди. В Петрозаводске плюс 16, плюс 14 градусов, небольшие дожди. В Петербурге кратковременный дождь 16-18 градусов, в Москве кратковременные дожди, возможно, гроза днем 18-20 градусов, ночью 13-15. Сейчас в столице плюс 23 градуса, идет ливневый дождь.
0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
8: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана, Койлани, Сундалой хлыняли.
7: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Театр «Радио России» представляет.
9: Трогай! Но пошли!
0: «Степь» – многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова.
10: Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силы не тянет.
0: 9-летнего мальчика Егорку отправляют с обозом в город учиться. Путешествие его длится несколько дней.
10: Я буду спать, а ты, Егор, поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили. Понял?
11: Понял.
0: По дороге мальчик купается в реке, встречает удивительных людей, слушает мужицкие рассказы у костра.
12: 15 лет мне еще не было, а я уж говорил и стихи сочинял по латыни.
0: «Степь» слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ижевска. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
13: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
0: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
13: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
0: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
14: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
15: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
16: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
17: Здравствуйте. В эфире программа «Разное время». Сегодня в студии главного радио страны для вас работают Мария Тарабаева и Иван Фурсов.
18: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень рады вас приветствовать. И, конечно же, напоминаем, что вы можете связаться с нами по номеру 8-925-222-99-92. Пожалуйста, пишите ваши сообщения, принимайте активное участие в нашем эфире. Ну и, конечно же, вы можете нас не только слушать, но и смотреть. Это все можно сделать в мессенджере «Макс», в Телеграме, либо на платформе ВКонтакте. Подключайтесь к нашей прямой трансляции и, конечно же, не забывайте про наш портал вести.ру, где собраны все актуальные новости наших коллег.
17: Выбирайте себе ресурс по душе и присоединяйтесь к нашему сегодняшнему эфиру. Как и всегда, подготовили для вас массу резонансных новостей. Начнем мы, конечно же, с Ярославской области. 2 человека ранены при атаке беспилотника, и все подробности у нашего корреспондента Ольга Шалаева уже у нас на связи. Ольга, здравствуйте.
18: Здравствуйте, Ольга.
19: Добрый день. Да, у нас вот в ночь со вчерашнего, с воскресенья на понедельник, была объявлена атака БПЛА. И, в общем-то, многие и сами замечали, потому что, несмотря ни на что, город у нас не такой большой. Вот, и многие замечали, и что слышатся хлопки, значит, работали сирены. Причем это все происходило во многих районах, в нескольких районах нашего города. Ну и потом появилась информация уже с официальных ресурсов, страничка официальная нашего губернатора. Там была информация о том, что работают у нас средства радиоэлектронной борьбы, собственно, и, в общем-то, идет атака беспилотников на наш город. Понятное дело, что у нас одним, наверное, лакомым кусочком является завод НПЗ, который входит в пятерку самых крупных по стране. Но что такое у нас сейчас нефть и бензин, мы, наверное, все знаем, да, и, в общем-то, Вот туда они, собственно, и целились. Но и о серьезности ситуации можно сказать, может свидетельствовать то, что была перекрыта тут же дорога на Москву, да. Потому что большая территория, большой отрезок вот этой трассы, он как раз, ну, можно сказать, проходит вот в непосредственной близости, но вдоль как раз вот этого завода. И для того, чтобы избежать возможных каких-то последствий, в общем-то, вот это место было перекрыто, и водители вынуждены были какие-то пути объезда искать. Точно так же у нас и наш аэропорт Тунашна тоже прекратил в то время вылеты для того, чтобы обеспечить безопасность воздушных судов, безопасность жителей, безопасность тех, кто вот собирался, там, ожидал своих рейсов. Но информация такая, у нас достаточно оперативно все это происходит. Как только идет отбой, сразу же возобновляются вот эти все перелеты. То есть жители, те, кто заинтересован в, ну, скажем так, в авиасообщении, они не теряют возможности этих покинуть регион или прилететь на регион. Поэтому в этой связи тоже у нас вот все сделано оперативно. В общем-то...
17: Да. Ольга, скажите, пожалуйста, а сейчас все функционирует в штатном режиме, и аэропорт, и дорога, никаких перекрытий нет?
19: Ну, в общем-то, да, у нас стараются достаточно оперативно все вопросы решать, для того, чтобы... Мы все понимаем, что у нас, несмотря на то, что мы говорим все время, что наш город небольшой, но достаточно крупный, он и очень важный такой вот узел, и поэтому дорога, скажем так, на Москву, я бы так сказала, что это вот единственная такая, ну, может быть, она самая крупная, да, она самая привычная, и очень много, трафик большой по ней идет. Поэтому, конечно, да, нужно все это делать оперативно. Но... Конечно, у нас сейчас, вот знаете, ну, скажем так, красной нитью проходит информация во всех соцсетях, в мессенджерах, во всех изданиях, везде. Жителям напоминает, как следует себя вести, потому что, несмотря ни на что, если там в мае один раз сказали, кто-то не услышал, кто-то что-то забыл. Здесь существует опасность, ну, в общем-то, так как дроны были уничтожены, да, то обломки их могут где-то там кто-то видеть и, в общем, рекомендуют к ним не подходить, не приближаться, непосредственной близости, телефонами не пользоваться, чтобы там детонации, например, не было, да, возможно, какие-то еще неприятные моменты они несут. Все мы знаем, что... Ну, может и такое быть, да, мониторят и, в общем-то, воздух вокруг предприятия, вот где наибольшее количество сбитых было беспилотников. Вот об этом напоминают, еще раз говорят о том, как следует себя вести тем, кто находится дома, тем, кто находится в общественном транспорте или едет в автомобилях. Вот у нас недалеко находится, есть детский сад, там регулярно проходят проверки вот, действия оповещения вот этого голосового. Да. Вот, с детками тоже проводится... беседы, по крайней мере, чтобы они знали, что это такое.
18: Конечно, конечно, это, да, в первую очередь дети.
19: Да, чтобы не было паники, чтобы были отработаны какие-то моменты, чтобы они знали, куда идти. Ну, в общем-то, вот даже и в этом плане, в этом направлении тоже работа ведется.
18: Ну да, приятно слышать, что действительно работа ведется, и жители сами это понимают, как важно не поддаваться панике и действовать по четким инструкциям. Ольга, спасибо вам большое. Ольга Шалаева была у нас из Ярославской области, и обсудили мы, что сегодня ночью беспилотники из Украины, к сожалению, атаковали Ярославль. К счастью, никто не погиб. Двигаемся дальше.
0: Большая страна, разное время.
17: И отправляемся в Севастополь. Там начали отпускать бензин по 40 литров на машину. Какая ситуация сейчас и оперативная обстановка? Об этом, обо всем узнаем у нашего корреспондента. Юлия Крайнова уже у нас на связи. Юлия, здравствуйте.
18: Здравствуйте,
11: Юлия. Приветствую вас, коллеги. Да, в целом по обстановке, ну, у нас еще все усугубилось сегодня ночью. В час ночи произошло энергетическое обрушение.
17: Да.
11: Весь город погрузился во мрак. Потом, как выяснилось, не только только город, но и весь полуостров попал в блэкаут. Первое восстановление началось в 4 часа утра. В 7 утра уже дали свет практически по всему городу. К 10 часам утра энергоснабжение Севастополя полностью было восстановлено. Но вы сами понимаете, когда город без света, это значит, что в понедельник в 7 утра транспорт, электротранспорт Севастополя, троллейбусы, не работал. Его запустили только ближе к 9 часам утра. Но я предлагаю сейчас по протоколу передать слово главе нашего города, губернатору Михаилу Развожаеву. Ему пару слов об общей ситуации.
18: Слушаем.
20: Понятно, как бы ситуация. Продолжаются там удары по инфраструктуре Крымского полуострова. Поэтому тоже сегодня из-за повреждения ряда объектов временно отсутствовала электроэнергия. Сейчас восстановлена, перезапитана по резервным схемам подстанции. Тем не менее, мы понимаем, что в любой момент эта ситуация может измениться. Поэтому энергосистема готова к работе в режиме верных отключений. Ну, соответственно, когда это потребуется. Естественно, первый приоритет – это медицинские учреждения и инфраструктура критическая, коммунальная, водозаборы и так далее. По бензину также пока работаем с колес в ограниченном режиме через QR-коды, через основную систему автозаправочных станций ТЭС и какие объемы поступают в общекрымскую сеть АТАН. Соответственно, они каждый вечер планируются и распределяют. Также первый приоритет – это все, что касается жизнеобеспечения, в том числе и предпринимателей, которые непосредственно задействованы в системе торговли, жизнеобеспечения города.
11: Ну, я так понимаю, что главная тема, которая вас интересует, это топливо. Ну, с топливом такая ситуация. Во-первых, его отпускают только в бак автомобиля, не в канистру, нельзя в канистру налить. И только 20 литров в один бак машины. При этом отпуск есть по QR-кодам, их предварительно поздно вечером у губернатора в мессенджере Макс открывается объявление о том, в таком-то такое-то время открывается, значит, можно зайти на специальный сайт и получить QR-код. Проходит ротация, то есть кто-то может получить QR-код, тот, кто получил его ранее, не может. Но вы знаете, я оказалась самым непоказательным срезом, поэтому мне пришлось обратиться к своим коллегам, друзьям, у которых есть автомобили, и узнать ситуацию, насколько их жизнь изменилась в связи с этими переменами.
17: Да.
11: Все они отменили поездки, потому что цена бензина марки 95 в Севастополе, официальная на заправках, около 300 рублей за литр. Дизельное топливо 210 рублей за литр. Это официальная цена. Ну, как работают сейчас перекупы, как их мягко называют, или спекулянты, трудно себе представить, потому что если официальная цена такая...
17: То что же творится там, Юлия? Скажите, пожалуйста, еще не заводит речь о том, что все-таки нужно с ними каким-то образом бороться и ну, навести, что называется, порядок с ними, потому что ну, это же какой-то просто...
18: Ну да, и вводить какую-то ответственность административную или, может быть, даже уголовную.
17: Какую-то четкую.
11: Да, безусловно, только для всего этого нужен определенный порядок действий. Этим, конечно же, занимается Управление внутренних дел. В первую очередь они блокировали все объявления на маркетплейсах и мониторят интернет-пространство, где предлагают этот бензин по таким ценам. Что касается точечных продаж такого бензина, то тут, ну, по вызову, вот, допустим, вы увидели, что стоит спекулянт, продает бензин по завышенным ценам. Вызываете полицию, приезжает полиция, а дальше они работают по своей схеме. И в эту схему уже никаких изменений. То есть приехала полиция, он закрыл бак, я ничего не продаю. Ну, как обычно, со спекулянтами борьба всегда была, есть и будет. Я хочу, в общем, в позитивную ноту увести это. Вы знаете, я слышала не только в Севастополе, но и вот даже сегодня коллеги на нашем ВГТРК говорят, что люди в целом, в общем-то, объединены этим кризисом, и нету такого расшатывания, что они все относятся с пониманием. Понятно, что Севастополь сегодня утром был действительно взвинчен, потому что всем надо на работу, и транспорт не ходит, это было тяжело, но в течение 2 часов все восстановилось. И в Севастополе оптимизировалась работа сразу в нескольких направлениях. Группы детского сада, которые летом обычно детей кто забирает, кто бабушкам на каникулы, их сократили в 3 раза, и в дежурных детских садах работают дежурные группы. Более того, сотрудники детских садов, которые остались вне работы, они продолжают получать зарплату и все пособия и выплаты. Оптимизировалась работа общественных общественного транспорта, там, где компенсационные маршруты не могут работать, например, троллейбусы из-за отсутствия контактной сети, ходят автобусы. То же самое касается маршрутов, они все перенаправляются, все это делается в точечном режиме. Что касается топлива, ежедневно добавляется по одной-двум заправкам, где топливо продают не по QR-кодам, а в живой очереди. Очереди, конечно, большие, но я думаю, что в связи с таким повышением цен они будут меньше. Цены на продукты не повысились, ну, я имею в виду сильно. Они повысились так же, как и везде. Сахар в среднем на 4-5%. Все остальное, вот я у всех спросила, все говорят, да нет, на цены мы не посмотрели. Единственное, что магазины-то закрываются в 8 вечера, поэтому если раньше можно было, я пойду попозже, то сейчас как бы ты уже бежишь, и ты понимаешь, что надо тебе успеть, нужно успеть купить, да, основные базовые продукты. Они есть в не таком большом количестве, но они есть. Ну и мне очень понравилась формулировка сегодня, говорит, что на дорогах стало заметно просторнее. Вот так вот. То есть не просто, что ездить перестали, а заметно просторнее. Ну и вы слышали, что губернатор сказал, что топливо отпускается в том числе поставщикам продуктов, поэтому, что касается логистики, в магазинах нет дефицита. И спрос, кстати, тоже не увеличился. То есть никто ажиотажа не разводит. Можно купить все основные продукты.
17: Это хорошо. Спасибо большое. Это была наш корреспондент из Крыма Юлия Крайнова. Говорили о том, что в Севастополе начали отпускать бензин по 40 литров на машину, но по QR-кодам, которые нужно получить заранее. Ну и в целом поговорили про оперативную обстановку. Переходим к следующей теме.
0: Большая страна, разное время.
18: А теперь отправляемся в Якутию и поговорим о следующем. Там повышается температура и, к сожалению, регион настигла жара. Сейчас нам все подробности расскажет наш корреспондент Иннокентий Киренский из Якутска. Иннокентий, здравствуйте.
17: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Мария, Иван и дорогие радиослушатели. Да, погода в Якутии дарит местным жителям радость после зимы холодной и вызывает удивление гостей республики, ведь в западных и центральных районах Якутии установилась очень жаркая погода. Можно вдоволь купаться, подогорать на берегу многочисленных рек и озер Якутии. Но вот Якутия большая, если синоптики прогнозируют повышение температуры до плюс 33 градусов по Цельсию в центральной части, то на севере сильные дожди. Ситуацию с погодой нам подробно разъяснила начальник гидрометцентра Якутии Татьяна Маршалик. Давайте послушаем.
18: Давайте послушаем.
21: Ближайшие трое суток почти во всех районах центральной, западной, южной части Якутии температура воздуха достигнет 31-36 градусов. Далее сначала на северо-запад, потом на запад территории к концу рабочей недели начнет смещаться холодная воздушная масса с севера-запада. Постепенно температура будет понижаться, и понижением температуры воздуха в среднем на 10, а местами и более 15 градусов.
18: Это непривычные, да, температуры для вас?
2: Да, нет, ну, привычно, можно сказать, жаркая погода. Для наших жителей во время отдыха это возможность отдохнуть на берегу рек, да, подогорать, но она же влияет на пожароопасную обстановку.
18: Да, в том числе.
2: Да, в горном районе города Якутске вот сохраняется чрезвычайно высокий 5-й класс пожароопасности. 7 июля в трех районах ожидается установление высокого 4-го класса. Давайте поэтому послушаем вот далее о борьбе с лесными пожарами, нам где рассказывает заместитель министра по экологии, природопользованию и лесного хозяйства республики Андрей Коноплев.
22: По оперативным данным, на утро ликвидирован один лесной пожар на площади 14 гектар на территории Хевена-Батантайского района. Продолжаются работы по тушению 13 лесных пожаров на общей площади 1794 гектара. Меры по тушению принимаются на территориях Жиганского, Мирнинского, Нюрбинского, Нерюнгринского, Алекминского, Среднеколымского и Татинских районов. Из них два лесных пожара локализованы на площади 20 гектар в Татинском и Среднеколымском районе. На удаленной труднодоступной местности в зоне контроля продолжает действовать 47 лесных пожаров на общей площади 15 894 гектара. Продолжается усиление группировки в Жиганском районе для обслуживания лесных пожаров.
2: Ну, я почему говорю, у нас это привычно. В 2021 году самый жаркий период, когда у нас огонь прошел по территории 8 миллионов гектар, Температура воздуха 1 июля была близко к абсолютному максимуму месяца на станции Тонгула горного района. Там было зафиксировано плюс 39 градусов по Цельсию. Абсолютный рекорд был установлен в 1947 году в Ленском районе. На метеостанции Камака было зафиксировано 39,2 градуса. Ну, чуть-чуть вот не дошло. А сейчас прогнозируют 306 градусов.
18: Но при всем при этом, да, температуры высокие. Будем надеяться, что регион с этим справится. Необходимые меры будут приняты. И Иннокентий Киренский из Якутска, благодарим его, рассказал нам о ситуации в Якутии. И после небольшой паузы, уважаемые радиослушатели, мы вернемся. Сегодня для вас работают Мария Тарабаева и Иван Фурсов. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
4: Радость или грусть нас ждут потом.
3: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Быть рядом со своей страной. Это не лозунг, это внутреннее решение, позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
5: Моя работа гражданская, это актер театра и кино. Я могу выступить, что-то сказать красиво, но я понял, что это не совсем верно. Приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работа не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Большая страна, разное время.
18: Разное время продолжает свою работу. Сегодня для вас работают Мария Тарабаева и Иван Фурсов. И отправляемся сейчас в Пензу. Там задержали мошенницу, получившую 350 тысяч по соцконтракту. Пензенские полицейские задержали женщину 2000 года рождения, которую подозревают в мошенничестве при получении выплат. Ну, все подробности сейчас узнаем у нашей коллеги Светланы Филипповой, собственный корреспондент российской газеты в Пензе. У нас на связи. Светлана, здравствуйте.
17: Здравствуйте.
23: Добрый вечер.
17: Расскажите, пожалуйста, подробности этой истории, в чем обвиняют женщину.
23: На самом деле девушке 26 лет, и по версии следствия, весной 24 года она решила воспользоваться госпрограммой помощи малоимущим гражданам, ну, чтобы получить единовременную выплату по соцконтрактам, да, вот, но в дальнейшем полученные деньги она использовала в корыстных целях, то есть она, получается, предоставила ложные сведения о своих доходах, чтобы получить право на выплату. В итоге ей 350 тысяч перевели, на них она открыла мастерскую по художественной ковке, но уже потом выяснилось, то она на эти деньги претендовать не могла. Почему? Потому что ее доход превышал установленный законом. Вот, например, в 26-м году, да, прожиточный минимум у нас в регионе составляет там 17 небольшим тысяч рублей. Вот, соответственно, больше. Вот у меня, например, сразу был вопрос, а почему сразу, да, как бы не заметили проверяющие органы?
17: Да.
23: Я обратилась, да, с этим вопросом в прокуратуру, в нашу МВД, ФСБ, мне рассказали такую историю. То есть сначала, как бы, желающие предоставляют все документы, соцуправление проверяет, это все, но не так детально. Вот, то есть, ну, как бы они смотрят, что весь пакет документов вроде как подходит, они одобряют, и уже потом выборочно прокуратура, возможно, даже, ну, по какой-то наводке полицейским, да, начинает проверку. Вот, и на самом деле, конечно, доказать это все не очень просто. Почему? Потому что если люди идут, ну, на такие преступления, да, значит, ну, как бы они более-менее в себе уверены. Вот как мне рассказали, например, ФСБ, ну, вот как вариант, да, бывает, что просто человек работает, ну, например, на двух работах, на одной официально, на другую получает серую зарплату. И, соответственно, доказать, что он получает серую зарплату, не так-то просто. То есть для этого нужны свидетели. Вот, ну, конечно, есть как бы положительные итоги в плане того, что, ну, бывает, что доказывает, но на самом деле это очень сложно. То есть как было в этой истории, на 100% пока сказать никто не может. Почему? Потому что идет еще следствие. Вот. Ну, как бы вот... Как вариант, такое может быть. Другой вариант, например, мне рассказали в прокуратуре, совсем недавно тоже молодой человек претендовал на выплату. Вот, и он практически прошел, но прокуратура что-то, ну, что-то не понравилось, да, бывает так. Вот, они начали проводить проверку, и выяснилось, что он продал автомобиль за 2,5 миллиона рублей. И, соответственно, эти деньги ему идут в прибыль. Ну и понятно, что он претендовать на это не мог. То есть можно сказать, что правоохранители в этом случае его спасли просто от уголовной ответственности.
17: Ну, конечно же, ситуация очень сложная, и непонятно, почему в автоматическом режиме сразу у нас каким-то образом не предоставляются все сведения о доходах человека, почему у нас уже постфактум такие случаи выявляются, и, в общем-то, да, доказать действительно очень сложно. То есть, в целом, мы понимаем, что такой случай, скажем так, не из ряда вон, действительно, есть люди, которые хотят воспользоваться в корыстных целях этой выплатой.
23: Да, действительно. Причем вот хочется отметить, что в прошлом году уже был обвинительный приговор. Была подобная история, правда, девушка была несколько моложе, ей было 22 года. Вот. Там, насколько вот я помню, закон говорит, что максимальное наказание 6 лет. Вот. Приговором суда женщине был назначен штраф в размере 100 тысяч. Причем вот 340 тысяч, которые она получила от государства, она тоже возместила. То есть ей как бы повезло. Mm-hmm. Она избежала такого более серьезного наказания. Вот, ну, конечно, разговаривать с нашими правоохранителями, они рассказали, что, конечно, больше число случаев именно связано с нецелевым расходованием денежных средств. То есть, когда человек берет деньги, условно говоря, на открытие одного бизнеса, а занимается чем-то другим. Вот, например, яркий случай совсем недавно было, да, наши тоже СМИ писали о том, что молодой человек хотел открыть массажный кабинет, а вместо этого свою подругу водил в ресторан на 350 тысяч. Вот.
17: Неплохо.
23: Неплохо. Погулял.
17: Но в целом надо сказать, что действительно вот превышение дохода это очень такая сложная история, потому что пока я готовилась к эфиру, я действительно посмотрела, что есть много случаев, когда выяснялось уже тоже постфактум, что, допустим, у людей превышение дохода 52 рубля в месяц, 100 рублей в месяц. И это все равно уже было нарушением, которое также, за которое несли ответственность и так далее. Вот мне кажется, в этом направлении, конечно, и законодателям, и правоохранительным органам нужно подумать, каким образом все-таки сделать так, чтобы, ну, в общем-то, 52 рубля в месяц уже не играли роль.
18: Ну да, здесь, конечно, очень тонкие нюансы, но вот они действительно, как Маша права, играют большую роль. Светлана, спасибо вам огромное. Светлана Филиппова у нас была на связи, собственный корреспондент российской газеты в Пензе. Ну а теперь подробнее эту тему разберем с экспертом. У нас на связи Александра Пожарская, эксперт проекта «За права заемщиков» и платформы «Мышеловка» Народного фронта. Александра, добрый день.
17: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
17: Часто ли по стране у нас выявляются подобные случаи? Вот мошенничают ли люди с соцконтрактом?
1: Знаете, тут вопрос, как определять, а мошенничество ли это. Ключевое, что нужно помнить и знать, это умысел. Когда определяют, когда выделяют состав преступления, это наличие умысла. И вот если есть умысел, да, то есть вот как в обсуждаемом ранее примере, молодой человек взял эту субсидию для того, чтобы открыть массажный салон, а пошел гулять свою барышню в ресторан, это, конечно, умысел. Но если у гражданина есть стесненные жизненные обстоятельства, он всеми документами, которые он предоставляет в соцзащиту, и бизнес-планом, потому что он обязателен в том случае, если эта субсидия берется на то, чтобы реабилитироваться в сложных жизненных ситуациях и свою жизнь наладить, как раз берут те самые 350 тысяч после того, как предоставляют бизнес-план, все свои намерения, все свои расчеты, причем отчитывается за каждую купленную, либо оборудование, либо за каждую купленную вещь, которая необходима для того, чтобы свое дело открыть и его поддерживать. И когда не может гражданин отчитаться за эти деньги, то здесь очевиден умысел. Но, к сожалению, увы и ах, очень много действительно случаев по стране в последнее время все больше и больше, когда в том числе и правоохранительные, силовые ведомства наши, они по формальным признакам подходят к этому, к сожалению. Те самые 52 рубля, которые сверх
17: да.
1: минимального
17: лимита,
1: лимита. Или, допустим, в процессе оформления этой субсидии возникает какое-то наследство, допустим, у человека, который оформляет субсидию, или еще что-то, что происходит в жизни человека. Здесь нужно действительно определиться всем, и экспертному сообществу, и законодателям, и исполнительной власти, во-первых, процедуру проверки, потому что действительно есть такие люди, не очень чистые на руку, которые работают на двух работах, и на одной работе они получают меньше прожиточного минимума, но оформлены официально, а на другой они получают значительные деньги, значительную зарплату, но в конверте. И это, конечно, обман государства. Обман государства сразу по нескольким позициям. То есть это и заявление претензий на субсидию, на помощь от государства, это и обман со стороны гражданина государства в том смысле, что получение доходов в серую или в черную это уклонение от уплаты налогов.
17: Александра, но с другой стороны, даже случайную ошибку в сведениях о доходах, допустим, да, или неуказание отдельного источника дохода могут интерпретировать как мошенничество, именно, а человек может просто не разобраться в условиях предоставления помощи. Необходимо наверняка вот какое-то буферное звено, скажем так, проверки, чтобы вот таких случаев у нас было меньше?
1: Необходимо буферное звено проверки, которое, во-первых, будет четко понимать, что есть все-таки доход, регулярный доход, и это в законе указано. То есть речь идет о регулярных доходах, о размере регулярного дохода. А во-вторых, чтобы все это не происходило по формальным признакам, в том числе и со стороны силовых ведомств. И в-третьих, чтобы это самое буферное проверочное звено разъясняло гражданам, а что же будет считаться доходом, что будет считаться злоупотреблением и какие могут быть последствия, если. Этот инструмент необходим, да, действительно, и сейчас мы обсуждаем это, потому что, если приводить в пример еще одну меру, о которой тоже очень долго разговаривали, это выплаты малоимущим многодетным семьям, которые не могли получить эту выплату, потому что их ежемесячный доход на те же самые формальные 52 рубля превышал установленный лимит, сейчас были внесены и по этой норме изменения в законодательстве. И теперь уже те самые малообеспеченные семьи получают все необходимые выплаты, все положенные государством выплаты с учетом как раз индивидуального неформального подхода. Здесь необходимо сделать ровно то же самое, иначе мера вот эта, которая призвана помочь гражданам реабилитироваться, наладить свою жизнь, улучшить свои условия жизни, она будет восприниматься гражданами как нечто опасное, и пользоваться ей будут пробовать как раз только те самые мошенники, а добросовестные граждане, которые готовы, но в силу некоторых обстоятельств не могут этого сделать, они будут просто бояться. Боятся уголовного преследования из-за формальных ошибок, из-за несоответствия, из-за вероятности того, что они будут выполнять все условия, но при этом им все равно будут предъявлены обвинения, их заставят вернуть эту субсидию, которую, вероятнее всего, они вернуть не смогут, и для них это будет существенно ухудшение их условий жизни.
18: При этом, то есть, вот мы обсуждаем то, что человек может не знать, или вот эти вот 52 рубля превышают, но и наверняка же есть случаи, и, к сожалению, будут повторяться, когда мошенники намеренно там подделывают данные или справки
1: безусловно,
18: о доходах.
1: Безусловно,
18: этого
1: исключить.
18: Да, к лицам,
1: этого
18: которые малоимущие.
1: Но для этого, собственно говоря, у нас должны быть разработаны механизмы, в том числе и со стороны, как я уже сказала, контролирующих, проверяющих правоохранительных органов, чтобы это был неформальный подход. В конце концов, бремя доказывания лежит на обвинителе. И если у нас силовые структуры, если у нас проверяющие структуры говорят о том, что гражданин использует нецелевым способом ту самую субсидию или ту самую помощь, которую предоставляет государство, то это должно быть доказано, и это должно быть неформально. Да, конечно, возможно, вероятно. Те граждане, которые были напрасно и безосновательно обвинены, они обратятся к юристам. Может быть, к юристам, которые будут с ними работать на общественных началах. Может быть, к адвокатам, которые подпишут договор и будут оплату за свою работу брать уже с той стороны, которая проиграет в суде. Но надо помнить, что суд — это всегда состязательный процесс. И гражданин в этом случае — это слабая сторона договора, так скажем.
18: Да, гражданин — поэтому... слабая сторона договора, но при всем при этом очень-очень много нюансов, как мы выяснили, и нужно быть очень внимательными,
17: да,
18: и бдительными в таких вещах.
17: Если вы случайно нарушили правила программы, лучше действовать на опережение и во всем признаться органам соцзащиты. Это так избавит точно вас от дополнительных, да, последствий. Александра Пожарская, эксперт проекта «За права заемщиков» платформы «Мышеловка» Народного фронта, была у нас на связи. Дорогие радиослушатели, мессенджеры работают. 8-925-222-9992.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
7: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
6: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
8: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада» по средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда.
9: На правах рекламы.
24: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Недавно нам пришло письмо в студию из одного дома престарелых, где рассказывалось про мужчину, который потерял ногу вследствие сахарного диабета. И, конечно, страшно знать, что в современном мире можно потерять ногу всего лишь из-за сахарного диабета. Мы не могли оставить эту тему без внимания, и сегодня мы пригласили в студию эксперта по разработкам новых технологий Нину Солнцеву. Здравствуйте, Нина.
25: Здравствуйте. Сахарный диабет – это глобальная проблема всего мира, и по данным ВОЗ, за период с 80 по 2014 год количество людей, страдающих диабетом, выросло со 108 миллионов до 422 миллионов человек, что составляет 6% от всего населения планеты. Статистика заболеваемости диабетом ежегодно растет. Если ситуация будет развиваться такими же темпами, то к 2030 году сахарный диабет станет 7-й причиной смерти во всем мире.

0: Ученые выяснили, что красный свет способствует повышению энергии в клетках. Теперь вы понимаете, почему все живое тянется к свету. Так, красный свет стали использовать для поддержания здоровья космонавтов во время космических полетов.
1: И как же современная медицина переняла этот опыт и используется ли он в медицине сегодня?
0: Долгие годы ученые изучали влияние красного света на организм человека, и вот российские специалисты сделали, казалось бы, невозможное. Они сумели применить космические научные разработки в компактном приборе в виде электронного браслета. Так на свет появился спектр. Это аппарат, который способен регулировать уровень сахара в крови. Только вдумайтесь, буквально недавно у больного диабетом был только один путь – последствия, которые мы перечислили в начале программы. А сегодня появилась возможность избежать этих страшных последствий болезни – слепоты, тромбоза, трофических язв. Согласитесь, это изобретение достойно не меньше, чем Нобелевской премии. Что удивительно, его цена не дороже одного похода в продуктовый магазин. А результат просто космос. И вы будете первыми, кто узнает о нем. Уже сейчас все подробности можно узнать по телефону у горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено. Поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 20 82. Доставка по России бесплатная. 8 800 777 20 82. Хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 2082.
1: Ну а давайте поподробнее остановимся на принципе действия. Каким образом он влияет на организм человека?
0: Если простым языком, то вы надеваете браслет на запястье, включаете программу, и волны красного света особой длины попадают на вашу кожу и частично поглощаются тканями. Под их воздействием в организме начинают запускаться сложные биологические процессы.
1: Но вот как это работает?
0: Все дело в том, что ваш организм вырабатывает много инсулина. Вот только при диабете в клетке он не попадает. Это все равно, что вы стоите перед закрытой дверью, а внутрь попасть не можете. В этом случае у красного света аппарата «Спектр» есть ключ от той самой двери. Он помогает инсулину наконец-то попасть в страдающие от его недостатка клетки. Это как раз тот самый случай, когда важно своевременно проводить профилактику. Ведь полностью вылечить диабет, к сожалению, пока невозможно. А во-вторых, людям, уже страдающим диабетом, квантовый браслет может облегчить склероз артерии поджелудочной железы и может помочь снизить уровень глюкозы в крови. А значит, появится шанс замедлить у вас наступление диабетических осложнений. Ведь страшно подумать о том, что завтра можно стать обузой для своих родных и близких, больным и никому не нужным человеком. Ну, конечно, мы должны сказать, что есть противопоказания для людей, у кого уже сахарный диабет в стадии декомпенсации.
1: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках и эксплуатации, о всех показаниях вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 2082. Бесплатная консультация и скидки в течение часа, а также бесплатная доставка по всей России. 8 800 777 2082. То есть, получается, мы сейчас живем уже в новой реальности, а многие, я думаю, наши слушатели и не слышали еще о таких доступных технологиях.
0: Конечно, применение красного света – это новая реальность лечения. Жаль, что многие до сих пор не знают о нем и продолжают жить в прошлом веке. А стоит всего лишь надеть браслет на запястье, включить программу, и вы сможете почувствовать, как ваша кровь начинает насыщаться кислородом. Становится легче дышать, проходит тяжесть и напряжение в мышцах. Главная боль начинает отступать. Появляется приятная легкость. Квантовый браслет может помочь в решении еще одной важной проблемы. Из-за нарушения углеводного обмена нарушается нормальное кровоснабжение нервов. В результате нарушаются структуры нервных клеток. Появляется апатия и тревога. Спектр поможет нормализовать сон. Пройдут панические атаки. Да и вообще улучшится состояние нервной системы. Во время процедуры также активизируется микроциркуляция жидкости в клетках и тканях, и как следует

0: улучшается их питание. У вас появится шанс лучше видеть. Цвета будут ярче, пройдет ощущение дымки перед глазами. Ведь 90% проблем со зрением происходит именно из-за недостаточной микроциркуляции крови и глазных жидкостей. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Спектр» действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по аппарату «Спектр». 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Доставка по всей территории России бесплатная.
1: То есть, получается, аппарат, воздействуя на кровь, может помочь не только при сахарном диабете?
0: Действительно, вы правы. Как вы уже поняли, сфера применения квантового браслета огромна. Аппарат воздействует на организм на молекулярном уровне. Вы представляете, какая-то тонкая, почти ювелирная работа? Кровь, облученная в одном месте по артериям, разносится по всему организму, не оставив ни один орган без внимания. Посмотрите сами, вот лишь часть заболеваний, при которых может использоваться аппарат «Спектр». Сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертония, вегетососудистая дистония, остеохондроз, псориаз, отит, ринит, фарингит, тонзиллит, пародонтоз, пародонтит, гингивит, стоматит.
1: Ну а что вы можете сказать тем, кто привык к обычным лекарственным препаратам?
0: На 30-е годы прошлого столетия пришелся пик лекарственной терапии. И с этого момента началась настоящая лекарственная вакханалия. Таблетки от головной боли, от боли в сердце, для лечения суставов, а еще слабительные, снотворные. Аппарат «Спектр» поможет сохранить ваши деньги. Купив браслет один раз, вы сможете пользоваться им всей семьей. А учитывая, что список показаний для его применения широк, лечить можно сразу несколько заболеваний. Кстати, его ресурс работы не менее 20 тысяч часов. Представляете, сколько это процедур по 15 минут в день. А во-вторых, исключен риск передозировки, и можно сочетать с другими препаратами, не боясь получить гремучую смесь в желудке. Поэтому не откладывайте, звоните и заказывайте аппарат «Спектр». 8 800 777-2082. 8-800-777-2082.
1: Ну вот у нас есть еще немного времени. Давайте быстро повторим для наших радиослушателей. Для чего используется аппарат «Спектр» и за счет чего может достигаться результат?
0: С удовольствием. Самое главное, аппарат «Спектр» может помочь регулировать уровень сахара в крови. Может активизировать микроциркуляцию жидкости в клетках и тканях, лимфоток, и, как следствие, улучшается питание тканей. Может активизировать обмен веществ в клетках и повышается их функциональная активность. Браслет «Спектр» – это как раз тот самый спасательный круг, который может оказать помощь при диабете и других болезнях. Ведь, как мы все с вами знаем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. «Спектр» – это ангел-хранитель при борьбе с такими коварными болезнями, как инфаркт и инсульт, а также при реабилитации от последствий этих страшных заболеваний.
1: Ну вот наша передача подходит к концу. Хотелось еще задать один вопрос. Не сложно ли будет использовать аппарат пожилым людям? Смогут ли они с ним разобраться?
0: Аппарат максимально прост в использовании. С ним справится даже ребенок. Он выглядит в виде браслета, который надевается на запястье и проводами присоединяется к блоку управления. А если вам будет что-то непонятно, хотя мне трудно представить, что именно, вы всегда можете позвонить нашим специалистам и уточнить у них все интересующие вас вопросы. Поэтому не откладывайте, запишите номер телефона 8 800 777 2082. 8 800 777 2082.
1: Нина, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона и доставка по всей России абсолютно бесплатные. 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Подробности о правилах и сроках проведения акции, условиях предоставления скидки по телефону 8 800 777 2082, ООО «Продакс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
2: Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
3: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77 76 123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Минобороны предупредила Запад о последствиях использования Киева для атак на объекты России. Тульская область направила около 6 миллиардов рублей на восстановление Мариуполя. Россияне смогут и дальше использовать иностранную почту для входа на российские сервисы. И теперь подробнее. Новость последних минут. Средствами ПВО за сутки сбиты 9 управляемых авиабомб и 811 украинских беспилотников. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. ВСУ потеряли за сутки более 455 военнослужащих в зоне действия группировки. 6 человек, в том числе 2 ребенка, получили ранения над Белгородом. Под Белгородом в результате удара ВСУ по пассажирскому автобусу, сообщил в РИО губернатор Александр Шуваев. По его словам, это произошло на участке автодороги Никольское-Таврово. Трое пострадавших доставлены в больницу. Глава региона уточнил, что годовалая девочка находится в тяжелом состоянии. После атаки ВСУ на автобус Белгородской области она госпитализирована. Стремление Запада использовать киевский режим для атак по гражданским российским объектам будут парированы ростом числа и могущества ударов по территории Украины. Россия ответит адекватным ростом ответных ударов на поставки Западом оружия ВСУ. Об этом заявили в российском Минобороны в ответ на попытку массированной атаки по территории России с применением 625 ударных беспилотников. Над регионами сбито 613 воздушных целей, сообщили в Минобороны. В ответ на действия Киева был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военной промышленности, а также связанным с ВСУ объектом топливно-энергетического комплекса в городе Киев и Киевской области, заявили в Минобороны. Губернатором Тульской области Дмитрий Миляев доложил президенту Путину о социально-экономической ситуации в регионе, мерах поддержки участников СВО и помощи в восстановлении Мариуполя. Встреча прошла в Кремле.
2: Совсем коротко о наших подшефных территориях. Мы с 22 по 25 годы включительно порядка 6 миллиардов рублей направили на восстановление территории в Мариуполе. Это школа, детский сад, храм, общежитие, колледж, сам колледж, МФЦ, котельная, ремонт инфраструктуры, дорожной, инженерно-технической. Наши аварийные бригады работают там на постоянной основе. Ну и в этом году работы тоже достаточно много. Опять же школа, опять детский сад, социально-реабилитационный центр для детей-инвалидов и физкультурный оздоровительный комплекс. На этом мы не останавливаемся. Лугом конвой отправляем в наши приграничные территории, Горловку, Лутугина, Курахова. Работаем с коллегами и там, помогаем, чем можем. Ну, собственно, ребят, конечно, в зоне проведения спецоперации поддерживаем тоже. Общий объем средств, которые мы направили на эти нужды, порядка 4,6 миллиардов рублей на сегодняшний день составляет. С точки зрения поддержки ребят в текущем периоде времени, конечно, работает Фонд защитники Отечества, наш отдельно взятый Центр Героя-71, работающий по принципу одного окна, оказывает все необходимые услуги. Ну и ваше поручение исполняем, Владимир Владимирович. Аналог программы «Время героев» у нас тоже, ребята, сейчас выпуск состоялся. Трудоустройство ребят у нас неплохое, 73,3%. Работаем в этом направлении дальше. Но помимо этого у нас еще порядка 15 треков различного рода карьерных. Реализую себя в спорте, стану фермером, предпринимателем. Везде свои обучающие программы, везде финансовые поддержки, где это необходимо. Поэтому в этой части работали и будем продолжать.
3: Хорошо, спасибо.
1: Глава правительства России Михаил Мишустин провел почти полуторачасовую встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Екатеринбурге, где проходит международная промышленная выставка «Иннопром». Мишустин отметил важность того, чтобы Армения продолжила создавать комфортный режим для российских инвесторов.
4: Посещение России – ваш первый зарубежный визит после состоявшихся 7 июня парламентских выборов в Армении. Рассчитываем, что новое правительство, которое будет сформировано по итогам голосования, выборов, обеспечит развитие наших отношений, поступательное развитие российско-армянских отношений в духе дружбы, добрососедства, взаимного уважения и учета интересов друг друга. Несмотря на турбулентность мировой экономики, Россия занимает первое место среди внешнеторговых партнеров и инвесторов Армении. Отечественные компании активно работают в горнодобывающей промышленности, в машиностроении, в транспортной инфраструктуре, в энергетике Армении, включая также мирный атом и в цифровой экономике. Важно, чтобы правительство Армении продолжило создавать комфортный режим для деятельности российских инвесторов и обеспечило соблюдение их прав, законных интересов.
1: В свою очередь, Никол Пашинян заявил, что Армения настроена на развитие отношений с Россией и заинтересована в участии в ЕАЭС. Канцелярия президента Польши возражает против рассекречивания информации о вооружении, переданном Украине, заявил пресс-секретарь главы польского государства Рафал Лискевич в эфире телеканала Polsat. В воскресенье министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш пообещал рассекретить информацию о всем вооружении, переданном Украине с 2022 года. Ранее вице-спикер Сейма Польши Кшиштоф Босак сообщил, что Польша отдала Украине ракеты для ЗРК «Патриот», которые были куплены Варшавой для создания своей системы ПВО. А глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Польша в свое время уступила Украине очередь на покупку в США ракет ЗРК «Патриот». Россия считает, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. В Кремле заявляли, что это не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россияне смогут и дальше использовать иностранную почту для входа на российские сервисы, заявил глава Комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. Он отметил, что закон об административных штрафах для владельцев российских сайтов за нарушение правил авторизации не запретит пользователям продолжать применять для входа иностранную электронную почту, если она ранее была использована при регистрации. Далее новости спорта и прогноз погоды. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
3: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российский гроссмейстер Владислав Артемьев стал победителем турнира «Шахматные звезды», который прошел в Москве. В сумме он набрал 18,5 очков, 6 в рапиде и 12,5 в блице. Второе место занял китаец Лу Шанлей, третьим стал Раунак Сандхвани из Индии. Соревнования проходили в два этапа. Сначала шахматисты сыграли в рапид, а затем в блиц. В быстрые шахматы гроссмейстеры провели по 9 партий, по партии в блиц по 18. Форвард Андрей Робертсон продолжит выступать за баскетбольный «Зенит» в следующем сезоне. Ни игрок, ни клуб не воспользовались опцией прекращения действия контракта. Американец в прошлом сезоне был одним из лидеров «Зенита» и попал в тройку номинантов на звание лучшего обороняющегося. Сборная России по футзалу сыграет на международном турнире в Таиланде. Соревнования пройдут с 1 по 6 августа. Соперниками россиян станут команды Таиланда, Афганистана, Вьетнама и Новой Зеландии. Полузащитник Магомед Аздоев подписал 2-летний контракт с Краснодаром. За новый клуб Магомед будет выступать под 21-м номером. В прошлом сезоне Аздоев выступал за греческий ПАОК. Он провел за команду 30 матчей, забил 8 мячей и сделал 3 передачи. У Российского футбольного союза есть договоренность с УЕФА провести финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге, рассказал президент РФС Александр Дюков. После снятия санкций с российского футбола Санкт-Петербург и Казань примут те матчи, которые планировалось провести ранее, сказал Дюков. В 2022 году финал Лиги чемпионов должен был пройти в Санкт-Петербурге, а в 2023 матч за Суперкубок УЕФА был запланирован в Казани. Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что готов возглавить ЦСКА. «У меня нет никаких ограничений в этом плане. Тренер должен работать там, где его хотят видеть. Когда я прихожу в клуб, то становлюсь главным его болельщиком, но на дальнейшую мою карьеру это не влияет», — признался итальянец. При Каррере «Спартак» выиграл свой последний титул в 2017 году. Последним местом работы тренера был «Асколи» из итальянской серии «С» в 2024. С вами был Юра Геворкян.
1: Во вторник, 7 июля, в Вологде ожидается 18-20 градусов, кратковременные дожди. В Сыктывкаре без осадков 24-26 тепла. В Великом Новгороде плюс 18, плюс 20, небольшие дожди. В Калининграде от 17 до 19 тепла, кратковременные дожди. В Перми и Уфе 24-26 градусов, кратковременные дожди. В Кирове 23-25, вечером небольшой дождь. В Санкт-Петербурге кратковременные дожди 16-18. 18 градусов. В Москве также кратковременные дожди. Днем, возможно, гроза, плюс 18, плюс 20. Ночью 13-15 градусов. Сейчас в столице плюс 20.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
6: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
7: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
8: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
9: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
0: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
8: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
9: Да не может быть, Маша.
0: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
8: Дачные затеи. Специальные выпуски программы «Все в сад».
9: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
0: Дачные затеи. По воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
10: На связи ГТРК «Донт Эйр» и наш радиопроект «Области знаний».
11: Это какое-то волшебство или только технологии?
12: Это волшебство технологий.
10: Я, Олег Пшеничный, с моими гостями докопаюсь до истины.
13: Ростовская область – место, где берегут историю, любят творчество, рады делиться знаниями.
14: Игрушка для ребенка, находящегося в люльке.
13: Каждый гость студии – настоящая находка.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
15: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
16: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
17: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна, разное время.
18: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это программа «Разное время». Мы начинаем второй час. И сегодня для вас работают Мария Тарабаева и Иван Фурсов.
19: Приветствуем всех тех, кто присоединился ко второму часу нашего эфира. Обещаем, что он будет не менее интересным, чем первый. Также подготовили для вас массу интересных тем. Напоминаем, что связаться с нами можно по мессенджерам 8-925-222-9992. Пожалуйста, отправляйте свои сообщения. Самые интересные мы зачитаем в нашем эфире. И не забывайте подписываться на наш телеграм-канал «Радио России», где идет видеотрансляция нашего эфира. Также она идет в мессенджере «Макс», поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь. Ну и начнем мы с очень важной и нужной темы.
18: Да.
19: Народный фронт добавил в приложение «Радар НФ» новый функционал для борьбы со спекуляциями с топливом. И об этом, обо всем мы сегодня поговорим с нашим экспертом.
18: Да, у нас на связи Михаил Камышев, руководитель проекта разработки приложения «Радар.НФ». Михаил, здравствуйте.
19: Здравствуйте.
20: Да, добрый день, здравствуйте.
18: Михаил, ну расскажите, пожалуйста, вообще, как вот, насколько оперативно у вас это все получилось реализовать в вашем приложении? Вообще, может быть, вы с какими-то трудностями могли столкнуться? Как сейчас это все устроено?
20: Ну, мы довольно оперативно, буквально там за пару дней добавили новую кнопку. Вот, увидев, что происходит на АЗС и эти большие пробки. Вот, и поняли, что гражданам нужно иметь место, куда они могут сообщить, если видят действительно перелив бензина, там более 500 тысяч литров, какие-нибудь газели и так далее.
18: Ну, то есть, все достаточно просто. Если человек увидел вот такое нарушение, он нажимает кнопку, и что происходит далее?
20: Да, гражданин при виде перелива достает радар НФ, выбирает кнопку «Перелив бензина», нажимает кнопку «Сообщить», делает фото, при желании может оставить текст, да, там может быть номер автомобиля и так далее, и нажимает кнопку «Отправить». Все. После этого мы уже передаем в компетентные органы информацию для принятия тех или иных решений.
19: Ну, это действительно очень нужный функционал и важный, потому что в последнее время действительно мы видим по новостным лентам, что все-таки подобные случаи, к сожалению, имеют место быть, и мы все, мне кажется, видели различные видеоролики, где другие водители снимали большие вот эти, не знаю, это не самосвалы, как-то большие грузы,
18: ну, да, сказать, да. Да?
19: Большие автомобили, в которые загружали просто вот эти кубы, в которые наливали бензин, и, в общем-то, совершенно не стеснялись того, что они делают по какой-то прям неизвестной мне причине. И понятно, что этот весь бензин уходит на перепродажу с колоссальной наценкой, чтобы, что называется, пополнить карманы спекулянтов. Михаил, скажите, пожалуйста, чем еще полезно приложение «Радар НФ», какие функции в нем есть?
20: Ну, основным функционалом также остается сообщение о беспилотниках, ракетах, взрывах, какое-то правонарушение по типу закладки, граффити и так далее. То есть этот основной функционал также присутствует, люди могут совершенно спокойно сообщать об этом. Также у нас есть разделы тактической медицины, которые при поддержке Архангела спецназа рассказывают о том, как обеспечить себе, либо кому-то на улице качественную первую помощь.
19: Скажите, пожалуйста, вот мы понимаем, что это приложение все-таки, ну, такое, да, живое, оно меняется с течением времени, мы понимаем, что оно меняется с учетом какой-то оперативной обстановки, запросов и так далее. К вам приходят какие-то сообщения, может быть, по расширению функционала, и прислушиваетесь ли вы к ним?
20: Безусловно, да, наверное, 30% функционала, которые есть в системе, это благодаря гражданам, которые его используют. То есть мы обязательно следим, слушаем и улучшаем приложение, исходя из потребностей граждан, которые ими пользуются, потому что мы его делаем не для себя, а для страны.
18: Михаил, ну давайте напомним нашим радиослушателям вообще, какой порядок действий, если вдруг, не дай бог, кто-то увидел беспилотник или остатки этого беспилотника. Что нужно вот по пунктам, объясните нам, как нужно действовать, чтобы вот это сообщение дошло, и уже его решение этой проблемы было реализовано.
20: Ну, сначала необходимо установить себе приложение «Радар.НФ» на телефон. Подробнее, где это можно скачать, можно узнать на сайте onf.ru/radar. Далее пройти регистрацию, просто ввести номер телефона и ввести код подтверждения. После этого будет доступен полный функционал. На главном экране выбираем кнопку с тематикой того, что вы видите, либо если не видите, но не понимаете, что это, можете нажать кнопку «Не знаю». Нажимаете кнопку «Сообщить», затем делаете фотографию и отправляете сигнал. Три простых шага, и сигнал за секунды уже доходит до группы, которая начинает реагировать.
19: Очень все быстро и оперативно, но напоминаю нашим радиослушателям, что все-таки подобные действия нужно совершать только в приложении «Радар НФ». Мы с вами помним, что ни в коем случае не стоит снимать беспилотники, места их падения и так далее, и публиковать их в своих социальных сетях, потому что за это все-таки есть конкретная ответственность. Об этом мы напоминаем.
18: Да, конечно же. Михаил, давайте еще обсудим, во всех ли регионах доступно это приложение, то есть все ли граждане нашей страны могут им пользоваться, нет ли каких-то неполадок с его эксплуатацией?
20: Да, абсолютно все граждане России могут пользоваться приложением от Калининграда до Владивостока, в новой территории везде это доступно.
18: И
20: даже есть и возможность работы без интернета. После того, как вы авторизовались, и вдруг у вас нет интернета, то, нажав кнопку, сообщение уйдет в виде смс-ки. И также будет принято службами.
18: И оно доступно также на всех платформах, ну, я имею в виду операционных системах, которые у нас есть в стране. С этим тоже, мы так понимаем, проблем нету.
20: Абсолютно верно.
18: Хорошо, Михаил, спасибо вам большое. Вот обсудили с нашим сегодняшним гостем Михаилом Камышевым, руководителем проекта разработки приложения «Радар НФ», что у них появилась такая замечательная функция. Теперь пользователи этого приложения смогут сообщать и отмечать в этом приложении борьбу со со спекуляциями топлива. Это все достаточно просто. Достаточно отправить фотографию, что такой-то гражданин...
19: Кто-то подозрительно большие объемы, да, закупает.
18: Нарушает, вот, скажем так, правила закупки топлива, можно указать номер машины, и уже соответствующие органы с этим будут разбираться. Ну, а мы идем дальше. Пожалуйста, пользуйтесь.
0: Большая страна, разное время.
19: Дорогие радиослушатели, напоминаю, что связаться с нами можно по мессенджерам 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, который так и называется «Радио России», где прямо сейчас идет видеотрансляция нашего эфира. Также она идет в мессенджере «Макс». Словом, выбирайте, пожалуйста, себе ресурс по душе и присоединяйтесь к нашему сегодняшнему эфиру. У нас еще осталось масса интересных тем. Мы сейчас с вами отправимся в Пермь и будем говорить, не удивляйтесь, но тем не менее, про отопительный сезон. Почему мы решили о нем поговорить? Потому что каждый год к нему начинают готовиться аккурат после завершения первого, собственно говоря, после завершения отопительного сезона, начинают готовиться к следующему, и все равно мы с вами знаем, что, увы и ах, к сожалению, все это начинается с коммунальных аварий, выясняется, что у нас зима пришла неожиданно, несмотря на то, что вроде бы как и по календарю и синоптики нам всегда объявляют, но, тем не менее, у коммунальщиков другие прогнозы. И, в общем-то...
18: В общем, либо... готовь, Саня, с
19: да,
18: лета.
19: Да, и, в общем-то, мы видим те самые сообщения, когда полгорода сидит или без тепла, или без света, или опять что-то случилось, и все сразу, и без воды, и, в общем-то, потом очень долго ищут виноватых. Кто же виноват? В Перми к отопительному сезону готовность превысила 20%. Вот, конечно же, нам очень интересно разобраться, вообще это много или мало. Это нормальный процент для начала июля или не совсем? Мы сейчас пытаемся наладить связь с нашим корреспондентом. Есть, да, он у нас уже. Константин Бахарев, специальный корреспондент «Российской газеты», у нас на связи. Константин, здравствуйте.
18: Здравствуйте, Константин.
2: Добрый вечер, здравствуйте.
18: Да, Константин, ну расскажите, пожалуйста, вот какой статус сейчас подготовки отопительного сезона, что уже успели сделать и что планируется?
2: Ну, сейчас у нас идут опрессовки везде, да, вот у нас дома, например, уже неделю нет воды горячей, ну, да, вы об этом предупредили заранее, еще неделю не будет, две недели. А так у нас раскопаны улицы, тепловики меняют теплотрассы везде, то есть работа кипит, не то, чтобы весь город перекопан, нет, там у них по плану все это идет и так далее, то есть... Детские садики, я видел недавно, недалеко от нас, там то же самое, это минут работы, так что меняют, копают, в общем, везде эти люди в оранжевых жилетах, занимаются этим и так далее. То есть это все серьезно. Дело в том, что у нас были такие некоторые проблемы, про которые вот только что было проговорено, да, и вот уже года 3-4 очень строго с этим дело обстоит, то есть уже в конце августа уже рапортуют, что к отопительному сезону город Пермь готов. Ну, конечно, не все города в крае готовы бывают, там бывает проблем очень много, но краевой центр бывает готов, да, без аварий уже.
19: Ну, а в целом были прецеденты, да, что все-таки отопительный сезон начинается с некими проблемами?
2: У нас проблемы в Пермском крае с отоплением бывают в морозы, когда вот наступают такие лютые, прямо скажем, морозы, да, по 30, за 40. Дело в том, что вот пригородные поселки, они отапливаются электричеством. И когда они дают, то на полную мощность включают свои фены, там, обогреватели, не выдерживая система, и все это летит. И вот, по-моему, в позапрошлом году у нас поселок где-то домов, наверное, на 50 просто был обесточен, дома стали замерзать, людей эвакуируют, то есть там творилось не весь что. Также строят подстанции, делают это дело и так далее. Пытаются не допустить такого. Вот такие случаи у нас были.
19: Заодно спросим радиослушателей. Дорогие радиослушатели, сталкивались ли вы с проблемами в начале отопительного сезона? И вообще, в вашем регионе готовится к отопительному сезону? 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения. Ну, а мы продолжим. Константин, скажите, пожалуйста, наверняка особое внимание уделено социальным объектам. То есть их наверняка проверяют в том числе и их коммунальные системы в первую очередь.
2: Да, конечно, потому что вот это вот июль-август занимаются детские сады, школы, медицинские учреждения, там все проверяется. И, собственно говоря, их первыми, да, начинают проверять, потом сдавать в эксплуатацию, там, прогоночные всякие проверочные мероприятия, там, прокачивают воду горячую и так далее, чтобы потом уже, когда наступит холода, у нас обычно холода в конце сентября уже, да, включается отопление, чтобы не было никаких проблем. Я скажу, что в таких случаях я вот не помню, чтобы у нас что-то случилось с социальными объектами в Перми.
18: Константин, ну, получается, что все идет по плану и все должны успеть сделать вовремя.
2: Ну, мы тоже все на это надеемся, но каждую зиму у нас происходят такие прецеденты, допустим, ну, опять же, морозы, да, в городе Кунгуре, вот, где-то года два назад лопнули теплотрассы, когда морозы были за минус 30, там, ну, очень много домов было, осталось без тепла, понимаете, клубы тумана, и коммунальщики работали уже обледеневшие все такие там, то есть было ужасно. На севере края, Красновишевский, где там уже Северный Урал, и так далее, там у них котельная что-то поломалось, там из Казани везли к ним какие-то агрегаты, чтобы что-то включить. То есть каждый год у нас что-то происходит, и готовится, но на все, как сказать, не угадаешь, где-то бывает и беда.
19: А если, да, если вот все-таки происходят такие случаи, да, из ряда вон действительно какие-то аварии, коммунальщики быстро реагируют и быстро устраняют?
2: Да, реагируют, скажем так, моментально, буквально в течение, допустим, часа уже на месте есть аварийные бригады. Вот в том же Красновишевске у нас, когда там котельная, ну, вышла из строя, и дома там морозы страшные стоят на севере у нас, да, там приехали к ним коммунальные бригады из других районов, чтобы в кратчайшие сроки наладить подачу тепла в дома, потому что иначе вот по-другому просто нельзя. Не, все на контроле стоит, но бывает, вот аварии происходят, ну, практически так, ну, каждый год в разных местах бывает, но справляется с ними быстро уже.
18: Да, и стоит отметить, что жители города вообще не могут узнать о графике опрессовок в своих обслуживающих организациях в отделе ЖКХ, администрации районов или на сайте пермского филиала Т+. Константин, скажите, пожалуйста, а вообще хватает ли специалистов у вас в регионе для того, чтобы вот правильно, полноценно реализовать эти комплексные программы при подготовке отопительного сезона?
19: А это, Иван, к нашей предыдущей теме, видимо, мне кажется, отсылку делает. Вообще охотно идут на рабочие специальности абитуриенты в колледже?
2: Да, там у них и зарплаты, в общем-то, неплохие, и люди идут, работают, стараются. Ну вот и коммунальщики у нас. Это вот, ну, вот две такие ветки, это вот теплоснабжающие организации, вот этот Т+, да, и электрики, да, там у них работа, там за людей держатся, их, скажем так, дают неплохие деньги, графики и так далее, чтобы работа не останавливалась. И надо сказать, что аварийные бригады, да, готовы всегда выехать на место происшествия. Это вот такой большой плюс, потому что не успеешь позвонить, да, а отвечать, все, уже выехали, уже из Прады смотришь, там вот под окнами у нас там как-то что-то лопнуло, собрались звонить, они уже там копаются. То есть вот так и бывает.
19: Ну, в целом мы понимаем, что, в общем-то, от вот этих коммунальных аварий у нас не застрахован, к сожалению, ни один регион. Мы часто говорим с нашими экспертами о том, что износ коммунальных сетей все-таки у нас в некоторых регионах, ну, очень серьезный. Он просто превосходит все возможные мыслимые проценты. Естественно, нужно что-то делать и какую-то уже внедрять комплексную программу. Будем надеяться, что этому будет уделено особое внимание, и наши другие регионы, не знаю, мне кажется, возьмут, может быть, и некий пример с Перми.
18: Ну да, или Народный фронт тоже может подсобить, я думаю, в этом вопросе.
19: Потому что мы понимаем, что все-таки у нас зима 26-го года, она обернулась некими коммунальными проблемами, сильные морозы до минус 40.
18: Да, неожиданно как будто
19: и износ наступило. Сетей, в общем-то, было свыше 200 крупных аварий. Обо всех о них, мне кажется, мы читали в СМИ, говорили в наших программах. И, в общем-то, ряд людей оставались без тепла, света и воды. Но, к слову сказать, что недолго, потому что действительно на местах коммунальщики работали очень оперативно. Были созданы и оперативные штабы, которые работали бесперерывно и, в общем-то, старались это все отремонтировать и каким-то образом нивелировать последствия этих коммунальных аварий достаточно быстро и слаженно. Поэтому, конечно же, в общем-то, мы рады, что наши специалисты ЖКХ понимают и осознают всю ту ответственность, которая на них лежит. лежит, и, в общем-то, стараются очень быстро все устранить. Мы благодарим нашего корреспондента. Константин Бахарев, специальный корреспондент «Российской газеты», был у нас на связи. Говорили мы о том, что готовность коммунального комплекса «Перми» к отопительному сезону превысила 20%, и мы понимаем, что, в общем-то, нужно
18: готовиться заранее. Ну да, что это действительно заранее, потому что кажется, что времени не так уж и много, но, увы, время неумолимо, и вот, как Константин тоже сказал, что могут быть какие-то перебои, и если резкие похолодания наступают, то лучше, чтобы уже все было готово, а если что-то не успевают, то был какой-то запас времени для того, чтобы этот отопительный сезон полноценно подготовить и всю его программу, подготовку этой программы реализовать. Но мы, Мария Тарабаева, Иван Фурсов, сообщили вам об этом, и сейчас вернемся к вам после небольшой рекламной паузы. Пожалуйста, не переключайтесь, оставайтесь на волнах Радио России.
4: 12 июля в Зеленом театре ВДНХ состоится уникальный джазовый концерт признанных мастеров жанра. На одной сцене выступят известный трубач Вадим Эйлин Крик с его группой Эйлин Крик Крю, а также прославленный пианист Олег Акуратов с его трио. Прозвучат как любимые мелодии, ставшие классикой джаза, так и авторские композиции. Также специально для этого концерта музыканты подготовят и впервые исполнят несколько композиций вместе. 6+. Читайте «Клаксон» в июле. «Не влезай, убьет». Почему электрические спорткары именитых марок вместо славы получают позор? Семья тем крепче, чем чаще она собирается у стола, телевизора и в салоне автомобиля. Представляем лучшие семейные модели для отпускной поры. Чем ближе узнаем китайские авто, тем меньше восторгов и больше претензий. Проверили на дороге очередные новинки из Поднебесной. Без «Клаксона» как без руля. 12+.
0: Разное время.
18: Разное время продолжает свою работу. Мария Тарабаева и Иван Фурсов сегодня работают для вас. Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что наши мессенджеры работают. 8-925-222-9992. Пожалуйста, пишите ваши сообщения. Сегодня у нас много тем для обсуждения, и мы ждем, конечно же, вашего отклика.
19: Да, мы же пока вместе с вами отправляемся в Смоленскую область. Там губернатор Василий Анохин рассказал о мерах поддержки молодых родителей и многодетных семей в регионах. В регионе. Что же это за меры поддержки? Узнаем у нашего корреспондента. Татьяна Савицкая уже у нас на связи. Татьяна, здравствуйте.
18: Здравствуйте, Татьяна.
21: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Мария. Да, действительно, в Смоленской области действует 115 мер поддержки семей, и они охватывают более 400 тысяч жителей нашего региона. Здесь также в регионе реализуется программа повышения рождаемости, которая включает тоже 70 мероприятий. Вообще поддержка охватывает разные категории семей. Это и многодетные семьи, это областной материнский капитал, который предоставляется при рождении третьего и последующих детей. Это и компенсация расходов на школьную форму, бесплатное горячее питание, проезд детей, выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг, помощь в погашении ипотечных кредитов. Ну, в общем, масса таких и получение земельных участков, и газификация, выплаты идут социальные тоже на приобретение газового оборудования и так далее. То есть очень-очень такой спектр большой. Но в особом фокусе внимания находятся молодые семьи, потому что рождаемость, конечно, за ними. И об этом говорит губернатор Смоленской области Василий Анохин. Давайте послушаем.
18: Слушаем.
22: Для нас, конечно, один из основных вызовов – это рождаемость. Но мы прекрасно понимаем, что рождаемость, она в разных ипостасях. И ключевое, конечно, важное для развития региона, и мы говорим о демографии – это рождение новой семьи, с чего все начинается. Рождение новой семьи – это, в первую очередь, молодежь. Мы для себя приняли решение, такое серьезное, даже несмотря на все ограничения, где-то и бюджетные ограничения, поддержать именно молодую семью.
21: Вот. Почему молодую семью? Потому что понятно, что молодые семьи еще образуются в студенческой среде очень много. И вот сейчас у нас в этом году введена выплата. Это 100 тысяч рублей подъемные для студенток, которые становятся на учет по беременности. В этом году у этой льготы уже воспользовались 33 студентки. Кроме того, если ребенок в студенческой семье уже родился, тоже подъемные 100 тысяч рублей даются на такие нужды необходимые. Ежемесячные выплаты в размере 3000 рублей получают студенты. В образовательных учреждениях для них существуют гибкие формы обучения. Здесь даже возможен перевод на бюджет. В общежитиях тоже такие, скажем, семейные блоки. И есть компенсация на оплату в общежитии. В этом же году еще введена новая форма поддержки. Это 300 тысяч рублей при рождении третьего ребенка и последующих детей в молодой семье вот в этом году. И здесь условия такие, что до 35 лет это должны быть родители, ребенок, гражданин Российской Федерации, и семья должна проживать в Смоленской области. Данную меру поддержки уже получили 65 семей. Ну, если говорить тоже еще продолжение, вот студенты студентами, а да, потом они выходят за пределы уже, да, своего обучения, и это студенты-целевики. Здесь тоже пристальное внимание, потому что ребята оказываются на местах работы, здесь им предоставляют жилье служебное. Регион ввел компенсацию за ипотечный кредит, молодая семья может получить аванс, вернее, на первоначальный взнос, он составляет 1 миллион рублей. Также в Смоленской области молодые семьи могут получить социальные выплаты на приобретение или строительство собственного жилья.
18: Тоже, тоже очень важно.
21: Да, и с начала года уже 40 семей воспользовались данной мерой поддержки. Ну, а вообще, конечно, то, что это востребованы все социальные меры, это говорит о том, что обращения постоянно идут и в Министерство социального развития Смоленской области, можно подать документы и через МФЦ, чтобы получить те или иные льготы. И я думаю, что мы с вами выходим в преддверии праздника такого замечательного, День семьи, да, любви и верности. И очень хочется сказать, чтобы вот все-таки действительно, если там семья начинается иногда и со студенческой скамьи, пусть она будет долгой, счастливой жизнь этих семей и семейного благополучия, конечно, желаем всем, потому что сегодня государство уделяет, ну, большое внимание для того, чтобы и поднять рождаемость в регионах, и обеспечить, так сказать, на местах, чтобы молодежь работала и жила в своих регионах.
19: Татьяна, скажите, пожалуйста, а есть ли какой-то единый ресурс, где можно получить информацию о всех льготах, которые положены молодым семьям Смоленской области? Или каким образом осуществляется это информирование?
21: Ну, да, действительно, есть Центр реализации государственных гарантий социальной защиты. Информацию можно получить и в Министерстве социального развития, и в МФЦ, и в отделении Социального фонда России. То есть в любой этой организации, я думаю, что без проблем вас проинформируют, если такая необходимость есть, что можно получить, что можно оформить, какую-то льготу или социальное пособие. То есть немножечко нужно быть самому активному, да, и
18: да, в своих же интересах.
21: Иногда,
18: да,
21: просто... Да, от незнания ребята могут не обращаться за той или иной льготой, да, поэтому надо, да, интересоваться, и информирование мы точно так же СМИ региона обязательно даем всю информацию, если какие-то вот в этом году введены нововведения вышли, то мы всегда сообщаем об этом через СМИ.
19: Спасибо большое.
21: Спасибо.
19: Это была наша корреспондент Татьяна Савицкая из Смоленской области. Говорили мы о том, что губернатор Василий Анохин рассказал о мерах поддержки молодых родителей и многодетных семей в регионе. Надо сказать, что меры действительно очень нужные, важные, и их действительно очень много, мер поддержки, которыми может воспользоваться молодая семья. Продолжим с экспертом.
18: Да, у нас на связи сейчас Сергей Игоревич Рыбальченко, председатель Общественной палаты Российской Федерации по демографии, защиты семьи, детей и традиционных семейных ценностей. Сергей Игоревич, здравствуйте.
19: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
19: Сергей Игоревич, ну вот смотрите, с корреспондентом мы как раз закончили о том, что мер поддержки в регионе, конкретно в Смоленской области, очень много. И действительно, они такие меры поддержки, которые идут в ногу со временем. То есть, да, первый взнос за ипотеку 1 000 000 рублей, возможность получить субсидию на строительство и так далее. Это как раз вот тот самый,
18: студентам
19: самый
18: еще
19: важный, да, жилищный вопрос, который у нас стоит ребром. Так или иначе, информирование осуществляется, скажем так, по-разному каналам. Нет единого ресурса. Почему у нас до сих пор регионы не создали какой-то общий ресурс, где каждый регион бы выкладывал все те меры поддержки, которые доступны молодым семьям, многодетным семьям и так далее? Ведь очень сложно получать вот эту отрывистую информацию.
1: Ну, во-первых, такие ресурсы есть. Если возьмете Москву, то это сайт правительства Москвы. Это система, да, портал государственных услуг города Москвы. Московской области такая же система. В других регионах есть специальные социальные навигаторы. Если зайдете на портал госуслуг и посмотрите в рубрике «Какие меры вам предлагаются, социальные меры», вы можете нажать на эту кнопочку, запросить, и вам придут, в зависимости от вашего статуса, перечень тех мер, которые вам будут быть положены. Так что я скажу, что по сравнению с несколькими годами ранее, когда, допустим, портал госуслуг настолько информировал о том, сколько мы должны государству, какие налоги заплатить, сейчас ситуация коренным образом изменилась. То есть фактически такая информация доходит. Но я вам могу сказать, что люди, семьи, мы сейчас фактически перешли на жизнь в смартфонах. И если у нас перед экраном, перед глазами не появилась информация о том, что ты имеешь право на эту меру, то, соответственно, человек об этом не знает. Но иногда, вот сегодня я столкнулся с этим, иногда информация доходит неправильно. Например, сегодня звонит один из моих помощников и коллег из Новосибирской области. Ему отказывают в выплате из средств материнского капитала услуг частного детского сада. Говорят, что ребенку должно исполниться 3 года, прежде чем эти выплаты будут идти. Звоним на горячую линию социального фонда России. Говорят, нет никаких возрастных ограничений. Вот что с этим делать? Видите, то есть иногда информация, то есть на самом деле право есть, а информация, которая доводится, она не соответствует действительности. Поэтому должна быть такая широкомасштабная, я считаю, информированность, можно даже сказать, перекрестная, да, то есть навязчивая, сказал бы так, реклама.
18: Ну, то есть, да, при всем при этом наши граждане, они сами должны быть в первую очередь заинтересованы и как бы пользоваться ресурсами, которыми они обладают, для того, чтобы иметь возможность обратиться за помощью, если такова необходима.
1: Да, ну вот недавно мы как раз проводили мероприятие на форуме «Многодетная Россия», собирали рабочую группу экспертного состава комиссии по направлению семьи, обсуждали с многодетными сообществами, что нужно делать, чтобы семьи лучше были информированы. Угу. Вот, например, что предлагает нам сообщество многодетных организаций. Они говорят, мы готовы быть такими консультационными центрами, скажем, такими офисами в городах, районах, оказывать такие услуги. Когда семья не может получить, не может дозвониться, нужно куда-то ехать. Мы готовы такую поддержку оказать. Мне кажется, что это хорошее решение.
18: Определенно, да.
1: Да. Которое может быть опробовано в одном регионе, потом распространено на другие.
19: То есть, как некая пилотная программа, скажем так. Сергей Игоревич, скажите, да, пожалуйста, часто ли у вас поступают запросы от многодетных семей по поводу той или иной льготы, я имею в виду в плане внедрения каких-то новых?
1: Достаточно часто. Раньше поступали в основном обращения, связанные с тем, что не хватало семьи ресурсов. Сейчас большинство обращений связано с отказом предоставления единого пособия. Но есть такая тема, как жилье для многодетных семей. Вот это самая тяжелая тема. На мой взгляд, она имеет при нынешних инструментах ограниченное решение, потому что ипотека не решает жилищных проблем большинства многодетных семей. Нам нужны другие инструменты, нужен субсидированное жилье, необходимо больше строить жилья для социального найма, для некоммерческого найма. Вот для многодетных семей это тот инструмент, который позволит им решить эту проблему. Ну, есть и другие обращения. Недавно к нам обратились из Дальнего Востока, причем обратились из сообщества многодетных семей. Дело в том, что раньше стаж, который был время, которое женщина находилась в отпуске по уходу за ребенком, зачислялось не только пенсионный стаж, но и трудовой стаж, что позволяло улучшить ситуацию, раньше выйти на пенсию. Сейчас не засчитывается. Вот мы сейчас такими мерами собираемся посредственно работать и обращаться в правительство с тем, чтобы решить эту проблему.
18: Сергей Игоревич, ну вот у нас остается буквально минута. Давайте напомним нашим радиослушателям, какие у нас сейчас на данный момент в стране существуют программы и меры поддержки молодых родителей и многодетных семей.
1: Ну, я бы начинал все-таки с материнского капитала, который сейчас предоставляется на первого ребенка. Вот, и эта сумма уже более 700 тысяч рублей. Она, в общем-то, существенная, с нее можно стартовать в уже по жилищной программе и по дополнительным и по дополнительному образованию. Сейчас в регионах с неблагоприятной демографической ситуацией, так называемое демографическое меню, там есть выплаты при рождении первого ребенка до 25 лет до 300 тысяч рублей. 300 тысяч рублей более. Приведу пример Республики Мордовия. До недавнего времени там 100 тысяч рублей предоставлялось при рождении первого ребенка. Со 2 июля уже 150 тысяч рублей. Меры множественные. Самое главное, чтобы семьи о них знали и на них ориентировались в своих жизненных ситуациях.
18: Да, это очень важно и ценно. Спасибо вам большое. Сергей Игоревич Рыбальченко был у нас на связи, председатель Общественной палаты Российской Федерации по демографии и защите семей, детей и традиционных семейных ценностей. Вот так вот мы обсудили сегодняшнюю эту повестку. И все достаточно просто. Важно быть информированным и самому принимать в этом участие, если вам нужна поддержка и необходимые денежные средства.
19: Не упускать эти возможности.
18: Да, именно так.
19: После небольшой паузы вернемся в студию.
0: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
5: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
6: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России +7 910 444 91 59 +7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Большая страна, разное время. Отдыхаем в России.
18: Мы продолжаем отдыхать в России. У меня сразу вопрос к моей уважаемой, дорогой коллеге Марии Тарабаевой.
19: Ну-ка.
18: Маша, скажи, пожалуйста, бывала ли ты когда-нибудь в Карелии?
19: Да, и несколько раз. Очень люблю этот регион. Там есть что посмотреть. Там потрясающая природа, которой, мне кажется, эквивалента нет нигде. А сколько там подосиновых грибов и вообще так. Сколько там грибов? Но должна сразу предупредить, что есть и комары стратегического назначения. Без них тоже
18: не без
19: никуда.
18: Этого, да.
19: Да, но регион прекрасный. И, в общем-то, кто не был, я всем сразу...
18: Я не был, мне
19: Иван,
18: надо срочно.
19: Сразу тебе советую обязательно в Карелию. Но я думаю, что я сейчас не буду отнимать хлеб у нашего корреспондента.
18: Пожалуйста.
19: Будем говорить о трех маршрутах, с которых стоит как раз начать свое знакомство. С Карелией. У нас на связи Светлана Цыганкова, корреспондент «Российской газеты». Светлана, здравствуйте.
18: Здравствуйте, Светлана.
23: Здравствуйте. Да, действительно, вы сказали, что Карелия – это удивительный край, и Карелия очень доступна для туризма, особенно для начинающих путешественников и семей с детьми. Но почему? Потому что, во-первых, здесь очень хорошая транспортная доступность. Во-вторых, здесь прекрасная инфраструктура. То есть в Карелии более 21 тысячи для размещения. Это не говорим уже там об отелях, о самолетах.

0: из Москвы и Санкт-Петербурга.
1: Различного рода карьерных, реализую себя в спорте, стану фермером, предпринимателем, везде свои обучающие программы, везде финансовые поддержки, где это необходимо. Поэтому в этой части работали и будем продолжать.
2: Хорошо, спасибо.
3: Разговор Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом был хорошей возможностью донести позицию России по Украине. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что позиция президента США последовательна.
4: Вы знаете, у президента Трампа, у президента США достаточно последовательная позиция. И все вот эти измышления о том, что он якобы как флюгер меняет свою точку зрения, конечно же, не соответствует действительности. Он последователен, убежден в своем понимании происходящем. Но главное, он открыт к тому, чтобы слушать от Путина ту информацию, которая до него доводит. Это первое. Второе, да, действительно, и у президента Путина, и у президента Трампа есть понимание, что их контакты будут продолжены в ближайшее время.
3: Президент США хочет как можно скорее положить конец конфликту на Украине и намерен обсудить это с Зеленским, утверждает агентство Associated Press со ссылкой на неназванного высокопоставленного американского чиновника. Ранее Белый дом сообщил, что Трамп на полях саммита НАТО в турецкой Анкаре 8 июля встретится с Зеленским. Агентство Reuters сообщало, что после разговора с Зеленским американский лидер планирует поговорить с Владимиром Путиным. Контакт Путина и Трампа может состояться после саммита НАТО, так считают в России. МИДе. Как заявил замглавы министерства Сергей Рябков, Россия не отказывается от предложений США по Украине, сделанных перед саммитом на Аляске. Но на Смоленской площади отмечают, что нарастают попытки европейцев сорвать урегулирование украинского конфликта на основе сформулированных в Анкоридже предложений США. Вашингтон в настоящий момент занимает явно отстраненную позицию в отношении украинского урегулирования, заметил Рябков. Москва будет следить за этой позицией, за той позицией, которую сформулируют США по Украине по итогам саммита НАТО в Анкаре, сказал дипломат. И новость последних минут. Генсекретарь НАТО Марк Рютте признал, что Альянс не справляется с обеспечением Украины средствами ПВО, но делает все, что может. Конец цитаты. Об этом Рютте заявил на пресс-конференции перед саммитом, который пройдет в Анкаре 7-8 июля. Есть пределы для производства средств ПВО в Европе, заявил он, отвечая на вопрос о сокрушительных российских ударах по Киеву. Генсек НАТО призвал всех союзников участвовать в поддержке Украины. Самая прибыльная подработка, которую могут найти россияне без трудового опыта, это ремонтные работы, выяснили эксперты для РИА Новости. За это можно получить в среднем 86 тысяч рублей в месяц. Чуть меньше предлагается автомеханикам без опыта, почти 84 тысячи в месяц. Замкнули тройку лидеров строители, 76,5 тысяч в месяц. В пятерку самых высокооплачиваемых работников без опыта вошли также мастера ногтевого сервиса, более 69 тысяч рублей, также сварщики 64,5 тысячи. Сегодня все больше бизнес-заказчиков готовы привлекать исполнителей без опыта, если необходимые навыки можно быстро освоить на практике, объясняют работодатели. Следите за развитием событий на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды в городах России.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков утвержден руководителем Паралимпийской делегации Российской Федерации, шефом миссии на игры 28 года. Напомню, летние Паралимпийские игры 28 года пройдут с 15 по 27 августа в Лос-Анджелесе. Футбольный клуб «Краснодар» объявил о подписании контракта на 2 года с 33-летним российским полузащитником Магомедом Аздоевым. За «Краснодар» футболист будет играть под номером 21. С лета 23-го года Аздоев выступал за греческий «Паок». Последним клубом в российской премьер-лиге для Аздоева был «Зенит». Защитник сборной Парагвая Хуан Касерес прибудет в расположение московского «Динамо» к 25 июля. Об этом сегодня пишет «Спортэкспресс». Напомню, 26-летний Касерес сыграл 5 матчей за сборную Парагвая на ослабленном отсутствием сборной России в чемпионате мира. Российский гроссмейстер Владислав Артемьев стал победителем турнира «Шахматные звезды» в Москве. Соревнования проходили в 2 этапа – «Рапид» и «Блиц». Артемьев набрал 18,5 очков, на полочка больше, чем китаец Лу Шен Лэй и представитель Индии Раунак Садхвани. За победу Артемьев получил 3 миллиона 600 тысяч рублей призовых.

0: Сборная России по футзалу примет участие в международном турнире, который состоится в Бангкоке. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. Соревнования пройдут с 1 по 6 августа. Соперниками россиян станут команды Таиланда, Афганистана, Вьетнама и Новой Зеландии. Российский игрок в настольный теннис Владимир Сидоренко стал вторым на турнире United States Smash в Лос-Анджелесе с призовым фондом 1 миллион 550 тысяч долларов. Теперь Сидоренко станет первым россиянином с 2007 года, который войдет в первую двадцатку сильнейших теннисистов мира. И пока это все новости спорта.
1: Во вторник, 7 июля, в Перми и Уфе ожидается 24-26 градусов, кратковременные дожди. В Кирове 23-25 градусов выше нуля, вечером небольшой дождь. В Оренбурге кратковременные дожди и гроза 27-29 градусов. В Казани плюс 24-26 без осадков. В Самаре 27-29 градусов, в Нижнем Новгороде 20-22 кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге кратковременный дождь 16-18 градусов. В Москве также кратковременные дожди, днем возможна гроза 18-20 градусов, ночью плюс 13-15. Сейчас в столице 18 градусов.

0: Пути дороги.
1: Всем привет, как всегда в это время в студии Радио России я, Игорь Маржарета. Это программа «Пути дороги». И, как всегда, мы начинаем с того, что обсуждаем новости, которые появились на этой неделе и которые так или иначе могут повлиять на нашу автомобильную жизнь.
0: Автомобильные новости.
1: И сегодня мы для начала поговорим об автошколах и всем, что с ними связано. Как подходить к процессу обучения, есть ли советы, как лучше осваивать практику и теории. Я учился еще давно, я учился в другой стране, называлось Советский Союз. У меня права более 35 лет. Но я учился в обычной автошколе ДСАФ, там было все понятно, все вот как положено. Никаких, конечно, взяток не было. Отучился свой трехмесячный курс. У меня самые приятные воспоминания о моем обучении в автошколе. Ну и, собственно, я хотел сейчас привлечь к нашему разговору специалиста. У нас на прямой линии президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева. Здравствуйте, Татьяна Вячеславовна.
2: Здравствуйте.
1: Вот скажите, как специалист, как выбрать автошколу тем, кто только собирается учиться, собирается получить водительские права?
2: Да, но вот для того, чтобы воспоминания были действительно приятными, надо уделить этому вопросу внимание. Первое, что хотелось бы посоветовать сделать, не выходя из дома, внимательно изучить сайт образовательной организации, на котором должна быть представлена всеобъемлющая информация о формах, об оплате, о сроках обучения, форма договора, заключение госавтоинспекции. Поскольку без этих документов, вот особенно без заключения госавтоинспекции, выпускники автошколы могут быть недопущены к экзаменам на водительское удостоверение. Поэтому, внимательно познакомившись с сайтом, если вас все устраивает, можно уже непосредственно обратиться в образовательную организацию для заключения договора на оказание платных образовательных услуг.
1: Ну, мне кажется, что для начала, когда человек выбирает автошколу, он выбирает ее по двум принципам. Во-первых, это сарафанное радио. Очень важно, когда расскажут друзья, знакомые, кто там учился. Правильно ведь я говорю?
2: Сарафанное радио, конечно, никто не отменял, но это был как бы следующий пункт моих предложений. Ну, действительно, конечно, да, обязательно имиджевые как бы истории, да, когда действительно в автошколе хорошо научили ваших друзей, знакомых, родственников, рекомендует кто-то эту образовательную организацию, конечно, на это надо обратить внимание. Но вот не менее важно посмотреть все-таки всю документацию очень внимательно, потому что действуют как бы новые такие, скажем так, механизмы и требования к образовательным организациям, что обучившись вчера по сарафанному радио хорошо и прекрасно, сегодня в школе ситуация может поменяться. Связано это с тем, что, например, вот заключения, которые выдаются, они действуют 5 лет. Если вы попадаете на период, когда школа переоформляет документы, то вы можете ожидать экзамена очень долго, пока она не переоформит все нужные бумаги и не получит вновь допуск к сдаче экзамена. То есть есть моменты, которые вот в меняющемся, да, вот в законодательстве надо тоже понимать и учитывать. А это все видно вот по тем моментам, которые мы оговорили. Это видно по сайту, это видно, когда вы будете и придете заключать договор на оказание образовательных услуг. Там должна стоять обязательно вся сумма, не может быть никаких доплат, не может быть отдельно денежка за теорию и отдельно в руки инструктору за практику. Это неправильно. Правильно одно – это внесение всей суммы, когда вы подписываете договор, где указан срок, программа обучения, какое количество часов вам предлагается по этой программе. Вот легковые автомобили категории B – это 190 часов, не менее. Если меньше, значит школа что-то уже нарушает. Поэтому соглашаться на это не надо. Вся сумма целиком, срок обучения и не меньше 190 часов.
1: Татьяна Вячеславовна, а 190 часов, если перевести в дни и месяцы, средний срок обучения сейчас 3-4 месяца, правильно?
2: Ну, примерно да. Хотя каждая школа может рассматривать свой график индивидуально. Школа может предлагать 2-3 раза в неделю по выходным. Может быть, каждый день. Если каждый день предлагается обучение, там, конечно, график будет другой, он будет короче, например. Но это все выясняется при заключении договора.
1: А чтобы люди не гонялись зря за дешевизной, скажите, пожалуйста, примерные, конечно, стоимость обучения, условно говоря, в Москве и в регионах.
2: В Москве Москве стоимость обучения, ну, вот на категорию Б говорим, да, на другие категории могут быть, конечно, другие нюансы, потому что там часы обучения отличаются. На категорию Б, если школа предлагает ниже 50 тысяч в Москве, значит, будут сокращены каким-то образом часы, это отразится на качестве обучения. То есть будет предложено меньше часов, потому что элементарный просчет расходов ГСМ, аренды, ну и так далее, вот калькуляции так называемые, которые тоже должна, кстати, быть на сайте, потому что она относится к информационной открытости образовательной организации, из чего складывается цена. Хотя редко у школ такие разделы есть на сайтах. Но если меньше 50 тысяч, то просто не укладываются в расходную часть. Вот в мегаполисах, в крупных городах, где достаточно дорогая все-таки аренда, недвижимость и так далее. Да? С учетом того, что у автошколы должны быть учебный класс, учебные площадки, транспортные средства. Вот все это вместе дает примерно такую цену. Сейчас мы смотрели, где-то 60-70 тысяч в среднем держатся по Москве. В регионах немножко поменьше, да.
1: Спасибо большое. В общем, бояться обучения в автошколе не надо. Если вы хотите водить автомобиль, добро пожаловать. У нас в стране более 7 тысяч автошкол работает. Но главное, правильно ее выбрать. Вот такая тема. Минпромторги заявили о планах выпускать в России 2,5 миллиона автомобилей, начиная с 2030 года. Причем уточнили, что большая часть техники должна приходиться на отечественных производителей. Но я так для справки скажу, что по данным аналитического агентства «Автостат», за прошлый год в России было продано 1 326 000 новых легковых автомобилей. Тут такие амбициозные планы, 2,5 миллиона каждый год, отечественное производство развиваем. Отечественное производство действительно развивается. У нас каждый год, да что там, каждый месяц появляются новые марки, запускаются заводы, практически все заводы, которые раньше принадлежали европейским, японским, корейским производителям, работают, выпускают автомобили. А вспомните россыпь марок, которые появились только за последние месяцы. Что только не появилось, еще на подходе несколько новых марок, но надо при этом понять, что автомобильные заводы у нас есть. Собственно, все автозаводы вместе могут выпускать у нас сегодня до 3 миллионов легковых автомобилей. Другое дело, что 3 миллиона легковых автомобилей в нынешних условиях рынку просто не нужны. Прогнозы на этот год те же самые 1 300 000 автомобилей. И, к сожалению, возможности для экспорта российских машин практически нулевые. Ну, сейчас у нас на прямой линии гость, вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер. Здравствуйте, Ян.
3: Добрый день.
1: Скажите, пожалуйста, вот как вам кажется, каких автомобилей отечественного производства не хватает в России? Потому что вроде как заводы запускаются, что-то они производят, и достаточно широкий ассортимент. А каких моделей, каких типов автомобилей, как вам кажется, все-таки еще пока не хватает?
3: Наверное, я скажу банальность, если произнесу слово «доступных автомобилей», при этом современных, чтобы цена была договорима, потребительские свойства были достаточно сбалансированы относительно любого современного автомобиля. Но это, конечно, банальность. Но в том числе, мне кажется, что у нас существует нехватка предложений вот такого малого класса минивэна, доступного, опять же, семейного автомобиля. Мы же много говорим про многодетность, да, достаточно доступного, то, что называется, семейного автомобиля, который мог бы иметь массовый спрос. Его не существует. На мой взгляд, это достаточно важная история. Плюс мне предполагается, что можно было бы еще выпустить автомобили в стиль каблучок. Так бы я назвал этот класс для малого бизнеса. Именно этих автомобилей не хватает. Бесконечное количество кроссоверов, плюс-минус напоминающих друг друга. Есть легковые автомобили. Да нет совсем малого класса. Я бы назвал такой А-класс. Хотелось бы здесь увидеть более современный, более насыщенный автомобиль современными опциями и более востребованы. Там могли бы его приобретать и люди молодые, у которых не очень высокий достаток, и тем, кому в принципе не нужна дорогая машина, а достаточно маленькая, верткого городского автомобиля. В остальном же история вполне себе сбалансированная, и ниши в целом закрыты. Ну а то, что касается амбициозных планов в 2,5 миллиона автомобилей, мы с вами, скорее всего, останемся мечтателями. Да? Вот стабильная продажа была всегда где-то 1 800 000, 1 900 000. Поэтому 2,5 миллиона автомобилей, мне кажется, что существует некое заблуждение в том, что это можно будет продать, если только не произойдет резкое удешевление автомобилей. Те, кто мечтает об автомобиле, но себе не могут позволить, вдруг не пойдут в автосалоны, поменяют свой старый автомобиль на новый, или купит просто еще новее, в общем, заменит свой автопарк. Но это будет все равно, скажем, такая точечная история. Хотя можно надеяться на лучшее, но не заблуждаться и не обольщаться.
1: Я вас понял. Спасибо вам большое. И вы совершенно правы, что нам не хватает в первую очередь каких-то недорогих бюджетных автомобилей, потому что одна гранта, созданная больше 20 лет назад, она этот весь сегмент доступных машин закрыть не может. Хотелось бы тут побольше разнообразия, ну и семейные минивены бы нам не помешали тоже. Ну и, собственно, лето – время отпусков, время путешествий, интересных, приятных. И чтобы путешествие осталось в памяти только хорошими воспоминаниями, лучше заранее подготовить автомобиль. Я уже неоднократно рассказывал, что лучше заранее пробить еще и маршрут, но это отдельная тема, а автомобиль, собственно, тоже нуждается в подготовке, особенно учитывая, что впереди могут быть многие тысячи километров. Кто-то, конечно, выезжает там в соседний город, а кто-то отправляется действительно далеко. Так вот, надо быть уверенным, что автомобиль вас не подведет в дальних странствиях, поэтому для начала говорю, если вы обслуживаете автомобиль как положено по регламенту, проходите, соответственно, техобслуживание, если вы доверяете автомобиль сервисменам или сами являетесь таким, то специально ничего делать не нужно, ну, раз автомобиль проходил обслуживание, зачем? Вот я, например, меньше месяца назад прошел регулярное ТО, и в своем автомобиле я уверен. Но все-таки надо перед выездом убедиться, например, в том, что шины накачаны до нужного давления, уровень технических жидкостей вполне нормальным, потому что, может быть, они где-то подтекают, запаска на месте, с ней все в порядке, что у вас все в порядке с необходимым инвентарем, то есть у вас есть домкрат, у вас есть минимальный набор некого инструмента, который нужен в дороге. Ну и, соответственно, если вы собираетесь в путешествие, требования нашего времени – это иметь набор зарядных шнуров для всех телефонов или всех гаджетов, которые у вас есть. Без этого никак нельзя. Кстати, поскольку у нас бывают перебои со связью, не лишний будет скачать ваши смартфоны карты, которые можно будет пользоваться, не только ориентироваться на показания навигатора, который может не работать. Можно даже карты эти распечатать в бумажном виде и иметь у себя где-то в кармашке. Это, опять же, не помешает. Ну и аптечка должна быть положена по приказу Минздрава. Ну и, естественно, аптечка, которая нужна лично вам или вашим пассажирам. Ну, простейшие вещи, много раз об этом говорили, препараты противопростудные, против высокой температуры, от желудочно-кишечных каких-то заболеваний, набор мазей, например, противоожоговых. Вдруг вы там на улице остановились, а солнце так лупило, что, в общем, кто-то получил чрезмерную долю солнечных лучей. В общем, все это знают, но иногда забывают. Ну и, конечно, перед выездом в автомобиле должно быть большое количество воды для водителя и всех пассажиров, некий набор снеков, ну и, естественно, хорошая команда и хорошее настроение. Так что счастливого пути!
0: Главная тема.
1: Теперь давайте поговорим о путешествиях, потому что лето – самый что ни на есть сезон для того, чтобы отправиться в путешествие по нашей стране. Мы собрались, у нас есть автомобиль, но а насколько для путешествий готовы дороги и инфраструктура? Я, собственно, когда отправляюсь в путешествие, заранее выясняю, что там у нас с дорогами, что там у нас с заправками, с питаниями, с гостиницами. В этом году, как всегда, большие планы. Я собираюсь как минимум съездить на север, в Карелию, я собираюсь съездить на восток, в Поволжье. Есть еще несколько интересных задумок. Так что впереди большое лето, и я собираюсь его использовать с толком. Но я хотел поговорить о том, насколько готова наша инфраструктура. С нашим гостем на прямой линии у нас вице-президент «Опоры России», член общественного совета при Министерстве транспорта России Глеб Киндер. Здравствуйте, Глеб Вячеславович.
4: Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Насколько хорошо, по вашему мнению, сейчас развита сеть автомобильных дорог для путешествий и насколько качество соответствует современным требованиям?
4: Могу сказать, что федеральные трассы у нас в очень приличном состоянии. Есть буквально несколько участков, которые вызывают озабоченность, но там практически нет туристических маршрутов. Основная часть центральной части нашей страны, северо-запада, Поволжья, Урала, федеральные трассы содержатся в очень достойном виде, и каких-то проблем у автомобильных путешественников быть не должно. То же самое касается и объектов дорожного сервиса, пункты общественного питания, АЗС. Практически все сейчас оборудованы и возможностью покушать, и в общем-то привести себя в порядок, отдохнуть. Можно сказать, что везде такая возможность есть. При съезде с федеральных трасс, конечно, на региональных дорогах там ситуация хуже. Вот, и здесь нужно очень внимательно изучать ситуацию в каждом субъекте.
1: Ну, перед выездом, да, посмотреть, почитать в интернете, что там с дорогами. Не производятся где-то большие работы по ремонту трасс, это может создать проблемы, и вы выбьетесь из графика. Посмотреть, что там с заправками, с местами отдыха.
4: Хотя вот на Дальнем Востоке, на больших расстояниях, там АЗС встречаются гораздо реже, там в обычной практике иметь с собой запас топлива на непредвиденные случаи.
1: Спасибо вам большое, хороших путешествий, интересных открытий нам и нашим радиослушателям.
0: Путешествие.
1: А теперь я перехожу к самой интересной, как мне кажется, части нашей программы. Это путешествие, автопутешествие. И в этот раз я четвертый раз поехал в замечательный регион России под названием Хакасия. Это замечательный регион Южной Сибири на левом берегу Енисея. Прекрасный, интереснейший регион, еще мало изученный нашими туристами. Может быть, потому что далеко от европейской части. А может, это и хорошо, что туристов здесь не так много, как где-нибудь там, я не знаю, у нас на Северном Кавказе, потому что есть много интересных мест, которые я каждый раз открываю. Еще раз говорю, четвертый раз я посчитал, я в Хакасии, и каждый раз новое место, новая локация. Путешествовал я на автомобиле, о котором расскажу чуть позже, а прилетел я сюда, конечно, на самолете из Москвы, потому что ехать довольно долго. Сюда летают самолеты, можно доехать, конечно, из Красноярска, до которого не так далеко. Регион, кстати, своеобразным, достаточно мягким для себя климатом. Здесь не такие лютые зимы, как в окрестностях. Здесь лето довольно теплое. Вот на прошлой неделе, когда я там был, было до 35 градусов жары. Это Сибирь. Ну и, конечно, начинаем с Абакана. Много раз я был в этом городе. Он достаточно быстро благоустраивается. И из провинциального города становится таким симпатичным, очень удобным для жизни, зеленым очень городом, в котором масса интересных мест, где можно перекусить, где можно погулять. Но в этот раз я впервые побывал в Хакасском крае музей, и он очень богатый музей, в первую очередь тем, что здесь собрана богатейшая коллекция, наверное, одна из лучших в мире артефактов доисторических культур. Дело в том, что на территории современной Хакасии народы разные жили, причем находят их следы, начиная там 10 тысяч лет назад, 20 тысяч лет назад, 40 тысяч лет назад здесь была цивилизация. Да, городов здесь не было, но была культура. Поэтому здесь, наверное, на единицу площади больше всего встречается петроглифов, больше всего встречается самых разнообразных памятников, разных скульптур. И многие из них собраны в музее, в котором можно посмотреть интереснейшие вещи. Смотришь, вот какой-нибудь там баба, ведь у нее реальное живое лицо. Баба – это не ругательство, это вид такого памятника, женский такой. А у них живое лицо, человеческие черты, и ты понимаешь, что это сделано 30 тысяч лет назад. Вот там богатейшая коллекция таких вещей, называется скифско-сибирской культуры. Ну и кроме того, в музее работает концертный зал, центр для детей, собственно, выставки работают, много чего интересного. Ну а дальше надо выезжать из Абакана, смотреть что-то интересное по территории республики. Вот, например, у нас была долина царей. Это 60 километров всего от города. Удивительное место, где в незапамятные времена жили какие-то кочевые племена. И они возвели более 50 курганов, поставили десятки каменных стел. Ну и, собственно, интересно посмотреть остатки бывшего поселения. Множество, конечно, петроглифов. Курганная насыпь, самая знаменитая есть, называется Большой Салбынский курган. Его археологи внимательно исследовали. Поняли, что здесь был похоронен правитель племени вместе с молодыми женами и воинами. Погулять – это путешествие в прошлое очень интересно. И с другой стороны, обязательно, если вы побываете в Хакасии, съездить на Саяно-Шушенскую ГЭС. стоит на Енисее, относится наполовину к Красноярскому краю, наполовину к Хакасии. Ну вот я заезжал в этот раз с хакасской стороны. Во-первых, впечатляет. Плотина высотой 240 метров, одна из высочайших плотин в мире. Протяженность ее более километра. Огромное водохранилище. Есть музей сейчас на плотине. Можно съездить в музей гидроэнергетики, и там вам расскажут о истории создания вот этой ГЭС и вообще о том, как человек с помощью воды учился добывать энергию, овладевал какими-то навыками, какими-то ремеслами. Ну и в план моего личного посещения ходил катание на катере по Енисею, что тоже очень красиво. С погодой повезло, действительно очень красиво. В этот раз я в очередной раз проехал недалеко и заехал в село Шушинское. Настоятельно рекомендую, можно по-разному относиться к личности Владимира Ильича Ленина, но здесь он в ссылке провел 3 года. И здесь очень интересный музей сделан, просто несколько деревенских улиц сохранены в очень хорошем состоянии все это. И вы можете зайти на территорию, попасть как бы в сибирскую деревню конца 19 века, посмотреть, вот какая-то тюрьма местная, вот, собственно, магазин, вот питейные заведения, ну и в том числе 2 дома, в которых жил Владимир Ульянов сначала сам, а потом с молодой женой. Могу рассказывать по этому поводу долго и отдельно, поскольку занимался этой темой, но, в принципе, могу сказать, что очень интересное такое погружение в прошлое. А есть еще маршруты, которые покажут вам великолепные пейзажи местные. Мы в этот раз отправились в Аглахты. Это горный массив на берегу Енисея, очень красивые горы, и пейзажи совершенно замечательные на берегу Енисея. Можно сидеть, просто смотреть на воду, наверное, часами. А можно подняться наверх. Тут, собственно, есть такой маршрут. Подняться на гору, которая называется 40 зубьев, лестница в 965 металлических ступеней. Ну, не надо пробегать эти 965 ступеней. Можно спокойно идти, останавливаясь на площадках, на разных, осматриваться, слушать историю этого края, потому что здесь тоже были стоянки древних людей. Ну и потом, вот реально, могу вам сказать, очень красивые пейзажи, завораживающие пейзажи. Вот эти горы невысокие, но очень красивые. Могучий Енисей, в котором купаться, к сожалению, не очень приятно. Холодная очень вода постоянно зимой и летом. Впечатляет. Вот 4 раза я был в Хакасии и понимаю, что с удовольствием поеду еще в 5-й раз.
0: Тест-драйв.
1: Теперь несколько слов об автомобиле, на котором я путешествовал в окрестностях Абакана. Это был кроссовер, достаточно популярный. Недавно он вышел на наш рынок. Называется он G-Tour T1. Вообще, семейство G-Tour T – это 2 автомобиля на сегодняшний день, которые стоят особняком от всего модельного ряда, потому что они такие квадратно-гнездовые, брутальные, и они по-настоящему практически внедорожники. Несмотря на несущий кузов, есть и полный привод, есть и понижающие передачи, и даже блокировка дифференциала. Первым таким автомобилем стал G-Tour T2, а вот теперь появился T1. Формально младший в модельном ряду, хотя по размеру примерно такой же, там разница всего-то несколько сантиметров, 8 сантиметров. Но он немножко иной по своей философии. Если Т2, он такой совсем брутальный, запаска сзади, и такой, как будто бросается немедленно штурмовать бездорожье, то Т1 более городской, более плавные линии, между прочим, и с электроприводом, а запаска с задней двери перекочевала в багажник, она, в общем, уже не запаска, а докатка, потому что это городской автомобиль. Но несмотря на то, что вот он такой более мирный вид у него, это настоящий боевой кроссовер, полный привод, я уже сказал, и многие другие интересные вещи. Ну, салон такой же примерно, как Т2. Массивный рычаг коробки передач, вот такой, знаете, так и хочется переключить резко и рвануться, искать приключений. Материалы качественные, 2 экрана, приборка 10 дюймов и 15,6 большой монитор. Очень приятно, что под большим монитором кнопочки есть. Удобно сидеть и спереди, и сзади. Много чего сделано для водителей, для пассажиров. Естественно, климат-контроль. Есть специальные сзади, между прочим, кармашки для смартфонов. Очень удобно. Большой багажник, 574 литра. Ну и техника такая же, как у Т2. 2-литровый турбомотор, 245 лошадиных сил. Причем достаточно экономичный. Расход по трассе примерно 9 литров. И что могу сказать? Ускоряется автомобиль бодро, 8,5 секунд. Обгон на трассе дается без проблем. В первую очередь, комфортное транспортное средство, такое универсальное, и в городе хорошо, удобно перемещаться, хотя автомобиль кажется большим таким, и по трассе для бездорожья. Между прочим, он преодолевать может по документам 60 сантиметров глубиной броды. Ну и, соответственно, цена у этого автомобиля в рынке, что называется. 2 комплектации «Престиж» 3 миллиона 700 тысяч рублей, есть скидки, и «Премиум» 3 миллиона 900 тысяч рублей. Согласитесь, это для довольно большого автомобиля приемлемая цена. большое количество интереснейших функций, которые надо, конечно, задействовать. Но при этом могу сказать, что получился такой универсальный солдат, на котором и в пир, и в мир. Надо ежедневно на работу ездить, пожалуйста. Надо детей возить в детский сад, пожалуйста. В выходные хочется отправиться в дальнюю дорогу, вперед. А если дорога вдруг заканчивается, ну, не страшно, прорвемся, что называется. На этом наша программа подошла к концу. В студии для вас с удовольствием работал Игорь Маржарета. Хорошей вам дороги и берегите себя.

0: Радио России. Наука. 20 мегабайт.
1: Всем привет! Я Станислав Миловидов, и это программа «20 мегабайт». Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций. Итак, поехали!
0: Сегодня в программе.
1: Самая мощная нейросеть мира, которую выключили по приказу правительства Соединенных Штатов, вернулась в строй. Рассказываем, чем закончилась эта история. Китайцы начали массовое производство человекоподобных роботов с силиконовой кожей, которые распознают ваши эмоции и помнят прошлые разговоры. А один исследователь предложил новый ответ на вопрос, почему мы до сих пор не встретили инопланетный разум. И ответ этот связан с искусственным интеллектом. Начнем с развязки истории, о которой мы рассказали в одном из прошлых выпусков. Напомню, 9 июня компания Anthropic, разработчик нейросетей семейства Claude, выпустила самые мощные свои модели Fable 5 и Mythos 5. А вечером 12 июня американское правительство приказало их выключить, применив к ним нормы экспортного контроля. Это был первый случай в истории, когда такие ограничения наложили не на микросхемы, а на программное обеспечение. Предписание требовало закрыть доступ любому иностранцу где угодно в мире, включая собственных сотрудников компании без американского гражданства. А поскольку проверять гражданство каждого пользователя в реальном времени невозможно, компании пришлось просто выключить обе модели для всех. Формальным поводом стал найденный способ обойти встроенную защиту. Исследователи из компании Amazon, между прочим, одного из крупнейших инвесторов самой Anthropic, сумели заставить модель искать уязвимость в чужих программах, то есть ровно то, что защита должна блокировать. Опасения понятны, так как нейросеть, на которой основаны эти модели, ищет дыры в программном обеспечении по оценкам лучше всех, ну, разве что кроме самых топовых специалистов среди людей. Весной предыдущая версия Mythos на испытаниях находила и взламывала неизвестные уязвимости во всех основных операционных системах и браузерах, включая одну ошибку, просидевшую в системе 27 лет. Момент для компании был болезненный вдвойне. Незадолго до этого она конфиденциально подала документы для выхода на биржу при оценке под $1 триллион, и внезапный правительственный запрет ударил по самому чувствительному месту. И вот развязка. 30 июня Министерство торговли Соединенных Штатов сняло эти ограничения, и с 1 июля Fable 5 опять доступна пользователям по всему миру. Что произошло за эти 2,5 недели? Компания отправила в Вашингтон команду своих ведущих ученых, и после переговоров стороны сошлись на пакете мер. Anthropic обучила новый защитный фильтр, который распознает именно ту технику обхода из отчета Amazon и блокирует ее более чем в 99% случаев. Если запрос заблокирован, пользователь получает уведомление, а сам запрос передается более слабой модели. Причем, по словам компании, найденная лазейка вообще не открывала доступ к самым опасным способностям. Она позволяла выполнять рутинную защитную работу с кодом, которую фильтры блокировали просто из перестраховки. И примерно то же самое умеют другие общедоступные модели от других компаний. Проверяющие из центра стандартов при Министерстве торговли протестировали и старую, и новую защиту и назвали ее в пересказе компании исключительно крепкой. Плата за строгость – рост ложных срабатываний на обычных невинных задачах программирования. Фильтр иногда перестраховывается. Ну а доступ к более мощной Mythos 5 вернули раньше, 26 июня, но только примерно сотни американских организаций, защищающих критическую инфраструктуру. Среди участников этой закрытой программы в основном технологические компании и крупнейший американский банк JP Morgan, который использовал модель для поиска и починки ошибок в своих системах. О чем же эта история? Во-первых, прецедент создан. Государство показало, что может выключить коммерческую нейросеть одним письмом. И другие разработчики выводы сделали. Показательно, что OpenAI буквально в те же дни продемонстрировала свою новую модель 5.6, но не широкой аудитории, а узкой группе, одобренной правительством, сославшись на ту же дилемму. Модель, которая помогает защитникам латать дыры, ровно так же помогает нападающим их искать.
0: 20 мегабайт.
1: Ну а пока одни нейросети возвращаются в строй, другие обзаводятся телом, причем в самом буквальном смысле. 30 июня китайская компания Ubitech провела в Шэньчжэне большую презентацию и представила серию человекоподобных роботов U-World U-One, назвав их первыми в мире полноразмерными ультрабионическими гуманоидами для массового производства. Компания это не новичок, она с 2012 года делает промышленных роботов серии Walker, которые уже трудятся на заводах автопроизводителей, а вместе с концерном Siemens она строит производство мощностью 10 тысяч машин в год. Теперь весь этот заводской опыт переносят в наши квартиры. Слово «бионический» означает «подражание живому». И здесь оно понимается буквально. У роботов силиконовая кожа, собственные разработки, спорами, венами и даже отпечатками пальцев. Линейка включает мужскую и женскую версии. Рост 183 и 188 сантиметров. Вес 42 и 35 килограммов, то есть габариты вполне человеческие. Такой робот не будет выглядеть в квартире шкафом. У машин 88 степеней свободы. Степень свободы – это одно независимое направление движения, условно один сустав. У человека их по разным подсчетам 200 с лишним. Но 88 – это очень много для машины, и вместе с особой двухшарнирной шеей это позволяет роботу воспроизводить до 90% основных движений человека. На презентации роботы выходили на сцену вперемешку с живыми людьми, и задумка была в том, чтобы зритель не сразу понял, кто есть кто. Впрочем, обозреватели, смотревшие трансляцию, ехидно заметили, походку андроидов пока угловатая, и с живым человеком их все-таки не спутаешь. Самое интересное, как устроено общение. Робот распознает более 20 эмоциональных состояний собеседника с точностью выше 90%. Считывая выражение лица, позу, тон голоса и манеру речи, думает на двух скоростях. Быстрый контур отвечает за мгновенные реакции, примерно полсекунды, а глубокий подключает большие языковые модели на сотни миллиардов параметров для сложных рассуждений. Похоже на то, как устроены мы сами. Отдернуть руку от горячего — рефлекс, обдумать ответ на неудобный вопрос — работа помедленнее. Важная деталь — данные обрабатываются локально на устройстве с минимальной передачей в облако. То есть ваши разговоры с домашним андроидом, по заявлению компании, останутся у вас дома. Ради честности добавлю и ограничения, о которых презентация умалчивала. Робот умеет ходить только по ровному полу. Лестница и физическая работа по дому вне его возможностей, а батареи хватает всего на 2-4 часа.
0: 20 мегабайт.
1: Ну и напоследок поднимем глаза к небу. В 1950 году физик Энрико Ферми за обедом с коллегами в Лос-Аламосе задал вопрос, который наука не может решить до сих пор. «Ну и где вы все?» Если Вселенная так старая и огромна, если только в нашей галактике сотни миллиардов звезд, инопланетные цивилизации должны были возникнуть многократно, и хоть одна успела бы расселиться по всей галактике и наследить так, чтобы мы ее заметили. Но мы не видим ничего, и это и есть парадокс Ферми. Исследователь Сергей Ивлеев опубликовал в научном журнале «Актоастронавтика» новый ответ, и он напрямую связан с главным героем нашей программы — искусственным интеллектом. Логика такая: Ивлеев вводит понятие «автономная космоиндустрия искусственного интеллекта». Это момент, когда цивилизация создает в космосе самоподдерживающую промышленность. Роботизированные фабрики, которые сами добывают ресурсы, сами производят запчасти и сами запускают новые аппараты без участия людей. Идея, к слову, имеет почтенную родословную. Еще математик Джон фон Нейман в середине прошлого века описал самовоспроизводящиеся машины, способные строить собственные копии из подручного сырья. В его честь такие гипотетические аппараты называют зондами фон Неймана. Мы делаем в эту сторону первые робкие шаги. Например, экспериментируем с космическими центрами обработки данных, но до полноценной версии нам еще далеко. А вот дальше начинается неожиданное. Для человека космос — это подвиг, романтика, флаги на планетах. Для искусственного интеллекта, лишенного тщеславия, космос — скучный вопрос управления рисками. Держать всю цивилизацию на одной планете недальновидно. Один астероид или вспышка сверхновой — и все, цивилизация закончилась. Но рациональная машина не станет строить звездные империи и гигантские сооружения, видимые в телескопы, вроде знаменитой сферы Дайсона, с помощью которой сверхцивилизация окружает свою звезду, чтобы собирать всю ее энергию. Подобная цивилизация будет развиваться дешево и тихо, разошлет по галактике крошечные зонды-семена с базой знаний и генетическим материалом, резервные копии цивилизации. По расчетам, разогнать 10-килограммовый зонд до 1% скорости света стоит около 45 триллионов джоулей. Звучит устрашающе, но для развитой цивилизации это ничтожная доля энергобюджета. И эти капсулы не шлют радиосигналов, они просто спят, ожидая команды на пробуждение, если дома случится катастрофа. В этой картине молчание, которое 70 лет слышит программы поиска внеземного разума вроде сети, перестает быть аргументом, что инопланетян нет. Мы ведь ищем громкие следы, радиопередачи, тепловые сигнатуры мегасооружений, а успешные цивилизации, по Ивлееву, просто переходят в тихий режим, и нашими методами их не увидеть. Для понимания масштабов, по недавним оценкам, ближайшая технологическая цивилизация Млечного Пути находится минимум в 34 световых годах от нас. А чтобы существовать одновременно с нами, она должна была прожить сотни тысяч, а то и миллионов лет. Наша же технологическая эра насчитывает от силы пару столетий. Так что тишина в эфире, возможно, не пустота, а просто очень хорошая маскировка. И как знать, может быть, где-то в поясе астероидов уже тысячи лет спит чья-то маленькая резервная копия и терпеливо ждет своего часа. Ну и это все, что я хотел рассказать вам сегодня. С вами, как всегда, был Станислав Миловидов. Через неделю новые технологии и новые инновации. Пока!
0: 20 мегабайт. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
2: Военное ведомство должно решить проблему с антидроновой защитой, которая сейчас несколько усложняет поставки топлива на территории полуострова Крым. И без решения этой проблемы полноценно восстановить поставки в самое ближайшее время не получится. Есть варианты восстановления чуть позже, но если мы говорим о ближайшей перспективе, то вот должно решить проблему с антидроновой защитой.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
3: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10.45 по Москве и в 11.45 по времени Саратова. Радио России. Общество. Психология.
4: Вы слушаете Радио России, и это неплохо, друзья, скажу я вам, Дмитрий Таиров, потому что довольно интересная программа в эфире, и, конечно же, интереснейший эксперт, наша любимая Ольга Ивановна Маховская.
5: Здравствуйте.
4: Приветствуем вас. Кажется, я говорил уже, да, что я Дмитрий Таиров, повторюсь, не постесняюсь, потому что сейчас озвучу тему. Давайте вернемся, может быть, как раз спроецируем то, что раньше называлось книгой жалоб и предложений, на современные варианты вот такого социального ответа, социальные варианты
5: жалоб. Да, как и почему люди жалуются?
4: Да, на современную интерактивность, на современные варианты обратной связи.
5: Ну, вы, конечно, так масштабно поставили вопрос, потому что раньше это была такая затрапезная книга, которая была в разных ателье, кафе, я еще помню.
4: У Чехова даже встречается.
5: А, даже у Чехова.
4: Да, пристанционная книга «Жалоб и предложений». И там очень тоже интересные замечания.
5: Ну, значит, это такой дневничок обслуживания, где клиенты могли оставлять свои пожелания или свое негодование, выпускать пар. Гудок в основном, да, потому что на дальних станциях там точно никто бы не хотел работать. Работают как могут, спустя рукава. Точно так в Советском Союзе, я помню, конкуренции же не было, поэтому даже если ателье работало плохо, не туда пришивало пуговиц, или рукава были один длиннее, другой короче, все равно швея оставалась на месте и пыталась делать свою работу как могла.
4: Но это, наверное, тоже все-таки зависело в немалой мере, это зависело и от руководителя. Хороший руководитель, понятно, что в советское время мы говорим о застое, мы говорим о массовом таком действительно отношении, но тем не менее были люди с горящими глазами и хорошим отношением. Я полагаю, что они все-таки гоняли своих сотрудников за то, что у них в щах

0: Движение на воде или на водах.
1: Наших отношений с российской...
2: Ну, справедливо. Угу. Это будет обеспечено...
0: Ну, УЕФА тоже... Извините, ФИФА. Ну, да, ФИФА. Нет, УЕФА же тоже немножко там... удивилась. Это будет такое ответное письмо написано, что такое ощущение там... возникло, что УЕФА хочет выйти из ФИФА.
3: Нет, нет, нет. Там, на самом деле, немножко политика замешана именно в футболе. Да, ну, сейчас понятно. Мы это услышим. Ну, то есть, я просто простыми словами, да, объясню. Значит, никогда такого не было, чтобы человек... получивший красную карточку, в следующем матче играл. Ну, такого не было. То есть это автоматически... То есть дисквалификация может увеличиться, да, но по-любому он одну игру должен пропускать. Сейчас...
4: А что он сделал? Можешь описать
3: он,
4: словами?
3: Он в стыке... Ну, смотрите, там была такая достаточно спорная ситуация. Он сзади попал шипами в футболиста сборной Боснии в район ахилла. И у него нога вот так вот подвернулась, да. Это считается грубая игра. То есть там травма голеностопа, да. То есть удар, и нога подворачивается. Те, кто играет в футбол, то понимают, это действительно можно очень серьезную травму нанести. Но не суть. Ну, неважно, там, заслуживал удаление, заслуживал желтой карточки. Решение принято. Красная карточка прямая, да. Отыграть его никак нельзя было назад. Ну, до вчерашнего дня, видимо. Давайте послушаем Александра Ниценко, который, это наш футбольный обозреватель и комментатор, который тоже, мягко говоря, в шоке его, что он сказал.
5: Найти этому разумное объяснение нельзя. Есть регламент, в котором четко прописано, что любая красная карточка ведет к автоматической дисквалификации. Ее нельзя отменить. И по каким правилам это сделано, ну, тоже совершенно не ясно. Рассказы о том, что эта карточка была получена случайно, не поддаются никакой критике. Да, возможно, Балагун не хотел наступить на ногу Мухаремовичу, но так вышло, включился ВАР, и в конце концов человека удалили. Все, как бы, дальше играем без тебя. Естественно, инсайдеры написали о том, что все это было сделано по звонку из Белого дома, но если это так, то это чудовищно, и это говорит о том, что мы смотрим один из худших чемпионатов мира. Ну, во-первых, эти вводные паузы, которые на самом деле рекламные, превратили футбол из двух таймов в четыре четверти. Ситуация со сборной Ирана, чьих представителей делегации, которые работают с командой, не допустили на турнир. Вот эти вот досмотры персональные перед турниром футболистов, все это выглядит, конечно, довольно дико и непристойно. Конечно, бьет в первую очередь по репутации руководителя ФИФА Джани Инфантино. Понятно, что вряд ли его можно будет так просто сместить. Что касается войны, которую якобы УЕФА объявила, все это выглядит тоже довольно странно. Понятно, что никому не нравится, что кто-то из чиновников становится более могущественным, и понятно, что если есть возможность Инфантино подвинуть, УЕФА, конечно, этим воспользуется для того, чтобы поставить или, скажем так, пролоббировать туда свою кандидатуру, с которой можно гораздо лучше потом вести свои собственные дела. Но как будет разворачиваться эта история, я не знаю. Есть два варианта. Один связанный с тем, что Почеттино все-таки не поставит Балагуна в состав на матч с Бельгией, хотя я очень сомневаюсь, что это произойдет. Но с учетом того, что бельгийцы собираются подавать официальную апелляцию, а FIFA им не гарантирует рассмотрение до матча с американцами, то могу предположить, что, может быть, FIFA, увидев, какой резонанс это вызвало, откатит эту ситуацию назад, и, может быть, все-таки здравый смысл восторжествует, но, скорее всего, это будет сделано только в том случае, если Бельгия пройдет дальше. Потому что, по большому счету, для Бельгии это уже не будет иметь никакого значения.
3: Ну, Джани Инфантино уже прокомментировал, естественно, потому что отмалчиваться уже было невозможно. Он ознакомился с комментариями общественности о решении независимого, ну, в кавычках, дисциплинарного комитета ФИФА по поводу дисквалификации форварда. Он сказал, что судебные органы ФИФА независимы. Да, действительно, он обсуждает с президентом США темы, связанные с чемпионатом мира. И действительно, Дональд Трамп ему звонил по данному вопросу. Но также он сказал, что и другие главы государств тоже ему звонят, которые заинтересованы в футболе. И бизнес, и так далее, и тому подобное. И, ну, собственно говоря, такой воды налил, что называется, да, и, по сути, ничего не сказал. Мы еще также сегодня с Александром Бобровым пообщались, обозревателем издательского дома «Спортэкспресс», который вообще, в принципе, специализируется на судействе, и там, конечно, тоже, ну, во всем мире очень большие вопросы.
6: Ну, очевидно, что произошла вопиющая ситуация, беспрецедентная. Тут, вопреки документам, которые утвердила сама ФИФА, футболист получил автоматическую дисквалификацию на одну игру, хотя, в принципе, за такое серьезное нарушение правил написано, что должно быть не менее двух матчей, то есть это может быть и...

0: два, и три, и четыре балагуна наказали, но применили к нему условную дисквалификацию, благодаря чему он сможет выходить на поле в следующем матче, то есть он не будет дисквалифицирован, он будет использован тренерами, естественно, нарушена спортивная целостность турнира, естественно, все недоумевают, все, абсолютно все, и Европа, и УЕФА, и Бельгия непосредственно, которая уже сделала два официальных заявления, очень жестко выступила УЕФА. Всем понятно, что оказали влияние политики, оказал влияние президент США. Но фактически наглым образом происходило влияние на решение якобы независимых органов, а дисциплинарный комитет – это юридически независимый орган должен быть. Но получилось, что вот в этом мире, оказывается, можно делать и так. Понятно, что этим все не закончится. Понятно, что Инфантино фактически подписал себе приговор, что УЕФА, у которого и так, мягко говоря, сложные отношения с ФИФА, так это дело не оставит. И на следующих выборах, которые будут в марте 2027 года, на них Инфантино уже выдвинулся, он собирается оставаться президентом. Но думаю, что после такого, конечно, у него будет как минимум серьезная конкуренция. И шансы на то, что он останется на новый срок, очень значительно снизились. Надеюсь, что будет новый нормальный президент. Велик шанс того, что карьера Инфантино как крупнейшего футбольного чиновника завершится в следующем году.
1: Но я сегодня читала тоже разбор на эту тему, и Инфантино 10 лет пытался завоевать расположение Трампа.
2: Завоевал.
1: Поэтому Трамп знал, кому звонить.
3: Ну, слушайте, действительно, там какие-то очень странные отношения, да, потому что, ну, Джанни Инфантино, он не первый год в бизнесе, не первые 10 лет, он и у Блаттера вице-президента был. То есть он все прекрасно знает, все прекрасно понимает. То есть какие козыри ему предложили американцы, да, американские политики, да, что они ему сказали, да, ну, это останется, видимо, тайной.
4: Или мы узнаем это, да, когда чуть-чуть, уйдет с поста, да, чуть-чуть, президента
3: нет,
4: ФИФА.
3: Ну, нет, ну, либо сам уйдет, да, либо вот как с Зеппом Блаттером что-то случится, типа такого, да, что за ним Федеральное бюро расследований приедет, да, и, соответственно, ну, смотрите, сейчас конкретно, да, ты хотел...
1: Я хотел сказать, да, что говорят о том, что раздул это все министр торговли.
3: Да-да-да, нет, они наняли,
1: Эндрю Джулиани, сын его Руди Джулиани.
3: Они наняли элитных юристов, которые там за сутки прошерстили весь...
1: Они звонили Трампу несколько раз.
3: Ну, там они все звонят, у них телефон.
1: И говорят, аларм.
3: Аларм, да, пора, надо действовать, да-да-да. Нет, сейчас, смотрите, в мире футбола, конечно, эффект домино начался, вот только что новость последних минут. Федерация футбола Франции направила в ФИФА запрос об отмене желтой карточки своего полузащитника Майкла Алиса, которую он получил в матче против Парагвая. Теперь посмотрим, что скажет ФИФА. Ну, это понятно, это такой, знаете, ход с козырей. Вообще, сейчас...
1: Они радужную карточку сейчас еще
3: ведут.
1: Ну,
3: они сейчас там все что угодно можно вести. Вообще удивительно, да, кулуарность, понятно, что такие вопросы раньше, это, ну, далеко не первый случай влияния, да, просто это на свет никогда не попадало, это все решалось кулуарно. Сейчас это отброшено абсолютно, вот вся кулуарность, она смыта вот куда-то туда. То есть, когда президент там США, Дональд Трамп, выходит на лужайку к своим дружбанам-журналистам, да, и говорит, ребята, значит...
1: Я лучший друг футболистов.
3: Да, да, да. Значит, раньше на расследование вот этой ситуации уходили годы, там, журналисты копали, там, я не знаю, подкупали, ну, неважно, да, ну, как это, да, информация... Сейчас приходит глава государства и говорит, ребят, ну, действительно, я звонил, ну, и сказал, ну, Джанни, ну, как, не знаю, мне Марлон Брандо из «Крестного отца» это все напоминает, там, тут, говорит, ну, ребят, ну, вы же, ну, сами решите, ну, что вы как маленькие-то. И на самом деле здесь еще такая история, наверное, имеет место быть, потому что информация сейчас в современном мире распространяется мгновенно, это как пожар, то есть только это случилось, весь мир там через час уже это все знает, то есть все это, раньше это там, значит, 2 часа, 4, там, не знаю, там, месяц, пока там все там аналитики напишут статью, тут уже все знают, все в социальные сети отписались там и пошло-поехало, да, сейчас, понятно, это эмоции, это очень большие эмоции, потому что, ну, против американцев сейчас поболеть будет абсолютно все. И правильная мысль, вот мы, жалко, время, конечно, заканчивается, потому что можно говорить долго об этом. этот чемпионат был очень интересен, несмотря на эти водные паузы, ну, неважно, да, на всякие эти истории.
1: Унижение.
3: Прилеты в США. Сам футбол был очень интересен. Огромное количество чумовых историй, но теперь, к сожалению, уже сейчас футбол отойдет на другой план. Чемпионат запомнится вот этой историей, которая еще не имеет пока, в которой точка еще не поставлена.
1: Интересно, что Фредович дальше будет говорить.
3: Я вас умоляю.
1: Подождем.
3: Мы узнаем много интересного еще.
1: С нами был Андрей Кудряшов. Спасибо большое. До новых встреч. А мы вернемся к москвичам ровно через минуту. Будем говорить об аллергии.
2: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Приятного аппетита или гухахушаш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
2: Встречаем утро бодро и легко.
6: А это не вредно?
7: Ну, вот, честно, для меня большая загадка. Но...
8: Это что-то на уровне детского счастья, детского восторга.
9: Да, да, что мы выяснили.
10: Прекрасное сочетание.
2: Хорошее начало. Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
11: Сухо не соли на нас, ничего не получится.
9: Да.
2: Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
12: Все советы, они, в общем-то, общеизвестны. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
9: Какая вы хитрая. Очень...
2: Хорошее начало. Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей. В эфире программа «Люди и песни».
13: Знаменитая консона «Вернись в Соренто» – наверное, единственный случай в истории, когда песня послужила в качестве взятки. Небольшой городок Соренто, расположенный на живописной горной террасе на берегу Лигурийского моря, одно из красивейших мест в Италии. В сентябре 1902 года его посетил премьер-министр Италии Джузеппе Занарделли и остановился в гранд-отеле, хозяином которого был мэр. Тот решил попросить главу кабинета министров выделить средства на строительство городского почтамта. И чтобы сделать чиновнику приятное, предложил своему приятелю, художнику и поэту Джамбатисте де Куртису, сочинить песню в честь высокого гостя. Вместе со своим братом, композитором Эрнесто де Куртисом, тот быстро написал ностальгическую балладу «Вернись в Соренто». Премьер-министру она понравилась, и почтамт в Соренто был построен.

правда, под другим названием «Surrender». Продюсеры Док Помус и Морт Шуман написали новый текст на музыку Эрнесто де Куртиса. Они предложили исполнить ее Элвису Пресли, с которым давно сотрудничали. В результате сингл стал одним из самых успешных в истории поп-музыки. Эта песня до сих пор звучит на улочках города Соренто. И едва ли не каждый турист считает своим долгом увести из Соренто традиционный сувенир – музыкальную шкатулку с этой мелодией.

0: Люди и песни. Радио России. Москва, 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Власти рассматривают новую меру, которая может помочь противостоять мошенникам. Хотят внести в специальную базу так называемых доверчивых людей, всех тех, кого аферистам удалось обмануть. Для чего? Чтобы люди, попавшие в такой список, не смогли сразу брать кредиты или проводить переводы. Глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков предлагает такую сигнальную систему, чтобы банки сразу получали сигнал от Центробанка, что деньги попросил клиент, который уже отдавал свои деньги обманщикам. Тогда банки смогут эффективно реагировать и не проводить операцию, пока не выяснит, насколько она добросовестна, считает депутат. Потому что по статистике россияне в 10 раз чаще дают свои деньги мошенникам добровольно, поверив им, чем с помощью украденной информации. Свежий пример, как пенсионеров из Москвы аферисты уговорили продать две квартиры и отдать все деньги. Вначале позвонил якобы участковый, который просто предупредил, что недавно в районе кто-то убил женщину, отказавшуюся отдавать деньги, которые были у нее на счетах, и попросил быть аккуратнее. Якобы на всякий случай фальшивый участковый оставил пенсионерам свой телефон и попросил позвонить в случае чего. И этот случай наступил, когда им позвонил другой мошенник, соучастник этой схемы. Тогда фальшивый полицейский посоветовал обратиться к фальшивому следователю, который предложил пенсионерам спецоперацию по поимке мошенника. И пока они проводили эту спецоперацию, доверчивые пожилые москвичи выполняли задания обманщиков. Отдали им все накопления, взяли кредиты, продали квартиры и снова отдали вырученные деньги. И только когда им в очередной раз позвонил тот самый сотрудник спецслужб и поблагодарил за помощь Украине, пенсионеры поняли, что они были обмануты. К сожалению, схема не такая уж новая, но рабочая, ведь так часто пожилым россиянам не с кем посоветоваться, или они не часто общаются со своими детьми, которые очень заняты делами, а предложение поучаствовать в полицейской или банковской спецоперации по поимке преступников – это заманчиво, это интересно, но каждый раз это заканчивается потерей денег. Обычно суммы крупные, семизначные. Банки предлагают еще заморозку денег до 48 часов на счету получателя перевода, если он подозревается в мошенничестве. Сейчас допускается блокировка только переводов отправителя. Это должно улучшить ситуацию с возвратом украденного, считают эксперты, потому что при хищениях со счета все упирается в проблему нехватки времени для предотвращения. Так как мошенники за секунды выводят украденные деньги со счета, на которые они были переведены. Еще банки попросили ЦБ ввести

0: специальную ответственность для своих сотрудников за оформление кредитов на клиентов, находящихся под влиянием мошенников. Особенно, если окажется, что сотрудник банка в сговоре с обманщиками. При этом банки просят вводить не строгое наказание для людей, которые, например, выполняли функции дропа один раз и на небольшие суммы. Административного штрафа или ограничения в совершении банковских операций должно быть достаточно. Иначе после уголовного наказания такие люди станут рецидивистами и повторят преступления, считает банк.
1: Музыка большой страны.

0: Музыка большой страны. Радио России. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
1: Военное ведомство, ну, должно решить проблему с антидроновой защитой, которая сейчас несколько усложняет поставки топлива на территорию полуострова Крым. И без решения этой проблемы полноценно восстановить поставки в самое ближайшее время не получится. Есть варианты восстановления чуть позже, но если мы говорим о ближайшей перспективе, то вот должно решить проблему с антидроновой защитой.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням.
2: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
0: Слушаем!
2: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
0: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Над российскими регионами сбиты 116 беспилотников. Массированная атака, спланированная Киевом под саммит НАТО, сорвана, заявили в Минобороны. Новый ГОСТ на пиво начнет действовать с 1 января. И теперь подробнее. Средства ПВО с 8 утра до 20 часов по Москве перехватили и уничтожили 116 украинских беспилотников над регионами России, сообщает Минобороны. БПЛА уничтожены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Омской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Башкортостан и Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей. Число пострадавших в результате атаки беспилотника ВСУ на автобус в Белгородской области возросло до 7. Госпитализирован подросток, сообщили в региональном оперштабе. Ранее в понедельник в РИО губернатора региона Александр Шуваев сообщил о 6 пострадавших, в том числе 2 детях, в результате атаки украинского беспилотника на автобус в Белгородском округе. Стремление Запада использовать киевский режим для атак по гражданским российским объектам будут парированы ростом числа и мощи ударов по территории Украины. Россия ответит адекватным ростом ответных ударов на поставки Западом оружия ВСУ. Об этом заявили в Минобороны в ответ на попытку массированной атаки по территории России с применением 625 ударных беспилотников минувшей ночью. Над регионами были сбиты за ночь 613 воздушных целей, сообщили в Минобороны. В ответ на действия Киева был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотниками по предприятиям военной промышленности, а также связанными с ВСУ объектами топливно-энергетического комплекса в городе Киев и Киевской области, заявили в военном ведомстве. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев доложил президенту Путину о социально-экономической ситуации в регионе, мерах поддержки участников СВО и помощи в восстановлении Мариуполя. Встреча прошла в Кремле.
2: Совсем коротко о наших подшефных территориях. Мы с 22 по 25 годы включительно порядка 6 миллиардов рублей направили на восстановление территории в Мариуполе. Это школа, детский сад, храм, общежитие, колледж, сам колледж, МФЦ, котельная, ремонт инфраструктуры, дорожной, инженерно-технической. Наши аварийные бригады работают там на постоянной основе. Ну и в этом году работы тоже достаточно много. Опять же школа, опять детский сад, социально-реабилитационный центр для детей-инвалидов и физкультурный культурно-оздоровительный комплекс. На этом мы не останавливаемся. Гонконвой отправляем в наши приграничные территории, Горловку, Лутугина, Курахова. Работаем с коллегами и там, помогаем, чем можем. Ну, собственно, ребят, конечно, в зоне проведения спецоперации поддерживаем тоже. Общий объем средств, которые мы направили на эти нужды, порядка 4,6 миллиардов рублей на сегодняшний день составляет. С точки зрения поддержки ребят в текущем периоде времени, конечно, работает Фонд защитники Отечества, наш отдельно взятый центр Героя-71, работающий по принципу одного окна, оказывает все необходимые услуги. Ну и ваше поручение исполняем, Владимир Владимирович. Аналог программы «Время героев» у нас тоже, ребята, сейчас выпуск состоялся. Трудоустройство ребят у нас неплохое, 73,3%. Работаем в этом направлении и дальше. Но помимо этого у нас еще порядка 15 треков различного рода карьерных. Реализую себя в спорте, стану фермером, предпринимателем. Везде свои обучающие программы, везде финансовые поддержки, где это необходимо. Поэтому в этой части работали и будем продолжать.
3: Хорошо, спасибо.
1: Разговор главы российского государства Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом был хорошей возможностью донести позицию России по Украине, но не раскрыл, как глава Белого дома отреагировал на информацию о том, что Киев и Европа делают ставку на эскалацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что президент Путин довел до сведения Трампа информацию, что Киев и его европейские спонсоры делают ставку на затягивание и эскалацию украинского конфликта, на терроризм против мирного населения. Журналисты спросили Пескова, как на это отреагировал американский лидер.
4: Вы знаете, у президента Трампа, у президента США достаточно последовательная позиция, и все
3: вот эти измышления о том, что он якобы как флюгер меняет свою точку зрения, конечно же, не соответствует действительности. Он последователен, убежден в своем понимании происходящем, но главное, он открыт к тому, чтобы слушать от Путина ту информацию, которая до него доводит. Это первое. Второе, да, действительно, и у президента Путина, и у президента Трампа есть понимание, что их контакты будут продолжены в ближайшее время.
1: Новый ГОСТ на классическое пиво в России начнет действовать с 1 января 2027 года, рассказали РИА Новости в Росстандарте. ГОСТ будет распространяться на светлое, темное, пшеничное и безалкогольное пиво, но не распространяется на специальное пиво, рассказали в ведомстве. По новому стандарту пиво классифицируется на темное и светлое, а по способу обработки может быть непастеризованным, пастеризованным, фильтрованным, нефильтрованным, осветленным, нефильтрованным, неосветленным или подвергнутым холодной стерилизации. Изменения обеспечат единые требования к качеству и безопасности классического пива на всей территории страны, поддерживая стабильность вкуса и контроль над производством. Ранее, 1 июля, в России уже вступил в силу другой ГОСТ на пивные напитки. Он ужесточил требования к физико-химическим показателям продукции. Не забывать зонты и одеваться немного теплее. Такой совет жителям столичного региона дал ведущий специалист от Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, неделя предстоит дождливая и прохладная.
4: Во вторник погода в столице нашей родины ухудшится. В основном будет пасмурно, дождей станет больше и похолодает. После полудня всего плюс 17-20, это на 5 градусов ниже положенного на макушку лета. Всю неделю сохранится преобладание циклонической деятельности с высокой вероятностью дождей. Температурный режим ожидается довольно однообразным. По ночам столбики минимальных термометров будут колебаться от плюс 9 до 14, а в середине дня прогнозируется от 18 до 23 градусов, скромного для середины сезона тепла. В общем, не забывайте зонты и одевайтесь чуть теплее.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Ситуация с приостановкой дисквалификации нападающего сборной США Флорина Балагуна может привести к импичменту президента ФИФА Джанни Инфантино. Об этом заявил бывший вице-президент ФИФА и почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. Мягко сказать, Дональд Трамп попросил, а Джанни Инфантино воспринял это как указание и реализовал. А теперь может все что угодно объяснять, из белого сделать черное и наоборот. Думаю, что Европа будет настаивать на чем-то вроде импичмента или в этом духе, отметил Колосков. Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков утвержден руководителем паралимпийской делегации Российской Федерации, шефом миссии на игры 2028 года. Летние паралимпийские игры 2028 пройдут с 15 по 27 августа в Лос-Анджелесе. Сборная России по футзалу примет участие в международном турнире, который состоится в Бангкоке. Соревнования пройдут с 1 по 6 августа. Соперниками россиян станут команды Таиланда, Афганистана, Вьетнама и Новой Зеландии. Российский гроссмейстер Владислав Артемьев стал победителем турнира «Шахматные звезды» в Москве. Соревнования проходили в два этапа – «Рапид» и «Блиц». Артемьев набрал 18,5 очков, на полочка больше, чем китаец Лу Шанлей и представитель Индии Раунак Садхвани. За победу Артемьев получил 3 миллиона 600 тысяч рублей призовых. Российские стрелки из лука не смогут выступить на этапе Кубка планеты в Испании из-за проблем с получением въездных виз. Об этом сообщил президент Российской Федерации стрельбы из лука Зарикто Манханов. И пока это все новости спорта.
0: Погода.
1: Во вторник, 7 июля, в Мурманске ожидается 18-20 градусов. Утром небольшие дожди. В Архангельске 21-23 градуса. Кратковременные дожди. В Петрозаводске от 14 до 16 тепла, небольшие дожди. В Вологде 18-20 градусов выше нуля. Кратковременные дожди. В Сыктывкаре 24-26 градусов без осадков. В Великом Новгороде 18-20 градусов, небольшие дожди. В Калининграде плюс 17, плюс 19, кратковременные дожди. В Казани 24-26 градусов без осадков. В Нижнем Новгороде 20-22, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге кратковременные дожди 16-18 градусов. В Москве кратковременные дожди. Днем, возможно, гроза 18-20 градусов. Ночью плюс 13-15. Сейчас в столице 19 градусов.

0: другая передача.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! На волнах Радио России дорогая передача, и с вами я, ее ведущая Диана Гурцкая. Сегодня у меня в гостях одна из самых востребованных российских джазовых исполнительниц — Анна Бутурлина. Анна, здравствуйте!
2: Добрый день!
1: По традиции нашей программы послушаем небольшое досье, которое поведает нам о главных моментах жизни и творчества нашей гости.
0: Сегодня в главной роли
3: джазовая певица, актриса, аранжировщик, руководитель собственного ансамбля Анна Бутурлина родилась весной в Москве. Окончила дирижерско-хоровое отделение Высшего государственного музыкального училища имени Гнесиных и Российскую академию музыки имени Гнесиных по классу эстрадно-джазового вокала. В 19 лет стала солисткой биг-бенда под управлением Анатолия Кролла. Сотрудничала с известными российскими джазовыми музыкантами, среди которых Георгий Горонян, Алексей Кузнецов, Владимир Данилин, Игорь Бутман, Даниил Крамер, Алекс Ростоцкий, Яков Окунь и многие другие. Принимала участие в различных международных джазовых фестивалях в России и за рубежом, многие из которых выигрывала. В 2002 году исполнила одну из двух главных женских ролей в мюзикле «Дракула». В 2009 певица организовала первый московский конкурс джазовых вокалистов. Весной 2015 от лица России Анна Бутурлина выступила с джазовым оркестром имени Олега Лундстрема в Вене и в зале Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Концерты были посвящены 70-летию победы во Второй мировой войне. Анна Бутурлина – солистка оркестра имени Юрия Силантьева, солистка старейшего в мире джазового оркестра имени Олега Лундстрема, выступает с Российским государственным симфоническим оркестром кинематографии под управлением Сергея Скрипки. Выпустила 5 сольных альбомов. Певица постоянно экспериментирует, создавая собственные джазовые программы. Записывает вокальные партии для кинокартин и мультфильмов. Анна Бутурлина – первая в истории российская певица, которая выступила на церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе. Воспитывает двух дочерей – Евдокию и Антонину.
0: Дорогая передача. О публичном и личном. О ненастье и счастье. Всерьез и не очень. Откровенный разговор.
1: Анна, многим вы известны как актриса дубляжа. Вашим голосом говорят героини мультфильмов, но главное место в жизни занимает джаз. Я попрошу вас продолжить фразу: для меня джаз – это.
2: Это образ жизни, это образ мышления, это состояние внутри, которое будет меня по утрам и с которым я ложусь спать.
1: С какой музыкальной композиции мы начнем сегодняшнюю нашу программу, нашу беседу?
2: Но я предлагаю начать с такой очень танцевальной композиции. Она называется «Нет лет». И эта песня, мне кажется, даст энергию всем, кто сомневается в себе, и тем, кто не сомневается, и в любом случае заставит потанцевать и почувствовать себя как-то свежо.

0: Я Диана Гурская, в эфире «Дорогая передача». Сегодня с нами Анна Бутурлина. Дорогие друзья, фантастическая, удивительная исполнительница. И только что мы послушали песню «Нет лет». Джаз принято считать музыкальным воплощением свободы. Что значит свобода для вас, Анна?
1: Свобода – это возможность выбирать в музыке то направление, которое нравится, выбирать тот жанр, в котором работать, в конце концов выбирать программы, самой их аранжировать, самой сотворять музыку на сцене, да, без чьего-то указания, как это делать и зачем это делать. Вот самая большая свобода и удовольствие — это вот что-то создавать самой и это же исполнять. Это, правда, конечно, дополнительная ответственность, потому что я понимаю, что и шишки тоже, как и аплодисменты, достанутся мне, если что-то пошло не так. Но я, в принципе, всегда готова.
0: А бывает?
1: Бывало, бывало. У меня, например, родители очень такие критичные люди, и они периодически говорят свое мнение, если им что-то не понравилось, они прямо могут сказать, ну вот, это мы не поняли, что это было.
0: Родители музыканты?
1: Нет, они не музыканты, но они всю жизнь...
0: Самые главные слушатели.
1: Да, самые главные слушатели и болельщики, так скажем. Поэтому невозможно представить, чтобы они что-то новое в моей жизни не услышали.
0: Как вы реагируете, когда вы понимаете, что вы на самом деле на правильном пути, ну, все-таки существует некая критика. Как вы к этому относитесь?
1: Мне очень больно, потому что тот труд, который я вкладываю, да, в свою работу, и время, и энергию, это очень дорогого стоит, да, и когда кто-то не понял, как минимум, а если еще не понравилось, у меня прям сердце кровью обливается.
0: Как вы считаете, должна ли музыка оказывать интеллектуальное воздействие на слушателя, и насколько джаз подходит для этого?
1: Ну, я уверена, что часть нашей работы — это просветительская, да, такая функция, даже, я бы сказала, просветительский путь. И очень важно зрителей не только развлекать, но и заставлять их задуматься. Потому что вот лично мой опыт, да, если я ухожу после концерта или спектакля, ну, просто с приятным чувством развлекли. Мне этого мало. Мне хочется что-то еще большее, да, чтобы была рефлексия, чтобы я пересмотрела свою жизнь, сделала какие-то выводы, анализ. Вот тогда это глубоко. Поэтому я всегда за то, чтобы сложности в музыке присутствовали, а не только музыка для ног, да, была.
0: Импровизация, эмоция, ритм. Какие аспекты в джазовой музыке являются основными?
1: Но, безусловно, ритм – это основа, потому что без правильного ритма джазового, джаза уже нет. А это скорее такая пародия на джаз, да, если сказать. Mm-hmm. Или такой поп-джаз. Но если мы серьезно работаем с жанром и погружаемся в него профессионально, то, конечно, с ритмом нужно работать очень много. Свинг, какие-то латиноамериканские ритмы, вот что свойственно джазу, это очень серьезной работы требует. Ну, конечно, эмоция в джазе, она особенная. Она не такая, как в классической музыке. Она не такая, как в поп-музыке или там в какой-то еще другой музыке, в народной. Там. И есть свои традиции. Так скажем, джазмены, они не очень любят театрализацию, да, и это считается серьезной музыкой. Я замечаю, что такой тренд у нас в России, по крайней мере, да, что музыканты очень серьезные на сцене. Но я позволяю себе все-таки вносить в свои музыкальные импровизации и в свои интерпретации некую театральность, потому что у меня много эмоций, меня зашкаливает, и мне хочется этим поделиться.
0: Вы создаете джазовые аранжировки родных и знакомых российскому слушателю песен. Чем вы вдохновляетесь и какую цель перед собой ставите?
1: Когда я беру песню на русском языке, созданную в нашей стране, будь это советское время или постсоветское, я всегда думаю о том, что наша страна населена русскоговорящими людьми, которым очень важно понять не только музыку, услышать это, но и понять те стихи, которые звучат в песне. Я очень большое внимание, очень много уделяю внимания именно смыслам. Поэтому в русской музыке меня вдохновляет, ну, содержание, да, самой песни, ну, как и на любом другом языке. И когда я работаю с аранжировкой, я очень думаю о том, что вложили авторы в произведение, чтобы бережно, осторожно это аранжировать, не испортив замысла автора, не натоптав, как говорится, в его душе. Хотя иногда, конечно, бывают эксперименты совершенно удивительные. А я, как мы уже выяснили, да, отстаиваю всегда свою позицию. Так что бывает всякое. Но главное – это вот бережно донести смысл, чтобы зрителя это тронуло, слушателя. Иначе для самой себя смысла нет делать. Да я хочу, чтобы то же самое почувствовали в зале, да, люди, или те, кто слушает записи. Поэтому слово должен в слове быть объем, глубина, масштаб, да, мои чувства. Вот это очень важно для меня.
0: История российского джаза перевалила за 100 лет. Как считаете, насколько он популярен сегодня?
1: Ну вот могу сказать, что джазовые концерты проходят по всей стране и даже в маленьких городах, не говоря уж о крупных, да, где большие филармонии. И очень радует, что это постоянно происходит. Честно говоря, мне кажется, джаза могло бы быть побольше, вот. Но то, что он есть, звучит на больших сценах, это огромное достижение многих джазовых мастеров нашего российского джаза. Это Игорь Бутман, Даниил Крамер, которые очень много делают для просвещения, для продвижения этой музыки в нашей стране. Поэтому я говорю, спасибо, что джаз звучит, что его слушают, что есть аудитория. Люди приходят, они готовы воспринимать и даже экспериментальные какие-то номера. И когда я бываю на таких концертах, я благодарю зрителя за то, что он в зале. Это хорошо, что джаз не потерял своей актуальности в наши дни. И он развивается. То есть российские джазовые исполнители, они делают свою музыку, которая уже окрашена абсолютно такими вот нашими какими-то цветами, да, в ней чувствуется русская душа. То есть это уже джаз, он другой, он не такой, как американский.
0: Помимо языка, какие особенности существуют в русском джазе?
1: Ну, на мой взгляд, если мы говорим об аранжировке советских песен, то тут очень он интересно сочетается органично с бразильскими ритмами, да, вот такие вот боссанова, да, латино. То есть трудно бывает засвинговать русскую музыку, потому что сам язык иной и само стихосложение иное. То есть приходится крепко думать, да, чтобы не было вульгарно или пошло, чтобы это было очень, ну, как-то на высоком художественном уровне. Поэтому вот с ритмами приходится, с формами работать, да, как, где тути, где там, не знаю, в тишине вступления инструмента. Но это очень интересная работа. А если мы говорим о создании чего-то нового, то вот я, например, начала недавно писать свою музыку, и, конечно, она в джазовых традициях, там есть у меня и фанковые ритмы, и какие диско, очень много всего. Так что я рада, что у меня начали рождаться мелодии и ритмы уже свои собственные. У меня такая радость от этого.
0: Давайте послушаем еще одно музыкальное произведение в вашем исполнении. Что это будет?
1: Вот как раз к разговору о столетии российского джаза очень подходит песня Александра Цвасмана, одного из основателей советского и уже российского джаза. Песня называется «Потому что у меня есть ты». Я ее очень переаранжировала. Это как раз вообще моя версия, совершенно новая и очень джазовая. Александра Цвасмана.
2: Когда рассветом хмурым едва

Когда с утра тоскливо бормочет дождь, ленивый трепещут на ветру листы. За сумраком ненастным я вижу день прекрасный.

0: каждого исполнителя есть своя история знакомства с любимой музыкой. Как джаз пришел в вашу жизнь?
1: Поскольку я в музыке с 6 лет и была в классической музыке, джаз пришел не сразу. В детстве, когда папа мне там какие-то подсовывал диски с записями, я даже сначала кассеты. Мне казалось, это абракадабра, и я вообще это не слушала. Сразу переворачивала на другую сторону. А когда наступила, видимо, уже моя внутренняя музыкальная зрелость и готовность к восприятию нового, вот где-то в 17 лет я услышала первые джазовые мотивы уже в осознанном таком включенном музыкальном состоянии. Мой однокурсник наигрывал джаз, он увлекался, поигрывал джаз в перерывах между лекциями. И меня что-то так увлекло, что мы решили с ним номер сделать. И создали вместе дуэт. Я пела «Мисти» Эрла Гарнера. И это было, конечно, потрясающе, потому что для меня это был новый мир. И я всем стремилась это показать, везде это пела своим друзьям. Пока не поняла, что надо еще поглубже копнуть и посмотреть, что там еще из джаза-то есть для пения. Ну и выяснилось, что, оказывается, там столько, что на всю жизнь хватит. Ну и я... В общем, недолго думая, наверное, где-то год мне понадобился, я определилась, что дальше буду заниматься уже джазом, окончила училище, и как классический музыкант.
0: А, не Синкуле?
1: Да, на Поварской, да. Гнесское училище.
0: Класс. Я только не на Поварской, но я на Ордынке. Ну вот, знаете, альма-матеры, как говорится. Кто для вас является кумиром в мире джаза?
1: Ну, вообще, у меня нет свойства кумиров себе искать и, так скажем, назначать их, исследовать им.
0: Но... Каждый в своем аспекте, наверное.
1: Да, да, да. Но вот великие музыканты, создавшие сам жанр, да, они не перестают восхищать, и они являются источником вдохновения для меня всегда. Это из певиц, там, Элла Фиджеральд, Сара Вон, естественно, Кармен Макрей, инструменталисты, там, мои любимые, например, Сони Роллинс, саксофонист, там, или Макс Роуч, там, барабанщик. То есть эти мастера, стоявшие у истоков, да, жанра, когда их слушаешь, ну, просто рождаются идеи на ходу. И очень важно обязательно слушать великих. Их, к сожалению, нет, но их записи есть, поэтому надо непременно всем, кто занимается джазом, говорю, слушать хорошую музыку великих мастеров, чтобы самим стать значимыми фигурами в джазе.
0: А я считаю, что пока есть музыка, эти великие исполнители, музыканты всегда они остаются в наших сердцах, а музыка, как мы с вами понимаем, это вечность. Вы как-то сказали, что считаете, что немногие умеют слушать джаз по-настоящему. Им не хватает культуры восприятия музыки. На ваш взгляд, как эту культуру можно воспитывать в людях?
1: Ну, вот, как вы уже сказали, все идет из детства, да, и наша задача, как родители, если мы родители, дарить детям все возможные музыкальные впечатления, приобщать их хорошей музыки, чтобы у них вкус развивался с детства. И постепенно, мне кажется, из них вырастают взрослые люди, способные воспринимать разную музыку, разные сложности. Естественно, что у каждой музыки есть свой слушатель, и у джаза аудитория не такая широкая. Это нормально. Мы как бы все уже к этому привыкли. Тем более, это не наша корневая музыкальная культура, да, в России. Поэтому странно было бы ожидать, что все у нас вдруг поголовно начнут свинговать. Но поскольку я уже вот вижу, например, вот моя озвучка «Холодного сердца» уже привлекает молодую аудиторию на мои концерты. То есть люди сначала смотрят мультфильм с моим дубляжом, потом заинтересованные приходят на концерт и начинают расти вместе с нами. То есть сначала это какие-нибудь детишки, там, лет 7, а потом через 10 лет это уже 17-летние подростки.
0: Поколение.
1: Да.
0: Поколение растет вместе с вами, как здорово. Вот, кстати, скажите, как вы к этому готовитесь? Вы изначально смотрите картину, фильм, есть сценарий. Как это вообще происходит?
1: На самом деле, в моей работе с озвучиванием героев было много сюрпризов. И заранее такой большой подготовки даже особо не было. То есть тексты дают
0: Даша,
1: прямо в студии. Да, я приходила, входила в это темное помещение с микрофоном, видела перед собой тексты и прям сходу приходилось искать интонации. Исключение было, я помню, когда мы «Холодное сердце 2» озвучили, нам показали целиком на английском языке оригинал. Это единственный референс, да, то есть мы слушаем, как говорит оригинал, голос, и потом воспроизводим близкую интонацию такой, на русском языке. Еще же надо уложиться в эти в доли секунд.
0: У вас большой опыт выступления с самыми именитыми коллективами страны. Оркестр имени Олега Лунстрома, оркестр имени Юрия Силантьева. Что дает вам такое сотрудничество?
1: Ну, в первую очередь, это возможность высказаться на сцене и использовать данный мне талант, да, природой в разных направлениях. Очень важно реализовать себя как музыкант и как артист широко, да. То есть одной песни в жизни мало. Пусть их будет 100, а может и больше. Поэтому я каждый раз, выступая с этими абсолютно разными оркестрами, реализую себя как певица разных жанров. То есть я понимаю, как много я могу сделать, и у меня еще есть запас, что очень классно. Я понимаю, что я не исчерпала еще свои возможности. И очень интересно просто менять виды деятельности. Там, с оркестром кинематографии я пою в классическом таком варианте музыку из кинофильмов, да, вот как она звучала в кино. С джазовым оркестром я импровизирую, с оркестром Силантьева мы экспериментируем и совсем разную музыку от джаза до эстрады советской исполняем. То есть везде есть нюансы и специфика, и очень здорово, что у меня есть такая возможность показать себя с разных сторон.
0: Это еще большая школа. Большая,
1: на мой тружусь.
0: Это большая школа. При совместной работе возникают споры или конфликты поколений?
1: Ну, конфликтов я не допускаю, потому что я понимаю, что это мешает нашему творчеству. Но споры бывают, да. Бывают такие обсуждения, когда я могла бы что-то сделать свое, например, а дирижер, представитель другого поколения, говорит: нет-нет-нет, мне, пожалуйста, вот так. Приходится смиряться иногда, а иногда все-таки убеждать удается, что вот, давайте вот что-то вот здесь вот поменяем, хоп, там и по-другому зазвучало. То есть, да, творческий процесс, он бывает такой шероховатый, не всегда гладкий.
0: Вы принимали участие в мюзикле. Как оцениваете этот опыт и помогает ли он вам сегодня?
1: Да, безусловно, у меня было два больших проекта в жизни. Один очень давно, в 2002 году, в мюзикле «Дракула», который привезли из Словакии, чешский мюзикл. А второй шел долгие годы в театре Стаса Намина, где я исполняла главную роль «Пенелопа» или «2+2» назывался этот спектакль. И я хочу сказать, что участие в театральной жизни, оно повлияло на мое джазовое исполнение, конечно. Потому что вот именно моя раскованность, мои риски, моя отвага вот привнести в джаз нечто театральное, нечто более эмоциональное, чем у нас принято вроде как в России, оно очень раскрыло для меня джаз с другой стороны.
0: Вы пели на крупнейших мировых площадках. Для вас есть разница, на какой сцене вы выступаете?
1: Ну вот, скажем, мне комфортнее в больших залах, на больших сценах. Там мне, моим крыльям ничто не мешает расправиться. Скажем, в маленьком джазовом клубе непросто, когда чувствуешь, что зритель в двух метрах.
0: Да, они близко сидят.
1: Да, вот приходится по-другому как-то свою энергию фокусировать. В большом зале проще для меня и комфортнее. То есть я для себя заметила, что размер имеет значение.
0: Придерживаетесь ли вы каких-то правил перед подготовкой к концерту? Как настраиваете себя на встречу со зрителями?
1: Ну, во-первых, я перед концертом, прям вот где-то за час до концерта, должна остаться одна. Я понимаю, что мне нужно это время в тишине, без дерготни, без каких-то суетливых движений, разговоров и смеха. То есть полностью остановить поток энергии для того, чтобы его сконцентрировать внутри и вот с этим ощущением выйти на сцену. Вот. Потом я, ну, дышу определенным образом в залах, если время выдается, да, чтобы настроиться на объем зала, на, ну, вот на то, что внутри этого зала. Потому что в каждом пространстве есть своя какая-то энергия. И это очень важные вещи. И если, например, наскоком выбежать на сцену, не готовясь, ну, можно просто не донести до зрителя.
0: То, что ты чувствуешь, да, то, да. Что ты хотел бы сказать. Какова основная аудитория на ваших концертах? И бывают ли на них случайные зрители, далекие от понимания джаз-музыки?
1: Вот, да, последнее время люди, которые меня знают по дубляжу, они приходят из любопытства, и многие из них остаются джазовыми слушателями. Угу. И вот это самое большое, мне кажется, достижение и самый большой успех, если человек пришел случайно, а может, он даже не знал о «Холодном сердце», он просто пришел на концерт, ну, там, друзья позвали. И если он понял, что это классно, и я его не задавила, как говорится, сложностью джазовой музыки, а еще лучше, когда люди подходят и дают обратную связь, вот реально, да, и из уст в уста как бы передают от сердца к сердцу, что это было здорово, им понравилось, они еще придут. Я говорю, боже, вот ради этого стоило делать сегодняшний концерт, вот что люди пришли и остались их сердца вот с нами. Вот. Ну и, конечно, огромная всегда благодарность постоянным зрителям, которые приходят, поддерживают, следят, и новые программы приходят поддержать. Это так важно тоже.
0: Наступило время для музыкальной паузы. Мы столько беседуем, а вот наши слушатели не простят. Так что объявляйте, что сейчас будем слушать.
1: Ну, хотелось бы сейчас поделиться песней, которая называется «Не любя», автор ее Анатолий Кальварский. Кстати, к вопросу о том, как я интерпретирую старую музыку, эта песня была написана в 70-х, наверное, годах еще. Вот, но я ее по-своему переаранжировала. Автор дал добро, так что все в порядке. «Не любя».

0: Я, Диана Гурская, вместе с нами сегодня очаровательная, удивительная, фантастическая исполнительница, джазовая исполнительница, фантастический музыкант Анна Бутурлина. Друзья, в эфире «Дорогая передача». «Не любя» прозвучала сегодня на волнах радио России в исполнении, но хочу вам сказать с уверенностью, мы вас очень любим. И все, что мы делаем, это только для вас и ради вас.
1: Поддерживаю.
0: Вас называют лучшей джазовой певицы столицы. Как вы относитесь к популярности и подобным титулам?
1: Ну, к титулам я отношусь довольно скептически. Я считаю, что никогда не бывает лучших, да. Бывают достойные, бывают высокие профессионалы, там, гении, таланты всякие. И каждый из нас совершенно особенный мир. Мы все не похожи, к счастью, да. И каждому есть что сказать и чем поделиться. Но то, что я несу ответственность за свой высокий профессиональный уровень, это однозначно, и я постоянно работаю над этим. Вот. Но главное, мне кажется, это вот ощущение, что ты можешь действительно поделиться с людьми тем, что ты чувствуешь внутри. И если такая возможность есть, то тут уже нужны, конечно, труды, которые ведут нас на сцены. То есть сидеть дома, петь в ванной, этого недостаточно, да? Если есть чем поделиться, значит, работай над тем, чтобы было где поделиться. Поэтому в настоящее время, например, самая такая ответственная часть моей работы, получается, это расширять пространство, да, в котором я нахожусь, творческое, да, ездить по стране и петь для людей.
0: Петь для людей, о чем мы говорили только что, дорогие друзья. Широкую известность вам принес анимационный диснеевский фильм «Холодное сердце». Об этом мы уже говорили. Вы сами любите смотреть мультфильмы?
1: Очень. Тем более у меня дети, у меня невольно есть возможность. Я счастлива, есть возможность действительно это все. Хоть чуть ли не каждый вечер смотреть мультфильмы, я очень люблю.
0: Дети, вы сказали. Вот в вашем плотном графике удается найти время для совместного семейного отдыха?
1: Я его изыскиваю. Я каждый день планирую так, чтобы была возможность с детьми побыть. Но если нет долгого времени, но обняться, поделиться эмоциями и передать друг другу любовь, это обязательно, чтобы дети чувствовали, что мама рядом. Потому что бывают такие графики, когда, например, у меня в течение недели нет вечером дома. Вот. И это меня огорчает, потому что очень мне нравится это вечернее время, когда мы вместе читаем, смотрим те же мультфильмы. Она мне рассказывает, что у нее там было в школе. Это очень важное время, чтобы ребенок чувствовал, что он любим.
0: Да, конечно, это обязательно. А вот «Холодное сердце» смотрели, ну, как смотрели, конечно, дети, как они восприняли, что там где-то мама озвучивает. И вообще, что слушают ваши дети, занимаются ли они музыкой?
1: Вот старшая дочка, она у меня занималась музыкой 4 года, но мы поняли, что, в общем-то, это не ее путь. А младшая у меня танцует, занимается классическим балетом, поэтому с музыкой она связана тесно, естественно, потому что балет, конечно, и музыка неразделимы.
0: Да, ритмы, опять же, ритмы, да. Темпы. А как без этого? А семья часто бывает на ваших концертах?
1: Ну вот старшая дочь регулярно приходит, она мне даже там иногда помогает с некими орг-вопросами.
0: Вот. Молодец, да. Какая.
1: Берет ответственность, например, продавать мои диски на концертах, ей очень нравится помогать мне.
0: И она... какая прелесть.
1: Да, и она очень болеет за меня. Она, наверное, у меня самый некритичный слушатель в семье и всегда поддерживает, всегда говорит такие слова по делу и очень добрые. У нее никогда нет намерения меня уязвить, да, или там высказать свое мнение во что бы то ни стало. Она понимает, насколько артист ранимый, и как ему важна просто вот теплота и сердечная поддержка. Всегда обнимет.

Это был французский проект Acid Air. Прозвучала композиция Atlas из нового альбома Resonance. А у нас на очереди восходящие звезды британской неопсиходелической сцены группа Temple с песней «Откровение».

Temples Revelations из альбома Bliss из нового V2 Records. Temples – группа из маленького городка Кеттеринг в графстве Нортгемптоншир. Появилась в начале прошлого десятилетия. Поначалу это был студийный проект певца и гитариста Джеймса Бэкшоу и басиста Томаса Уолмса. Но вскоре к ним присоединились клавишник Адам Смит и барабанщик Сэм Томс. Музыканты начали выступать и записываться, даже не мечтая о будущем успехе и популярности. Никто и не подозревал, что всего через пару лет группа из английского захолустья превратится в звезд новой психоделии и будет выступать на одной сцене с самими Rolling Stones. А среди ее поклонников окажутся такие авторитетные коллеги, как Ноэль Галлахер, Брэд Андерсон и Джонни Марр.

0: Это был британский квартет «Temples». Прозвучала композиция «Вендетта» из нового альбома «Близ».
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: И завершает наш еженедельный обзор бывший лидер легендарных «The Smiths» Стивен Патрик Моррис с песней «Привет, ад».

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Подразделение группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. За сутки нанесено поражение живой силе и технике трех украинских бригад в Сумской и Харьковской областях. Также вооруженные силы России за сутки поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах, сообщили в Минобороны. Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести телефонный разговор в обозримом будущем, не исключил замглавы российского МИДа Сергей Рябков. В Свердловской области задержали россиянина, который по заданию украинских спецслужб разослал российским военным и сотрудникам оборонных предприятий замаскированные взрывные устройства. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесено поражение формированием 8 бригад ВСУ в Донецкой Народной Республике. За сутки противник потерял свыше 165 военнослужащих. Подробнее о результатах работы группировки сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 5 механизированных, мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад в районах Славянска, Краматорска, Алексеево-Дружковки, Николаевки, Васильевской пустоши, Ореховатки и Стенок. За сутки противник потерял свыше 165 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 13 автомобилей и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Паладин». Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. За сутки нанесено поражение живой силе и технике трех украинских бригад в Сумской и Харьковской областях. ВСУ потеряли до 195 военнослужащих. Танк, боевую бронемашину «Хамви» производства США и 7 автомобилей. Вооруженные силы России за сутки поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах, добавили в Минобороны, а средствами ПВО за сутки сбиты 9 управляемых авиабомб и 811 украинских беспилотников. Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести телефонный разговор в обозримом будущем, не исключил замглавы российского МИДа Сергей Рябков. По его словам, диалог на высшем уровне продолжится. Он отметил, что Россия не отказывается от предложений США по Украине, которые были сделаны перед саммитом на Аляске. Россия также будет следить за той позицией, которую сформулируют Соединенные Штаты по Украине по итогам саммита НАТО в Анкаре. Замглавы российского МИДа заявил, что США в настоящий момент занимают заметно отстраненную позицию в отношении украинского урегулирования. Это влияет на общую обстановку. В частности, Рябков отметил, что этим пытаются воспользоваться противники урегулирования украинского конфликта на Западе. В Свердловской области задержали россиянина, который по заданию украинских спецслужб разослал российским военным и сотрудникам оборонных предприятий взрывные устройства под видом парфюмерных наборов. Как рассказали в Центре общественных связей ФСБ, гражданин России 2003 года рождения был задержан в городе Первоуральске. Ранее он был завербован украинской разведкой. Мужчина изъял из схронов в Челябинске взрывные устройства, закамуфлированные под парфюмерные наборы, и отправил их почтой России в Москву, Воронеж, Краснодарский край, Саратовскую область. После выполнения задания украинские спецслужбы прекратили с ним контакты, не выплатив обещанное вознаграждение. Сотрудники ФСБ изъяли и обезвредили почтовое отправление. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе о госизмене и о покушении на теракт. Задержанный арестован. Авиакомпания «Севен» намерена приобрести от 70 до 100 импортозамещенных самолетов Ту-214. Об этом рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью телеканалу «Россия-24» на полях международной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. Он также отметил, что ресурс двигателя ПД-8, которым будут оснащаться импортозамещенные самолеты «Сухой Суперджет-100», планируют довести до целевого значения к концу следующего года.
3: В прошлом году, в декабре, мы получили сертификат типа на полностью импортозамещенный со всеми российскими системами Ту-214. И сейчас компания ОАК ведет переговоры с господином Филевым, это компания S7. Они планируют приобрести от 70 до 100 самолетов. Сейчас определяются, с условиями этой поставки, с условиями лизинга и многими другими коммерческими вопросами. Также недавно в рамках Петербургского экономического форума были вручены сертификаты нашими коллегами из Росавиации на двигатель ПД-8 и на самолет Ил-114. Ил-114, кстати, в этом году уже будет поставлен. Первые 3 самолета. Второй архангельский авиаотряд купил эти самолеты. Они вообще будут очень востребованы на русском севере и на Дальнем Востоке, в арктической зоне. Мы сейчас, с компанией «Аврора» тоже будем проводить работу. По поручению президента выделяются средства из Фонда национального благосостояния. И Ил-114 – это одна из таких супер востребованных машин, которая будет заменять устаревающие Ан-26, Ан-24.
1: Около 2 миллионов вентиляторов и кондиционеров было продано во Франции во второй половине июня на фоне аномальной жары, сообщила в понедельник газета «Фигаро» со ссылкой на исследование. Сообщается также, что в некоторых магазинах, в том числе в пригороде Парижа, происходят драки из-за кондиционеров и вентиляторов. Во второй половине июля во Франции наблюдался настоящий всплеск спроса на систему охлаждения, что привело к историческим продажам. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продажи вентиляторов выросли на 66%, а кондиционеров на 34%, пишет газета. Это привело к дефициту товаров на полках и росту цен, сообщает издание. Франция, как и ряд других стран Европы, в последние недели страдает от аномальной жары. Температура приблизилась к отметке в 40 градусов, а местами даже превысила ее. Тем временем кратковременные летние ливни ожидаются в течение всей недели не только в центральном регионе и столице, но в том числе и в Ленинградской, Новгородской, Вологодской, Псковской, Архангельской областях и Пермском крае. Подробнее о погоде расскажем далее. Пока следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Спорт. Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбольный клуб «Краснодар» объявил о подписании контракта на 2 года с 33-летним российским полузащитником Магомедом Аздоевым. За «Краснодар» футболист будет играть под номером 21. Напомню, с лета 23-го года Аздоев выступал за греческий клуб «Паук», а его последним клубом в российской премьер-лиге был «Зенит». Массимо Каррера, который привел «Спартак» к победе в РПЛ в 2017 году, заявил о том, что готов возглавить ЦСКА. «Да, у меня нет никаких ограничений в этом плане. Тренер должен работать там, где его хотят видеть. Когда я прихожу в клуб, то становлюсь главным его болельщиком, но на дальнейшую мою карьеру это не повлияет», — отметил Каррера. Стивен Джерард признан лучшим игроком в истории Ливерпуля. Об этом сообщила пресс-служба команды. Рейтинг был составлен после анализа статистики за 134 года истории клуба, голосования болельщиков и учета мнений легенд Ливерпуля. В голосовании приняли участие более 1 миллиона 350 тысяч человек. Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия 27 года перенесли из Эстонии в Испанию. Он пройдет теперь в Гранаде с 3 по 9 марта. А причиной стало решение эстонской стороны не допускать до соревнований российских спортсменов. Российский гроссмейстер Владислав Артемьев стал победителем турнира «Шахматные звезды» в Москве. Соревнования прошли в 2 этапа «Рапид» и «Блиц». Артемьев набрал 18,5 очков, на полочка больше, чем китаец Лушен Лэй и представитель Индии Раунак Садхпани. За победу Артемьев получил 3 миллиона 600 тысяч рублей призовых. Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков утвержден руководителем паралимпийской делегации Российской Федерации, шефом миссии на игры 2028 года. Летние паралимпийские игры 2028 пройдут с 15 по 27 августа в Лос-Анджелесе. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центров ОБС, 7 июля в Петропавловске, Камчатском до 15 градусов тепла, в Магадане плюс 10-12, облачные небольшие дожди, в Тюмени до 32 градусов жары, в Иркутске плюс 25-27, пройдет кратковременный дождь, в Вологде до 20 тепла, кратковременные дожди, в Уфе плюс 25, тоже дождливо. В Самаре до 29 и без осадков. В Краснодаре до 30 тепла. Во Владикавказе всего плюс 20, облачные дожди. дождливо. В Санкт-Петербурге и Москве кратковременные осадки. Ночью плюс 12-13, днем до 18 тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы.

0: История отечественной и зарубежной джазовой музыки. Новинки жанра и юбилеи знаменитых джазменов. В программе Михаила Иконникова «Просто о джазе».
1: Часто гостями программы становятся известные музыканты и организаторы концертов и фестивалей.
2: Можно играть всю жизнь Читануга Чучу?
3: Не обижай.
2: Нет, я не обижаю, я обожаю эту музыку, я с нее вообще начинал.
4: Pardon me, boy, is that the Chattanooga Choo-choo?
5: Yes, yes, track 29!
0: «Просто о джазе». Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Барнаула и Южно-Сахалинска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
7: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
8: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны.
9: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Радио России. История.
10: Российский радио университет.
11: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы отправляемся снова в гости к Ивану IV, к Ивану Васильевичу. Мы будем говорить о его мировоззрении, о том, как он себя видел в роли русского православного царя. Вообще, что такое православный царь с его точки зрения? Как он относился к своей роли относительно Руси как державы, поднимающейся, развивающейся, как наследника великих князей? Об этом мы сегодня поговорим с нашим добрым другом Сергеем Вячеславовичем Перевезенцем, доктором исторических наук, профессором факультета политологии Московского государственного университета имени Ломоносова, русским писателем, историком, философом. Здравствуйте, Сергей Вячеславович.
12: Здравствуйте.
11: Сергей Вячеславович, в прошлом выпуске вы начали рассказывать о том, что Иван Васильевич для себя выработал особое кредо себя как царя, православного царя, как слуги Господа Бога, как слуги народа. Вообще, что это значит? Вот служение, о котором и в наше время много разговоров, но что это было служение для Ивана Васильевича, Ивана IV?
12: Ну, я напомню некоторые такие основополагающие вещи, чем перейти к разговору на некоторые новые темы, продолжение наших предыдущих, да, разговоров. Ну, во-первых, Россия независимое православное государство, независимое, единственное в мире независимое православное государство. Весь христианский мир ожидает пришествия Антихриста, ну, чуть ли не завтра, ибо невозможно рассчитать волю Божию, когда он сочтет, что грехи переполнили этот мир. В России формируется абсолютное убеждение, что весь мир духовно изрушен, и только, собственно, Россия сохраняет истинную веру в Бога, и, соответственно, только России в случае, если вдруг состоится второе пришествие, может оказаться в воинстве Христове. И вот это вот ощущение такой изрушенного мира и России как осажденной крепости, духовной крепости, которая единственная держит оплот против наступающих сил Антихриста, вот это было очень сильно во всем христианском мире. Помните, мы с вами говорили, что в Европе это вылилось в страшные религиозные войны, а в России это вылилось в резкое укрепление веры, церкви, ощущений, но и в то же время в резкое осмысление русскими людьми самих себя и самого предназначения их в этом мире в ожидании второго пришествия Христа и в надежде на добрый ответ на последнем суде Господню. Так вот, Иван Васильевич, как первый русский царь, он очень серьезно над этим размышлял. И мы с вами об этом тоже уже говорили. По сути дела, он разработал такую концепцию, я не скажу, что теорию, но концепцию русского самодержавия, разработал основные принципы русского самодержавия, которые и их выразил на бумаге. И, по сути дела, русское самодержавие затем на этих принципах просуществовало до начала 20-го столетия, до своего исторического окончания. И в этом отношении, конечно, Иван Васильевич очень пытался понять, в том числе и перед ним ставил вопрос. Ну, одно дело рассказывать, как надо и что должно быть, а другое дело это все воплотить в реальность. И вот здесь мы должны иметь в виду очень важную вещь. Еще раз я напомню, что с точки зрения людей того времени, единственный в мире, кого Господь одарил правом вести православный народ к преображению духовному, и если так Господь повелит на последнюю битву вслед за Христовым воинством, это был русский православный царь. А напомню еще раз, Иван Васильевич был первым русским царем, кто взял на себя вот эту обязанность вести весь православный, я подчеркиваю, не просто русский православный народ, а весь православный народ. И не случайно именно в это время начинают активные появляться запросы от православных народов других, находящихся уже, собственно, под гнетом иноверным и иноземным. Более того, иные народы, проживающие на территории Евразии, начали после того, как русский православный царь победил Казанское ханство, победил Астраханское ханство, усмирил Ногайскую орду, они начали идти под руку великого царя, считая его белым царем, который и их спасет в случае каких-то бед. И таким образом православный царь становился теперь государем не просто православного народа, а всех народов, которые его признавали тем самым вождем вот этого Христового воинства в последней битве. Соответственно, это очень влияло на его мировоззрение. Ну и второй фактор, вернее еще один фактор, который очень влиял, и о чем мы с вами говорили. Это очень сложное положение русского царя при собственном дворе. Отравленная мать, отравленная жена, несколько попыток отравления его самого. Потом, спустя какое-то время после того периода, о котором мы будем с вами говорить, судя по всему, отравленный сын. Вот и недоверие, неверие, вернее, ближайших его, я бы даже сказал, каких-то на уровне друзей, наставников, недоверие царю. То, что он не способен сам делать, и уверенность, наоборот, их в том, что они должны им управлять, все это порождало совершенно особенную ситуацию в осмыслении государем собственного предназначения. И вот в таком ареале историческом, геополитическом, духовном, личном ареале, собственно, рождается та реальная политика и та реальная концепция, которую Иван Васильевич начинает воплощать, ну, где-то с 1564 года.
11: Сергей Вячеславович, нужна ваша помощь. Я как мальчик, который любил в школе историю, учился на пятерке, обожал школьные учебники, но мы жили в то время, когда движение народов, движение мыслей, вообще развитие стран объяснялось исключительно изменением производительных сил, классовой борьбой, диалектикой, материалистическими, материальными, всевозможными и кризисами, и наличием или отсутствием ресурсов и так далее, так далее, так далее. Возможно ли подобным инструментарием подобраться, подступиться к вопросу о предназначении, об ответственности, о служении? Вот я вас слушаю внимательно, и у меня не получается. Это как будто мы говорим на разных языках или пользуемся разной системой координат. Ну вот с точки зрения марксистско-ленинской теории, возможно ли объяснить все те мысли, бури, которые кипели в душе молодого царя? Он был молод. он чувствовал это предназначение. К нему под руку идут народы, но неужели только потому, что там была другая налоговая система и все такое? Вы говорите те вещи, которые с точки зрения вот этого диалектического материализма необъяснимы. Как народу объяснить, что вот белый царь, он твой спаситель накануне конца света? Ну, химера, миф, а люди шли. Вот вы как историк, что современная историческая наука говорит, как подступаться к такому сложнейшему вопросу?
12: Ну, Дмитрий, вы правы. И вот то, о чем я говорю сегодня, поддерживает определенное число историков, но далеко не все. Ну, это вообще, я считаю, достаточно серьезная недостаток, в каком-то даже смысле беда гуманитарной нашей науки, заключающийся в том, что довольно много моих коллег, не скажу, что все, и тех, о ком я буду говорить, я их тоже не осуждаю, это их право, они не понимают значение веры, значение духовного фактора в жизни людей. Они не верят в это, они считают, что это обман. Религия, ну, это из разряда опиум для народа, но, может быть, не столько жестко и не столько однозначно. Ну, каждый верит во что он хочет. Вот пусть он и верит, да, и пусть это свою веру не примешивает к реальным политическим, там, социальным, экономическим различным делам. Ну, верит и верит, и слава Богу. Но дело в том, что вот подобного рода подход или отрицающий веру вообще как фактор, или признающий, что вера есть, ну и Бог с ней, и не будем об этом думать, это дело лично каждого, это, собственно, подход, сформировавшийся в последние 100 лет, и, надо сказать, до сих пор господствующий, и в том числе и в российской общественной мысли, и в российской общественных науках. Я с этим неоднократно сталкивался, так сказать, на различных конференциях, совещаниях, публикациях. То же самое и с осмыслением русской истории, в частности, таких противоречивых, ну, можно сказать, гигантских фигур, каковым был государь Иван Васильевич, когда вот его поступки объясняют, ну, формы болезни. Даже есть коллеги-историки, очень хорошие историки, которые раскопали массу информации, которые заново осмыслили массу источников. Но когда дело доходит до объяснения факторов личностных, которые побудили Ивана Васильевича на те или иные, к тем или иным делам, на те или иные поступки, когда идет попытка осмыслить его внутренний мир, ну, вдруг ни с того ни с сего возрождается идея, возникшая в XIX веке в российской сценитической такой традиции. Ну, он был сумасшедшим, он был шизофреником. А вы понимаете, что для любого человека, который не верит в то, что Бог есть, но верит в то, что Бога нет, его, в его вере переубедить невозможно. И всякий, кто верит иначе, он сумасшедший или шизофреник. Вот. Поэтому в данной ситуации в науке, повторюсь, ситуация противоречива, в данной, так сказать, проблеме ситуация противоречивая, но, еще раз повторюсь, есть историки, которые довольно серьезно воспринимают и осмысливают подобного рода подходы и наполняют определенным фактическим материалом, может быть, даже я что-то еще и скажу дальше, если просто не забуду. У нас с вами всегда живой разговор, не все сразу вспомнишь по ходу этой беседы.
11: И тогда, если мы подступимся к характеру и мировоззрению, и особенно вот этому проявлению внутреннего, вовне мировоззрения Ивана Васильевича с точки зрения его как человека, безусловно, верующего, не маньяка, не сумасшедшего, не шизофреника, а прежде всего как человека, воспринявшего всерьез те самые события, которые, например, вы рассказывали при взятии Казани, когда он молился, вышел, стена разрушена, и он говорит, ну теперь-то я от вас свободен, он сказал боярам. То есть
12: теперь
11: он...
12: Бог освободил меня от вас.
11: Да, он чувствует, что Бог с ним, он себя чувствует наполненный этой силой, и тогда все дальнейшие действия, они тоже должны укладываться уже в эту, я так понимаю, ну даже не схему, а вот в эту, ну, не знаю, дорогу, путь, который он избрал. Как он действует так дальше?
12: И было. Так и было. Причем еще один очень фактор такой, ну, мистический. Он же в первом письме, я уже неоднократно эту фразу приводил, его в первом письме Андрею Михайловичу Курскому, отвечая обвинение Андрея Михайловича Курбского приводит одну очень важную такую, говорит некую очень важную фразу, которая характеризует его внутренний мир именно в этот период. Это был именно тот период, когда он принимал решение о том, как ему дальше быть. И, собственно, сформировал вот и общую эту концепцию, и свое личное к этому отношение. А фраза очень простая. Ну, я ее повторю своими словами. Мне уже исполнилось 33 года, я достиг возраста Христа, и надо мной только Бог и Богородица. Вот это его личное ощущение, что он, как единственный в мире, независимый, самодержавный, православный русский государь, и над ним только Бог и Богородица, но главное, он достиг возраста Христа. Он полностью самостоятелен в своих действиях, он не может и не должен. Господь не велел ему слушать никого, Господь в него, ему вложил право вершить истинную православную волю, православное деяние. И вот здесь я хочу начать следующую часть нашего разговора вот с какой вещи. Каким образом православный самодержавный государь мог исполнять свои обязанности? То есть была концепция, а было личностное его прочтение, Ивана Васильевича, личное прочтение этой концепции, каким образом он может это исполнять. И эта концепция была не столько политической, сколько религиозно-мистической, естественно совершенно. И чтобы не быть голословным, я приведу одну цитату, ну, в переводе на современный русский язык, чтобы не затруднять восприятие наших слушателей. Итак, в первом послании Андрея Михайловича Курбского Иван Васильевич сравнивает четыре формы служения Господу. Первая форма – отшельничество, вторая форма – монашество, третья форма – священническая власть, ну, то есть иерархическая, да, церковная, и четвертая форма – царское правление. И дальше он говорит, что отшельничество, столь любезное нестяжателем, естественно, да, если мы вспомним, то есть последователем преподобного Лосовского, государь уподобляет анцу безлобному или птице, которая не сеет, не жнет, не собирает в житницу. Это первая форма служения Богу, да, это их личное служение Богу. Мы с вами говорили о разнице между вот этими разными формами. Монахи же, ну, то есть подразумевая монашество как особенно жительные монастыри, да, хотя и отреклись от мира, но имеют уже заботы, подчиняются уставам и заповедям. Если они не будут все этого соблюдать, то совместное житие их расстроится. Появляется закон, да, во время служения Господу. Священническая же власть, пишет государь, требует строгих запретов за вину и зло, но допускает славу, почесть, украшение, подчинение одного другого, чего инокам не подобает. Ну и, наконец, про себя. Царской же власти позволено действовать страхом и запрещением, и обузданием, и строжайше обуздать безумие злейших и коварных людей. Первое и главное. Монаршая власть, самодержавное правление – это одна из главных, с его точки зрения, форм служения Господу. Это, наверное, самое главное. При этом царская власть стоит в одном ряду с церковной традицией, с монашеской, со священнической. И еще один важный момент, о котором мы с вами уже говорили, касаясь, так сказать, предшественников. В духовном смысле Ивана Васильевича. Главное оружие правителя – страх, запрещение, обуздание. Помните же, в православном миросозерцании страх Божий напрямую ассоциировался с одним из возможных путей спасения. Именно страх Божий открывает для человека путь к познанию божественной истины. То есть в этом случае Иван Васильевич откровенно созвучен последователем Иосифа Волоцкого. А вспомните, я приводил эту фразу, которую он говорил в начале своего правления, обращаясь к тем, кто духовным лицам и светским лицам, которые собрались на 100-главный собор. «Укрепите вмя любовь». То есть это был нестяжательский абсолютный тезис. Проходит всего 10 с небольшим лет. Опыт бытия вот в эти 10 с небольшим лет когда в 1553 году от него практически отказывается ближайшее окружение, не готовое присягнуть его сыну, когда в 1560 году неожиданно умирает от отравления его супруга, но при этом за 10 лет резко укрепившееся государство, которое покорило огромное количество территорий, завоевало два великих царства, тогда для русского государства это были два великих царства, Казанское и Астраханское. И в этом отношении формируется новое представление Ивана Васильевича, который достиг 33 лет, над которым никого нет, кроме Бога и Богородицы, как он должен управлять. И в ответ на очередное обвинение Курбского Иван Васильевич в том же письме приводит евангельские слова из послания апостола Иуды. Это Евангелие. «К одним будьте милостивы, отличая их, других же страхом спасайте, исторгая из огня». А дальше комментирует апостольские слова, опять цитата. «Видишь ли, — обращается он к Курбскому, — что апостол повелевает спасать страхом. Даже во времена благочестивейших царей можно встретить много случаев жесточайших наказаний». Царь приходит к выводу, что вот все во всем этом, когда его, как православного царя, во всем пытают ограничить, когда его ближайшим людям или изменяют его детям, или неожиданно так способствуют быстрой и неожиданной кончине его любимой супруги, ничего не остается, как только делать именно так. Действовать страхом Божьим как главным и единственным средством спасения. И дальше он пишет, что это он, как единственный православный государь, помазанник Божий, Иван Васильевич, по сути дела, может быть исполнителем воли Господа на земле. Опять цитата. «Я же усердно стараюсь обратить людей к истине и свету, чтобы познали единого истинного Бога в Троице славимого и данного Богом государя». Вот это очень важный момент для того, чтобы мы понимали все дальнейшие действия, реальные действия государя. Он начинает сравнивать, воспринимать себя человеком, который служит Господу прежде всего. И его задача, повторюсь, как он сказал, усердно обратить людей к истине и свету, чтобы познали единого истинного Бога.
11: Сергей Вячеславович, и опять нужен ваш комментарий. Мы живем в ту эпоху, которая унаследовала применение совершенно разных терминов, зачастую пришедших из других языков. И, возможно, здесь наступает путаница. Само слово «страх», оно какое? Страх через террор, которым наполнили миф об Иване Васильевиче, или это другой страх? Что есть тогда его понимание именно православного человека? Это подчинение через террор, подчинение через внушение ужаса или нечто другое? Если он как царь, если он как отец, это отцу ведь мы не подчиняемся не по причине того, что он терроризирует семью, это уже совсем другие отношения. В данном случае страх или террор? Что он-то имел в виду?
12: Тут все очень сложно. И, так сказать, тут нет однозначного ответа. Ну, мы уже с вами неоднократно обсуждали, что в православной традиции страх Божий на самом деле это все лишь познание своего несовершенства. Это осознание, что ты настолько перед Господом провинился, что точно в рай не попадешь. И тебе только в ад. И вот этот страх Божий заставляет человека измениться. Почему и говорят, что в начале, ну как в Священном Писании написано, страх Божий – это начало истины, начало пути к Богу, по сути дела, осознание самого себя как грешного человека. И в этом отношении Иван Васильевич говорил вот об этом прежде всего, что нужно, чтобы его подданные прежде всего осознали по-настоящему, всей душой, всем телом осознали, греховность собственной натуры. И он, как человек, который самим Господом, так сказать, одобрен на то, чтобы он осуществлял вот это деяние, чтобы люди познали Господа, он будет этому способствовать. Но вот здесь очень, вот здесь мы переходим к следующему моменту, к вопросу о том самом терроре, о котором вы, так сказать, говорили. Дело в том, что Иван Васильевич, заявляя подобного рода право свое и ставя перед собой подобного рода задачу, он, по сути дела, казалось бы, вступал в конкуренции, в противоречие с церковью. Потому что все-таки это прежде всего дело церкви – вести людей к истине и свету. А государь должен этому способствовать. И в этом отношении царь был, как ни странно, русский царь, достаточно скромен. Почему? Я напомню, что параллельно, ну, практически в те же годы, плюс-минус там 10 лет, такой же процесс шел в Англии, где небезызвестно Генрих VIII, по той или иной причине, не будем без этого касаться, разрушил отношения с католической церковью, по сути дела, сконструировал, ну, с помощью своих, так сказать, советников, была сконструирована новая христианская версия, которая в итоге, так сказать, в народе получила название англиканской веры, но главой этой церкви стал король. И до последнего времени, вот пока новый король Карл от этого не отказался и находился во главе христианской церкви, в главе так называемой англиканской церкви. То есть, по сути дела, в той же Англии, повторюсь, эти процессы шли параллельно. Почему и Англия, и Россия оказались своеобразными отщепенцами в Европе? Почему именно между Англией и Россией, кстати, начали, прежде всего, возникать тесные связи, и Англия первая признала русского государя как царя, самодержавного царя, потому что это были два таких своеобразных отщепенца по сравнению с католической и традиционной православной Европой. Но как бы то ни было, государь русский на это не пошел. Он не рассматривал себя как первого иерарха и не собирался возглавлять церковь. Вот важный очень момент для понимания дальнейшего поведения. Он воспринимал свое служение как разновидность именно монашеского подвига. И даже выражал желание принять постриг. Ну и вот в частности в послании в Кирилло-Белозерский монастырь встречаем такие его слова. Если вот они на древнерусском языке, то звучат так. «И мнится мне, окаянному, яку из полу есмь чернец». Вот это мироощущение. «Из полу есть чернец», то есть наполовину я уже монах, и определяла избранную Васильевичем линию поведения в мирской жизни. Он себя воспринимал и как монаха, и как светского государя. И вот когда мы у иностранцев встречаем такое ироническое описание, я бы сказал, издевательское описание того, что царь с сыном, ну да, с Иваном еще, лазил, когда уже опричнина была в Александровской слободе, по утрам лазил на колокольню и сам звонил в колокола, и знаете, они как это, очень издевательски об этом пишут. Ну вот клоун такой вот устраивал эти, значит, клоунские свои представления, для государя это было абсолютно не игра, это было его миропонимание, и было его мироощущение. И в этом отношении мы должны верить царю. Почему? Когда мы оцениваем подобного рода поступки царя и его письма, мы верим Купскому, мы верим иностранцам и не верим ему самому. Хотя он абсолютно честно обо всем написал. Вот это меня удивляет, кстати говоря.
11: А это потому, Сергей Вячеславович, что поверить царю сложнее, чем поверить в наветы иностранца. Потому что если царь всерьез верит в Бога, то попробуй ты сам сравнись с ним в его силе веры. Вообще верить...
12: Попробуй его понять.
11: Конечно, верить это сложно. С точки зрения православного человека, вот это самый страх Божий, это вообще-то пустить совесть в душу. А это очень сложно для человека рационального. Мы говорили о том, что его современники, Ивана Васильевича, русские люди, весьма рациональны. И у нас тут вообще-то и пашни, у нас и леса, у нас и дворня, у нас вообще-то, говоря современным языком, и дела, и бизнес, и приработок. А он всерьез верит, идет на колокольню, поднимает глаза, и с кем он там говорит? Он что, слышит? Да он с ума сошел. Вот это по-моему, вот здесь тот самый барьер, который отделяет мирского человека, рационального человека, даже того века, отделяет от понимания, почему человек вдруг говорит: а у меня половина души уже там. Она вынута туда, за ту границу, где надо мной только Бог и Богородица. Наверное, так?
12: Ну, тут, вы знаете, наверное, так, я не знаю. Мы, слава Богу, с вами, так сказать, в такой исторической ситуации, духовной ситуации не были. Она тяжелая ситуация, потому что ведь все это вылилось в очень, ну, я бы сказал, такую неоднозначное представление государя о собственной исключительности, о собственной уникальности и о том, что в самом деле, вот как вы говорите, меня никто не понимает, а я один обладаю истиной. Ведь понимаете, какая штука? Мы с вами, опять же, неоднократно в наших передачах на эту тему говорили. Монашеское служение исполнять можно по-разному. Да, есть отшельничество, вот как Нил Сорский, уходили в леса, жили по два, по одному или там по три максимум человек в какой-то избушке, в кельюшке, молились Господу и всю жизнь отдавали себя, значит, этим молитвам. Можно было жить, как Иосиф Волоцкий, собирать вокруг себя монахов и заставлять их быть истинными монахами с помощью устава, с помощью дисциплины, с помощью жесткого руководства, с помощью исполнения этими монахами обязательных всех решений, которые принимал собор для старцев или давал указания игумен монастыря. А можно ведь было еще и вернуться к древней практике. Практике усмирения страстей, вплоть до истязания плоти. И вот если мы смотрим на источники, то Иван Васильевич, осмысливая себя вот в этой ситуации и убеждаясь в собственной уникальности, по сути дела, приходит именно к этому. Но проблема заключалась в том, что он подобного рода методами, судя по всему, собирался решать проблемы мирские, а вовсе не, так сказать, личные проблемы монашеского подвижничества. Прямо в самом начале ответного письма первого послания Андрея Михайловича Купского у Ивана Васильевича есть очень важный сюжет. Иван Васильевич обвиняет Купского, которого прислал ему послание, в том, что опальный воевода испугался претерпеть от его руки телесную муку. Для царя очевидно. Спасая свою жизнь, свое тело Купский предал дьяволу свою бессмертную душу. Вот цитата. «Зачем ты, о князь, если мнишь себя благочестивым, отверг свою единородную душу? Чем ты заменишь ее в день страшного суда? Даже если ты приобретешь весь мир, смерть напоследок все равно похитит тебя. Ради чего же ты за тело душой пожертвовал, если устрашился смерти, поверив лживым словам своих бесами наученных друзей и советчиков?» И приводит еще один пример в развитии этого сюжета.
11: Давайте мы на этом сделаем маленькую паузу, потому что нам с нашими радиослушателями нужно все-таки этот момент осознать. Потому что налицо столкновение двух взглядов и на мир, и на веру рационального и наполненного мистикой, мистической верой, и это очень такой тонкий вопрос, который до сих пор приводит в изумление людей, пытающихся всерьез философствовать на эту тему, не чувствуя вот этой грани. Я напоминаю уважаемым радиослушателям, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета и наш проект «Русское преображение. История русской мысли 10-17 веков» вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим» ВГТРК, сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим» скачивайте, YouTube, Рутуб, канал Дмитрий Кононыхин. А мы через несколько секунд снова вернемся к Ивану Васильевичу, Ивану IV, и все-таки попробуем чуть глубже проникнуть в его душу. Не переключайтесь. Будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрия Кононыхина. Это наш специальный проект «Русское преображение. История русской мысли 10-17 веков», который ведет блестящий русский историк, доктор исторических наук, профессор факультета политологии Московского государственного университета имени Ломоносова, русский писатель, историк-философ Сергей Вячеславович Привезенцев. Сергей Вячеславович, мы говорим об Иване IV, Иване Васильевиче, и говорим о его понимании своего предназначения, своей судьбы. Вы говорили о том, что он писал Курбскому о том, что Курбский-то свою душу погубил, побоявшись ответить за свои слова и деяния, пойти на смертную, может быть, даже муку перед царем. И здесь у меня вдогонку маленький вопрос к вашему последующему объяснению. А мог Иван Васильевич все-таки, он же не с ума сошел, но ведь Курбский-то крест целовал. Вот это крестоцелование, это не просто печать поставил, отпечаток пальца, крест поставил на бумажке. Он крест целовал. Это значит, дал не просто даже честное слово, а себя перед Богом обнажил. А вот тебе и царь, который наполнен вот этой, и себя ощущает над ним только Иисус Христос и Богородица. А ему крест целовали, и вот этот момент.
2: И причем Курбский был не первый, да, вот во всех ситуациях, когда оказался ближайший круг, себя ведет неоднозначно, ну, а тут было откровенное предательство просто. Так вот, вот в развитии этого сюжета с Андреем Михайловичем Курбским Иван Васильевич приводит реальную ситуацию, случившуюся с неким Васькой Шабановым, которого Курбский, собственно, с этим посланием и послал. А именно, когда Васька Шабанов докладывал царю об этой ситуации, об побеге Курбского, государь насколько рассердился, что посохом своим проткнул ногу Васьки Шабанова. И пишет потом царю: вот слуга-то твой муку смертную вытерпел, а ты испугался. Вот это важный такой момент. Какой-то проходит определенный перелом в сознании Ивана Васильевича, и он считает, что подданные его, которые не хотят и быть такими, какими они быть должны, они могут претерпевать муку от его руки. Тому есть тоже несколько еще доказательств. И опять же, это слова самого государя. Я повторяюсь, он же ничего не скрывал. Он же все писал абсолютно честно. Это, я вот до сих пор удивляюсь, почему его по-настоящему не читают и не воспринимают. Так вот, развивая свои слова, говоря о своем предназначении, он писал: «Одно дело спасать свою душу, а другое – заботиться о телах и душах многих людей. Даже у отрекшихся от мира встретишь многие тяжелые наказания, хотя и не смертную казнь». Ну, это имеется в виду вот монахи как раз, которые сами себя истязают. Да? «Насколько же суровее должна наказывать злодеев царская власть?» Еще одно доказательство – это уже 1582 год, во время беседы с латинским посланником, римским посланником Антонио Пассивино, который был в Москве, Иван Васильевич говорит итальянцу, это уже записал сам итальянец: «Ты, Антоний, говоришь, что папы проливали кровь во имя Христа. Это хорошо. Ведь сказал Спаситель: не убойтесь от убивающих тело, душу же не могущих убить». Вот понимаете, какая штука? Иван Васильевич, судя вот по этим текстам, им же написанным, я повторяюсь, это не кто-то за него сочинял, и им же сказанным, и его последующим поступком, судя по всему, Иван Васильевич пришел к очень серьезному выводу. Для того, чтобы быть готовым к приходу к Антихристу, нужно вычищать Русь силой от духовной скверны. И ведь, по сути дела, все последующие поступки царя объясняются прежде всего неким духовным характером. Ибо царь расправлялся с теми, кого он подозревал в духовной измене, в вероотступничестве. Подобным родом можно объяснить и то, что до сих пор объясняется исключительно мерами такими рациональными. А я имею в виду разделение страны на земщину и опричнину. Ну, во всяком случае, вот это моя такая точка зрения, что это вполне реально. Земщина, по сути дела, представляла собой ту часть плоти, именно плоти, единой русской земли, которую государь подверг жесточайшему истязанию, чтобы проучить врагов православия и поселить в их душах страх Божий, то есть осознание собственной греховности. Земщина – это была территория для духовной зачистки. Потому и войско опричнина изначально строилось по принципу своеобразного военно-монашеского ордена, главой которого являлся сам царь, исполняющий обязанности игумена. А территория опричнины – это тоже важный момент. Она постоянно расширялась, ибо эти земли, как считал, видимо, государь, были уже очищены от греховных людей и их греховных помыслов. Некоторые историки вот соглашаются с этим подходом. Ну вот, в частности, историк Юрганов с этой точки зрения проанализировал знаменитый, трагически знаменитый поход Ивана Васильевича на Новгород зимой 1569-1570 года. Во время этого похода, как считает Юрганов, я с ним согласен, Иван Васильевич наказывал новгородцев не столько за политическую, потому что появилось подозрение, что они, новгородцы, готовы отпасть под руку польского короля, сколько в духовной измене, ибо новгородцы могли уйти к латинянам или к протестантам. И не случайно, когда в Новгороде ведь государь пришел не просто так, он же пришел брать под свою защиту новгородские святыни, которые вывез в Вологду, где до сих пор, кстати, в храме Софийском стоят ворота новгородские. Ибо Вологду он подразумевал сделать столицей своей очищенной от духовной скверной земли и опричнины. А вот эта знаменитая и страшная, трагическая история о том, как новгородцев топили в Волхове, Юрганов, проанализировав русские фольклорные тексты, отметил, что имеющийся в этих текстах, это цитата, устойчивое представление о связи ада, преисподней с пропастью и дном рек, ну, это полностью соотносится. Виновных в духовных преступлениях людей отправили в ад.

0: Это была композиция группы «Еще». Вернись скорее. Вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России. Сегодняшний гость — режиссер Константин Зайцев и музыкант Роман Рыкалов. Константин снял фильм под названием «Это русская земля». Это по песне группы «Еще» о лидере группы «Еще» Романе Рыкалове и о группе, собственно, об этой. Скажи, вот ты в начале самого фильма говоришь, что сложно играть сейчас на линии боевого соприкосновения. Изменилась ситуация. Артистов не очень туда стараются приглашать. А где играть, получается, твою музыку? Ну, вот смотри, есть такая ситуация, да, плохая она, хорошая, но есть объективная данность такая. Фестивали, клубы, радио, да, не очень активно берут подобного рода такую музыку, да?
1: Так и есть.
0: Это происходит по разным причинам. Кто-то считает, что людям надо давать отдохнуть от новостной повестки, кто-то просто не хочет понимать, что происходит. Есть такая. И есть, в общем-то, некое скудоумие, когда люди, наверное, вообще не разделяют позиции того, на нашей позиции. Как в такой ситуации вообще выживать музыкантам? Как работать? Как свой замысел доносить до людей?
1: Ну, ты знаешь, скажу избитую фразу: делать, что должен, и будь, что будет. А там уже, ну, как Бог даст. Вот стараемся просто делать все, как я всегда говорил, искренне и честно. Тогда оно как-то получается. А те, которые нас не приглашают именно потому, что вот вы там, даже не говорят, что там поддерживаем наши вооруженные силы Российской Федерации, а именно потому, что у вас, типа, только военная тематика. Вы копните поглубже в репертуар группы еще. У нас военные тематики в лучшем случае 30%. Остальное все лирика, социальные песни, шуточные песни. Там и есть подо что потанцевать, и подо что поплакать, и с девчонкой пообниматься, потанцевать. Так что, в принципе, это уже, знаешь, как говорится, от лукавого, это они уже просто лукавят.
0: Ну и как в итоге сейчас строится твоя концертная деятельность? То есть вы ездите по стране, где вы выступаете, кто люди, которые организовывают эти дела, кто приходит?
1: Клубы, в принципе, в Москве сейчас реже выступаем, хотя иногда бывает у нас выступаем в клубах. Да, вот, кстати, сегодня, 4 июля, мы выступаем в замечательном небольшом клубе, на очень уютном, который называется «Концерт-бар». Так что, друзья, если у кого будет вдруг время и желание, будем рады видеть, зайдите на сайт «Концерт-бара», будем рады видеть, приходите.
0: Рома, еще к тебе такой вопрос. Вот ты говоришь про в финале этого фильма, ты говоришь про своих дедов, да, один из них был командиром партизанского отряда, и, видимо, он погиб, но в любом случае пропал без вести, и были, кто его видел, повешенным, да, и кто-то, может быть, это был не он, но, в общем, так или иначе, он был партизан. Второй пехотинец, ты рассказываешь, здоровый был мужик, да, брал Берлин, и ты его отчетливо помнишь.
1: Лично его очень хорошо, ну, он умер в 85-м году. Мне тогда, ну, я как раз учился в 10 классе, поэтому я его очень отчетливо и хорошо помню.
0: 40 лет победы, да, как раз было.
1: Ну, да.
0: Ты знаешь, ты там очень пронзительно рассказываешь, видно, что у тебя в этом комок в горле, когда ты рассказываешь про них. Но долгое время считалось, что творческий человек вообще не должен лезть в политику, да, и даже говорю не только о политике, а именно о какой-то исторической правде, историческом аспекте. И, собственно, результат мы видим сейчас, как это, вот, не поговорили, что называется. А какой, на твой взгляд, должен быть современный творческий человек? И, Костя, я, собственно, к тебе тоже этот вопрос обращаю. Вот в начале романа, потом ты. Какой, на ваш взгляд, должен быть современный творческий человек, высказывает свою позицию, зная, что в этом случае он не получит, если в случае с режиссером он не получит больших экранов и поглаживания от кинокритики, и в случае с музыкантом он вряд ли получит большие клубы и фестивали. Вот, ну, как он должен себя вести, как он должен был, ну, есть такая данность, да, вот как он должен балансировать, он должен прямо идти на пролом. Вот что, как?
1: Ну, смотри, Лёш, я считаю, что я вот именно касательно вот себя и касательно моих друзей. Творческий человек, ну, вот касательно мужчин, он прежде всего мужчина. А мужчина прежде всего защитник Родины. А защитник Родины — это значит не предатель Родины. Это человек, который твердо отстаивает свою позицию касательно защиты своей Родины. Моральной, физической, военной, литературной, музыкальной, но защиты Родины. Поэтому, а все остальное — это лукавство и это предательство, я считаю.
2: Я хотел бы рассказать одну историю. Вот буквально недавно закончился кинофестиваль

0: который назывался «День Победы». И за 2 недели до открытия фестиваля мне написали, что наш фильм прошел отбор, наш фильм будет показан, показан по всей стране, это больше 75 площадок от Хабаровска до Калининграда. И мне приходит письмо: «Константин Викторович, добрый день, ваш фильм прошел отбор, но мы хотели бы вас попросить заблюрить нацистские символики на флагах». И присылают тайм-код. 6 минут 40 секунд, как сейчас помню. А я был в командировке, у меня со связью было не очень хорошо. Я дождался, пока мы доедем, где будет интернет. Очередной раз скачал фильм. И я попытался вспомнить, когда вот я ехал, да, и, а что у меня там за символика? Но я всю голову сломал, не спал целую ночь. И когда я приехал, я, ну, честно признаюсь, я был в ужасе, потому что я зашел на этот тайм-код. А этот тайм-код не 6 минут 40 секунд, а 5 минут, и заканчивается это видео на 7 минутах. Я вам скажу сейчас, что это за видео. Первый парад Победы, который прошел 24 июня 1945
1: года.
0: Где
1: кидают немецкие стандарты к мавзолею.
0: Да. И это сообщение пришло от Министерства культуры. И меня приглашают за несколько дней до открытия фестиваля. Соответственно, я написал через день письмо следующего содержания, что дорогие организаторы, дорогие представители Министерства культуры, вы моими руками пытаетесь исказить историю нашей страны. Я этого делать не буду. Я снимаю свою кандидатуру с фестиваля. И я это сказал на встрече в ТАССе, когда мы были там за несколько дней до открытия кинофестиваля. Они фильм не сняли, они фильм показали, даже фильм получил какие-то призы, да. Но дело не в этом. Дело в том, что вот такие люди, я говорю, это открытые, без стеснения, да, заблюрить свастику. Я понимаю, это современное. Если бы я сидел в школе, у меня была бы свастика, да, и я говорил, что это, да, ну, другую какую-то информацию. А это наша история. И я считаю, что любой деятель искусства, неважно, режиссер, артист, музыкант, он прежде всего должен любить и ценить то место, где он родился, где он живет и где он воспитывает своих детей. Для меня это очень важно.
1: Прервемся на песню. Рома, что мы будем слушать сегодня из репертуара группы «Еще»? Напомню, что Константин снял фильм «Это русская земля» о группе «Еще».
2: А давай дальше лирику, давай песню «Безмятежная».

0: Это была песня «Безмятежная» в исполнении группы «Еще».
1: Вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России. И сейчас я напомню вам наши координаты для ваших писем и музыкальных заявок. Для голосовых сообщений 8-910-444-91-59. Электронный адрес поле@radioru.ru. И почтовый адрес 125-040, Москва, 5-я улица Ямского, поле 19/21, Радио России. Программа «Полевая почта» Радио России.
0: Напоминаю, сейчас в студии у нас находится режиссер-документалист Константин Зайцев и музыкант Роман Рыкалов. Группа «Еще». Константин снял фильм, называется «Это русская земля», и это группа «Еще». И, как в начале программы я рассказал, Константин в предыдущий свой визит тоже вот поведал о фильме, который был тогда, по-моему, еще даже в работе, но вот-вот готовился к выходу, сейчас он вышел. Фильм это называется «Позывной Малая». Татьяне Конюховой, боевой разведчице, которая воюет с 16 лет, с 17 на передовой, с 2015 года. Сейчас она командир подразделения операторов БПЛА, и нам удалось с ней созвониться. Татьяна, приветствую вас.
2: Да, добрый день.
0: Тань, я посмотрел, естественно, фильм. Фильм хоть и небольшой, но, в общем, понятно, о чем идет речь. Фильм серьезный. А вот интересно, ваша реакция. Что вы почувствовали, когда вам предложили... Вообще возникла эта идея фильма о вас. Вот Константин предложил вам такую идею. Какая реакция была?
2: Ну, первоначально, конечно, шок. Не верилось, что вообще такое возможно. Потому что, если честно, то для меня моя история является просто какой-то рядовой. Ничего особенного я в ней не вижу. Это просто моя жизнь. Ну, в процессе, конечно, уже поняла, что все серьезно, и сейчас до сих пор, естественно, не верится, что все-таки фильм вышел.
0: Вы какую-нибудь корректировку вносили? Вот как вы видели, наверное, так или иначе, конечно, никто не ожидает, что о нем будет фильм снят. Ну, хотя нет, наверное, есть такие люди. Но, тем не менее, как вам работало с Константином? Принимал ли он какие-то ваши идеи? Может, что-то вы советовали? Или, так сказать, подчинялись режиссеру?
2: В этом деле я полностью подчинилась Константину, так сказать, передавая образы правления в руки профессионала.
0: Кость, у меня к тебе вопрос теперь. Как ты узнал о Татьяне с позывным «Малая», как на нее вышел? И я думаю, что такие люди не сразу соглашаются работать в кино.
3: В 23-м году, мы когда снимали фильм «Отцы Донбасса», мы познакомились с Яном Гагиным. Ян Гагин в приватной беседе говорит: у меня есть девочка, которая мужиков ломает. Я говорю: да как мужиков ломает? Так посмеялись. А на следующее утро на завтраке он говорит: Костя, у меня есть серьезные намерения познакомить тебя с нашей хорошей знакомой девочкой. Зовут Таня, позывной «Малая». С ней познакомил, мы поехали на полигон записывать интервью, и мы пишем интервью. Я понимаю, что фильм должен быть, но тогда было рабочее название «Матерый». Под рабочим названием «Матерый». Мы хотели, чтобы Таня раскрылась, сняла балаклаву, то, что она сейчас делает в начале.
0: В фильме это есть, да.
3: Здесь она делает в начале. А мы хотели ее по фильму провести как подросток. Вот она сидит все интервью в балаклаве, и там непонятно, мальчик это или девочка. Еще такой ломающийся голосок, да. И хотели, чтобы она в конце сняла балаклаву и сказала фразу: потому что я девочка. И хотели этот фильм выпустить 8 марта. И подарить его всем нашим женщинам, да, и показать, что вот такие вот герои есть, на которых можно и нужно равняться. И в конце февраля в этом году у нас все с Таней на протяжении 4 лет не получалось встретиться. Мы периодически приезжали, что-то доснимали, мы снимали фильм 4 года. Но все равно фильм не складывался. И в конце февраля в этом году я звоню Тане, она рассказывает историю, что ее пригласили в Кремль, к Владимиру Владимировичу Путину 5 марта на встречу, приуроченную к 8 марта Международному женскому дню. Таня приехала, мы здесь с ней встретились, и 10 или 11 марта, я понимал, что уже к 8 марта мы не успеваем сделать фильм, мы поехали в Донецк, где она меня познакомила со своей бабушкой, со своей мамой, и, по сути, я за одну ночь переснял весь фильм, который снимал 4 года.
0: То есть все по-другому увиделось?
3: Все увиделось, услышалось, самое главное, почувствовалось. Понимаешь, вот эту встречу, вот это чувство, которое я ощутил в первые минуты, его нельзя передать. И мы посидели вечером, поужинали, поспали, с утра встали, позавтракали, записали большое интервью. Я понял, что вот из этого интервью совершенно складывается другой фильм.
0: Фильм очень с интересным начинается хода. Это стихотворение Анны Ревякиной. Мне кажется, мы все на фронт ушли. Я фрагмент прочитаю из него. такая настоящая женская военная поэзия. «Мне кажется, мы все на фронт ушли, не только ты, но все мои подруги. В шинелях серых сквозь туманы вьюги, туда, где в небе клином журавли, туда, где клином вышибают клин, туда, где белый свет сошелся клином, туда, где снова богатырь былинный, во весь свой рост до звездных величин. Народ велик, народ мой великан, когда за окнами хроническое время, в котором темень нас целует в теме, мы предпоследние из магикан». Это фрагмент стихотворения. Прочитайте его, пожалуйста, полностью, когда будет возможность. У меня к Тане вопрос. Тань, а когда вы поняли, ведь 17 лет, 16-17 лет, как вы этот уровень осмысления, вы поняли, что война ваша, что место ваше среди тех, кто сражается за свою землю? Это какой-то конкретный эпизод или такое общее какое-то понимание возникло? И на основании чего?
2: Это, не сказать, что какой-то был переломный прям момент. То есть на тот момент я вообще не понимала, что происходит, и в политику никогда не лезла. Не до конца осознавала всю серьезность ситуации, но понимала, что нужно что-то делать, что родному городу, родному дому грозит какая-то опасность. И я помню, что набирали тогда добровольческие отряды, и я очень хотела внести свой вклад просто в общее дело. То есть не было понимания вообще, как это будет, что я буду делать, чем заниматься. Единственное, что понимала, что физическая сила в любом случае не мой конек, не самая моя сильная, скажем, сторона. А так, конечно, хотелось как-то помочь, защитить свой дом, свой город.
0: А как вас приняли, вот вы говорите, физическая сила, вот как вас принял мужской коллектив, да? Я знаю, что вас называли так, по-доброму, иронично, просто по-доброму, Татьяна Александровна, позывной, естественно, малая. А любой мужской коллектив, да, вот что, он же все-таки определенный настрой, определенная какая-то система взаимоотношений. Вот как вы в него влились?
2: Скажем, с каким-то предвзятым отношением даже до сих пор приходится сталкиваться. Все началось вообще с военкомата, то есть уже там девчонки, которые оформляли документы, они были удивлены и пытались даже в какой-то степени отговаривать меня, потому что такая молодая, зачем, куда, не надо, но тебе. В коллективе, конечно, тоже всегда находились ребята, которые скептически относились к тому нахождению там. И уже прошло 10 лет, да, то есть и все равно до сих пор, когда человек встречает меня, он не знает, кто я, не знает, чем я занимаюсь, сколько лет я уже служу, приходится сталкиваться с какими-то предрассудками, каким-то недопониманием, и относится как-то снисходительно бывает до сих пор.
0: В общем, там аналогия, которая проводится в фильме, она звучит в фильме «Солдат Джейн». Я думаю, что многие видели этот фильм с Деми Мур, где, конечно, девушка страшно хотела оказаться в армии, но в других обстоятельствах она пошла не благодаря обстоятельствам, а просто хотела себя попробовать. И, в общем, я думаю, что всем понятно, о чем речь. Скажите, я знаю, что вы были разведчицей фронтовой, то есть собирали информацию, связанную с противником, то есть, добираясь в тыл, входя не в Масхалате, с боекомплектом, биноклем, а условно проходя под видом мирной жительницы через блокпосты, патрули, то есть невооруженные, не в составе разведгруппы, где многое зависит от личных боевых навыков, от людей, которые рядом с вами. От удачи, понятно. То есть вы невооруженные сталкиваетесь с врагом, жестоким, страшным. При этом, если проводить параллели с Великой Отечественной войной, когда на это шли мальчишки и девчонки, которые потом стали пионерами, героями, комсомольцами, героями, здесь ситуация другая. Вы стоите перед врагом, а это враг, и причем враг не солдат вермахта или подразделения СС, не рожденный в каком-то далеком абстрактном там рейхе, а, в общем, соотечественник, может, даже ваш бывший какой-то сосед. То есть здесь невольно возникает иной уровень отношения, собранности, концентрации. Как вы в себе это развивали? Как вы смогли это осмыслить?
2: Интересный вопрос, конечно. Такой период был очень недолго. Это в самом начале, когда была такая суматоха, скажем, еще не были так сильно основан, не были основательно уже поставлены блокпосты. Поэтому этот период был небольшой, такой возраст, когда, знаете, одним из знакомых сказал, в таком возрасте не страшно умирать. Mm-hmm. Действительно, наверное, так оно и есть. До конца не было сознания того, что это опасно для жизни и какие последствия могут быть. То есть ты предполагаешь, но до конца не осознаешь, что это может действительно произойти с тобой.
0: Да, в таком случае я, в общем, снимаю вопрос по поводу того, понимали ли вы, чем это может закончиться для вас. Да. Скажите, из разведки вы перешли в БПЛА, стали командиром подразделения операторов БПЛА. Сложно было учиться?
2: Нет, относительно быстро сформировалось подразделение, то есть этот, скажем так, новый вид разведки, да, уже в 16-м, даже 15-м году уже применялся мной. И у нас было обучение, в принципе, для молодого ума это было несложно. Угу. Не каждому дано. скажу сейчас уже с высоты опыта своего, что не каждому нужно работать с техникой, это нужно уметь, это нужно любить. Но, в принципе, для меня это было не так сложно, как преподаватели предполагали.
0: Напомню, что вы слушаете программу «Полевая почта. Радио России». Это Татьяна Конюхова у нас по телефону из Донецка. Она героиня фильма «Позывной Малая». Константина Зайцева, он тоже в студии. Роман Рыкалов, лидер группы еще. Тань, вот вы в фильме появляетесь на полигоне, в форме, да? Потом ходите по городу в красивой одежде, среди таких же, как вы, молодых, симпатичных людей. Мирный город. Улыбаетесь абсолютно гармонично, в этот пейзаж вписываетесь. А что вы чувствуете, когда вы снимаете форму, надеваете эту одежду, выходите в мирный город, где люди говорят о другом, играет музыка, продается мороженое, какие-то идут разговоры. Насколько сложно переключаться? И вообще, в принципе, как вы себя ощущаете в этот момент?
2: Для меня этот период прошел уже, наверное, как только я перевелась в управление. Сначала это был корпус, потом армия, и вот сейчас опять я в управлении корпуса. То есть, когда я перевелась в штаб, это уже стало легче. У меня было больше времени, чтобы я проводила, так сказать, среди гражданского населения, стала чаще поляться дома, то есть какая-то такая адаптация прошла, и достаточно мягко для меня это все прошло. Сейчас, конечно, все равно сталкиваешься иногда с тем, что даже у меня в семье какие-то проблемы, которые кажутся важными и прям нерешаемыми, и для обычного человека, который всю жизнь поработал, скажем, там в офисе, да, это все кажется прям просто очень большой проблемой. Для меня это вообще не является никакой проблемой, потому что когда ты каждый день сталкиваешься с риском жизни, для тебя, в принципе, уже, наверное, не существует каких-то там глобальных нерешаемых проблем.
0: Вы начинали учиться на педагога, война внесла корректировки свои. Ну, наверное, рано сейчас говорить о том, чем бы хотели заниматься дальше, но как вы думаете, это будет гражданская специальность или вы посвятите себя армии?
2: Очень сложный вопрос. Всегда теряешь, что на него ответить, потому что жизнь научила никогда не зарекаться, не загадывать наперед. Не могу сказать, то наверняка, чем бы я конкретно хотел заниматься, возможно, это будут какие-то просто госструктуры, но не силовые, возможно. Но пока я нужна родине в качестве бойца.
0: Напоминаю, это Татьяна Конюхова, «Позывной Малая». Ее, и также это одноименный фильм «Позывной Малая», режиссер Константина Зайцева и Роман Рыкалов здесь тоже. Они все гости сегодняшней из программы «Полевая почта. Радио России». Таня, такой, наверное, у меня личный вопрос. Я не знаю, вправе спрашивать, но, тем не менее, есть у вас молодой человек, любимый человек, но не знаю. Но хочу вот задать по-другому вопрос. Какими качествами должен обладать этот человек, который находится рядом с вами? Вообще мужчина, вот рядом с вами, прошедший и увидевший такое, что не видели люди гораздо старше вас. И что, например, вы можете простить в отношениях, а что нет?
2: Ну, ребята, которые знают меня более близко, да, то есть не спрашивают, почему я еще не замужем, ага. Что я говорю, кто меня будет в армии ждать. То есть это такой момент, что смена дислокации и очень сложный график, условия такие, что я постоянно в мужском коллективе, не каждый это примет, не каждый это поймет. И, конечно же, если молодой человек будет с каких-то вооруженных сил, да, там с какой-то силовых структур, то нам будет проще найти общий язык и общие темы. Так что прям конкретно какие-то критерии, что у него там должны быть такие волосы или такие глаза, нет, такого никогда не было.
0: Ну, наверное, у меня теперь финальный вопрос в нашей программе. Вот свою первую боевую награду от правительства ДНР вы получили, по-моему, 18 лет, насколько я знаю. В 2022 году первая награда от Российской Федерации у вас. И на кителе вот в фильме я увидел у вас медали за отвагу, за боевые заслуги, за ратную доблесть. И знаю, что вы получили награду из рук президента, Владимира Владимировича Путина непосредственно. За что была награда и как все происходило, если это не секрет?
2: Немножко уточню, что день встречи с президентом, это было не награждение, это была просто встреча, просто так совпало, что приказ о награждении состоялся как раз в этот день. То есть меня все спрашивают, как это, когда тебе награждать президент, к сожалению, этого не было, но надеюсь, все-таки это сбудется, и все-таки получу награду с рук президента. Но сама встреча, конечно, это была волнительная, просто незабываемое ощущение, которое не передать словами. Если насчет награды говорить, то сейчас, к сожалению, наверное, я не выполняю задачи непосредственно перед ним в качестве оператора, но при этом хватает очень работы такой значимой, которую сейчас приходится делать, связанной с беспилотием.
0: Напоминаю, что сегодняшними гостями в студии были Константин Зайцев, режиссер-документалист, Роман Рыкалов, группа «Еще», и Татьяна Конюхова, «Малая», позывной. Собственно, фильмы Константина об этих людях, которые делают удивительную и честную работу. Спасибо вам большое, спасибо за то, что вы делаете. Константин, спасибо тебе большое за то, что ты это запечатлел. Я надеюсь, что фильмы эти увидят как можно больше людей. А героям еще будет что рассказать.
3: Спасибо.
4: Спасибо огромное, Леш. Я думаю, что все будет нормально.
0: Татьяна, спасибо вам большое. Спасибо за участие.
2: Спасибо за приглашение.
0: И это очень, напомню, интересное и познавательное кино. В финале у нас прозвучит песня «Детям». Это песня в исполнении группы «Ключевая». О группе «Ключевая» тоже есть фильм Константина Зайцева «Во имя жизни». И песня «Детям» сегодня прозвучит в финале нашей программы. Вы слушали программу «Полевая почта» Радио России. Ее провел для вас я, Алексей Певчев. Удачи!

0: представитель Индии Раунак Садк.
1: Полагала, что ты любишь музыку. Я чистила и чинила свои платья, чтобы не попасться тебе на глаза неряшливо одетой. И я ужасно страдала от четырехугольной заплатки на моем школьном переднике, перешитом из старого платья матери. Я боялась, что ты заметишь эту заплатку и станешь меня презирать, поэтому, взбегая по лестнице, я всегда прижимала к левому боку сумку с книгами и тряслась от страха, как бы ты все-таки не увидел этого изъяна. Но как смешон был мой страх! Ведь ты никогда, почти никогда на меня не смотрел. И все же я весь день только и делала, что ждала тебя, подглядывала за тобою. В нашей двери был круглый в медной оправе глазок, сквозь который можно было видеть твою дверь. Это отверстие... Нет, не смейся, любимый. Даже теперь я не стыжусь проведенных возле него часов. Было моим окном в мир. Там, в ледяной прихожей, боясь, как бы не догадалась мать, я просиживала в засаде с книгой в руках целые вечера. Я была словно натянутая струна, начинавшая дрожать при твоем приближении. Я никогда не оставляла тебя. Неотступно, с напряженным вниманием следила за тобой. Но для тебя это было так же незаметно, как напряжение пружины часов, которые ты носишь в кармане и которые во мраке терпеливо отсчитывают и отмеряют твои дни и сопровождают тебя на твоих путях неслышным биением сердца. А ты лишь в одну из миллионов отстукиваемых ими секунд бросаешь на них беглый взгляд. Я знала о тебе все. Знала все твои привычки, все твои галстуки, все твои костюмы. Я знала и скоро научилась различать всех твоих знакомых. Я делила их на тех, кто мне нравился, и на тех, кого ненавидела. С 13 до 16 лет я жила только тобой. Ах, сколько я делала глупостей! Я целовала ручку двери, которой прикасалась твоя рука. Я подобрала окурок сигары, который ты бросил, прежде чем войти к себе. И он был для меня священен, потому что к нему прикасались твои губы. По вечерам я сотни раз под каким-нибудь предлогом выбегала на улицу, чтобы посмотреть, в какой комнате горит у тебя свет, и сильнее ощутить твое незримое присутствие. А во время твоих отлучек у меня сердце сжималось от страха каждый раз, когда я видела славного Иоганна, спускающимся вниз с твоим желтым чемоданом. Моя жизнь на долгие недели замирала и теряла всякий смысл. Угрюмая, скучающая, злая, слонялась я по дому в вечном страхе, как бы мать по моим заплаканным глазам не заметила моего отчаяния. Я знаю, все, что я тебе рассказываю, смешные ребячливые выходки. Мне следовало бы стыдиться их, но я не стыжусь, потому что никогда моя любовь к тебе не была чище и пламеннее, чем в то далекое время детских восторгов. Целыми часами, целыми днями могла бы я рассказывать тебе, как я тогда жила тобой, почти не знавшим моего лица, потому что при встречах на лестнице я, страшась твоего обжигающего взгляда, опускала голову и мчалась мимо, словно человек, бросающийся в воду, чтобы спастись от огня. Целыми часами, целыми днями могла бы я рассказывать тебе о тех давно забытых тобой годах, могла бы развернуть перед тобой полный календарь твоей жизни. Но я не хочу докучать тебе, не хочу тебя мучить.
2: Гонг загудел опять. Мне тягостно было слушать его мертвое звучание. Не хотелось есть, не хотелось быть с людьми, но и душное одиночество здесь, на открытом воздухе, было слишком страшно. Вся тяжесть неба беззвучно навалилась мне на грудь, и я чувствовал, что больше не в силах выносить его свинцовый гнет. Я вошел в ресторанный зал. Обитатели гостиницы уже расселись за столиками. Они разговаривали в полголоса, но мне казалось, что они говорят слишком громко. Для меня было мучительно все, что задевало напряженные нервы. Шепот беседы, звяканье приборов, дребезжание тарелок,

0: каждый отдельный жест, каждый вздох, каждый взгляд все впивалось в меня, все причиняло мне боль. Усилием воли держал я себя в руках, чтобы не выкинуть какую-нибудь глупость. Недаром я по учащенному пульсу чувствовал, что у меня жар. Каждый, на кого бы я ни взглянул, был мне ненавистен. Я весь горю, а они сидят мирно и безмятежно, много и с аппетитом едят. Нечто вроде зависти шевельнулось во мне при виде того, как эти люди покойны, самоуверенны, сыты и равнодушны к терзаниям природы, холодны к неистовству, которое беззвучно раздирает грудь иссушенной жаждой земли. Я оглядывал одного за другим, надеясь найти хоть кого-нибудь, кто бы почувствовал заодно со мной, но все мне казались невозмутимыми и беспечными. Все здесь собравшиеся были покойны, благодушны и мирно дышали. Это были трезвые, холодные, здоровые люди, а я среди них единственный больной, которого лихорадило вместе с природой. Кельнер подал мне ужин, я взял что-то в рот, но проглотить не мог. Все мне претило. Слишком я был переполнен душными, чадными испарениями страждущей, недужной, истерзанной природы. Рядом со мной подвинули стул. Я привскочил. Каждый звук обжигал меня теперь, как раскаленное железо. Я поднял взгляд. За соседний столик сели незнакомые, вновь приехавшие люди. Пожилой господин с женой. Мирные бюргеры. С круглыми, спокойными глазами, с жующими челюстями. Но напротив них, почти спиной ко мне, сидела девушка. Очевидно, их дочь. Мне видна была только белая тонкая шея, а над нею шлем из сине-черных густых волос. Девушка сидела не шевелясь, и по ее неподвижности я узнал в ней ту, что недавно стояла на террасе, вся отдавшись страстному ожиданию дождя, точно жаждущий белый цветок. Болезненно тонкими пальчиками она беспокойно перебирала прибор, но под ее рукой он не звякал, и эта окутывающая ее тишина была для меня как бальзам. Девушка тоже не притрагивалась к еде. Только раз ее рука порывисто и жадно потянулась к стакану. Ну, конечно. И она ощущает лихорадку природы. С восторгом подумал я, заметив, сколько жажды было в ее движении, и взглядом, полным ласкового сочувствия, мягко коснулся ее шеи. Наконец я нашел одного человека, одного единственного, неотторгнутого от природы. Как и я, накаленного пожаром целого мира, и мне хотелось, чтобы она узнала о нашем братстве. Меня тянуло крикнуть ей: «Почувствуй, почувствуй мою близость. Я тоже жду, я тоже страдаю. Почувствуй же, почувствуй мою близость». Я обволакивал ее пламенным магнетизмом желания. Я не отрывал глаз от ее спины. Издалека без устали гладил ее волосы, впиваясь в нее взглядом, призывая ее губами, смотрел и смотрел, не отрываясь, отдавал ей весь свой жар, чтобы она по-сестрински ощутила его. Но она не обернулась. Неподвижно, как изваяние, сидела она, холодная и чужая. Никто не хотел прийти мне на помощь. Значит, и она не сострадала мне. И она была далека от природы. Пламя пожирало меня одного.
1: Письмо незнакомке. Радиокомпозиция по новеллам Стефана Цвейга с участием Ксении Кутеповой и Александра Пономарева. Автор сценария и режиссер Александр Пономарев. Композиторы Яна Лобахина и Стефан Андрусенко. Звукорежиссер Антон Деникин. Шеф-редактор Марина Багдасарян. Продюсер Ольга Золотцева.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение.
1: Родная речь с Ксенией Липановой.
2: Приветствую вас, друзья! В прошлый раз с преподавателями русского языка факультета журналистики МГУ Натальей Николаевной Васильковой и Надеждой Николаевной Вольской мы, в частности, говорили об ошибках, связанных с неправильным употреблением предлога «о». Остановились и на предлоге «про». Сколько же все-таки у него значений?
3: Я помню, когда только еще начиналась передача с русского на русский, или, кстати сказать, была одна передача, посвященная «про». Когда-то «про» означало как бы «для». То есть сказка про белого бычка, идет бычок, качается. Это сказка для этого бычка. Вы ничего такого не слышали?
4: Я нет.
5: Я тоже не слышала. Но, наверное, количество значений, которые закрывал собой вот этот предлог, скорее всего, раньше было больше.
2: Так оно и есть. Как уже отмечалось, «про» использовался как синоним предлога «о», когда нужно было указать на лицо, предмет или явление, на которое направлены мысль или речь.
6: Рассказывать про свой отпуск. Фильм про любовь. Один про Фому, другой про Ерему.
2: В некоторых случаях «про» употреблялся вместо предлогов «для», «ради».
6: Есть запас, да не про вас. Всяк про себя, а Господь про всех.
2: А еще он мог указывать на тему, содержание – как, например, в сказке про белого бычка.
6: Сейчас предлог активно используется в названиях «Студия красоты», «Про маникюр».
2: Здесь обыгрывается случайное совпадение русского предлога «про» и английского слова «про», усечение от «professional». Вроде и о маникюре думаем, и профессионально им занимаемся.
4: Некоторые части речи, которые обрастают новыми значениями, утрачивают предыдущие и, конечно, становятся более стилистически окрашенными.
2: Лингвисты также отмечают примеры, где предлог «про» уже не указывает на предмет речи или мысли, а вводит какую-то характеристику предмета или лица.
6: Репутация – это про что? Талант – это только про усердие и готовность работать.
2: Доктор филологических наук Игорь Алексеевич Шаронов назвал подобные конструкции
6: стилистическим приемом, который применяет наша интеллигенция, почувствовав некую куртуазность в подобном употреблении предлога «про».
2: И, как мы уже говорили, есть сходство таких конструкций с существующими в языке идиоматическими сочетаниями типа «эта квартира не про нас», в которых предлог «про» синонимичен предлогу «для».
6: Он одет, обут, ест вкусно, спит покойно, знает свою латынь. Чего ему еще больше? И будет с него. А любовь не про таких. Гончаров. Обрыв.
2: Сегодня, во время неформальной беседы в эфире, тема разговора часто задается именно с помощью предлога «про».
6: Расскажу про наш проект. Я сейчас вот про что подумал.
2: И ошибки здесь нет. Но сказать...
6: Понимаем про метафоры, придирки про запятые...
2: грамматически неправильно, хотя значение предлога «про» и указывает на предмет речи или мысли. И чего только не происходит с этим предлогом. А вы, друзья, чаще говорите «о» или «про» в тех случаях, где они синонимы.
4: А вот про другое немножечко. В разговоре с нашими студентами такая тема. Все мы знаем слово «нишевый». Нишевая продукция, нишевая косметика.
3: А все-таки поясните мне это слово. Я, честно говоря, как-то с ним не сталкивалась.
7: Ну, есть ниша, некая лакуна в маркетинге, в экономике.
4: И вот нишевая продукция. В официальном, в деловом языке вполне приемлемое слово.
2: А вот как объясняет его лингвист Ирина Левентина.
6: Значение слова «нишевый» в целом понятно. Не претендующий на всеохватность, а занимающий какую-то свою ограниченную нишу. Вопрос в том, хорошо это или плохо. Все зависит от времени и от контекста.
2: Нишевый бренд, нишевые издания, нишевый товар заведомо рассчитаны на узкий круг потребителей, что видно из примеров.
6: Гаджеты для плавания – история совсем нишевая, но всегда интересная, поэтому с удовольствием пробую новые приборы. Это текила. Нишевая алкогольная категория. Ее потребители – небольшой круг ценителей.
2: С конца 90-х годов прошлого века частота этого слова все время возрастает, хотя его и сейчас иногда пишут в кавычках или сопровождают оговорками типа «как говорит молодежь».
6: В какой-то момент слово «нишевый» оказалось чрезвычайно важным для анализа масс-медиа и популярной культуры. В последние лет 20 меняется сам принцип отношений с потребителем, и слово «нишевый» здесь ключевое.
2: Телевидение единства с нацией, с семьей больше нет. На смену ему пришло телевидение с сотнями каналов, с нишевым контентом, мобильное, входящее в одну систему с интернетом и другими новыми медиа.
6: Эра массовой культуры, культуры блокбастеров медленно, но теперь уже неизбежно заканчивается. Мы вступаем в мир параллельных друг другу нишевых микрокультур.
4: А студенты мне тут приводят пример, потрясший меня немножко. Они говорят, что сейчас в их молодежном сленге они начинают употреблять это слово с новым значением «нишевый человек». Не такой, как все. То есть оригинальный, необычный. Я, признаться, потряслась.
2: Попав в центр внимания, это слово, естественно, стало захватывать новые сферы и сделалось очень модным. Говорят уже не только о нишевых товарах, нишевых хобби, нишевых фильмах и поэтах, но и о нишевых людях.
6: Такие люди стремятся быть не как все, имеют какие-то необычные пристрастия, хобби, манеры. Словом, ни на кого не похожи. И тут слово «нишевый» снова точно угодило в болевую точку времени. Оно включилось в новый этап противостояния норме. Мейнстриму.
4: Я не уверена, что это слово задержится в языке. Я надеюсь,
3: что задержится. Может, это действительно студенческий такой сленг, молодежный?
4: Может быть. Я к тому, что у старых слов вырастают, обрастают они новыми значениями.
7: Но нишевый продукт – вообще терминологическое сочетание.
4: Конечно.
2: Нишевая парфюмерия от французского «la niche» – ниша, ячейка и даже конура – это особый сегмент ароматов, созданных для узкой аудитории ценителей. Так значит, ниша заимствования? Ну тогда с ним та же петрушка, что и с большинством других. Сначала значение слова одно, а потом раз и другое.
7: Мы давно говорили, что если термин теряет свое первоначальное значение и обрастает новыми, это не всегда хорошо, не всегда правильно. И это значит, что что-то не так с этим термином.
4: Между прочим, если мы опираемся на то значение, уже устоявшееся традиционно, нишевый продукт, нишевая косметика, нишевый материал, то это для какого-то круга людей. А нишевый человек?
2: В статье Ирины Левантиной читаем.
6: Идея, что человек должен оставаться самим собой, вместо того, чтобы стремиться быть как все, не хуже других, чтобы все как у людей, постоянно присутствует в культуре. Но бывают времена и ситуации, когда она оказывается в центре общественного внимания.
2: Сейчас в речи молодежи появились слова «нормис», «нормисный», стремящийся следовать нормам и правилам, а потому скучный и неинтересный.
6: Нишевый – антипод нормисного. Попав под какой-нибудь запрет, люди радостно пишут, мол, поздравь, теперь мы нишевые, теперь мы андеграунд. Однако, как писал Юрий Тынянов о Некрасове,
2: бывают эпохи, когда все поэты хорошо пишут. Тогда гениальным будет плохой поэт.
6: Перефразируя, можно сказать, когда все начинают носиться со своими особенностями и своеобразие становится мейнстримом, тогда особенным и интересным будет тот, кто не делает ставку на нишевость.
3: А вот даже если продукт, какой можно синоним подобрать к слову «нишевый»?
7: Продукт, который заполнил пустое место в некой линейке товаров, которые выпускаются последовательно.
4: Или ограниченное
7: количество. Или ограниченное.
3: То есть здесь надо еще и подумать.
7: Есть ниши для массового потребления, есть товары, которые относятся к высшему сегменту рынка или ценообразования и так далее.
4: В каких-то контекстах может в качестве синонима подойти эксклюзивный?
7: Нет. Это именно то, что в определенной цепи
4: продуктов
7: для вот определенного предлог. Потребителя.
4: Как в общем, что жить? Происходит?
6: Слово «нишевый», став вирусным, приобретает ироническое звучание. В нишевости видится скучное жеманство и пустой выпендреж. А современный молодой человек, который хочет быть модным, оказывается в сложном положении. Шаг вправо, и ты душно-нормисный. Шаг влево, и вот ты уже кринжово-нишевый. Если вообще не фрик.
2: Пишет лингвист Ирина Левантина.
6: Вообще-то нормально, что слова меняют со временем значение и оценочный потенциал. Но сейчас, благодаря техническому прогрессу, эти процессы страшно ускорились, так что в некоторых словах слипаются совершенно разные временные срезы. Одни люди, если и слышали слово «нишевый», то разве что в безоценочном маркетинговом смысле. Другие считают его изысканной похвалой. Третьи им свысока припечатывают.
2: А как вы, друзья, относитесь ко всем этим новым словам и их многозначности? Пишите мне и до встречи.
1: Родная речь с Ксенией Липановой.
0: Радио России.
8: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
9: На правах рекламы.
10: Здравствуйте! Вам знакомо чувство, когда с утра уже нет сил? Когда тяжесть, вздутие, нерегулярный стул стали просто частью жизни? И лишь в такие минуты мы понимаем, что ежедневный комфорт и легкость мы всегда воспринимаем как должное, пока не столкнулись с проблемой. Однако миллионы людей годами живут с запорами. И даже не подозревают, как сильно это влияет на весь организм. Почему запор опасен не только для кишечника? Как он влияет на сосуды, давление, настроение? Ответ в ближайшие минуты. Сегодня у нас в гостях специалист Ольга Пловцова. Ольга, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
10: Скажите, правда ли, что запоры с возрастом – это неизбежно, и с этим ничего нельзя поделать?
11: На самом деле нет, это расхожее заблуждение. Действительно, со временем наш организм меняется, но главная причина запоров не в возрасте, а в образе жизни и в отсутствии правильной поддержки кишечника. Неправильное питание, недостаток воды, сидячий образ жизни, стрессы. Добавьте сюда дефицит пищевых волокон и нарушение микрофлоры. И она не восстанавливается сама собой, если наш кишечник не получает никакой поддержки.
10: Получается, мы сами виноваты, что у нас нарушается пищеварение и стул?
11: По большому счету, да.
10: А что происходит с нашим организмом, когда начинаются запоры?
11: Начинаются серьезные изменения. В норме наш кишечник – это слаженная система выведения отработанной пищи. Но когда пища задерживается дольше положенного, каловые массы уплотняются, спрессовываются и травмируют нежную слизистую. Повреждается эпителий – это защитный слой, который не дает вредным веществам проникать в кровь.
10: И это можно почувствовать? Как это проявляется?
11: Очень просто. Когда появляется тяжесть, вздутие, тошнота. Когда стул становится нерегулярным реже 3 раз в неделю. Когда каждый поход в туалет превращается в мучение. А еще когда нарастает усталость и раздражительность. Голова становится тяжелой, как в тумане, вплоть до головных болей. Казалось бы, где кишечник и где голова? Но через поврежденный кишечник токсины и шлаки начинают поступать прямо в кровь. Вот вам и результат.
10: Подождите. Это все из-за того, что кишечник плохо работает?
11: Точнее, из-за нарушения целостности эпителия, защитного барьера. Когда он целый, все в порядке. Когда появляются микротрещины и дыры, через них, как через дырявую трубу, вся гадость попадает в организм. Специалисты называют это синдром дырявой кишки.
10: Звучит не слишком приятно.
11: А уж как это неприятно организму? Ведь это значит, что токсины и шлаки беспрепятственно поступают в кровь, начинают циркулировать по всем системам нашего тела. Это создает дополнительную нагрузку на сосуды, сердце, печень и почки. Кровь становится более густой, нарушается ее текучесть. На поврежденных стенках сосудов может оседать лишний холестерин. И таким образом к проблемам с кишечником добавляются риски, связанные с состоянием сосудов.
10: То есть один процесс цепляет другой?
11: Да. В этот период могут быть и скачки давления, и слабость, и проблемы с памятью, и нарушение сна. Человек годами борется с головными болями или бессонницей, не подозревая, что первая причина может быть в поврежденном кишечнике и, как следствие, зашлакованном организме.
10: Но послушайте, если причина зашлакованности в запоре, то много же разных средств, которые дают быстрое опорожнение, например, слабительные.
11: Согласна, но такие средства могут усугублять ситуацию, вызывая привыкание. И с каждым разом справляться с запорами будет становиться все сложнее. Те, кто пользовался такими способами, уже убедился в этом.
10: И как же быть? Оставить все как есть?
11: Ни в коем случае. Нужно уделять здоровью кишечника особое внимание. Нужно обеспечить ему правильную поддержку. Речь идет не о временном облегчении, а о сохранности и поддержании целостности слизистой, нормализации работы кишечника и регулярности стула. К сожалению, мы не всегда можем правильно питаться. Так давайте хотя бы поддерживать кишечник важными для него элементами. А это клетчатка и пищевые волокна. К слову, лучший источник этих элементов – водоросли. Знаете, какая водоросль самая ценная для очищения организма?
10: Мне на ум приходит только ламинария, то есть морская капуста.
11: Точно. Ламинария – это богатейший источник витаминов и элементов для нашего с вами организма. В ней есть особые вещества – ламинарин и маннит. Они способны влиять на среду в кишечнике и помогают поддерживать его здоровье, а также укреплять защитные силы организма. И это еще не все. Ламинария – настоящая кладовая витаминов и минералов. Кремний, магний, железо, цинк, медь, селен, фтор, марганец, витамины группы В, А, С, К – Е.
10: Я даже и не знала, что в ламинарии столько пользы.
11: Но эту пользу не так просто получить. У ламинарии очень плотная клеточная стенка, и полезные вещества просто не могут выйти наружу. И поэтому усваивается ламинария всего на 2-3%. Кроме того, если мы едим салат с морской капустой, то к этому еще добавляется тепловая обработка и уксус. То есть всей пользы этой чудесной водоросли мы не видим. Совсем другое дело, если раскрыть клетку, при этом сохранить все содержимое этой клетки в живом виде. Тогда эффект совершенно другой.
10: А такое возможно?
11: Да, российские ученые в Наукограде Пущино разработали уникальную запатентованную технологию. Из живой клетки ламинарии получают живые микромолекулы. Их называют микроцептиками. Они сохраняют всю активность природных веществ и усваиваются практически на 100%.
10: И на основе этой технологии создан продукт для поддержки кишечника?
11: Именно. Он называется Сивидал. Это гель для лечебно-профилактического питания для людей с функциональным нарушением желудочно-кишечного тракта, страдающих запорами. А еще он подходит при патологии сердечно-сосудистой системы, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, гиперлипопротеидемия. В основе Сивидала – дикая ламинария, которая добывается в экологически чистых районах. Никакой химии, никаких высоких температур, только живая молекула. Этот продукт уже более 15 лет известен и в России, и за ее пределами. Он востребован и пользуется большой популярностью. И сегодня у вас есть возможность получить Сивидал бесплатно. Достаточно просто позвонить 8 800 101 33 или с мобильного *22 03 и узнать, как это можно сделать.
10: Расскажите подробнее, что входит в состав Сивидала.
11: В Сивидале более 80 активных компонентов. Это альгинаты, природные сорбенты, которые связывают и выводят шлаки и токсины. Это фукаидан в низкомолекулярной форме, который способствует поддержанию здоровья сосудов и текучести крови. Это водорослевая клетчатка, идеальный пребиотик для восстановления полезной микрофлоры. А еще органический йод, аминокислоты, железо, витамины групп А, С, Е и группы В. А также, как я уже говорила, цинк, магний, кальций. Все это необходимо для нашего организма, в том числе.

0: 800, 100, 01, 3.
1: Градусная жара. В Ханты-Мансийске плюс 25, тоже без осадков. В Архангельске плюс 22, кратковременные дожди. В Перми до 25 градусов, выше 0, тоже дождливо. В Самаре плюс 27-29. В Ростове-на-Дону температура поднимется до отметки плюс 30. В Сочи 26-28 тепла. В Санкт-Петербурге и Москве облачно с прояснениями. Кратковременные дожди. Днем до плюс 18. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет ниже нормы. В столице днем возможна гроза. Сейчас в Москве плюс 15. Местами кратковременный дождь.

0: Пути дороги.
1: Всем привет, как всегда в это время в студии Радио России я, Игорь Маржарета. Это программа «Пути дороги». И, как всегда, мы начинаем с того, что обсуждаем новости, которые появились на этой неделе, и которые так или иначе могут повлиять на нашу автомобильную жизнь.
0: Автомобильные новости.
1: И сегодня мы для начала поговорим об автошколах и всем, что с ними связано. Как подходить к процессу обучения, есть ли советы, как лучше осваивать практику и теории. Я учился еще давно, я учился в другой стране, называлось Советский Союз. У меня права более 35 лет. Ну и я учился в обычной автошколе ДСАФ, там было все понятно, все вот как положено. Никаких, конечно, взяток не было. Отучился свой трехмесячный курс. У меня самые приятные воспоминания о моем обучении в автошколе. Ну и, собственно, я хотел сейчас привлечь к нашему разговору специалиста. У нас на прямой линии президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева. Здравствуйте, Татьяна Вячеславовна.
2: Здравствуйте.
1: Вот скажите, как специалист, как выбрать автошколу тем, кто только собирается учиться, собирается получить водительские права?
2: Да, но вот для того, чтобы воспоминания были действительно приятными, надо уделить этому вопросу внимание. Первое, что хотелось бы посоветовать сделать, не выходя из дома, внимательно изучить сайт образовательной организации, на котором должна быть представлена всеобъемлющая информация о формах, об оплате, о сроках обучения, форма договора, заключение госавтоинспекции. Поскольку без этих документов, вот особенно без заключения госавтоинспекции, выпускники автошколы могут быть недопущены к экзаменам на водительское удостоверение. Поэтому, внимательно познакомившись с сайтом, если вас все устраивает, можно уже непосредственно обратиться в образовательную организацию для заключения договора на оказание платных образовательных услуг.
1: Ну, мне кажется, что для начала, когда человек выбирает автошколу, он выбирает ее по двум принципам. Во-первых, это сарафанное радио. Очень важно, когда расскажут друзья, знакомые, кто там учился. Правильно ведь я говорю?
2: Сарафанное радио, конечно, никто не отменял, но это был как бы следующий пункт моих предложений. Ну, действительно, конечно, да, обязательно имиджевые как бы истории, да, когда действительно в автошколе хорошо научили ваших друзей, знакомых, родственников, рекомендует кто-то эту образовательную организацию, конечно, на это надо обратить внимание. Но вот не менее важно посмотреть все-таки всю документацию очень внимательно, потому что действуют как бы новые такие, скажем так, механизмы и требования к образовательным организациям, что обучившись вчера по сарафанному радио хорошо и прекрасно, сегодня в школе ситуация может поменяться. Связано это с тем, что, например, вот заключения, которые выдаются, они действуют 5 лет. Если вы попадаете на период, когда школа переоформляет документы, то вы можете ожидать экзамена очень долго, пока она не переоформит все нужные бумаги и не получит вновь допуск к сдаче экзаменов. То есть есть моменты, которые вот в меняющемся, да, вот в законодательстве надо тоже понимать и учитывать. А это все видно вот по тем моментам, которые мы оговорили. Это видно по сайту, это видно, когда вы будете придете заключать договор на оказание образовательных услуг. Там должна стоять обязательно вся сумма, не может быть никаких доплат, не может быть отдельно денежка за теорию и отдельно в руки инструктору за практику. Это неправильно. Правильно одно – это внесение всей суммы, когда вы подписываете договор, где указан срок, программа обучения, какое количество часов вам предлагается по этой программе. Вот легковые автомобили категории B – это 190 часов, не менее.